0: часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня в моей передаче я расскажу вам о певце и композиторе, о народном артисте Украины. Он также преподаватель кафедры эстрадного вокала Киевского национального университета культуры и искусств. И это Павел Зибров. На сегодняшний день в Украине Павел Зибров наиболее яркий и неповторимый в своем творчестве артист. Эстрадная карьера Павла Зиброва начиналась тяжело, однако гордо и красиво, освещая своим светом путь настоящему таланту. Павел начал петь еще в раннем детстве, а в 8 лет он поступил в Киевскую специальную школу-интернат имени Лысенко на струнный факультет по классу контрабаса. И с тех пор начались нелегкие ученические будни. Обучение, музыка, музыка и музыка. После окончания специализированной школы Киевская государственная консерватория имени Петра Ильича Чайковского. Оркестровый факультет. А дальше работа в Государственном эстрадно-симфоническом оркестре Украины в группе контрабасов. Но любовь к песенному жанру повторно приводит его к стенам Киевской государственной консерватории, где он учился уже на вокальном факультете. И с начала 1987 года в Украине появился певец Павел Зибров. Победа в 1988 году на республиканском, а затем в 1989 году на всесоюзном конкурсе молодых исполнителей «Новые имена» обратили на себя внимание музыкальной общественности бывшего Советского Союза. Тогда начались гастроли, концерты, конкурсы.

0: детской души после рекламной паузы.
1: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

і зіграти нарешті всі забуті весілля, і молитися знову

Моя программа «Мелодии украинской души», к сожалению, подошла к концу. Сегодня у нас в гостях был народный артист Украины Павло Зібров и Петро Мага. Я жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Davidson Radio. До новых встреч! Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
4: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.

просто, просто нет без любви ничего. Все так просто, все так просто, просто он одевает пальто. Только кроме него мне не нужен никто, мне не нужен никто.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Авезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса на итоги недели, в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище. Вася и Сева, Вася за мониторами не может пройти сюда. У меня сейчас тут прибавилось оборудование на столе. Как сейчас будет прыгать через лэптоп и попадет сразу... Нет, пошел в обход. Я уж боялся, что все время прямо на клавиатуру прыгнет. Начну с того, что завтра у нас на радио выходной. Вместо толковища будет музон. Ну, сядь куда-нибудь. Поэтому я всех поздравляю сразу с наступающим 250-летием нашей страны. Можно по этому поводу радоваться или горевать, потому что определенные метаморфозы происходят, которые не всем нравятся. Мы сильно расколоты, мы стали врагами планеты вместо того, чтобы быть друзьями. Но это все эволюция, это движуха, это лучше, чем когда ничего не происходит. А там посмотрим, может быть, мы поумнеем на этом фоне. Я оптимист. Чисто по-американски. Переходим к новостям, тем, что в мире будут цитироваться. В минувшую ночь Киев подвергся атаке ракетами и дронами. Власти сообщают о 17 погибших, более чем 80 пострадавших. Россия ликует. Известно о 30 локациях по всему... Простите, путинская Россия. О 30 локациях по всему городу, пострадавших в результате обстрела. Российские военные атаковали территорию Украины в общей сложности с 74 ракетами, 496 беспилотниками, было сбито 48 ракет и 476 беспилотников разных типов. Теперь по поводу взрыва, который произошел в Монако. 3 уже дня назад там пострадала Анна Насобина, как выясняется. Сегодня это дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области, это Украина. И кроме нее пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев и его сын 13-летний. В рамках дела о покушении на Ермолаева в Монако задержан иностранец. И официальный представитель МИДа России Мария Захарова, не могу отказать себе и вам в удовольствии, прокомментировала это так. Она сказала: «Запад в ответе за кровавых монстров, которых приручил». В прошлом году компании из Персидского залива заплатили бизнесу президента Трампа около 300 миллионов долларов. Больше, чем любой другой иностранный регион, указано в его финансовых отчетах. Подробности чуть позже. Трамп совершил свой первый рейс на новом самолете Air Force One, роскошном Боинге 747-8, который был подарен ему, вернее, Соединенным Штатам, но это так он трактует, правительством Катара. Это тот, который не верхних дыхательных путей. Верховный суд Соединенных Штатов завершил один из самых своих значимых сроков за десятилетие, принеся Трампу убедительные победы и поражения, и проигрыши, и двигаясь при этом вперед, следуя давним приоритетам консервативного юридического движения. Их там вдвое больше, чем остальных. Грипп и пневмония входят в десятку самых сильных причин смерти в США, несмотря на то, что общий уровень смертности в стране в 25-м снизился до самого низкого за всю историю. Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан подал в суд на администрацию Трампа, чтобы заставить чиновников, весьма интересное у него исковое заявление, заставить чиновников сохранить документы уголовных расследований, направленных против него, чтобы не потерялись. Сенатор Элизабет Уоррен, это Массачусетс, попросила генинспектора Федеральной резервной системы рассмотреть, нарушил ли заместитель председателя по банковскому надзору правила, выступая на частном ужине для клиентов Bank of America. Теперь по поводу бизнеса и финансов. Соединенные Штаты отказались продлевать свой подписанный уже, между прочим, торговый пакт с Мексикой и Канадой, создав десятилетний процесс обзора, который создает, в свою очередь, неопределенность для компаний, перевозящих товары через самые загруженные экспортные границы мира. Похоже на Армузский пролив, ей-богу. Компания SpaceX Илона Маска разработала прототип устройства, похожего на телефон, которое предназначено для изменения взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Падение акций производителей чипов сказалось на NASDAQ, который упал на 0,7%, S&P 500 упал на 0,2%, а Dow на 0,1% в сравнении с рекордным показателем, чуть ниже. Bend & Spoons – это итальянская технологическая компания, приобретавшая бренды, в этом их мулька, включая AOL, кстати, America Online, дебютировала на фондовом рынке с оценкой в более 18 миллиардов долларов, и акции выросли за один день на 40%. Я, честно говоря, это все прохлопал, потому что вчера пошел на идиотский рекорд, чтобы посмотреть, можно ли при температуре, по ощущениям, за 100 продержаться на корте полтора часа. Удалось, но это... Там воду пил, конечно, но было тяжело. Правда, у меня напарник, который... у него интересный такой медицинский нюанс есть. Он, видимо, болел менингитом в юности, и он мерзнет постоянно. То есть на него приходят люди посмотреть. Он даже в жару одевает 2-3 слоя, шапку зимнюю иногда. Я вообще голый. Ну, есть такие корты, где можно только в одних трусах. Вот, и вот для него температура, у него порог, так сказать, восприятия жары значительно выше. А у меня высокий болевой порог. Два таких порога. Встретились полтора часа, наверное, это было глупо, но, короче, я еще и проворонил ситуацию с акциями, но не в деньгах счастья, правда. Шведский суд постановил Google от Alphabet, которая выплатит Кларни 1,97 миллиардов долларов компенсации после того, как компания с принципом «купи ща, плати позже» выиграла антимонопольное дело. Криптобиржа Binance не смогла получить лицензию на работу в Евросоюзе после того, как регулятор тамошний выразил обеспокоенность историей нарушений финансовых всяких законов. Paramount Skydance предложила уступки Евросоюзу по контролю за слияниями, чтобы снизить опасения по конкуренции по поводу поглощения Warner Bros. Discovery. Они поглощают. Вот из шоу-бизнеса это невероятно, но легенда комедии Мел Брукс вчера отметил сотню, доказав, что если смех лучше лекарства, то быть королем – это неплохо. «Создавать комедию – это отличная работа», – сказал Брукс. Это помогает сохранить рассудок и быть счастливым. Но кто бы знал его жизнь, Ему было ужасно тяжело в начале. Он был такой же революционер в комедии, как, скажем, в стендапе Джордж Карлин, и тому тоже досталось очень сильно. Но Мел Брукс, к счастью, совершенно в другой индустрии, он в кино, и там можно делать все это медленно, а ну, так, никто тебе не мешает. Потом тебя могут осудить, когда ты сделал. А Карлин, он должен был делать это все на сцене. И в один из периодов его жизни, когда он уже поднялся очень высоко, так думалось, так сказать, зрителям, ну, в телевизоре и во всех шоу регулярно, он понял, что он занимается полным дерьмом, что он продал себя и сказал вещь, которую, я думаю, некоторые из нас знают для себя, что не дай другим поменять себя. Если ты себя нашел, не дай им поменять себя, потому что это дороже всего на белом свете. Калифорнийские пищевые этикетки больше не могут показывать даты продать до. После того, как вчера вступил в силу новый закон, производители пищевых продуктов могут добавить даты лучше всего использовать до. Они указывают на пиковое качество продукции, или использовать до, просто указывающее на безопасность. Цель закона – снизить путаницу. Оказывается, более 80% американцев выбрасывают неиспорченную пищу из-за недоразумений с этикетками. И почти 20% американских пищевых отходов связаны с путаницей с этикетками, сообщает FDA. А в Калифорнии более 6 миллионов тонн неповрежденной пищи ежегодно попадают на свалки, где органические отходы выбрасывают более 40% метана в воздух. Это из 100, которые выбрасываются в этом штате. Кстати, очень рекомендую тем, кто любит сашими, внимательнее смотреть на эти самые этикетки, что касается особенно туны, тунца. С сэмон, с лососем это не так критично, а тунец, у него там меркурий, опасное для здоровья количество, и в таких сомнительных рыбных магазинах вот эти этикетки могут быть не совсем кошерные. Но в детали вдавайтесь сами, а теперь вот эта умотная картинка, где она у меня? Сейчас, секунду. Вот эта пара, которая у вас на экране, она была задержана после того, как поднялась на вершину нью-йоркского небоскреба Empire State Building вчера, где они обручились. Граждане России Ангела Николаеву, ей 33, и Иван Биркус, ему 32, развернули на вершине иглы небоскреба большой баннер с надписью «Когда сила любви побеждает любовь к власти, в мире воцаряется мир». Биркус приспустился на одно колено и сделал Николаеву предложение, подарив ей кольцо. Они пробыли на вершине здание высотой 1454 фута не менее 10 минут и были задержаны, им предъявлены обвинения, в том числе в краже со взломом, потому что они проникли внутрь через люк на 103 этаже. Кстати, в России по этому поводу ликования, их называют руферами, вот, но они, это не было то, что называется climbing solo. Они просто поднялись там на 101, 102 этаж, я не помню, и оттуда через люк поднялись еще на этаж. Да, они еще обвиняются в том, что создана угроза жизни и здоровью людей по неосторожности, умышленное причинение ущерба имуществу, незаконное проникновение на чужую территорию и нарушение общественного порядка. Я когда-то лет 20 назад был на 100 этаже, там зала такая для конференции, и ну, там все очень узко, она, человек, нас, наверное, было 20, круглый стол фактически занимает всю эту круглую комнату и по всему периметру окна. Это было время, когда в моде были MLP. Ну-ка, в нашей аудитории, кто умеет набирать номер телефона студии в Дэвидсон Радио, есть кто-то, кто расшифрует? Это как два пальца обоссать легко. Что такое MLP? What does MLP stand for? Дело не в том, что это было давно. Это интересное довольно явление. Телефон 718-303-9090, потому что те, кто знают ответ на этот вопрос, не могут знать номер телефона студии. Республиканский законодатель из Пенсильвании заявил, что его выгнали из зала Палаты представителей штата за то, что он надел пиджак в форме, в виде американского флага перед 250-летием страны. Конгрессмен Эрик Даванза был озадачен сильно во вторник, когда спикер Джоанна Маккинтон постановила, что его наряд противоречит правилам палаты и назвала костюм костюмом, если переводить на русский. Но на самом деле она назвала suit costume, потому что ты, в принципе, правы оба, потому что он сделал костюм из этого самого, костюм — это наряд из пиджака. Suit costume. У нас только пурашисты активизировались, но я знаю, как они выглядят на нашем Caller ID, и я знаю, что они скажут. Поэтому пусть повисят. MLP — это Multi-Level Programming. И вот это давно следовало ожидать. Консервативный подкастер Такер Карлсон намерен создать новую политическую партию после того, как отрекся от президента Трампа и республиканской партии из-за войны в Иране. Карлсон, который называл себя пожизненным республиканцем, утверждает, что администрация Трампа предала Соединенные Штаты, начав войну с Ираном под давлением со стороны Израиля. То есть сейчас это моментум. Он очень умный, Карлсон. К нему могут быть всякие претензии, но я бы не удивился, если он баллотировался в президенты, и причем успешно. Так что, возможно, создание новой партии – это как бы преддверие. Он сказал, на данный момент, как я или другой, любой американский избиратель мог поддерживать политическую партию, которая нелояльна Соединенным Штатам, ставящая интересы иностранной страны выше интересов собственных граждан. И знак вопроса в этой фразе. Я эту фразу переадресую нашей радиоактивной части аудитории. Как вы могли поддерживать политическую партию, которая нелояльна Соединенным Штатам и ставит интересы иной страны выше интересов собственных граждан? Как вы ответите на вопрос Такера Карлсона? Это к древним нашим радиослушателям, естественно. И последняя для их же, так сказать, пущей пользы. Коалиция синих штатов, не путайтесь с синими штанами, как у ментов, это штаты, где демократы у власти, и юрисдикции соответствующие подают в суд на администрацию Трампа, защищая интересы получателей Медикейда. Потому что появились новые требования к работе по Медикейду, направленные на предотвращение мошенничества. И эта коалиция утверждает, что политика незаконно ограничивает доступ к медицинскому страхованию. Иск, поданный как минимум 25 штатами и округом Колумбия, утверждает, что недавно введенное правило называется IFR, в переводе на русский это временное окончательное правило, изданное центрами по Medicare и Medicaid Services, нарушает федеральный закон и отклоняется от первоначальных намерений Конгресса и ранних рекомендаций CMS, вот этого центра по Medicare и Medicaid. IFR, вот это временное окончательное правило, требует, чтобы определенные лица предоставили документы, подтверждающие освобождение от правил Медикейда, требующих от застрахованных работать, волонтерить или учиться при тяжелом медицинском состоянии, иначе не получите. До выхода этого правила в начале июня крайне уязвимые по здоровью получатели Медикейда, они же не все там такие, должны были автоматически освобождаться от таких требований, и агентства предоставили бы эти исключения, проверяя существующие медицинские записи, не требуя от лиц заполнять дополнительные документы до вступления требований в силу в январе 2027 года. И последнее, оно, я бы так сказал, что оно международной значимости. Историческое. Биологи впервые объединили десятки безжизненных химикатов, чтобы создать синтетическую клетку, которая ест, растет, размножается и даже конкурирует за пищу, как естественные клетки. И все это создано командой ученых из университета штата Миннесота. Этот прорыв основан на десятилетиях исследований минимального количества генетического материала, необходимого для поддержания жизни, что может проложить путь к прогрессу в медицине и других областях, но также вызывает обеспокоенность у скептиков синтетической биологии. в то время как ранние усилия были сосредоточены на удалении существующих натуральных клеток, это первая клетка, собранная по частям из примерно 150 простых молекул, названная из-за картофеля SPAD cell. Она содержит всего 36 генов, включая некоторых из вирусов и E. coli в том числе. Для сравнения, в предыдущих экспериментах требовалось почти 500 генов, а у человека их примерно 20 тысяч. Ожидается, что сотни ученых присоединятся к новой некоммерческой организации, посвященной развитию этой самой SPAD-cell, которая не может последовательно передавать свой полный генетический материал будущим поколениям или производить собственные белки. Это все. Если по поводу услышанного у вас появились самостоятельные мысли, вы можете поделиться ими, набрав номер телефона студии радио 818-303-90-90 во время вот этого.
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Новости,
9: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
10: Слышите? Шаги.
11: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
12: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
2: Толковище. Прямо сейчас.
8: Значит, по поводу вот этого сообщения о том, что компании из Персидского залива заплатили бизнесу президента Трампа в районе 300 миллионов долларов, детали такие. Значит, самая большая часть из этого региона – бабла. Это 263 миллиона долларов. Трамп получил от продажи половину своей доли в криптовалютной компании World Liberty Financial. Оставшиеся средства из Персидского залива поступили от двух застройщиков с Ближнего Востока, которые за последние три года запустили в регионе серию башен и гольф-полей под брендом Трампа. Обогащение действующего президента делает Трампа уникальным и предоставляет американской общественности суровую новую реальность владельца Белого дома, обладающего большой политической властью и бизнес-империей, открытой для заключения сделок. Вот эту фразу я вычитал из заключения редакционной статьи Wall Street Journal сегодняшней. И они же говорят, что это поразительный поворот в судьбе Трампа, который всего два года назад, в год своего избрания, столкнулся с огромным, так сказать, с огромными денежными неприятностями из-за судебных решений по гражданским искам. А платежи поступали из региона, который находится в центре внешней политики Трампа. Искусство сделки. Трамп начал войну против Ирана, был надежным сторонником компании Израиля в Газе, подталкивал богатые арабские страны к крупным инвестициям в Соединенных Штатах и заявила представитель Белого дома, что конфликтов интересов здесь нет. Ну, это типа высшая математика. А теперь что произошло на рынках вчера? Знаменитый... сейчас, секунду, картиночка у меня есть одна под это дело. Да, вот. Вот этот чувак, который у вас слева, это самый знаменитый шорт-селлер в мире, наверное. Он увеличил ставки на бум искусственного интеллекта. Звать его Майкл Берри. За ним следует следить. Он известен своими пророческими ставками против пузырей на рынке жилья. В частности, он раскрыл медвежьи позиции по Тесле, Катерпиллеру и производителю полупроводников Applied Materials, а также производителю чипов с отслеживанием ETF. Берри отметил, что планы двух крупнейших технологических компаний Южной Кореи построить чип-хаб вызвали новые тревоги о том, смогут ли огромные суммы, вложенные в искусственный интеллект, когда-либо окупиться. Тут интересно то, что он, конечно, известный шорт-селлер, но прежде чем стать известным, он очень серьезно зарабатывал, в частности, играя против ситуации с недвижимостью в том же самом Нью-Йорке. А сейчас он известный, и это слегка меняет дело. акции чипов снизились, индекс PHLX Semiconductor, отслеживаемый ETF, против которого ставит Berry, кстати, упал на 6,3%. В своем Substack, кстати, Berry назвал ETF чистой формой переоценки в индексе, формой, которую редко можно увидеть и не так легко распознать как таковую. Но в целом акции почти не изменились, о чем было доложено выше. General Mills собрался с силами. Производитель Cheerios вырос на 8,5% после публикации квартальных результатов, превзошедших ожидания по скорректированной прибыли и продажам. В компании отмечалось, что предыдущие снижения цен окупились ростом продаж. Результаты подняли и другие названия продуктов. Например, Campbell's вырос на 5,4%. Это вот консервы суповые, от которых изжога. И новый председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш остается загадочным по поводу инфляции. Он выступал на конференции центральных банков в Португалии и отказался уточнять, нужно ли центральному банку рассматривать повышение ставки позже в этом месяце, но отметил, что в первые недели на его работе снизились риски роста инфляции, и в то же время он признал, что текущая инфляция слишком высока, сказав, что любой, кто ожидает, что Федеральная резервная система потерпит инфляцию выше цели в 2%, будет разочарован. Любой. Как вы думаете, кого он имел в виду? Того, кто его поставил на это место. С этим делом все. Теперь по ситуации на рынке недвижимости. На редкость необычные появились изменения, которые сводят на нет весь предыдущий опыт. Вот, скажем, возможно, стоит отложить поступление в школу клоунов, чтобы обезопаситься от искусственного интеллекта, так как новые исследования подрывают страхи по отношению к профессии в сфере искусственного интеллекта. Причем это получилось случайно, что Берри с его игрой против AI и сведения про искусственный интеллект совпали по времени. Это случайно. Но это два вектора, которые идут в одном направлении. Так что один может усилить действие другого. А про то, что с недвижимостью... Я сначала в первую очередь сообщу. Значит, house flipping было очень модно во время, так сказать, предшествующее, во время бума real estate, когда не хватало инвентаря, а спрос, то есть спрос и предложение не соответствовали друг другу. И повторю историю про моего одного соседа по городу, где я жил в тот момент. Он израильтянин, там с диким количеством детей. Совершенно спокойно, не заморачиваясь, в течение примерно года, что шел этот бум, он 6 или 7 раз перепродавал дома. Первый дом, который он купил, был, стоил 250, потом так далее и так далее. В конце концов он купил дом за 750, практически почти что ничего не докладывая. И на этом успокоился. А когда я настаивал, что мы должны сделать то же самое со своим домом, потому что там просто толпой стояли агенты по недвижимости у ворот, то жена сказала, нет, ни в коем случае, все хорошо, да брось ты, это авантюра, ты никогда этим не занимался. Ну, может быть, так и правильно. Но, короче, перепродажа домов, это хорошо в реалити-шоу, но в последнее время стало сложно получить прибыль, превратив обветшалую недвижимость в дом мечты другого человека, и доходность от продажи домов в 2025 году снизилась на 25%. Именно доходность от house flipping. Это самый низкий уровень, начиная с рецессии 2008 года, о которой я только что рассказал. Вопрос, почему? Завышенные ипотечные ставки, да, за 6% 30-летний interest rate, цены на жилье и ограниченное предложение, они снижают прибыль инвесторов и рост стоимости поставок, кстати, некоторых, которые связаны с тарифами. Это второй фактор. А плюс еще концепция поменялась, которая была очень даже жива, она теперь очень даже не жива. Открытая концепция. То есть долгое время это было очень популярно в домах, построенных после 1990 года, когда нет стен практически на первом этаже, во всяком случае. Теперь открытая планировка перестала быть желательной, мода, особенно в отношении кухонь. стены и очерченные пространства начали возвращаться во время локдауна из-за ковида, когда многие домовладельцы работали из своих гостиных, а остальная часть семьи отдыхала где-то рядом. Но у нас появились еще какие-то изменения по части саун и йога-студий. Это вершина роскоши нынче. То есть дома оздоровились в этом плане, потому что мода позволила. И другие детали, такие как система фильтрации воздуха, натуральные строительные материалы, которые придают внутреннему очищению такое качество воздуха, что как будто он наружный, но чистый. И все это набирает популярность среди тех, кто продолжает заниматься хаус-флиппинг. А теперь, если по этому поводу у кого есть что сказать, что спросить, 718-303-9090. Я возможности вам даю. Другое дело то, что челы утратили способность, за некоторым исключением, формулировать свои мысли, если у них вообще появляются самостоятельные. Поэтому мы сейчас вошли с вами в такую же эпоху, как в какую вошел Белый дом. То есть в основном звонят в эфир пурашисты, но это собачий кал. То есть они, в принципе, всегда говорят одно и то же, поэтому я перестал принимать их звонки. И люди, которым нечего сказать, кроме одного припева. Все это пройдет. У меня, например, сейчас большая надежда на молодежь, потому что тут недавно у нас была дочка дома, и вместо того, чтобы смотреть с нами телевизор, как мы ей предложили, там одно шоу, которое мы хотели с ней разделить, она сказала, нет, у меня есть чем заняться, пошла к себе в комнату и полтора часа писала в блокнотике настоящей ручкой, которую она держала в руке. Причем довольно увлеченный. Я зашел, там ей что-то принес. А она говорит, пап, то не надо, я очень увлеклась. Я вышел, спросил у жены, в чем дело. Она говорит, да что, ты пропустил, говорит. Сейчас молодежь, нормальная молодежь, пишет от руки. Откат, блин. Теперь по поводу опасностей от искусственного интеллекта. Компании, то есть бизнесы, компании начинают нанимать больше народу сейчас после значительных инвестиций в инструменты искусственного интеллекта. То есть они вводят технологию, но это не означает, что они избавляются от человеческой массы. Новое исследование, которое опубликовано корпоративной финансовой платформой RAMP и HR, софтверная фирма Revelio Labs, говорит о том, что работодатели, внедрившие искусственный интеллект, нанимали в последнее время гораздо быстрее, чем их коллеги, которые этого не сделали. Кто бы мог такое подумать? Компании, ориентированные на искусственный интеллект, увеличили численность сотрудников за 2 года после внедрения искусственного интеллекта на 10,2% в среднем, в то время как среди компаний с умеренным внедрением искусственного интеллекта заметных изменений в занятости не наблюдалось. То есть это можно объяснить только одним способом. Они внедряют технологию, которую нужно обслуживать, потому что бизнес растет, и бизнес растет. Поэтому челы им нужны не меньше, чем железяка. В обнадеживающем знаке для молодых спецов наем на начальных уровнях рос в течение 2 последних лет с той же скоростью, что и на более высокие должности в компаниях, которые ориентированы чисто на искусственный интеллект. И самые агрессивные пользователи искусственного интеллекта обычно имели большую долю младших сотрудников, причем большую, чем фирмы, которые не применяли искусственного интеллекта. А только что казалось, что будет наоборот. И вот эти результаты могут принести некоторое утешение обеспокоенным обладателям белых воротничков, оспорив представление о том, что искусственный интеллект занимает их позицию, даже несмотря на то, что компании обвиняют технологию в увольнениях, а некоторые исследования предполагают, что это может сокращать занятость, так сказать, на начальном уровне. И некоторые экономисты все равно считают, что искусственный интеллект действительно может создавать рабочие места, делая компании более эффективными. То есть это уже, так сказать, хладнокровные спецы. По этой части все. Если, в чате, чтобы были комментарии на эту тему, это абсолютно исключено. Там глухарийный ток по поводу глобальных вещей далеко от мест нашего с вами обитания. Да, это точно. Теперь следующая история. Значит, вы в это не поверите, и это ваше личное мочеполовое дело, но мне вчера позвонили из ФБР, то есть FBI. Несколько лет назад у меня была встреча такая, что можно было подумать, что я имею дело с какими-то жуликами. Позвонили на безукоризненном английском, сказали, что это из FBI, что мы хотели бы с вами поночевать. Но мне стало интересно, я сказал, что я специальных усилий не могу сделать по этому поводу, но если мы совпадем с вами по расписанию... Короче, они говорят, да-да, пожалуйста, любое место, любое время. Ну и, в общем, я оказался где-то в районе Village и встретился с двумя мужиками. Один... такой молодой, ему лет до 30, второму лет 45, качок, сумасшедший совершенно. Второй. Дали мне свои карточки и купили мне бутерброд. То есть ничего такого, никакого стейка. На улице просто. И мы просидели часа полтора. Их интересовало...

У меня сведения такие же, как у вас, если вы читаете New York Post и Daily News. А что касается людей, которых я знаю, то я не знаю, что они делают. Я могу узнать только задним числом. А, правда, один раз грешен, я участвовал в такой схеме. Я пошел на массаж в один медицинский офис. И при том, что этот офис рекламировался у меня на радио, они, понимая, что имею дело с публичной фигурой, попросили меня подписать примерно 14 бумажек одинаковых, как будто бы я у них был 14 раз на массаже, а я был только один раз. И в нашей аудитории есть пара человек, которые слышат сейчас это, и один из них делал мне там массаж. Вот. Но... То есть это я точно был соучастником в преступлении. Потом, кстати, доктор, который был хозяином этого офиса, получил 4 года тюрьмы. Гадайте, как его зовут. Ну, в общем, вчера позвонили и сказали, что там есть кое-кто, кто давно... Так, кстати, еще детьми, кого возили в школу, потом они пошли. Есть менты, которые слушают шоу, есть в ФБР, естественно, конечно. Вот, и они попросили, чтобы я рассказал о деле о мошенничестве, которое я пропустил вообще. А пропустил я осознанно, потому что хотя там русским духом пахнет, но... ничего интересного. Но они попросили, чтобы я об этом рассказал, потому что человек, с которым разговаривал, сказал, что чрезвычайно странно, что эта новость, которая прошла в американских англоязычных средствах массовой информации, была подхвачена почему-то российскими официальными медиа, а потом это через соцсети пришло в Америку и пришло с опозданием на одну неделю. Но я-то знаю, что если я не расскажу, то это опоздание обязательно будет на несколько дней, потому что я занимаюсь только ежедневными, то есть не более чем суточной свежести. Ну, короче, они попросили, чтобы я об этом рассказал, и я это сделаю. Тут, по-моему, дело малоинтересное, но это дело в области офтальмологии в Бруклине. Арестован Максим Гринберг. Я сейчас вам покажу фотографию, как его ведут под арестом. Он у вас слева внизу. Причем в деле участвовало, кроме Максима Гринберга, еще трое русскоговорящих. Это детектив Александр Липкин. Это, да, там еще адвокат и один из спецассистентов генерального прокурора Юрий Занов. Адвокат неинтересно кто, а Липкин, Занов и Гринберг – это русские, ну, с позиции, так сказать, американского отношения к нам. А Максиму Гринбергу 53 года, он был арестован и обвинен еще в июне, а на дворе июль 26 года по обвинению в организации схемы мошенничества с Медикейдом на сумму в 9 миллионов долларов. И она была связана с несколькими глазными клиниками Hoodline Plus One в Бруклине и Манхэттене. А прокуроры утверждают, что Гринберг управлял сетью клиник под брендом iPeak, которые на самом деле были просто магазинами оптики по подбору очков. С 1 января 2024 года по 31 июля 2025 он подал 1000 ложных заявок на Medicaid, на операции на глазах, которые так и не были проведены в рамках Hoodline Plus One, то есть он обещал, но они не были проведены. И вообще вопрос, насколько мертвые были те души. Ложные эти заявления, как сообщается, описывали операции по удалению рубцов на слизистых веках пациентов из-за инфекции. И якобы они были выполнены 4 врачами, чьи удостоверения якобы были получены от офтальмологов, которые ранее были связаны с его бизнесом Hoodline Plus One. Имена офтальмологов не сообщаются. Я даже посмотрел прокурорское заявление по поводу всего этого. Кстати, это в открытом доступе. Кто хочет, может посмотреть, но только там по-английски. Какие обвинения и возможные штрафы? Гринберг и 8 его компаний обвиняются в 15 уголовных преступлениях, включая крупная кража первой степени, мошенничество.

0: это в сфере здравоохранения первой степени, схема мошенничества первой степени и подделка бизнес-документов в офисе инспектора первой степени, генерального инспектора Medicaid. Я не знаю, как по-русски еще легче это объяснить. А если его признают виновным по главному пункту обвинения, ему грозит 25 лет тюрьмы, по версии генерального инспектора Medicaid. И вот этот момент для меня, например, самый интересный. Я практически, если бы на полимаркете можно было сделать такие ставки, я готов поспорить, что ему 25 не дадут, что дадут максимум 4, и, возможно, он выйдет через 2, и это мне сказали не вчерашние сотрудники ФБР, а это просто потому, что ему есть кого сдать. И если он сдаст, то есть пойдет на полное сотрудничество, то, конечно, это будет не 25. А я даже не уверен, что у него конфискуют его имущество, хотя там есть что конфисковывать, но это отсебятина. По данным контролера, Гринберг потратил украденные у Medicaid деньги на особняк в Нью-Джерси, ювелирку, международные путешествия, Audi, Bentley, Porsche, Lamborghini. Дело расследовалось отделом контроля мошенничества в Medicaid, который вел генеральный прокурор штата Нью-Йорк и офис контролера штата при содействии офиса генинспектора Medicaid, генинспектора Medicaid General Plus One. И причем это не первая юридическая проблема у Гринберга. Ранее он был обвинен, это было в 2015 году, 11 лет назад, получается, в схеме мошенничества с кредитами на сумму в 3,4 миллиона долларов, которая была связана тоже с оптическими магазинами Hoodline в Парк Слоуп. Причем обвинение – это обвинение. Гринберг все равно считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде. И интересный такой нюанс, забавный. Он вроде как использовал украденные в этот раз у Medicaid средства для выплаты компенсации по обвинению в банковском мошенничестве, которое его присудили в 2017 году. У меня к вам один только вопрос по этому поводу. Я не буду спрашивать, участвовали ли вы в этой схеме, потому что эти люди точно звонить не будут. Но я имею в виду, если вы подписывали бумаги о том, что вам делали какие-то процедуры, а вам их не делали, эти не будут. Но есть другой вопрос. Если бы Максим Гринберг рекламировался на русском радио, то что произошло бы с рекламой и с новостями, когда бы это стало известно? Он не рекламировался у нас. У нас нет. Но что бы произошло? Потому что те, кто давно слушает наше радио, прекрасно должны помнить Григория Винникова, который рекламировался больше всех как человек, который делает паспорта иностранные, билеты покупает со страшными скидками на самолеты, а потом собрал весь наличман и сиганул в Россию и стал самым желанным гостем, как американец, на ключевых кремлевских телевизионных каналах. Причем был момент, когда ко мне приезжала, не буду называть, она милая женщина, она просто не понимает, на каком она, в каком свете она оказалась. Она была репортером от Первого Кремлевского канала, она приезжала ко мне сделать репортаж домой. И я ей сказал, что, знаете, неудобно, у вас там на Первом канале в прайм-тайм появляется человек, который вор. Причем это совершенно 100%. Именно так. Получается, что вы укрываете вора и причем создаете ему репутацию. Она меня послушала. Она позвонила туда, сказала об этом. И ничего. И если бы я был на месте руководителя Первого канала, я бы тоже ничего не сделал. Я бы оставил его. Потому что омерзительность образа американца, который обворовал своих, гораздо важнее, чем то, что говорит он, гладя по шерсти ведущего Первого канала. Но прецедент был, поэтому я имею право на постановку вопроса, который уже прозвучал. А вот ответить вы на него вслух или нет, это большой вопрос. Ответите ли вы на вопрос? Это большой вопрос. Телефон студии 718-303-9090. Сейчас последний и второй перерыв на рекламу.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
14: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
15: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
14: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
16: Дэвидсон Радио.
17: Мы любим Нью-Йорк.
18: Радиошоу всего Копенгагена.
19: За него стоят громадные массы.
20: Не пойму, что за люди.
21: Толковище.
0: Нет нас звонков. Завтра мы не работаем в связи с грядущей 250-летием страны и в связи с тем, что у нашего президента день рождения, все это практически в один и тот же день. Но из звонящих у нас только одни прошисты. Вот сейчас вот я возьму, например, буду сильно удивлен, если это не так. Но это потому, что вы так этого хотите. Местная аудитория отмалчивается, поэтому берем вас. Прошу вас.
22: Доброе утро.
0: Пожалуйста. Да, да, доброе утро, да. Это вермахт был. Он правда, старается менять голос, но это вермахт. Главный парашист. Я бы что хотел рассказать для родителей, у которых дети, подающие надежды. Я тут сделал для себя открытие одно. Вообще всю жизнь над этим размышлял. Вот почему, скажем, так как я родился в семье пианистов, и с детства я не очень мог понять, почему люди, которые не промахиваются по клавишам, могут считаться простыми технарями, и сказать им нечего. Это касается и скрипачей, то есть всех серьезных музыкантов. То есть родители мои, которые никогда плохого слова ни о ком не сказали, вообще они были удивительны в этом плане люди, ничего хорошего о себе и ничего плохого о других. То есть очень полезно было бы это усвоить. У меня не очень получается профессия, просто немножко другая. Так вот, они говорили, что... Да, конечно, хороший, да, способный, но ничего из него не получится, потому что нечего сказать. Я всю свою жизнь ошибочно думал до недавнего времени, что если человека напичкать чем-то, ну, то есть, чтобы он читал, ходил на выставки, там, я не знал, занимался какой-то аналитикой, то ему будет что сказать, когда он будет... играть полонез Огинского. Но не получается, потому что моя профессия продемонстрировала мне, что мы имеем дело с весьма разнообразным миром и с интереснейшими проявлениями человеческого вот этого подсознательного, причем в условиях абсолютной свободы и в звуке с вашей стороны, я слышу все меньше и меньше адеквата. Это не вызывает у меня ничего, кроме чувства глубокого удовлетворения, потому что это чистый эксперимент. Просто не та, может быть, платформа. Я еще и не продан, так скажем, как Майкл Берри, и не хочу этого, потому что если меня, скажем, взять как заготовку и продать как самого выдающегося там в каких-то отношениях ведущего, то дальше я стану частью машины и буду похож на Сирену Уильямс. Я должен буду до седых мудей, как говорили во времена моей спортивной юности, выходить на сцену и делать то, что требуется моим спонсорам. А у меня свобода, и у нее издержки обоюдоострые. Так вот, я к какому выводу пришел, что если у вас, скажем, есть желание сделать ставку на своего ребенка, потому что вам что-то не удалось в жизни, то есть, конечно, выдающиеся родители, с которыми было бы интересно поговорить, но сейчас они неприступны, наверное, это такие, как мама и папа Илюши Малинина, нашего суперфигуриста. Это... Было бы интересно поговорить и с мамой Циципаса. Кстати, она ученица Аркадия Дельмана, это лучший тренер Земли. То есть то, что Циципас не только физически, но и по таланту, в общем, выдающийся, но что-то не получилось. Потому что, вот, кстати, в этом отличие Аркадия от всех других тренеров, он стремится выработать в своих учениках две вещи. Во-первых, он реализует их психику, чтобы они ее использовали, чтобы не стали жертвой своих там, психологических всяких аномалий, а чтобы они ее использовали. И второе, он считает, что на корте спортсмен как актер, который выходит на сцену. И вопрос, сделает ли он в этом спектакле себя главным героем, получит ли он главную роль или нет. Вот в чем вопрос. Я пришел к выводу, что для того, чтобы стать выдающимся в любом отношении, или музыкантом, или спортсменом, нужно весьма деликатно выращивать в ребенке разнообразный и богатый внутренний мир. Это значит, что нужно давать наводку, что и как делать, но не заставлять до конца, при этом быть настойчивыми. То есть найти такую форму отношений с ребенком, а дети очень чувствительные, они могут спрятаться и задушить в себе все свои таланты, если вы переборщили. Или станут тем, чем вы хотите, и всю жизнь будут страдать. Потому что у вас сложные представления о том, что значит слава и деньги – это все то, ради чего стоит жить. Вот это вот самое главное – создать в ребенке богатый внутренний мир. Для этого нужно работать. Для этого не хватает, скажем, иметь достаточно денег, чтобы нанять репетиторов. Потому что самый главный репетитор – это творцы. Мы – боги. Мы создаем человека. И что из него потом будет, зависит в первую очередь от нас. Поэтому, если ты, например, делаешь из ребенка музыканта, то нужно обязательно не только нанять ему преподавателя, нужно ходить с ним на концерты. Причем, учитывая, так сказать, отсутствие опыта, не сразу обрушивать на него Шонберга, а начать с Вивальди, это я утрирую. И это же касается и спорта. То же самое. То есть поступательное развитие, вот я стану больше, сильнее, я стану лучше, там, так сказать, я не знаю, техника у меня появится. Это все для тех, кто заканчивает свою карьеру тренерами, но не суперчемпионами. Сможет ли передать свой внутренний мир, скажем, такой гений тенниса, как Новак Джокович, остальным, чтобы были какие-то повторы? Детям возможно, потому что он точно из грязи в князи вышел, и ни одного плохого слова в этой мысли нету. Поэтому он кумир своего народа. Я, кстати, почему-то думал, что Босния и Герцеговина обыграет наших вчера в футбол, потому что им есть за что мстить Америке, этой Боснии и Герцеговине. И совершенно поражен тем, что Мексика обыграла Эквадор, про который все знатоки говорят, что Эквадор Это вообще лучшая страна нашего времени. Эквадорские футболисты, желанные во всей британской лиге, зарабатывают там большие деньги. Они проиграли 2-0, потому что команда – это единый организм. И недостаточно, как известно, собрать команду из суперзвезд. Окей, ладно, у нас появились люди, не похожие на парашистов, с которыми мне надоело. Послушаем их. Прошу вас, пожалуйста.
7: Доброе утро. Вот вы... Этого, которого арестовали, Дивина, это называете русскоговорящим. Ну, он же еще говорит на иврите и, наверное, говорит на украинском. Уже все, вот приехали узбеки, узбеки врут русскоговорящие. Это узбекскоговорящие, армяне врут армяноговорящие, а русские-то при чем? Они все воруют, а русские за это отвечают, да? Мы все русские, мы виноваты. Я так не ворую, плачу налоги. 150 тысяч плачу каждый год налоги, честно плачу. И за детей плачу, кэшем. За все лохотворные детей плачу. Нигде не ворую. Зарабатываю много, а денег нет.
0: Скажите, а вы давно в Штаты живете?
7: 20 лет. Первые 15 лет я работал на банке, я работал на украинских трактовых компаниях, где меня кидали, не платили деньги. Я ходил в суды, все выиграл, ни копейки не получил. Получал деньги только когда подавал Department of Labor. Вот там они заставляют их уплачивать. Так просто кидают.
0: А у вас гражданство есть американское?
7: А так же.
0: А когда там в графе национальность, когда вы заполняете, там, скажем, вам надо, не знаю, билет купить на самолет, что вы пишете?
7: Я никуда не летаю, я сижу в Америке, никуда не езжу вообще, я 20 лет никуда не езжал, 21 лет.
0: Сочувствую. Потому что если вы будете заполнять графу национальность, то там будет вопрос American. Это у нас расценивается как национальность. Вы будете писать American или не будете?
7: Конечно, так. Да,
0: национальность, да. Да, да. Ну, точно так же. Мы все здесь русские. Для американцев мы все здесь русские. И слово вам. Прошу вас. Пожалуйста.
8: Да, доброе утро, Сева, да. И
0: Саша,
8: привет,
0: здрасте.
8: Кто нас слышит. Два момента. Первый, на ваш вопрос по поводу рекламы. Я лично думаю, что реклама, вероятно, не рекламировала мошеннические какие-то операции, а рекламировала хорошие операции, которые тоже производились в индекопицах. Так что, в принципе, к рекламам претензий нет. То есть они делают свою работу. Реклама не отвечает, в принципе, за то, что они потом преступления какие-то решают. Это мое мнение. А второе по поводу очень занимательного. Вы знаете, что африканские три страны вылетели на чемпионате мира по футболу. И здесь кто-то посмотрел, что они вылетели все. То есть им вторые голы забивали на 86-й минуте второго тайма. У трех команд не проиграли. Почему-то.
0: Да, спасибо. У меня осталось 20 секунд. Меня поразило, конечно, то, что британец по имени Харри Кейн, но тут игра звуков, ураган, спас английскую команду от поражения Конго. Я поставил бы на Poly Market, что ему дадут лорда, ну, вне зависимости от конечного итога. Поздравляю всех с наступающей 250-й годовщиной нашей страны и до встречи в понедельник.
11: Дэвид Зон Радио.
16: Мы любим Нью-Йорк.
11: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
21: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
11: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон Радио.

0: коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке – $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости,
15: аналитические передачи,
14: репортажи, мнения экспертов
15: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
17: Тараканы, тараканы, тараканы.
18: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
19: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
20: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа. Еще один день, еще одно поражение Трампа в Верховном суде. Теперь более серьезное, я считаю. Мы вообще, в принципе, об этом уже говорили, рассказывали, объясняли. Опять-таки, вера во всемогущего Трампа у многих настолько такова, и она настолько безрассудна, что люди не слышат, не хотят слышать доводы. Я вам здесь говорил с самого начала, что, ребята, Верховный суд не будет ни под каким давлением, ни с каким составом менять 14-ю поправку. 14-я поправка – это токсичная поправка, набитая динамитом, которая, если тронуть, взорвется всем в лицо. Это поправка, по-моему, 1868 года. В ней вложено объяснение то, что американские негры, которые были рабами, становятся фактически гражданами США. Кто в здравом уме, потому что они жители этой страны на момент принятия этой поправки, живут на этой территории, то есть они рождены в США, поэтому получают вот какой коннотейшн, то есть вот в чем предыстория всего этого. Кто в здравом уме будет менять подобную поправку, чтобы это, не дай бог, вызвало на улицах буквальное восстание? Это уже будет, понимаете, не просто бунт, где пару стекол разобьют. Потому что они же тут же объявят, вот эта левая вся тусовка объявит, что негров пытаются лишить гражданства в Америке, что их пытаются сделать опять вторым сортом. Неужели не ясно? Ни один суд не пойдет на это. Мы все хотим, чтобы люди, которые приезжали сюда рожать детей, законные или незаконные, неважно, чтобы они не получали на автомате гражданство для всех этих детей. Потому что после этого родителей начинают выгонять ребенка тоже, ребенок американский. Вы представляете, какой-то кошмар потом договариваться. Этих детей надо куда-то деть, они могут вернуться обратно в 21 там, год или что-то такое, родители зависают где-то. В общем, это сумасшествие. Они, конечно же, не должны получать гражданство просто потому, что они здесь родились. Но, с другой стороны, это правило, которое здесь поддерживается уже столетиями. Значит, если мы хотим отменить это правило, но тут нет никаких, знаете, вот этих, то, что называется, shortcuts. Трамп не хочет работать серьезно. Извините, господа, но я вам скажу это. Это то, что он делает, он пытается найти быстрый, краткий путь к решению очень сложных проблем. За 3 рубля решить, понимаете, извини меня, проблему современности. Так не работает. У него это не работает с Ираном, как вы видите. У него не работает это в Америке внутри, как вы тоже видите. Мало того, что есть огромное сопротивление тому, что он делает, оно есть, было и будет. Так еще и вопрос в том, что это делается неправильно им. Мы, если хотим что-то делать подобного рода, ребята, никаких других путей, кроме изменения Конституции, то есть внесения 28-й поправки, где нормально, по-человечески, нормальным языком объясняется, что мы больше не даем гражданство каким-то случайным детям, каким-то беременным дамам, которые сюда приехали рожать, это сразу объясняется. И там не говорится ни про американских негров, ни про тех, ни про индейцев, ничего. Потому что, поверьте мне, это еще и индейцы возбудятся. Потому что это связано с ними тоже. Нельзя трогать старые поправки. Единственный раз в американской истории взяли поправку, которая запрещала алкоголь, и отменили другой поправку, которую алкоголь разрешал. Это единственный вариант, единственный раз, когда это было делалось. И толковать эти поправки в Верховном суде по-другому, потому что через 150, там, сколько это лет, 170, мы пришли к пониманию, что эту поправку используют как лазейку для получения гражданства, тоже неправильно. И через Конгресс у него нет никаких шансов пропустить какой-либо закон, который скажет, что вот типа вот мы запрещаем это дело. Он не наберет голосов. Никогда. У него уже идет восстание в Сенате, у него уже идет восстание в Палате представителей. Под разными причинами, по разным предлогам. Поэтому то, что Верховный суд так решил, никакого ничего у меня ни удивления, никакого не вызывает. Эти все прения, которые были, шли именно к этому. И никаких сюрпризов вот просто вообще нет. Мы на эту тему, повторяю, здесь говорили, на Фейсбуке говорили, опять-таки... У людей надежд больше, чем понимание, что реально происходит. Ну, извините. Есть какие-то вещи фундаментальные в этой жизни, которые поменять невозможно. Если вы хотите думать, что очень просто провести поправку Конституции, нет, это вообще невозможно. Значит, если это невозможно, господа, значит, тогда умный человек, умный, знаете, с ударением большой, умный, по слогам читаем, он вообще тогда этим не занимается. Потому что если он знает, что это разорвется ему в лицо, он не трогает это. Значит, что можно делать на сегодняшний день? Все, что вы сможете сделать, поверьте мне, никакой Конгресс не поможет. Крики и вопли о предательстве тоже не помогут, сразу говорю. Значит, что да, поможет в этой ситуации? Охранять границу. Не пускать новых беременных дам. Вообще не пускать. Вот эти вот толпы народу, которые к нам шли. Пусть идут нелегально где-то там и, наконец, достроить эту стену. Мы почему-то перестали про нее говорить. Прошлую каденцию Трампа это был главный конек его президентства. Стена, стена, стена. Где эта стена сегодня? Уже 2 года прошло, вот будет. Я еще не вижу, чтобы ее заканчивали. Если он ее не закончит к этому сроку, то она вообще не будет закончена. Неужели не ясно? У нас нет никакой гарантии, что такой, понимаете, олух, как Венс, как он себя показывает, что он сможет пройти в президенты в 28-м году. У меня нет ни малейших, вернее, у меня есть очень много сомнений, что такое возможно. Потому что я, честно говоря, серьезно разочарован в нем. Хотя, конечно, если будет выбор, понимаете, между какими-то сумасшедшими демократами, так, как они вот сегодня есть... Боже упаси, Боже, это начинаешь думать, это кошмар полный. Конечно, лучше Вент тогда. Ну, мы еще поговорим сегодня на эту тему. Там вот еще очередная социалистка-коммунистка прошла в Конгресс. Ну, выиграла, во всяком случае, праймерис уже теперь в Колорадо. Не только в Нью-Йорке. Эта болезнь прогрессирует, господа. Прогрессирует. И она прогрессирует, в частности, на тех вот этих вот, знаете, вот на этих неумехах, на вот этих вот совершенно глупых просчетах, которые делает наша администрация. Потому что они могут все время указывать на эту администрацию и говорить, вот посмотрите, вы ведь хотите увидеть идиотов, вот они там. И они на этой волне дополнительно накидывают себе очки. Понимаете, а вот мы умные, а вот мы строим революцию, а вот мы сделаем всеобщую справедливость. Они такие же умные, как я, как балерина. Потому что не может умный человек в наше время полагаться на Маркса, Ленина, Сталина, Мао и говорить, что это решение всех вопросов. Или Фиделя Кастро. Давайте еще методы Пол Пота вспомним. Ну, завтра вообще будет замечательно. А реально в нашей стране самая главная проблема была, есть и, скорее всего, еще очень долго будет, это образование. Это образование. Потому что марксизм, ленинизм, как я много-много-много раз говорил, опять-таки никто не слышит, не понимает или только воспринимает вот чисто вот так. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Это на самом деле это практическая задача. В Америке марксизм, ленинизм нужно изучать от первого класса до последнего курса колледжа. Так, чтобы был иммунитет, что и он никому не нужен. Показывать. Вот Маркс написал там прекрасную, красивую сказку с утопическим, как говорится, коммунизмом каким-то. А как оно получается? Получается военный социализм. Где люди счастливы, когда получили туалетную бумагу. Или стоят в дикой очереди, чтобы забрать какие-то единственно возможные туфли. Или всю жизнь стоят из другой очереди, чтобы получить бесплатную квартиру. Ну да, квартира стоила при социализме там 2-3 рубля. Квартплата была, да, окей, замечательно. Но эту квартиру получали в основном, если так, по-нормальному, за взятки. Так, чтобы, понимаете, всем раздавали вокруг квартиры, ну, это из области фантастики. Вот что надо показывать людям. Не говорить, какой был вкусный хлеб в Москве. Да, он был вкусный. Ну что, он был каждый день такой вкусный? Его часто не подвозили. Или, например, вот в Москве, да, в той же самой Москве, я личный свидетель, никогда не было жирных сливок. Вот знаете, это сливки, которые взбиваются в крем. Эти сливки, это позор говорить, наверное, но я привозил в Москву для всех родственников и знакомых в бутылках. В Риге оно было везде. В Москве нигде. Вот так если начать. Знаете, вообще надо сделать разговор по следам СССР. О чем мы ностальгируем, а о чем мы не ностальгируем, понимаете? Вот так между нами говоря. Вот просто взять вот на эту тему, сделать вот такую передачу. И подумать. Просто по-честному поговорить, что действительно нас там, как говорится, радовало, а что нас действительно там жутко раздражало. Из-за чего мы в конечном счете уехали. Ну, в общем, так или иначе, возвращаясь к нашим баранам здесь. Если мы хотим, чтобы что-то происходило вот в этой среде, нужна поправка Конституции. Но что такое поправка Конституции? Это 300 членов из 410 Палаты представителей, или какой там, 425, ну да, 300 членов, 2/3. И 2/3 Сената, 68 человек. После этого, когда утверждает этот Конгресс, вы должны получить 2/3 штатов. Каждая ассамблея штатов, каждого штата, должна поставить это на голосование и провести 2/3, если штатов утверждает, по-моему, 38, утверждает эту поправку, тогда только тогда она вступает в силу. Если вы не набрали это, значит, поправка остановлена на уровне штатов. В наше время, сегодня, сейчас, вот такая поправка невозможна. Значит, все, что мы можем делать реально, это не пускать сюда вот эти караваны людей, которые идут, совершенно никого не спрося, потому что, понимаете, в Америке медом намазано, как они считают. Ну, по сравнению с их бомжатником, где они живут, там где-то в какой-то даке в Бангладеше, там действительно у нас намазано медом. Но это не значит, что мы должны этот мед, понимаете, всем раздать вокруг и решить проблемы всего мира. Но вот так, как получается, так как я вижу, идут вот эти вот все эти демократические социалисты, господа, ну, мы очень плавно переходим. Вот есть будет партия республиканцев, которая ничего толком не делает для своей пропаганды. То есть партия таких, знаете, таких полуимпотентов, что они из себя представляют. И партия воинственных социалистов, которые очень активно продвигаются. Ну вот это вот та реалия, которая есть, вы понимаете, это очень плохо. Понимаете, ну что я могу, что можно делать? Ну вот она, как ее зовут, какая-то дама такая, Милад Кирос. 29 лет. В глубоком синем округе она победила, ну да. В Денвере. Что мы будем делать, непонятно. То есть у них собирается... То есть, если раньше мы говорили сквад вот этот, вот помните, вот этих вот сумасшедших Ильхан Омар, Тлаиб, у них теперь увеличивается сила. Что вы думаете, вокруг кого они будут базироваться? Они будут базироваться вокруг всех их. Если они пройдут в Конгресс, они пройдут в Конгресс. Где родилась эта мадам? Она родилась в Эфиопии. Красивая молодая женщина. Не очень белая, не очень цветная, но, в общем, красивая молодая женщина, но социалистка. Почему? Почему из Эфиопии к нам приехали социалисты? Она же не приехала социалистом, она сделала социалистом здесь, в Америке. Почему? Потому что, еще раз повторяю, я не устану это повторять, господа, пока вы не поймете, потому что левые ведут пропаганду, ведут образование, ведут просвещение с той точки зрения, как они считают нужным это вести. Правые не делают ничего. Поэтому, если вы думаете, что кто-то вот чисто по наитию придет к пониманию, что социализм это плохо, что это не работает, то вы очень ошибаетесь. Социализм не работает только когда вы объясняете людям, что он не работает. Что он рано или поздно даже при всех радость, так что он начинается, он рано или поздно кончается. И надо понять такую вещь, кстати, Трамп это сказал, и он правильно сказал, что коммунизм имеет колоссальную привлекательность. Колоссальную. 100%. Коммунизм — это одна из самых вот таких красивых теорий или миражей, скажем так, которые только существуют, когда-либо написанных в литературе. Это чистое вот желание человека жить лучше, понимаете? Ну, то есть вы не можете это требовать. В конце концов, американская мечта построена на том, что Декларация независимости. Что человек ищет, как говорится, живет в поисках счастья. Поэтому, понимаете, если мы говорим, что человек живет в поисках счастья по нашей собственной Декларации независимости, значит, мы должны понять, что когда какой-то Карл Маркс пишет и предлагает подобное счастье, то будет огромное количество желающих это попробовать. И вы, значит, наша задача лежит, заключается в том, чтобы объяснить, что Маркс был неправ. Не он был кретин, нет, он не был кретин, он был утопист. Но он был не просто неправ, уже попробовали много раз, тут. Это всегда кровь, это всегда диктатура, это всегда отмена всех вот этих вот идей, это нищета. Это когда одни стоят ровно, а другие еще ровнее. Что нет никакого равенства, что есть только уравниловка, что есть, когда на тебя стучат соседи. Я всю жизнь вспоминаю историю, которая случилась у нас дома. У нас дома при входе висело большое зеркало, где-то вот от, ну скажем, от колена и до самого потолка. Почему оно, ну то есть это зеркало было сделано моим папой. Он сделал для него так очень красивую деревянную раму, покрасил ее лаком, оно выглядело, там такие были такие деревянные болты в такие вставлены, то есть оно очень красиво выглядело. И вот в какой-то момент, я до сегодняшнего дня это помню, мне было в районе где-то 18 лет, в соседнюю квартиру к нам заселились какие-то такие, ну, русские товарищи, ну, видимо, простые такие люди достаточно, там, по-моему, на фабрике где-то работали или что такое. То есть они не были плохие, но они были очень простые такие, знаете, в какой-то... И они все время хотели попасть в нам квартиру, и им казалось, что у нас там, понимаете, ну, евреи, там у нас, наверное, там мешки золотом лежат. И соседку, значит, ну, там были родители и их дочка. Дочке было лет 30 и так далее. В общем-то, сейчас я бы думаю, что она мне даже бы нравилась бы, понимаете, такая... Была очень такая красивая русская деваха такая, ну, в общем... И вот в какой-то, ну, такая, ну, в теле, что называется. И в какой-то момент, я помню, мне звонят в дверь. Я открываю дверь, и вот эта вот Наташа со своей громадной грудью, понимаете, меня просто вталкивает обратно ко мне домой. Ко мне пришло твое письмо. И когда она, и тут она видит это зеркало. У нее такое было впечатление, у меня было впечатление, что я услышал звук челюсти, который падает на пол у нее. Мама дорогая, как в Зимнем дворце! И я начинаю думать про себя, твою мать, зачем я ее пустил? Она сейчас настучит, расскажет что-то там, начнет какую-то сплетню про это зеркало проклятое. Зеркало, блин, в деревянной рамке, ничего особенного, не в золоте, в деревянной рамке, который мой папа сам конструировал из двух досок. Просто красиво сделано. Папа умел оформлять какие-то вещи. У него был хороший художественный вкус, он рисовал всю жизнь. Весь дом у нас был, понимаете, в портретах моей мамы, которую он рисовал там в разных видах, в разных одеждах и без одежд, понимаете, и так далее. Моя мама в конечном счете подняла восстание, говорит, надо снять, там, подумаешь, у нас здесь бордель какой-то из моих фотографий, из моих картин. Ну, в общем, короче говоря, так или иначе, папа был очень художественным человеком во многом, мало того, что он был ученый по ракетам, по ракетным двигателям, по ядерным всяким делам и так далее. Это было за мной. Но он еще был, он играл, у него был первый разряд по шахматам, и плюс он рисовал всю жизнь. И вот поэтому, ну вот я этот момент с этой Наташей в жизни не забуду. И как мне потом надо было что-то ей придумать и объяснять, чтобы у нее, ну что это зеркало, и зеркало, ну хочешь, посмотри на него. Никакого Версаля, никакого Зимнего дворца, вообще никакой роскоши, обычное зеркало. Моя мама, кстати, с ней потом как-то нашла общий язык, чтобы ее как-то успокоить, да, там на чай ее позвала с баранками, там еще у них даже дружба какая-то сложилась после этого. Ну, в общем, ну, я был перепуган, клянусь, вот в этот день. Так, перерыв и продолжим.
1: Эскал Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето мое! СК Learning Center.
2: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00 718-372-45-00.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
8: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
9: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
10: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Говорить про вот эти переговоры с Ираном я, честно говоря, уже отказываюсь. Почему? Потому что эти переговоры ведутся в такой оскорбительной для Америки манере, что обсуждать это просто, ну, просто позорно. Кушнер и Витков приезжают туда, иранская делегация не приехала, опоздала. Потом начала вести с ними переговоры через посредников, видимо, им позвонили в Иран и сказали, типа, эти уже здесь, что вы молчите. Им позвонили из Катара, те ведут какие-то переговоры с нами, не хотят здороваться за руку. Такое впечатление, что нам делают одолжение с этими переговорами, что мы их умоляем. То есть, вы понимаете, это что-то вот неправильное вот во всем том, что происходит с этими переговорами. То есть я понимаю прекрасно, что неправильно, но народ же не хочет ничего слышать про это. Мы же все находимся в каком-то дурмане от того, что все ждут, понимаете, каких-то колоссальных свершений. Вот пишет парень один, который из Калифорнии, я его знаю, он не за Трампа, сразу говорю, он пишет. Это публичное национальное унижение Трампа, и нас всех вместе с ним макают лицом в грязь. Показывай всему миру, кто на самом деле выиграл в этой войне, а кто отчаянно хочет договориться, чтобы подписать, ну, хоть какую-нибудь, пусть даже самую убогую сделку, чтобы продать ее потом мага как великую победу. И сейчас уже, ну, просто абсолютно очевидно, и, увы, ты все правильно пишешь в своих постах. Сейчас отрицать очевидную реальность могут только законченные трампоиды без мозгов и логики, тупо молящихся на своего оранжевого идола, повторяющие как фанатики эту глупейшую безумную мантру. Все идет по плану, мы многого не знаем, это какая-то хитрая многоходовочка, тайные башни Кремля в кавычках и так далее и тому подобное. Даже когда всем вокруг очевидно, что Трамп вместе с ним, включая Израиль, в глубочайшей заднице с этой войной и Ираном. Ну, я не согласен с его тем, как он величает Трампа. Он его не любит. Это его дело и так далее. Но то, что ситуация с Ираном абсолютно не является нормальной, у меня нет никаких ни малейших сомнений. Все вот эти вот разговоры, что это какой-то хитрый план. Хитрый план что? То есть, вот мне говорят, хитрый план, никакого договора.

правительство Ливана дохлое, видели? Весь арабский мир смеется над этим соглашением. Потому что они прекрасно понимают, что они не стоят гроша ломаного. Нет никакого плана, нет никакой многоходовки, нет вообще, понимаете, ничего. Мы пытаемся выйти из этой войны любыми способами. Почему? Потому что мы не хотим ее вести так, как ее надо вести. Ее надо вести, есть единственное и неповторимое решение данного вопроса, а именно вторжение в Иран. Все. Ничего другого вы не получите. Может быть, вторжение просто единственное, что разница может быть вторжение с целью только забрать это ядерное оружие или вторжение с целью смены режима. Вот это два разных варианта вторжения. То, что вы мирным путем пытаетесь сделать, это вы повторяете или ухудшаете даже сделку, которая была у Обамы. У Обамы не было, например, вопроса о том, что Иран с Оманом будут брать деньги за выход из Персидского залива. А вот это сейчас, уже сегодня, сейчас, я вам сейчас скажу, вот это пишут, пожалуйста, это пишет Нью-Йорк Пост, чтобы вы поняли, что я не цитирую каких-то там левых демократов. Иран и Оман договорились, вот сегодняшний день. 30 июня Джонни Рейс пишет, Ронни Рейс. Иран и Оман договорились двигаться вперед, чтобы чтобы взимать voluntary, в кавычках, ну какая может быть на voluntary, добровольную плату толы с кораблей, которые проходят через Ормузский пролив. Согласно многочисленным репортам. Это пишет Нью-Йорк Пост. Республиканская консервативная газета. Об этом пишет Аль-Джазира, об этом пишут все, понимаете? Поэтому то я просто цитирую специально для вас Нью-Йорк Пост. Вот он открыт передо мной. Ну что я могу сказать? Это победа? У меня аж дух захватывает от величия. Одухотворенные новости. Ребят, ну ладно, поэтому комментировать все это я просто отказываюсь. Потому что кроме как каких-то ругательств, знаете, чтобы сказать нормально, надо сказать матом. Матом все-таки выражаться в эфире я не буду. Поэтому оставим эту тему, пусть, как говорится, так как будет, так будет. Понимаете, все и так уже ясно. Ну, по поводу суда мы уже поговорили. Тоже там все ясно. Я хотел сказать несколько слов по поводу того, что происходит у нас в Европе. И тут вот надо, наверное, все-таки Трампа похвалить, потому что он и так уже на него столько шишек мы накидали, что, понимаете, что нужно его хоть чем-то вот похвалить. Ну, в частности, вот Европейский Союз сегодня утвердил, по-моему, 3 евро всего на каждую посылку, что они получают с таких сайтов, как Shein, Temu или AliExpress. То есть они накладывают тарифы на вот это вот дешевые вот эти вот посылочки. Почему? Потому что, на них наживается Китай и так далее. Они пытаются это как-то ограничивать. Раньше этого не было никаких, денег не взималось за это. Теперь они пытаются взимать. То есть то, что делал Трамп в свое время, предлагал то же самое или начал делать то же самое, вызвало именно в Европе и где-то в других местах, вызвало жуткий галдеж и типа вот, ну как же ты посмел свободную торговлю ограничить. Теперь они делают то же самое. Ну, значит, между нами говоря, значит, надо признать, что Трамп, в принципе, был прав. Мы можем спорить о каких-то деталях, как он это делает, что он делает, куда он делает, в каких размерах и так далее и тому подобное. Но он был прав, получается. Китай душит всех. Если европейцы были бы умные, между нами говоря, действительно были бы умные, они бы тогда уже давным-давно бы объединили свои усилия с этим кошмарным Трампом, который есть, понимаете, против Китая. И тогда у нас наши действия имели бы намного более какой-то согласованный и, самое главное, практический характер был бы намного лучше. Потому что, когда мы развернулись и ушли от Китая, Китай развернулся и бросил все вот это вот дерьмо, которое посылалось к нам сюда, они бросили его в Европу. И теперь европейцев там бледный вид в Германии, просто ужас, ужас. Натуральный. Ужас ужасный. Почему? Потому что они захлебываются в китайских товарах.

0: они теряют собственную промышленность. Ребята, у них все то же самое, что происходит у нас. Если вы думаете, что мы какие-то вот самые главные увольни в этой жизни, мы самые ленивые и ничего не хотим делать, и поэтому у нас все разболталось, расшаталось в разные стороны, нет. У нас есть совершенно четкий мировой перекос в торговле. Этот перекос никак не исправить, кроме как антирыночными ударения. На слово антирыночный еще раз считаем по слогам, чтобы было понятнее. Потому что когда вы начинаете регулировать рынок, это называется антирыночные меры. Поэтому Трамп действует в антирыночном понимании, протекционистском понимании. Но я считаю, он действует правильно. Потому что свободный рынок, вот в том виде, как он был, вот, понимаете, у меня здесь была, у нас есть одна группа, группа капитализма, они там меня цитировали, вот этот Флинн против свободного рынка. Я говорю, ребятки, вы безграмотны. Ну что делать, если вот безграмотность так вот, понимаете, это жуткий гнет на шее, когда безграмотный человек начинает комментировать грамотного. Свободная торговля — это то, что было с глобализмом при Рейгане. Это было когда давайте делаем вот полно никаких ограничений, вы нам, мы вам и так далее. И пусть рынок сам это регулирует. Вот это свободная торговля. Без всяких тарифов, без всяких пошлин или минимальными пошлинами. А когда вы начинаете вводить серьезные пошлины какие-то, допустим, у нас сейчас 17,5% пошлин на европейские товары, правильно? Потому что европейцы вводили на нас минимум 10% плюс их местные таксы, ну, местные налоги. У них получается больше 20-21%, понимаете, на каждый американский автомобиль или вообще товар, который туда приходит. А у нас было 2,5%, когда их товар шел сюда. И вот когда мы вложили, далее в Европе начался вой и нытье. А на самом деле это справедливо. По-нормальному, если это был бы действительно свободный рынок, вот в понимании полного понимания свободы, и европейцев должен был бы ноль быть. И у нас... И также вот эти товары, которые шли бы из Америки или из Европы, вообще бы не должны были бы облагаться вот этим вот налогом на продажу. Вообще нет. Ни в Европе, ни у нас. Вот, допустим, пришел, ну, возьмем с потолка, допустим, какой-то французский сыр. Ну, кстати, сыр идет и так без... Ну, допустим, Гермес французский, который продает очень люксовые вещи. Вот они прислали сюда какие-то кофточки. Окей, замечательно. Вы их продаете без налогов. А в Америку, а из Америки туда пришли кроссовки Nike. И вы их тоже там, во Франции, продаете без налогов. Вот это был бы свободный рынок. Без тарифа, без налогов, без каких-то поборов. Пусть покупатель сам решит. Вот ему нравится майка Гермес. Там, я не знаю, очень дорогая, красивая, люксовая. Окей, пожалуйста. $100. Там, $200. $300, неважно. Это решает покупать. Вот это свободный рынок. А когда ты начинаешь говорить, что ну-ну-ну, ребятки, вы мухлюете и так далее, мы накладываем тарифы на тех, мы накладываем тарифы на этих, мы пытаемся забрать наше предприятие обратно, это называется регулирование рынка за счет государства. То есть антирыночная, антисвободный рыночный механизм. Ну а как по-другому-то? Это обычная логика. Даже не нужно диплом по экономике иметь для этого. Вот и все. Поэтому, но Трамп при этом, я считаю, делает правильно. Самое интересное, парадоксальное, интересное, глупое всего того, что мы это обсуждаем, что когда-то эти меры предлагались демократической партией. Протекционизм это был чисто конек демократов еще со времен Клинтона. Протекционизм, защита американского рабочего. Это оседлал Трамп. Правильно сделал, что оседлал. У меня нет никаких претензий к нему. Потому что я считаю, что одна из самых больших глупостей, которые Америка сделала, это дала Китаю так сильно развернуться. Раз, пустила Китай вот эту Всемирную торговую организацию, ВТО. Абсолютно бесполезная организация стала. Мы ничего не можем с ними сделать там и так далее и тому подобное. Вот что делать. И, в принципе, все те же самые проблемы, что мы имеем в Америке, имеет Европа. Поэтому нормальный умный человек, нормальное умное правительство, что у них там, что у нас здесь, должны были бы, давно бы, сесть за один единый стол, там, я не знаю, может быть, для храбрости пару рюмок выпить, какой-нибудь там крепкой зубровки, по 50 градусов и начать что-то конкретно делать, что-то конкретно решать сообща. Потому что, объясняю популярно почему, в Европе 500 миллионов покупателей, у нас 340 миллионов покупателей. В Австралии еще там 30 миллионов, еще 30 миллионов в Канаде, в Японии, в Сингапуре, в Южной Корее, вот в Новой Зеландии. Вот весь ваш этот тот самый золотой миллиард. Мы имеем колоссальную покупательную способность, потому что мы относительно богатые, процветающие. У нас здесь, как мы, как считает весь остальной мир, медом намазано. И текут прямо реки молочные. Я все ищу, знаете, где-то вот, где вот это дерево, где растут доллары. Ну, хоть пару долларов-то, блин, снять. Где эта молочная река, чтобы я хоть зачерпнул один галлон молока? Где этот мед с вареньем? Ну, неважно. Они так думают, мы так не думаем. Ну, так или иначе. Даже если мы так не думаем, мы остаемся очень серьезной силой с большой покупательной способностью. Вот я вам приведу пример. Понимаете, какие-то китайцы, понимаете, ходят в каких-то драных тапках, понимаете, которые уже надо выкинуть последние 10 лет. Они их ремонтируют и ремонтируют и ремонтируют. Новые подошвы пришивают или зашивают, или вообще там, я не знаю, клепают железом, хоть соединяют. А мы бы давно бы выбросили. Когда мы покупаем тапки, мы не сразу покупаем там одну пару, мы сразу берем 5 пар. Ну, они же дешевые, что, сразу надо взять много. Вот в чем разница между нами и ими. Поэтому мы прекрасные, самый щедрый, богатый, набитый деньгами покупатель для товаров из Восточной и Юго-Восточной Азии, где они все это производят. Значит, они это все пускают сюда. Они зависят от нас, от покупателей. Если мы за счет каких-то согласованных действий на уровне правительства, на уровне правительства Германии, на уровне правительства Франции, на уровне правительства Соединенных Штатов, Англии, Испании, неважно, как они относятся к евреям, неважно, как они относятся к Америке. Наконец-то сядем за стол переговоров, начнем думать о чем-то, что всем выгодно и что всем угрожает одновременно. Мы мгновенно можем поставить крест на всем китайском чуде, потому что если закрыть им вход на вот эти рынки, все, Китая не будет. Китай начнет тут же просить прощения и пытаться решить эту ситуацию. Потому что мы фактически перекрыли им кислород, не сделав ни одного выстрела. Ну, то есть они нам тоже начнут перекрывать кислород, например, вот с этими редкоземельными минералами. Они 100% это начнут делать и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, такие меры, если, как говорится, даже согласованные, нужно делать, когда мы четко подготовлены к ним. То есть мы должны найти другую нефть, где-то добывать другой газ, другие, там, я не знаю, бокситы. Все, что Китай экспортирует, мы должны быть независимы или иметь другой источник этой добычи. Когда-то, кстати говоря, так и было. Вот понимаете, вся же ирония этой ситуации заключается в том, что вот я рассказывал много раз, вот эти редкоземельные минералы, это уже, наверное, я надеюсь, уже знают люди, о чем я говорю. Раньше была огромная компания в Калифорнии, которая эти редкоземельные минералы совершенно нормально добывала в Соединенных Штатах. Эта компания процветала, работала и так далее. Но, конечно же, труд на ней был все дороже и дороже и дороже. И тут появляется Китай, который предлагает те же самые минералы за бесценок. Но это пока в Китае есть нормальное, удобоваримое правительство, которое не говорит о глобальном доминировании. Там какой-нибудь Дэн Сяопин еще живой. Знаете, Дэн Сяопин говорил, что мы построим Китай, но при этом он будет мирным Китаем. Окей. Мы можем купить эту формулу, что если они будут мирными, если они не будут никому угрожать и требовать эксклюзивных каких-то целых стран или коридоров для продаж, то тогда, в принципе, а что нам, у нас что, какие у нас есть попытки переделить мир с Китаем? Да никаких. Он что, нам мешает от Китая? Да нет. Мы, наоборот, хотели бы с ними сотрудничать, мы бы хотели бы с ними иметь какое-то нормальное сосуществование вместе. А это же они пытаются, ну, то есть, я понимаю, они боятся нас, мы боимся их, и поэтому получается это гонка вооружений и так далее. То есть, но, прежде всего, их идеология ведет к эксклюзивности, это коммунистическая идеология. Они хотят построить новый мир за счет революции, а не мы. В общем, так или иначе, вот сейчас бесполезно обсуждать, что быстрее было, что вначале было яйцо или курица. Это сейчас не имеет смысла, но так или иначе, мы бы хотели бы договориться с ними. Это невозможно, потому что они построили все свое процветание на экспорте к нам сюда. На то, что мы лохи. И вот они нам вот эти товары гонят и далее. И по-нормальному, если мы бы не были бы лохами, да, что мы должны были бы делать? Мы должны были бы сесть вместе Мелони, Мерц из Германии, в принципе, умный человек, Стаб из Финляндии, очень деловой человек, в принципе. Что бы они там ни говорили по поводу НАТО, они, в принципе, люди деловые. Фредриксон из Дании. Вот достаточно умная женщина. Всех их сесть за стол переговоров. Я говорю еще раз, там, я не знаю, может быть, пару рюмок, чтобы все друг друга прокинули. Для смелости. И начать разговаривать по-серьезному. Тогда, ребят, нам всем угрожает Китай. Давайте все вместе делать какие-то коллективные, какие-то методы. Чтобы это не, чтобы не было никаких, понимаете, вот штрейтбрекеров, которые вот, решили сепаратно с Китаем договариваться. Вот, например, Канада пытается с Китаем сепаратно договариваться. Я считаю, это глупость глупейшая. Ну, Карни – это тот еще фрукт, конечно. У нас тут Трамп, у них Карни. Но что он с нами воюет, я не понимаю. Не понимаю. То есть пора уже договариваться. Ну, в общем, вообще, понимаете, вот так вот, если говорить, что мы какие-то обсуждаем какие-то моменты, какие-то проблемы, которые, ну, как проблемы, часто гроша ломаного не стоит. То есть, понимаете, особенно, вот знаете, если выступать общим фронтом, недоверие, нежелание разговаривать друг с другом, нежелание сидеть за одним столом, понимаете? Я не знаю, что водки, что ли, не хватает, но налейте им там по бутылке, дайте, чтобы эти мировые лидеры наконец-то вот стали лидерами, блин, нашли свои яйца наконец-то. Да, все очень плохо, конечно, вот с этой точки зрения. Я очень надеюсь, что мы не находимся вот в той конце истории, о которой Фукуяма не написал. Что это очередной конец, очередной, понимаете, огромной империи, понимаете, огромного мира, огромной цивилизации. Как в свое время было конец Рима, или был в свое время конец китайской каких-то вот цивилизаций. Когда жил Конфуций, например, 2500 лет назад. Он же писал свои работы, прежде всего, под влиянием жуткой депрессии, которая происходила вокруг него. Он же такой считается, то есть он говорил, что если бы китайцы были умные, объединились бы и не воевали бы с друг с другом, то Китай был бы, как говорится, вот великим и правильным и так далее. А он говорит, что вот у нас сейчас идет рознь, как говорится, гражданская война, и поэтому то-то. То есть у него такие, да, очень депрессивные такие нотки во многом. Но он тоже был прав, и я сейчас прав, в том смысле, что, понимаете, что мы присутствуем при каком-то, вот, понимаете, кризисе идей, кризисе лидерства, кризисе демографии, который происходит одновременно. И в свое время, знаете, этот Кеннеди говорил, он говорит, не молитесь о легких временах, молитесь о сильных людях. Ну вот, видимо, нам нужны сильные люди, для того, чтобы выйти из этой ситуации, в которой мы находимся. Так, перерыв и продолжим.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: новости,
6: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
7: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
8: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
10: По пятницам с 4 до 5.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
11: Здравствуйте, господа, еще раз. И мы продолжаем нашу передачу. Я прежде всего хотел тут прочесть еще для вас такую заметку, которую написала одна дама, ее зовут Марина Шаповалова. Вот она пишет, что главная угроза европейской цивилизации – это не путинская Российская Федерация, которая боится Европы, и не война с Китаем, ради которой призывает усиливать НАТО Трамп. Главная угроза – тот ментальный Китай, в котором стремится свалиться сознание европейцев, или уже бывших европейцев, рассуждающих о китайском чуде, или ищущих в нем способы преодоления своих экономических проблем, с тревожной завистью говорящих о растущей государственной мощи Китая, или уповающих на его политическое влияние. или очарованных его культурной экзотикой, якобы открывающей путь к альтернативному самопознанию. Это все метастазы, перерождающие европейскую культурно-цивилизационную матрицу в китаеобразный субстрат. Нет никакого чуда в том, чтобы отказаться от концепта личности, наделенной индивидуальной свободой, и превратиться в один глобальный муравейник поднебесный. С людьми-функциями, исполняющими накопление и распределение материальных запасов, контролирующими исполнение. Китайской философии не существует. Этот тип мировоззрения требует логического и критического мышления, невозможного в рамках китайской идеологии. Как следствие, в ней невозможна наука как способ системного познания. Созданные вне китайского мира технологические изобретения могут быть в нем использованы, всегда использовались, только для подавления личностного начала в человеке с рождением и в период формирования дисциплинарного исполнителя. Чудо на этой планете за последние тысячи лет случилось только одно. Из конгломерата традиционных средиземноморских культур возникла культура, совершенно уникальная, творчески саморазвитием породившая сверхуспешную цивилизацию, европейскую цивилизацию. Больше нигде и ничего подобного не произошло и не предвидится. Современный Китай взял от западной цивилизации то, что медиально подходило идее государственного суверенитета, и успешно оснастил ее западными же технологическими средствами. А современные пустоевропейцы, заблудившиеся наследники европейской цивилизации, сами уже готовы отказаться от личной свободы ради, как им кажется, сытости и защищенности. В этом умственном помешательстве еще и продвигает бредовую идеологию групповых прав, добивая ее последние ментальные островки великой уникальной культуры, после чего превращение их социальных государств в филиалы Китая становится только вопросом времени. А любая война будет лишь средством побыстрее загонять пугливые постчеловеческие стада в светлое коллективное будущее самого последнего строительного коммунизма. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Мы сами себя загнали в страх от того, что происходит, мы ничего не делаем, мы парализованы этим. Мы не хотим никак пострадать за правое дело. Мы вообще не хотим страдать. И вот так вот все это развивается. Окей, я хотел сделать небольшую такую справку по американской революции, потому что у нас надвигается 4 июля, 250 лет. Я вот, как говорится, хотел продолжить эту тему. Но прежде всего надо сказать следующее, что когда идет сравнение, знаете, почему всегда называли французскую революцию, называли великой, а американскую просто американской там, типа. На самом деле, американская революция, великая революция, и то, что она привела с собой, это великие вещи. А вот французская революция, она оказалась совершенно ужасной, неполной, не до конца сделанной, поэтому она повторялась 4 раза. И в конечном счете даже повторялось и мирным, и вооруженным путем. Мы сейчас во Франции имеем пятую республику. Почему? Потому что ни одна из республик, которая была до этого провозглашена, не имела успеха. Потому что все эти революции не были доведены до какого-то нормального логического конца. И люди бузили просто потому, что бузили. Потому что жрать было нечего. А не потому, что революция, понимаете, была правильно или неправильно построена. В Америке эта ситуация с самого начала была другая. В Америке, когда совершалась революция, она прежде всего строилась на правах индивидуума. Даже если люди это не провозгласили, и когда они воевали и стреляли в англичан, то есть они как бы не думали о том, что вот я индивидуум, и я поэтому, как говорится, делаю то, что я делаю. Они об этом не писали, не говорили. Но фактически, философски это стояло за каждым из них. Что индивидуальные права, индивидуальная свобода. А потом, когда революция закончилась, когда вот закончилась война с англичанами, начался процесс объединения вот этих вот 13 колоний. Как они вместе совещались, как они решали эти вопросы. О чем они думали? Они заложили тот фундамент, который работает 250 лет спустя. Они написали конституцию, которую никто в жизни лучше ничего не написал. Есть только копии этой конституции или какие-то расширенные более копии. Там вот советская конституция туда, например, вкладывала право на труд. Это чистейшая декларация. Еще и неправильно истолкованное часто. Поэтому, если говорить так, то самое главное, единственное, как говорится, действительно великая революция, это американская революция, которая дала толчок всем остальным дальше. Она не первая была буржуазная революция сразу, но первая была в Нидерландах. И они 80 лет воевали с Испанией за свою свободу. Потом была революция в Англии, когда казнили короля и пришли к какому-то варианту, наконец-то, полной конституционной монархии. Ну и, наконец, американская революция, которая вообще, понимаете, сделала колоссальный какой-то шаг вперед от общественных каких-то дел к индивидуальным. Потому что, понимаете, если вы начинаете забывать индивидуумов для целей всего общества, причем на регулярной основе, то и общество страдает, и индивидуум. Вот как-то доказано. Французская революция всегда строилась именно на благах всего общества. И когда кто-то это не понимал или не хотел, у них появлялся террор, понимаете? Появился Робеспьер, появился Сен-Жуст, появился Марат, появились все остальные, которые начали вбивать свои идеи в головы всем остальным. И причем, если кто-то не соглашался уже среди них самих, они тоже ложились на плаху. Ну и в конечном счете все они сами сожрали себя, включая самого Робеспьера. И фактически получилось то, что когда к власти пришел Наполеон, многие это воспринимали как облегчение, потому что кончился этот ненормальный период террора. А какая-то действительно нормальная французская революция, просто в такой уже имперской форме, начала иметь место. То есть своего рода выход из вот этого бесконечного головокружения, который был вызван вот этой вот революцией во Франции, пришел при Наполеоне. А потом повторился в 1830 году следующая революция, потом еще одна революция, 1848 год, наконец, потом революция Парижская коммуна, 1870 год, потом вот установление Третьей Республики, которая существовала до 1940 года, когда она рухнула под ударами немцев за какой-то месяц. Потом Четвертая Республика после Второй мировой войны, которая пришла к своему завершению, когда Де Голль сказал, что он говорит, что я не собираюсь быть рабом парламента, и провел так реформы, и появилась Пятая Республика, в котором, вот, как говорится, французы сейчас живут. То есть, представляете, это заняло у них с 1789 года до 1966-67. Американская революция началась в 1976 году, закончилась в 1987-89. То есть за 11 лет было потеряно где-то порядка, всех потерь в американской революции было порядка 6 тысяч человек. Англичане потеряли больше. И в конечном счете добились таких колоссальных результатов. Почему? Потому что ставка была на человека, на свободный бизнес, на свободу личности, на поиск счастья каждого отдельного человека, что было забито в этой конституции, вот в самой первой, как говорится, графе, в ее декларации независимости. Это колоссальная разница по сравнению с другими всеми остальными. Вот, например, вот я вам приведу пример сейчас из нашей жизни. Вот сейчас вышел фильм на экраны, фильм о Виджиланте. Виджиланте — это, грубо говоря, народный мститель. То есть человек, который мстит за кого-то или за себя, то есть общество, которое, понимаете, не имеет возможности мстить, как говорится, что-то делать. Называется Citizen Vigilante. Значит, там играет Арми Хаммер, чтобы вы знали, это правнук или внук того самого Армонда Хаммера, который когда-то торговал Советской Россией с Лениным. Это его правнук или внук, что-то такое. В общем, он играет главную роль. Ну, в общем, я не могу сказать, что фильм мне понравился. Фильм очень, очень дешево снят, никакой сюжетной линии толком в нем нету. Очень много спорных моментов и так далее. Но самый главный момент то, что он борется с нелегальными иммигрантами, которые наводняют европейские страны, устраивает беспредел, а он типа мстит за это. Своего рода такой фильм был, когда-то тоже вызвал жуткие споры, был «Ворошиловский стрелок», который был с Ульяновым в главной роли. Я считаю, и до этого был такой прекрасный фильм в Америке, где играл Чарльз Бронсон, назывался «Death Wish», «Желание смерти». Их сделали 5 серий, потом они закончились, и вот потом был ремейк, где играл Брюс Уиллис в 17 году, тоже «Death Wish». Эта тема очень популярна. Почему? Потому что когда перестает работать государство, государство занято слишком желаниями общества и перестает заниматься желаниями индивидуума, появляется самосуд, появляется месть, появляется око за око. И вот на сегодняшний день, вот посмотрите, в Америке этот фильм свободен к просмотру, где вы хотите, когда смотреть. Это ваше дело, вам понравится он или нет. Мне он не понравился. Повторяю, как художественный фильм, мне он не понравился. Но я имею право сам решить, смотреть его или нет. В Европе, в Европейском Союзе его запретили. Из самых лучших побуждений, потому что они охватывают вас своими заботами. У нас это сделать нельзя. Вот я вам просто интересный пример приведу. В Америке вы имеете совершенно полное официальное право отрицать Холокост. Я считаю, что это делают люди, которые очень недалекие, очень глупые, которые отрицают это. Но это не является уголовным наказанием. Я считаю, что это правильно. Не надо никого заставлять ни во что верить. Не верите, не надо. В Америке свободной продажи есть совершенно дикие книги. Это тот же самый «Майн кампф». Или можно купить собрание сочинений Ленина. Или можно купить протоколы сионских мудрецов. Эти книги у меня стоят дома. Для чего их нужно купить? Для того, чтобы их изучать. Не надо ничего прятать, потому что как только вы это начинаете прятать, вы начинаете что-то запрещать, становится запретным плодом, и все начинают думать, что такие, да, правда, вот эти запреты, вот все вот эти мудрецы сионские действительно писали что-то такое, что теперь пытаются спрятать. Наверное, в этом что-то есть. А когда оно так лежит, ну вот, идите, считайте эту хрень. И все молчат. Понимаете? Запрет не всегда работает. Но у нас запрет нельзя сделать, потому что это у нас свобода слова, которая закреплена в первой поправке Конституции, которую отменить никто не может. А у них нет поправок Конституции, у них нет такой Конституции. Они толкуют свою Конституцию как право государства делать все то, что они считают нужным для защиты этого государства. Вот в чем разница между, допустим, тем, что происходит у нас, и тем, что происходит у них. Это не такой, знаете, вроде бы, казалось бы, такой абсолютно неважный штрих, на самом деле на этом строится вся цивилизация. Вся разница между американской и европейской цивилизациями. Американская цивилизация – это абсолютно правильное, логичное и, главное, законное продолжение европейской цивилизации. Развитие свободы личности и развитие свободы всего того, что, как говорится, происходит. А вот конкретно, что происходит в Европе, это фактически вот как своего рода dead end, то есть мертвый тупик. Поэтому вот как-то вот так. Поэтому мы еще будем говорить по поводу Дня независимости, по поводу 250-летия США. То есть мы празднество в Америке будет продолжаться целый месяц. И я собираюсь к этой теме возвращаться еще раз и еще раз и еще раз, потому что эта тема, ну, она кардинально важна для понимания. Там целый ряд вопросов, которые мы, к сожалению, никогда не думали. А должны думать, потому что именно за счет этого оно все это существует. Наш телефон 718-303-9090. Добрый день, вы в эфире.
12: Александр, доброе утро. Я вам много месяцев назад говорил, что у нас в Америке происходит 1917 год, революция. Вот и все. И республиканцы ничего не делают и делать не собираются. У них достаточно денег для того, чтобы уехать или на острова, или куда-либо. У них хватит. А вот эти голодные, и иммигранты, которые приехали сюда, это рычаг для революции. И вы видите, они побеждают.
11: Ну, они побеждают. Окей, я понял. Я понял. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что они прежде всего побеждают на нашей безграмотности. Не на рычагах, не на том, что и так далее. Потому что никто им... У них не, в Америке нету революционной ситуации или нету каких-то объективных причин для революции. У нас есть субъективные причины для недовольства. Высокий рент, высокая инфляция, дорогие цены на бензин, нежелание решать какие-то проблемы, там, допустим, с пенсией, с медикером, у нас они разоряются. Конгресс не хочет действовать, то есть не хочет, потому что это болезненные действия. Они только начинают действовать, когда они объявляют, что они уходят в отставку или их обыграли. Тогда они вдруг становятся смелыми, все эти конгрессмены, сенаторы. А так они ничего не хотят делать. Ну так, слушайте, ребятки, кто же виноват-то? Добрый день, вы в эфире.
13: Доброе утро, Александр. Это Илья. Значит,
11: доброе.
13: Во многом вы правы, но есть нюансы, как говорится. Значит, если запретить беременным женщинам въезжать на территорию Соединенных Штатов, это уже будет дискриминация по, ну, по, если не половому, то по физиологическому признаку. Это, в общем-то, не очень красиво выглядит. Но есть другой вариант. Чтобы отбить охоту у родителей рожать детей на американской территории, надо, можно в обход Конституции, то есть не трогая Конституцию, законодательно запретить родителям родившегося здесь человека получать въездную иммиграционную визу по статусу воссоединения семьи. То есть, когда ему исполнится 21, он уже будет иметь возможность получить гражданство и вызвать родителей по облегченному варианту. Так вот это можно запретить. И они могут получать въездную визу на общих основаниях, как все. Или выиграть лотерею, значит, грин-карту, или как туристы, как угодно, но не по воссоединению семьи. Это у многих отобьет охоту рожать детей здесь. Спасибо.
11: Спасибо. Ну, это один из вариантов. Возможно, действительно надо запретить получение воссоединения семей, если вы родили ребенка, то есть таким образом отбить как бы хоть какую-то часть желающих рожать здесь. Возможно, это можно сделать таким образом. Но это только частичное решение проблемы. Общее решение проблемы, конечно, написать нормальную конституционную поправку, которая объясняет, что, вот, понимаете, что приехавший какой-то из там, допустим, из России или из Чехословакии, или еще откуда-то, товарищи сюда, понимаете, рожать здесь детей, то есть, а, пожалуйста, рожайте, но вы не получаете гражданство. Нет, многие приезжают рожать в Америку не потому, что, понимаете, им нужно сильно американское гражданство, а потому что у них здесь хорошие врачи. Понимаете, хорошие клиники, чисто, замечательно, понимаете, кормят нормально, понимаете, ну что, можно сравнивать там Восточную Европу или какую-нибудь там Кампучию с роддом, понимаете, с Америкой, да нет, наверное. Даже если в Америке он не супер-дупер какой-то замечательный, в целом ряде случаев. Добрый день, вы в эфире.
14: Да, доброе утро. Слушайте, Питер, вот
11: так, ну, видите, у нас еще один появился умник. Ну, сейчас запишем его телефон. Окей. Так. Добрый день, вы в эфире.
14: Александр, доброе утро. Очень много что хотел сказать, но я знаю, что время ограничено.
11: Ну, говорите, говорите, говорите.
14: Ну, во-первых, насчет социализма. В СССР я сам жил, и все мы знаем, что не было там никакого социализма, была диктатура коммунистической партии. Например, если взять, сравнить... Вот вы правильно сказали, в Москве там не было хороших продуктов, ну и много чего не было, и дефицит всего. Но в соцстранах, например, Чехословакия, Польша, Восточная Германия и другие, люди жили намного лучше, и там был мелкий частный бизнес, и не было недостатка в продуктах, и не было недостатка в товарах, и можно было даже и за границу ездить. Это первое. Вот. Там была другая форма социализма, там не было такой жесткой диктатуры. Вот. И еще что, вы знаете, вот сейчас можно говорить, что социализм очень опасно, все будет плохо и так далее, но власть коммунистической партии в Китае, например, показывает, что это, возможно, аргумент не работает, потому что вам могут ответить, а вот видите, в Китае коммунисты у власти, а в основном народ живет хорошо, есть даже миллионеры и миллиардеры, и нету там нехватки.
15: Ну, в основном народ, 800 миллионов, там живет очень бедно. Это мы просто видим верхушку айсберга где-то в больших городах, но основная часть китайцев живет на пороге бедности.
14: Да, но есть много капиталистических стран, в которых основная часть живет очень бедно. То же самое Индия.
15: Но Индия же не претендует на то, чтобы, как говорится, вот ее ставили в пример. В капиталистических странах есть какой-то прослойка бедных людей. То есть, допустим, в Америке у нас есть где-то порядка там что-то 10, может быть, 12%, которые живут бедные или нижний средний класс. Но это же не подавляющее большинство, понимаете? А у них это большинство в Китае. Поэтому Китай, как пример, тоже очень такой заразительный. Потому что в Китае нет никаких прав человека, никакой свободы личности. Поэтому что мне эти достижения коммунистической партии или то, что они небоскребы построили, что мне с этого толку?
14: Я не могу рот открыть. Александр, да. Может быть, им это особо не надо, если у них материальная жизнь...
15: Это не работает так, вы понимаете? Оно не может, понимаете, что вы не можете иметь свободу, личность, нормальную жизнь без свободы слова, без свободы прессы, без свободы, понимаете, что вы имеете право рожать сколько вы хотите. Там запрещали недавно рожать второго ребенка. Что это за страна такая?
14: Ну, это с нашей точки зрения это плохо, а для них это нормально. А вот вы согласны, чем сейчас... Да. Александр, одну секунду, извините.
15: Да.
14: А вот могу я вам задать вопрос? Вот когда Горбачев пришел в СССР с Алгенсеком, я там жил в это время, он начал ломать всю эту систему, все это стало рушиться, потом при Ельцине в 90-е годы страна потеряла в экономическом плане больше, чем во время Отечественной войны. Но если бы он остался у власти как генеральный секретарь, компартия бы осталась, но они бы дали людям возможность иметь мелкие бизнесы, ездить за границу, и поднялся бы жизненный уровень. Вы думаете, советским людям очень нужна была эта свобода? Они бы прекрасно жили и без свободы, главное только дать что жрать, одеться и поехать за границу, и все.
15: Окей, спасибо. Мы сейчас уходим на перерыв. Я сейчас коротко и просто скажу, но так далее. Понимаете, мы можем говорить, знаете, говорить о чем угодно. Если вся ваша, как говорится, все ваши запросы заключаются дать, как говорится, чтобы была дешевая водка, чтобы была возможность поехать за границу и было что пожрать, ну, окей, значит, это ваш лимит ваших запросов или советских людей. Возможно. Но это все равно не есть та среда, свободная среда, которая нужна для нормального развития человека. Понимаете? Свободная среда – это не только что тебе, ну так и быть, окей, вот есть во Францию. Свободная среда – это и возможности, это свобода жить так, как ты хочешь, вы понимаете? У нас, может быть, это уже даже зашкаливает за какую-то нормальную планку. В Америке, я имею в виду. Что у нас там, понимаете, права бомжей почему-то считаются выше, чем права обычных людей. Но то, что права бомжей есть, это все-таки показатель. Понимаете? Поэтому нет сравнений. Того, что там было, там, в соцстранах или в Китае, и то, что есть у нас. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
16: My name is Arpi, and my favorite place in Ruka was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Dusa, Robert, and Zara. It's a cool place for kids.
17: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
18: Скорее записывайте телефон. 718-368-1817.
1: случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
19: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
8: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Davidson Radio. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Davidson Radio. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
0: Слушайте Davidson Radio. Радио.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
15: Здравствуйте, господа, еще раз. Я вот продолжаю этот разговор. Вот только что звонил слушатель, он как бы правильно, с одной стороны, сказал, что вот многим, может быть, каким-то работягам там в Советском Союзе не нужна была свобода, главное, чтобы были дешевые продукты, выезд за рубеж. Ну вот я вот разговаривал с одной дамой, которая живет между двух стран, между Ираном и Францией. И она мне говорит, у меня не вызывает никаких вот проблем то, что я должна приехать в Иран, одеть чадур. Ну, то есть, какую-то косынку закрыть. Я говорю, мои родители живут в Иране, живут абсолютно нормально, имеют прислугу там. Живут очень богато, их абсолютно ничего не трогает, то, что там происходит, и далее их абсолютно устраивает это все. То есть, нравится ли это режим, может быть, нет, но они против нее не выступают. Говорит, я приезжаю во Францию, иду на Топлес Бич. Я говорю, то есть, молодая девка, я говорю, то есть тебя никак не дергает то, что тут ты ходишь в чадуре, а тут ты выходишь голая на пляже. Она говорит, нет. Она говорит, здесь просто такие ценности, а тут такие ценности, не надо лезть никому, как говорится, сын. Понимаете, это тоже тут такой момент, что, например, американцы или европейцы никогда не могут понять вот эту загадочную русскую душу, понимаете, как там какие-то люди где-то в Сибири живут вот такие вот забитые, закованные и так далее, то третья. Да, может быть, не надо это понимать. Может быть, действительно есть какая-то западная цивилизация и так далее, понимаете, которые вот все, кто русские или, допустим, какие-то там советские, которые хотят жить свободно так, как на, вот, так, как живут на Западе, они должны уехать на Запад, а не пытаться построить вот эту вот систему в России. Она в России, может быть, невозможна к построению. Потому что очень разные условия, очень разная ментальность, может быть, разные, я не знаю, что угодно. Вот в чем дело. Поэтому мы зря лезем в какие-то вот в это вот и далее. Ну, понимаете, живут и живут семьи. Там, что, кого волнует, как они живут? В конце концов. Проблема заключается в нас, что мы пытаемся им навязать наш образ мысли. Потому что мы считаем, мы правильно считаем, чтобы понять, что человек действительно более свободен на Западе, чем где-то в России. Ну, понятно, но им, видимо, это не важно. Поэтому в этом вы правы, и одновременно вы не правы. Но при этом достигнуть каких-то таких высот при... Когда вы ограничиваете то, вы ограничиваете этого, и вы только даете вот только пожрать, как свиньи, чтобы нажрались. И выехать за рубеж. Но если это все, что нужно этому человеку, ну, так это значит, это не создает возможности для созидания такого. Свободное общество более... имеет возможность для созидания. С помощью рабов вы можете построить пирамиды. Да, можете. Но придумать какой-то супер-дупер, понимаете, новый, понимаете, там, я не знаю, робот какой-то, скорее всего, вы не сможете. Или вы своруете половину у кого-то другого, то есть как Китай делал, или как Советский Союз делал, они воровали чертежи, воровали все, что можно. Промышленный шпионаж был главным, как говорится, моментом. Вот в чем дело. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
20: Спасибо вам за передачу, Александр. Вот никакой Китай, никакой Бангладеш, что творится в Филадельфии, такого нету. Может, там в Китае есть бездна, что такой опасности нету, как вот Филадельфия днем, полиция там спит на улице, это невыносимо, понимаете?
15: Понимаю, но это вопрос творится это из-за того, что власти не желают наводить порядок. Это не вопрос то, что это невозможно. Это да, возможно, они не желают наводить порядок, это их избиратель. Понимаете, они пытаются, наоборот, раскачать систему для того, чтобы пройти во власть. Вот это вот сейчас Милад Кирос, понимаете, красивая молодая женщина.

0: фактор, который мы раньше не учитывали, а теперь он появился. Теперь он явно существует. Я, кстати говоря, вчера вот интересную вещь про себя подумал, что антисемитизм даже полезен. Я уже как-то говорил это, но вот я повторюсь, что антисемитизм для нас полезен. Потому что мы слишком долго и вольготно жили, без всяческих желаний улучшить самих себя. Понимаете, у нас не было никакого стимула быть сильными, быть самостоятельными, быть продвинутыми и так далее. У нас не было этого стимула. Теперь этот стимул появился. И я считаю, что вот эта вот дополнительная вот эта подстежка, понимаете, которая существует в виде антисемитизма в Америке теперь, в принципе, она нужна даже. Потому что человек начинает по-другому думать, по-другому действовать, когда его подстегивают. А так он делать ничего не хочет. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро, Александр. Вот до перерыва позвонил один человек, он где-то был прав. Почему? Потому что если в Советском Союзе дали бы разрешение мелкой собственности, и это одно, и еще...
0: Горбачев дал это дали. С 86-го года были знаменитые кооперативы, если вы помните. Частная собственность была мелкая.
1: Александр, но он дал другое. Он дал делайте, что хотите. Понимаете? А это очень было...
0: Я думаю, что в Советском Союзе это было вообще невозможно. Спасибо. Я думаю, что Советский Союз мы можем сделать на эту передачу, на эту тему. В Советском Союзе, понимаете, при общей гнилой системе, которая там была система подавления, система государственной экономики, госплана и так далее. Взять, перейти от такой ригидной, совершенно негибкой системы, взять, перейти к какому-то гибкому капитализму, было абсолютно невозможно. Абсолютно невозможно. Причем народ уже, в принципе, в Советском Союзе, даже если он жил там не сильно супербогато, но он жил более или менее нормально. Потом, понимаете, в Китае можно заставить каких-то крестьян, которые зарабатывают там какую-то чашечку риса, начать работать на фабрике там за $10 в неделю. Можно было это сделать. Почему? Потому что у них очень дешевое производство. У них достаточно теплый климат, там не нужно, понимаете, ничего вкладывать дополнительно. Большая часть Советского Союза – это непригодный для жизни климат. Отсутствие дорог, отсутствие инфраструктуры, понимаете? Поэтому в Китае это было возможно, вот этот переход, понимаете, как бы коммунистической партии и капиталистической экономики. В России это невозможно, потому что себестоимость труда намного выше там. Из-за климата, из-за природных условий, из-за уже сложившихся условий с рабочим классом, что называется, и так далее. Поэтому потом они все время спорили, до какого момента капитализм нужно дойти. Можно ли давать, например, в капиталистические руки, допустим, отрасли, там, металлургию или добычу полезных ископаемых. Ну, дают они, допустим. Очень множество индустрий таких, понимаете, начинает так... Вот сейчас при Путине, например. Он раздал все эти индустрии, допустим, особенно добывающие. Это самая легкая индустрия, которая может быть. Раскопать какой-то элемент, продать его на свободном рынке, жить от пуза после этого. Всем нужен никель, всем нужна нефть, всем нужны алмазы, всем нужны золото, всем нужен титан, всем нужен уран. Это очень просто продать. И у него поэтому на сегодняшний день сколько? Я вот видел таблицу. 146 миллиардеров в России. Они же явно миллиардерами стали не на того, что они вот шьют маечки и продают их. Шьют маечки и продают. Годами фабрику за фабрикой ставят. Нет. Это все добывающие отрасли. Либо энергетика. Это у них там было что-то 85%. Лес-сырец, то есть, лес к заготовке. Они же бумагу сделать из него нормально не могут. Они посылают лес в Финляндию, там делают бумагу, потом в 3 раза дороже, продают обратно в Россию. Какие-то металлы, это 10% добычи, и люксовые какие-то изделия, там все остальное и так далее. Вот на чем держится их экспорт. Внутри России там они продают какие-то ботинки, какие-то рубашки, которые шьют где-то в России и так далее. Я не знаю, какие они хотят.

0: хорошие или плохие. Когда-то советские, пардон, ботинки были полное Г. Натирали ноги, понимаете, не работали, ломались и так далее и тому подобное. Ну, это разве что, если в валенках ходить. Поэтому приз в СССР вполне возможно, что вот этот вариант государственного капитализма при руководящей роли коммунистической партии был невозможен. Потому что, во-первых, вот эти все эти старые коммунисты, они этого не понимали, не умели, не хотели это делать. Они держали это в своих руках, типа, понимаете, там этот Гришин, Романов, вот эти все эти товарищи, с которыми Горбачев там 3 или 4 года пытался бороться. Уже появились кооперативы, уже появились и так далее. А как публика их встретила? Вот эти буржуи, ох, эти бандиты. Это какой начался, какие появились ракетеры, появились наезды, появился бандитизм. Потому что одновременно с появлением всего этого дела исчезла дисциплина, исчезла карательный аппарат. А карательный аппарат возможен только либо общий, либо никакой. Поэтому я очень сомневаюсь, что в Советском Союзе вот этот вот вариант, как в Китае, был вообще возможен. Они могут вздыхать на эту тему, но я очень сомневаюсь в этом. Даже сейчас у них этого варианта нет. У них нет коммунистической партии, у них вообще в России идеологии нет. У них есть целый ряд долларовых миллиардеров, которые стали таковыми не потому, что они что-то заработали или что-то придумали, а потому что они подсели на добывающие отрасли и просто продают их за рубеж и живут с этого от пуза. Вот и все. Какие-то крохи у них от этих вот доходов попадают к народу, который тоже живет относительно неплохо. Я не видел больших выступлений, знаете, в России, которые говорят, что вот мы там, типа, нам не хватает хлеба, что называется. Хотя у недовольных очень много, но они не настолько недовольны, чтобы пойти на какие-то баррикады. Всем плевать. Сколько у меня было респондентов в России, они все говорили, никто ничего делать не будет. Будут жить, как жили, и все, и страдать, и жить, и молчать, и все. Ну, в Америке революция, когда, я вам скажу, вы не поверите, началась из-за того, что наложили 2% налог. Вся американская революция началась, когда наложили на чай и на какие-то целый ряд товаров, которые шли из Англии и из Восточной Азии в Америку. Наложили 2% налог, тариф. И из-за этого состоялось бостонское чаепитие. Было положено начало американской революции. 2%. Мы сейчас платим все подоходные налоги, все эти налоги, которые у вас хоть больше 50% доходов ваших. Личные налоги, федеральные налоги, налоги штата, налоги города, налоги на продажу и так далее, там всякие сборы и так далее и тому подобное. В чем вы говорите? Добрый день, вы в эфире.
1: Александр, здравствуйте, это Людмила.
0: Добрый день.
1: А вы знаете, хочу вам сказать, вы действительно уникальный энциклопедически образованный
0: Спасибо.
1: Человек, знающий историю. Но я бы хотела поправить вот этого товарища, который вам звонил, говорил, что, кто там, Горбачев сказал, съешьте все, что хотите. Это говорил Борис Ельцин. Это четко я знаю, потому что мой муж в это время поехал в Когалым открывать вахту. Так вот, сейчас идет в производство запущен фильм, документально-исторический, художественный фильм «Борис Ельцин». Я жду, не знаю, какая компания, они в тайне хранят это дело, вот, я жду выхода этого уникального фильма, где показана вся история развала России. Да, это правда. Вот. Всего вам хорошего, Александр. До свидания.
0: Всего доброго. Спасибо. Ну, понимаете, любой фильм будет все равно субъективным мнением. Это может быть одно из мнений, что там происходит и так далее. Объективно еще никто, я вот лично не читал ни одной объективной работы, это, поверьте мне, еще должно пройти лет 20, должен исчезнуть Путин, должны, вот, как говорится, закончиться война с Украиной и так далее. Вот тогда будет написана какая-то вот серьезная попытка будет сделана написать такую коллективную работу по выяснению причин, что произошло с Советским Союзом, как он развалился, почему он развалился, что пришло после Советского Союза и так далее, и тому подобное, как мы дошли до жизни такой. То есть это должна быть очень серьезная работа и связанная прежде всего с экономикой. Потому что реформы Горбачева подталкивались прежде всего рушащейся экономикой изнутри. Почему рушащейся? Потому что, вы смотрите, почему, например, Брежнев зашел когда-то в Афганистан? Потому что нефть была в 79-м году, если вы помните, произошла та самая революция в Иране. В Америке выстроились очереди на заправки, потому что в мгновение исчезла иранская нефть из продаж. Начался очередной нефтекризис, второй уже. На этом нефтекризисе Россия, Советский Союз сделали огромные деньги, потому что они продавали вместо Ирана. У них были огромные деньги, которые дали им возможность осуществить целую военную авантюру в Афганистане, которая, в принципе, была им не нужна, но они ее осуществили. У них были лишние деньги. И вот, это 79-й год, к середине 80-х нефть начала падать и дошла до 15 долларов за баррель. Опять-таки, это не был, скорее всего, заговор Рейгана с саудитами. Это был рыночный механизм. Нефть стала падать. Ее добывалось достаточно много и так далее. Она упала до 15 долларов за баррель. Что для Советского Союза было неокупаемым, хотя нефть стоила копейки. В Советском Союзе вот эти вот все эти там целый ряд месторождений бил там что-то себестоимость 3 или 4 доллара. Но со всеми наворотами, накрутками, плохой инфраструктурой, бесхозяйственностью, воровством и так далее, получается больше 40 долларов или там 30 долларов. И все, они не окупались. Поэтому у Горбачева начали накапливаться те проблемы, которые он пытался решить за счет перестройки, чтобы сделать экономику более, помните, вот это ускорение, быстрее решать проблемы. Инновации какие-то, понимаете? Я помню, мой дядя работал был директором завода РЭМС в Риге, где выпускались все советские проигрыватели. На моих глазах это происходило. Они 6 лет или даже 10 лет решали, чтобы запустить магнитофон кассетный в продажу. Они не могли никак запустить его в производство, в продажу. Потому что не разрешали, и все, не было средств, не было техники, сидели, раздумывали туда-сюда. На Западе это происходит за полтора года. Запуск, и все, строится фабрика, тут же запустили, говорится, все проверяется опытом. А там нет. Надо сделать передачу все-таки по поводу Советского Союза. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго, до свидания.
2: Дэвид Зон Радио.

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прахин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Новости.
14: Аналитические передачи.
13: Репортажи, мнения экспертов.
14: И прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучше.
15: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
16: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
17: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
18: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
19: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
20: Дэвидсон Радио.
19: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
20: Дэвидсон Радио.
19: 620 AM. Настройтесь.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.

0: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
6: Знаешь, какой он красавчик.
7: Выглядит как огурчик.
8: Я давно его знаю, он очень способный.
9: Он очень хороший человек.
5: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
10: Операцию я беру на себя.
5: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
11: Итоги недели.
12: Итоги недели.
13: Вчера была среда, вчера был четверг.
11: Мировые новости.
12: Происходящее в стране.
11: События города.
12: Самое главное.
11: В программе Алексея Наксина.
12: Итоги недели.
11: Итоги недели.
14: Добрый день, дорогие друзья. С вами Алексей Наксин. Поздравляю вас с нашим самым главным национальным праздником – Днем Независимости. Это день рождения нашей страны, который мы отмечаем каждый год 4 июля. Это день рождения нашей страны, народ, который однажды поставил уникальный эксперимент, создал государство, в котором граждане сами управляют собой. Эксперимент самоуправления удался на славу. На карте мира появилась великая страна Соединенные Штаты Америки. Сегодня я познакомлю с главой своей книги о Нью-Йорке, которая рассказывает о том, какую цену заплатили патриоты за успех американского эксперимента. А вначале, как и обычно, напомню о наших спонсорах. Ваш ребенок посещает школу, жалуется, что устает. Это сигнал. Пора проверить зрение вашего ребенка. Компьютеры, смартфоны, любые гаджеты создают огромную нагрузку именно на детское зрение. Не только это. Зачастую ребенок плохо успевает в школе из-за необнаруженных вовремя проблем со зрением. Хотя бы раз в год надо проверять зрение вашего ребенка. Где это надо сделать? Где это можно сделать? И рекомендую оптику Vision Palace. Оптики Vision Palace принимают прекрасные глазные врачи. Они проверят зрение ваших детей на новейшей аппаратуре и правильно подберут детские очки. Их выбор здесь огромный. Vision Palace вам предложит очень практичные гибкие оправы и не бьющиеся линзы для детей. Эти очки удобны и безопасны. Не забудьте заказать вашему ребенку очки для компьютера со специальным антирефлексным покрытием. Его также называют антибликовым или просветляющим. Оно помогает убрать блики на поверхности линзы. Vision Palace работает 7 дней в неделю. 1723 в Нью-Бруклине, 718-998-8400, 718-998-8400. И еще. Сегодня причин болей в спине, шее и пояснице может быть множество. От элементарного каждодневного стресса до хронических дегенеративных болезней опорно-двигательного аппарата. Только правильный диагноз, своевременное обследование и лечение в офисе доктора Гольдберга помогут вам избавиться от болевых ощущений, вернуть активность и жить с удовольствием, а не с болью. Доктор Гольдберг использует новейшие методы остеопатии, физиотерапии, лечения плазмотерапии и витаминными капельницами. Звоните сегодня, запишите на консультацию доктора Гольдберга. 718-759-0100, 718-759-0100.

0: народ Британской Северной Америки жил по большей части грамотный, деловой, инициативный. Он нуждался в печатном периодическом издании, в котором бы публиковались новости о самых разнообразных событиях текущей жизни, то есть газете. В голландском Амстердаме первая газета появилась в 1618 году, в Англии тремя годами позднее, в 1621. Называлась она характерно для того времени «Куранты» или «Еженедельные новости из Италии, Германии, Венгрии, Польши, Богемии, Франции и Нидерландов». В новый свет печатная периодика пришла значительно позже, в конце 17 века. Первая американская газета вышла в 1690 году в Бостоне. Не зря, по-видимому, и по сию пору этот большой город на Атлантическом побережье считается главным интеллектуальным центром Соединенных Штатов. Торговый космополитический Нью-Йорк в этом поначалу отставал, но затем с лихвой наверстал упущенное. В 1725 году опытный печатник Вильям Брэдфорд основал «Нью-Йорк Газет». Как писал историк Фрэнк Элмот в своей «Истории американской журналистики», это была небольшая двухстраничная газета. Отпечатана она была плохо, содержала в основном зарубежные новости давностью от 3 до 6 месяцев, официальные сообщения, список пришедших и ушедших судов и несколько небольших объявлений. Нью-Йорк этому был рад, но только в самом начале. В городе кипела жизнь, он рос, возникало множество различных проблем, и беспокойные обитатели желали обо всем знать и свое суждение иметь. Утренний кофе уже не обходился без свежей газеты, а привычка к чтению, ой, как далеко может завести. «Нью-Йорк Газет» оказалась типичной колониальной газетой. Она не создавала себе трудности, целиком и полностью поддерживая тогдашнего губернатора колонии Вильяма Косби. Тот был личностью весьма недалекой, амбициозной, да еще и не особенно чистой на руку. Его деятельность вызывала постоянное возмущение нью-йоркцев, но для выражения этих эмоций им нужна была трибуна. В этих условиях группа влиятельных горожан обратилась к молодому печатнику Джону Питеру Зенгеру, ученику Брэдфорда, чтобы он взялся за издание газеты, способной отразить взгляды и чаяния рядовых горожан. Материальная поддержка ему была гарантирована. Зенгер предложение принял. Первый номер «Нью-Йорк Weekly Journal» вышел в свет 5 ноября 1733 года. За ним последовали другие. Практически в каждом номере появлялись статьи, эссе или даже поэмы, разоблачавшие коррумпированность и некомпетентность губернатора. Публикации были анонимны, но подпись издателя Зенгера стояла под каждым номером. Терпения Косби хватило ровно на 2 месяца. После Нового года он решил прикрыть ставшую ненавистную газетенку. А как? Ведь Великобритания – страна закона. Жители ее колонии по статусу – англичане, равные в своих правах с теми, кто метрополию не покидал. Ну что же, если так, то пришлось вспомнить изречение «закон суров, но он закон». Судья Верховного суда провинции Нью-Йорк Деленси, недавний ставленник губернатора, потребовал от большого жюри обвинить издателя газеты в мятежной клевете. Эта статья позволяла серьезно наказать за подрыв репутации и авторитет правительства, невзирая на правдивость сказанного. Но к разочарованию обозленного губернатора члены жюри отказались обвинить Зенгера. Свободный дух жителей Нью-Йорка оказался сильнее негодования руководителя колониальной администрации. Газета продолжала выходить. Публикуемые в ней разоблачительные материалы становились все острее. Горожане с нетерпением ожидали каждый номер. Его прочитывали от первой до последней строки, не пропуская даже объявлений петитом. Впервые в истории города деятельность его администрации оказалась под увеличительным стеклом свободной прессы. В октябре 1734 года Деленси собрал уже другое большое жюри и обратился к нему с тем же требованием. Но безрезультатно. Нью-Йорк полюбил свою острую язык газету и не собирался отдавать ее на заклание. Вильям Косби неистовствовал. Однажды он приказал своим подчиненным отправить типографию Зенгера и там конфисковать все экземпляры газеты и сжечь их в присутствии публики на ступенях Сити-Холла. Это распоряжение было не только абсолютно незаконным, но и попросту глупым. Но окончательно выведенный из равновесия губернатор подминал закон под себя. 17 ноября 1734 года по указанию Косби Зенгер был арестован и посажен в тюрьму до суда. Но газета продолжала выходить. Место Джона Питера заняла его супруга Анна. Редактирование, набор, печать – все легло на ее плечи. Через 10 месяцев, в августе 1735 года, состоялся суд. Защищать Зенгера взялся один из самых выдающихся юристов того времени – филадельфийский адвокат Эндрю Хэмилтон. Судья, ведущий процесс, был протеже Косби, и оказалось, что судьба Зенгера предрешена. В этих условиях адвокат Хэмилтон обратился напрямую к присяжным с призывом защитить дело свободы, разоблачать произвол властей, давать ему отпор, говоря публике правду. Его довод, что правда – это лучшая защита против клеветы, стал классическим. Свою речь Хэмилтон завершил вошедшими в историю словами. «Решение, которое будет вынесено сегодня, господа присяжные, не малого и не частного значения. Дело, которое вы сейчас разбираете, касается не только одного бедного издателя, ни одного только Нью-Йорка. Нет, речь идет о наиболее важном предмете – о свободе». Присяжные, несмотря на открытое давление судьи, признали Зенгера невиновным. Он был немедленно освобожден прямо в зале суда. Эта тяжба ознаменовала важный шаг в борьбе за право газет публиковать критику правительства, имела серьезные практические последствия. Британские власти более не осмелились подвергать репрессиям американских журналистов. А вердикт по делу Зенгера стал прецедентным. Именно с этого момента началась история американской свободы печати. Свободное слово стало также и залогом победы грядущей американской революции. Без раскрепощенной прессы она была бы попросту невозможна. А прологом американской революции стала 7-летняя война британской короны с французами и индейцами. Во всяком случае, именно так она вошла в историю. В течение многих лет серый американский континент был тем местом, где великие европейские империи соревновались за мировое господство. Раньше всех в Новый Свет пришли испанцы. Это произошло в самом начале XVI века. Но и французы тоже от них не отставали. Если испанцы колонизировали Флориду и Калифорнию, то французы пришли на север, в нынешнюю Канаду. В 1535 году экспедиция Жака Картье продвинулась далеко вверх по реке Святого Лаврентия. На лесистых берегах французы повстречали индейские поселки. Индейцы называли Канада, то есть поселение на их языке. Местные жители встретили чужеземцев приветливо. Индейские вожди заключали с ними дружественные союзы. Сам же Картье в различных местах на берегах реки поставил несколько деревянных крестов с надписями. Эта страна принадлежит Франциску I, королю Франции. Так было положено начало великой заокеанской колонии Новая Франция или Канаде. В ходе колонизации французы освоили район Великих озер и одновременно проникли южнее, продвигаясь по рекам Охайо и Миссисипи. У этого процесса были свои особенности. Французы не столько заселяли территории, сколько их контролировали. Организация в стратегически важных местах торговых постов, католических миссий, фортов. При этом закладывались и большие города, но их было немного. Наиболее известные – Монреаль, Квебек и Детройт на севере и Новый Орлеан на юге, в устье Миссисипи. Особенностью этой модели колонизации была низкая плотность заселения огромной территории нынешнего Среднего Запада. Желающих покидать прекрасную Францию оказалось не так уж много, во всяком случае значительно меньше, чем Туманный Альбион. В свою очередь английская колонизация Северной Америки развивалась вдоль побережья Атлантического океана и вглубь материка вначале не распространялась. Но по мере бурного роста населения колоний их обитатели уже оттеснились на узкой полоске земли, зажатой между океаном и горным хребтом Апалачи. В этих условиях движение на запад новых волн переселенцев стало неизбежным. Но когда британские колонисты пересекли Апалачи, там они, к своему немалому удивлению, обнаружили не только индейцев, но еще и французов. Те же никуда уходить не собирались. Это была их земля, Новая Франция. Но места для всех много не бывает никогда. В этих условиях война оказалась неизбежной. Прелюдией к войне послужила стычка в Great Meadows в 1754 году. Там, где сейчас расположен Питтсбург, это штат Пенсильвания, французы основали Форт Дюкен. С британской точки зрения он находился в Вирджинии, на границе принадлежащей им земли. Для постройки британского форта в местах слияния рек Охайо и Аллегени был послан отряд вирджинской колониальной милиции во главе с 20-летним майором Джорджем Вашингтоном. Французское командование приняло решение решение вытеснить колонистов послали отряд во главе с офицером Джозефом Кулоном де Жуманвилем. После получения известия о выступлении французов, Вашингтон приказал своим солдатам окопаться. Вскоре он получил известие от вождя союзного индейского племени о местоположении французского лагеря. Вашингтон принял решение атаковать. Бой длился всего около 15 минут. Вирджинские ополченцы и союзные индейцы быстро разбили французский отряд, потеряв всего одного человека убитым и двоих ранеными. Потери французов составили 10 или 12 человек. Среди раненых оказался и командующий Жуманвиль, вскоре убитый индейцами. В плен попали 21 солдат. Покончив с французами, Вашингтон начал строительство форта, названного символически necessity, то есть необходимость. Война шла с переменным успехом. Французы избрали непривычный для английских военачальников способ ведения боевых действий. Новые тактики ведения боя не начались у индейцев. Французы предпочитали сражаться не в открытую на широких полях, построивших две шеренги друг напротив друга, а прятаться в лесах, среди деревьев, одеваясь в маскировочные костюмы и стрелять британцев с позиций, где их сложно было заметить. Такая тактика позволила успешно компенсировать малочисленность французского экспедиционного корпуса под командованием маркиза де Монкальма. Но со временем англичанам удалось добиться перевеса. В 1759 году французы оставили свой последний форт на восточном побережье Северной Америки, Квебек, который безуспешно пытались вернуть через год. В сентябре 1760 года они согласились на капитуляцию, оговорив права остающихся в Северной Америке французского населения исповедовать католичество, владеть собственностью и сохранить неприкосновенности свои жилища. Англичане также оказали медицинскую помощь раненым и больным французским солдатам, после чего регулярные французские войска были эвакуированы в Европу на британских кораблях в соответствии с соглашением, которое обязывало их не принимать участие в еще не оконченной войне. Официально война завершилась подписанием Парижского мирного договора 10 февраля 1763 года. По этому договору Франция потеряла все владения в Северной Америке, за исключением двух небольших островков близ острова Ньюфаундленд. Карибские острова Гваделупа и Мартиника, оккупированные англичанами, были возвращены французам. Англичане в этой войне победили. Но дорогой ценой, в прямом смысле этого слова. Королевская казна опустела, и новый налог на колонистов должен был ее пополнить. В Лондоне были уверены в справедливости этой меры, ведь монархия сражалась за интересы колонистов, за их новые земли, но в Лондоне просчитались. Брожение в обществе началось весной 1765 года, когда британский парламент принял так называемый закон о гербовом сборе – The Stamp Act. Против нового налога восстали американские газеты. Он бил больно по ним и довольно сильно. Они печатали письма и памфлеты с критикой закона, как они называли, фатального черного закона. Они публиковали сообщения о митингах и шествиях против нового налога. Обстановка быстро накалялась. Нью-Йоркский вице-губернатор Колден утверждал, что газеты прибегли к любым измышлениям, на которые способны злоба, дабы добиться своей цели, побудить народ к неповиновению законам и бунту. Новый закон наносил серьезнейший удар по нью-йоркской деловой жизни. Если интересы метрополии и ее колонии не могут более совпадать, отважно декларировала даже тишайшая Нью-Йорк Газет, тогда связи между ними должны быть прерваны. Это мнение оказалось услышанным. В ночь на 1 ноября 1765 года, накануне вступления закона в силу, две сотни торговцев собрались в таверне City Arms на Бродвее и провозгласили сопротивление ненавистному акту. Почти всегда лояльный к метрополии, Нью-Йорк взорвался спонтанным протестом. Вечером следующего дня разгневанная толпа, состоящая из матросов, ремесленников, их подмастерьев и свободных чернокожих, прошла маршем к дому губернатора в небольшом парке Боулинг Грин и разгромила его. Заодно сожгли и карету губернатора, чтобы не путалось под ногами. Закон о гербовом сборе вызвал массовые беспорядки и волнения и в других городах и колонии. Повсюду возникали стихийные небританские демонстрации и митинги. Под все нарастающим давлением колонистов парламент отступил. Палата общин проголосовала за отмену, вызвавшую такое яростное недовольство закона. А четырьмя годами позднее, в 1770-м, благодарные нью-йоркские купцы воздвигли гигантскую конную статую короля Джорджа III в самом центре Боулинг Грин. Так они высказали свою преданность британской короне. Но затем последовали новые дискриминационные законы, включая грабительские налоги на торговлю, на сахар, патоку и чай. И гнев по отношению к надменным бритам вновь забурлил в колониях. Тогда, конечно, еще никто не понимал значения происходящего. А ведь это были первые реальные шаги на пути к полному отделению колоний от метрополии. Обращаясь ко временам американской революции, можно отметить, что Нью-Йорку дважды довелось сыграть значительную роль в том периоде американской истории. Во-первых, это август 1776 года. Во-вторых, ноябрь 1783. Итак, 2 июля 1776 года заседавший в Филадельфии Второй континентальный конгресс проголосовал за независимость 13 американских колоний от их метрополии Великобритании. А уже 4 июля была принята Декларация независимости, из которой весь мир с удивлением узнал, что в случае, если какая-либо форма правительства оказывается губительной, народ имеет право изменить или упразднить и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляются, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье. В этом документе впервые прозвучало и название юной республики – Соединенные Штаты Америки. В Нью-Йорк первые экземпляры Декларации независимости попали через 5 дней, 9 июля. Восторженные жители стащили с пьедестала конную статую Джорджа III, стоявшую на городской площади. Кроме акта протеста, это имело еще сугубо практическое значение. Дело в том, что скульптура была отлита из свинца, и нью-йоркцы знали об этом, как свидетельствует дневниковая запись американского лейтенанта Айзека Бэнкса. Из этого материала было вскоре изготовлено 42 тысячи пуль. По мнению офицера, будучи выпущенной из мушкетов колонистов, они смогут произвести глубокое впечатление на британских солдат и их союзников лоялистов. На этом, дорогие друзья, я остановлюсь, а после перерыва продолжу.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахам Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
14: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
15: Итоги недели.
16: Итоги недели.
15: Пятница.

them, and with the girls be handy.

Dr. Pulpit Lee.

1776 года англичане подготовили новую стратегию ведения боевых действий на североамериканском континенте. И автором был способный молодой генерал Уильям Хау, которому король доверил командование британской армии. Генерал Хау предложил расчленить мятежные колонии, вытянувшиеся цепочкой вдоль Атлантического побережья, на две части. Для этого наносился удар по центральной из мятежных колоний Нью-Йорку. Затем планировалось захватить долину Хадсон-Ривер и использовать реку наряду с прилегающими водными путями для быстрого войскового маневра по оси север-юг. Кроме этого, оккупация Нью-Йорка открывала путь к Филадельфии, где заседал в то время Второй континентальный конгресс. Главнокомандующий континентальной армии генерал Джордж Вашингтон, анализируя возможные действия англичан, пришел к выводу о необходимости защиты Нью-Йорка. Именно тут, по его мнению, должны были ударить красные мундиры. Именно сюда он стал перебрасывать армию после успешного завершения осады Бостона. Стратегический замысел Лондона был ему ясен. Проблема была в другом – количестве и качестве веренных ему войск и бесперебойном снабжении всем необходимым. В этом преимущество, причем огромное, было на стороне армии британского короля. 3 июля 1776 года, на следующий день после получения независимости, передовой контингент британской армии высадился на острове Стэтен-Айленд в Нью-Йоркской бухте. Англичане вернулись после унизительного поражения эвакуации из Бостона. На этот раз они были настроены очень серьезно. Теперь американцам предстояло сражаться, умирать за свою только что провозглашенную независимость. Не успели еще все члены континентального конгресса поставить свои подписи по декларации. Этот процесс довольно затянулся. Англичане полностью развернули свою мощную 32-тысячную армейскую группировку. Со стороны бухты войска генерала Уильяма Хау поддерживала эскадра адмирала Ричарда Хау, родного брата главнокомандующего. Англичанам противостояли части континентальной армии, которую на бумаге можно было назвать армией. Списочный состав был 28 тысяч, но реально Джордж Вашингтон располагал не более чем 19 тысяч солдат. Условно называемая армия – это все еще были отряды ополчения, готовые защищать свои дома, но не бывать вдали, да еще в чужом штате. В те времена каждый штат был, по сути, отдельным государством. Понятие «Соединенные Штаты» только-только возникло и не успело войти в сознание колонистов. Джордж Вашингтон развернул свои силы, разделив их на две части, разместив одних в Манхэттене, других на Лонг-Айленде. Вашингтон хорошо понимал подавляющее превосходство англичан. В любом генеральном сражении его доморощенная армия была бы попросту уничтожена. Поэтому план Вашингтона – как можно дольше разматывать англичан в серии оборонительных сражений. Противостоять одну волю другой, боевой дух свободных людей, дисциплине и выучке наемной армии. Весь июль и август армия Вашингтона строила оборонительные сооружения

Битва при бостонском Банкер-Хилл. Теперь он решил действовать умнее. Никаких атак в лоб, маневр и только маневр. Наступление на Нью-Йорк генерал Хау начал отнюдь не с высадки под пушки Нокса, а 22 августа пересек узкий пролив, отделяющий Стэттен-Айленд от Лонг-Айленда, и десантировал 24 тысячи британских солдат на побережье нынешнего Бенсонхёрста. По замыслу командующего, они должны были разгромить части континентальной армии, державшей оборону на острове, и взять под свой контроль стратегически важные высоты Бруклин-Хайтс. У подножия этих высот на побережье Ист-Ривер уже более века было поселение Бруклин. Именно там была единственная паромная переправа, соединяющая Лонг-Айленд с Манхэттеном, поэтому все дороги на этом острове так или иначе вели в Бруклин, почти как в Рим. Стратегическое значение этого поселка для всей битвы за Нью-Йорк трудно было преуменьшить. После высадки на берег полки один за другим выстраивались походные колонны и, мерно печатая шаг, двинулись вглубь острова по пыльной сельской дороге, гордо величаемой Кингс-Хайвей. Каждое подразделение имело свои особенные знаки различия и штандарты. Британские пехотинцы были облачены в красные мундиры и белые лосины. Гренадеров отличали их медвежьи шапки. Шотландские горные стрелки были в своих знаменитых юбочках-килтах в разноцветную клетку. Немецкие наемники, которых называли гессенцы, были в синих мундирах с оранжевыми отворотами, на головах высокие конические шлемы прусского образца. А замыкали колонны обозы со всем необходимым, от боеприпасов до полевых кухонь и палаток для ночлега. Это зрелище было живописным и грозным одновременно. Лучшая армия мира была готова к битве. Противостояло им всего 9 тысяч американцев, солдат и ополченцев. В 5 милях к северу от места высадки англичан была цепочка продолговатых лесистых холмов. Этакая морщина на теле земли, известная как Гаванус Хайтс. Эта естественная природная преграда простиралась на 5 миль с запада на восток, от нынешних Сансет-парка до южных границ Бушвика. Высота холмов была порядка 100-150 футов. Южный склон был довольно крутым, а сами холмы густо поросли деревьями и кустарником, отличное препятствие для наступавших с юга. Размещенные там американские солдаты с тревогой и волнением дожидались неприятеля. Красные мундиры хороши были в плотном строю, в открытом поле, но в лесу преимущество могло быть на стороне американцев, прекрасных стрелков, в прошлом фермеров и охотников. Многие из них были вооружены не армейскими мушкетами со штыком, а так называемыми пенсильванскими винтовками, созданными изначально для охоты. Гаванус Хайтс с юга на север перерезали три дороги. Гаванус, Флатбуш, Бетфорд. Четвертая, Джамейка Пас, обходила холмы с востока. При этом Джамейка Пас была скорее не дорогой, а извилистой индейской тропой. Может, поэтому американское командование не придавало ей особого значения. Для наблюдения за ней был послан конный патруль всего из 5 ополченцев. Американской пехоте предстояло защитить 3 основные дороги, не пропустить по ним англичан. Саперы загодя перегородили дороги стволами срубленных деревьев. Среди них выделялся многовековой дуб, чей огромный ствол плотно перекрыл центральную дорогу. Сейчас это место принадлежит проспект-парку. На крайнем правом, то есть западном фланге, оборону со своими людьми держал генерал лорд Стирлинг. Вообще-то он был уроженцем Нью-Джерси по имени Уильям Александр, но уверял всех, что британская корона должна ему огромный участок земли в родном штате, отсюда его аристократический титул. В центре, на левом фланге, были позиции пехоты генерала Джона Салливана. В свою очередь он вступил в самый канун битвы 25 августа, когда Джордж Вашингтон переместил его туда с постов командующего всей обороны Лонг-Айленда. На его место он назначил своего заместителя, опытного военачальника генерала Исраэля Пантнема. Но с конкретными условиями американской диспозиции он был знаком плохо. По замыслу Джорджа Вашингтона, это была первая или внешняя линия обороны. С юго-восточной стороны Бруклин-Хайтс была создана вторая или внутренняя линия обороны. 3 мили полевых фортификационных сооружений, притянувшихся по дуге от форта Неповиновения, Fort Defiance, на полуострове Red Hook, до форта Пантнем, нависающего над заливом Wallabout Bay на Ист-Ривер. Если первая линия обороны должна была задержать, насколько можно, продвижение англичан, то вторая была обязана их остановить, не позволить им взять Бруклин-Хайтс. К вечеру британские гессенские полки под общим командованием лорда Чарльза Корнволлеса, промаршировав целый день через поля и фермы, заняли деревню Флатбуш,

0: голландский фермер, встретился с затертыми объятиями. Там англичане разбили свой лагерь. Джордж Вашингтон все эти дни оставался в напряженном ожидании. Он полагал, что атака на Лонг-Айленд могла быть отвлекающим маневром, что главное направление британского удара остается Северный Манхэттен. Тем не менее, он приказал передислоцировать несколько полков из Манхэттена в Лонг-Айленд. Приказ Вашингтона своим войскам был краток. Любой ценой не позволить врагу пересечь лес, имеется в виду на Гавану-Хайтс, и приблизиться к внутренней линии обороны. На бумаге план был хорош. При этом все три генерала допустили всего лишь одну, но фатальную ошибку. Сказалось отсутствие серьезного боевого опыта. Они перекрыли три дороги, шедшие через Гавану-Хайтс в направлении деревень Бруклин и Бетфорд. При этом американцы совершенно не учли значение четвертой дороги – Джамейка-Пас. Но был один офицер, который верно оценил, насколько важна Джамейка-Пас для всей американской обороны. К несчастью для континентальной армии, этим офицером был генерал Хенри Клинтон, второй по должности в британском командовании после лорда Хау. Об этой дороге он узнал от местных фермеров-лоялистов, сторонников британской монархии. Вспыльчивый и резкий, Клинтон часто спорил с Хау и другими старшими офицерами по поводу всей стратегии кампании. Он был сыном бывшего королевского губернатора Нью-Йорка и полагал, что его знание города и окрестностей, понимание местных жителей дает ему неоспоримое право руководить всеми экспедиционными силами, а не быть только вторым. Клинтон упрямо доказывал, что в первую очередь атаковать надо Северный Манхэттен, чтобы отрезать мятежников от континента. Между прочим, именно этого больше всего опасался Вашингтон. Но Клинтон не мог убедить осторожного Хау, предпочитавшего вначале захватить Бруклин-Хайтс. Тем самым англичане получали бы артиллерийские позиции, позволяющие взять на прицел практически весь Нью-Йорк. А сейчас, когда Лонг-Айлендская кампания уже была на марше, Клинтон был первым, кто увидел возможности блестящей победы. Более того, с его точки зрения, всю войну в случае успеха можно было завершить одним единственным, но решительным ударом. Молодой генерал сообразил, что неохраняемая Джамейка-Пас позволяет провести классический, как в учебнике по тактике, фланговый маневр. Если британские войска пройдут незамеченные по этой дороге, то они обойдут с востока американские позиции на Гавану-Хайтс, зайдут в тыл обороняющимся и, двигаясь затем с востока на запад, вдоль северного склона, отрежут их от основных сил. Разгром американцев неминуем. После этого взятие Бруклин-Хайтс останется только делом техники. Генерал Хау внял доводом Клинтона и разработал план операции, где главным был действительно фланговый маневр, но в дополнение к нему наносилось еще два удара. Первый – силами корпуса генерала Гранта по правому флангу американцев. Второй – фронтальный – гессенцами и шотландскими горными стрелками под общим командованием генерала фон Хейстера. Ну а генералу Клинтону поручалось самому возглавить атаку в тыл континентальной армии. 26 августа в 9 часов вечера 14 тысяч англичан выстроились в походную колонну. Она растянулась на полных 2 мили. Чтобы американские разведчики ничего не заподозрили, позади англичане оставили непогашенными бивуачные костры. Дорогу красным мундирам показывали местные лоялисты из деревни Нью-Утрехт. Пройдя 8 миль, англичане с первыми солнечными лучами достигли деревни Бетфорд, как раз позади позиции патриотов. Генерал Клинтон достал из жилетного кармана свой верный брегет и взглянул на циферблат. Ровно 6:00. К этому времени вперед выдвинулись пехотинцы генерала Гранта, а вторая колонна, состоявшая из 8 тысяч немецких егерей и шотландских горных стрелков, развернулась перед позицией американцев на Гавану-Хайтс, готовясь к фронтальной атаке. Они все делали методично, не торопясь, ждали условного сигнала. Но в одном месте битва уже началась, причем совершенно спонтанно. Ночью разведчики генерала Гранта наткнулись на арбузную бахчу рядом с таверной «Красный лев». Но в тот момент, когда проголодавшиеся красные мундиры стали лакомиться арбузами, их обнаружил американский патруль. Пенсильванцы обстреляли англичан, те им ответили, обе стороны попросили подкрепления. Ко времени рассвета перестрелка на правом фланге шла уже несколько часов. Ровно в 9 утра Как было запланировано, прозвучали сигнальные выстрелы двух британских пушек, и битва за Бруклин официально началась. В то время, когда войска Гранта начали массированный обстрел американских позиций с пушек и мушкетов, а немецкие егеря и шотландские стрелки с примкнутыми штыками пошли в атаку на американский центр, гренадеры и легкая пехота Клинтона, двигаясь от Бетфорда на юго-запад, быстро достигли северного склона Гаванус-Хайтс и открыли огонь в спины американских солдат. Тяжелые пушкетные пули в щепки крошили ветки деревьев и с громким визгом рикошетили о землю и камни. Навзничь падали убитые, кричали и стонали раненые. В воздухе едко пахло порохом. Когда волна атакующих вплотную приблизилась к американским позициям, ожесточенный бой перешел в рукопашную схватку, в которой быстро выявилось преимущество англичан. Их было в разы больше, они намного лучше владели штыком. Вскоре вся оборона патриотов на левом фланге рухнула. Под давлением красных мундиров американская пехота оставила свои позиции и стала беспорядочно отступать. Одни побежали на север под защиту редута Бруклин-Хайтс, а другие на запад, вдоль верхушки холмов. Там они рассчитывали соединиться с основными силами защитников Гаванус-Хайтс, но не получилось. На южном склоне гессенцы фон Хейстера и шотландцы окружили сдавшихся плен окровавленных американцев. Их оружие лежало на земле. Руки были подняты. Но разгоряченные боем, пройдя 300 шагов под прицельным огнем патриотов, гессенцы свою ярость, страх и гнев вымещали на уже беззащитных людях. «Это было отличное зрелище», – бахвалился один английский офицер. «Каким рвением они отправляли мятежников на тот свет своими штыками после того, как мы их окружили, и они не могли сопротивляться?» А другой офицер был в ужасе от того, что он видел бойню, которую устроили гессенцы и горные стрелки после уже достигнутой победы. В то время, когда части континентальной армии в панике бежали, Вашингтон и его командиры отчаянно пытались их перегруппировать и превратить хаос в организованное отступление. На какое-то время это удалось, благодаря героизму солдат из Мэриленда. Невзирая на то, что Корнуаллес продолжал наступать с северо-востока, а фон Хейстер продвигался с юга по Флатбуш-Роуд, а Грант давил с юго-востока, лорд Стирлинг получил приказ контратаковать неприятеля. Надо было хоть на время встретить англичан, чтобы позволить остаткам армии отойти на внутренний рубеж обороны. Для этой самоубийственной миссии Стирлинг выбрал свой лучший полк, 5-й Мэрилендских. Их еще называли 5-й Дэнди-полк, за ладно пригнанную элегантную бежевую с алыми отворотами военную форму. В полку служили выходцы из лучших аристократических семей Мэриленда. 400 молодых американцев во главе с майором Мордехаем Гистом 6 раз бесстрашно ходили в атаку на отборных гренадеров Конволеса. Целой своей жизни они позволили боевым побратимам избежать окружения и отойти к траншеям и редутам Бруклин-Хайтс. Наблюдая за сражением со своего временного командного пункта на высоте Кобл-Хилл, чуть позади внутренней линии обороны, Джордж Вашингтон горестно воскликнул: «О, Господи, каких же отважных ребят я должен был сегодня потерять!» К 3 часам дня, пополудни, все было кончено. Лонг-Айленд превратился в кровавое месиво. «Кровавое месиво», — писал один манхэттенский священник своей жене. «Разгром был полным и сокрушительным. Всевидимое пространство было усеяно телами павших патриотов». С тех пор в Америке принято говорить, что Декларация независимости была подписана чернилами Филадельфии и кровью в Бруклине. Если американцы стреляли поточнее, то англичане обеспечили намного большую плотность огня, а в рукопашном бою им не было равных. Мощный штыковой удар был неотъемлемой частью тактики британской армии, впрочем, как и других европейских армий. В те годы значительно больше было погибших от штыковых и сабельных ударов, чем тех, кто становился жертвами пулевых ранений. Континентальная армия потеряла убитыми, ранеными и пленными около 2000 человек. Потери англичан были несоизмеримо меньше – 388 человек. Дисциплина, организация и воинская выучка победили. Джорджу Вашингтону было совершенно ясно, что еще одной битвы его подчиненные не выдержат. Это же было понятно англичанам. В Европе в подобных ситуациях проигравшие капитулируют. И, как принято среди истинных джентльменов, генерал Хау не отдал приказ добить американцев, стал дожидаться в своем лагере парламентеров с белым флагом. Но именно это и не входило в планы Вашингтона. Войны с индейцами научили его другому образу действий. Не колеблясь, генерал принял решение об отходе и спасении армии. Для него война только начиналась. Помогла погода. 29 августа начался проливной дождь. Над гаванью и рекой повис туман. Главнокомандующий отдал приказ об эвакуации. В течение ночи его войска были переправлены на лодках через Ист-Ривер, Манхэттен, и соединились со второй частью армии. Если рассматривать эвакуацию как воинскую операцию, то она была проведена блестяще. Когда на следующее утро разведчики англичан приблизились к позициям неприятеля, они там обнаружили только опустевшие траншеи. Даже пушки и те удалось американцам доставить на противоположный берег. Теперь генерал Хау мог только укусить себя за локоть. Военные историки до сих пор спорят о том, что было бы, если бы генерал Хау поступил так, как настаивали его офицеры, на плечах отступавших ворваться на Бруклин-Хайтс. Вполне возможно, что генерал Вашингтон был бы взят в плен с большей частью его армии. Тогда бы ход истории мог быть совсем иным, как в Канаде, например. Северная Америка до сих пор была бы частью Британской империи, над которой, как известно, никогда не заходило солнце. Доводы историков звучат вполне убедительно. Наверное, и то, что в истории нет сослагательного наклонения.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас произвела?
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Raise a Rose Социум» каждый вторник
8: с 4 до 5.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.

0: у вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
8: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
9: Только в нашем эфире.
10: По пятницам с 7 до 8 вечера.
11: Итоги недели.
12: Итоги недели.
13: Вчера была среда. Вчера был четверг.
14: Мировые новости.
15: Происходящее в стране.
14: События города.
15: Самое главное.
14: В программе Алексея Наксина.
15: Итоги недели.
14: Итоги недели.
16: Поздравляю всех наших слушателей с днем рождения нашей прекрасной страны и днем независимости. По традиции наш первый тост будет за Америку, давшую всем нам приют на своей земле. God bless America. А сегодня у нас праздничная программа. Мы поговорим о вестерне, самом американском из всех жанров американского кино. Послушаем его музыку.

помните свои ощущения, когда газ в зале света, на экране появлялись первые кадры нового фильма? Однажды, уже будучи почти взрослым, 13-летним мужиком, я посмотрел «Великолепную семерку». Что я могу сказать? Это было как удар под дых, вспышка, озарение. Когда я вышел, меня покачивало, все просмотренное до этого потеряло какую-либо ценность. Впервые в жизни я увидел настоящих американцев, совершенно невероятных для моего сознания людей. Они не болтали лишнего и вообще говорили мало. Они не делали лишних движений, при этом легко вскакивали в седло. Они едва заметно опускали руку кобурет, зная цену себе, этому миру. Сам не зная почему, я стал разговаривать с моими друзьями короткими, жесткими фразами, почти не разжимая рта, с едва заметной долей горечи, изумляя их такой переменой в общении. Я ходил по родным улицам, слегка раскачивающейся походкой усталого ковбоя, прищуренно поглядывая по сторонам и готовый мгновенно ответить ударом на удар.

Вестерн рассказывает о примерно 30-летнем периоде освоения Запада в американской истории. Все началось с принятия в 1862 году закона о Холмстеде. По этому закону любой гражданин или иммигрант мог получить бесплатно 160 акров земли из госфонда. Получив землю, поселенец должен был построить на ней дом, обработать 10 акров земли и обнести забором выгон для скота. Но все это давалось 5 лет, после чего земля становилась полной собственностью и капиталом. С этого момента все новые и новые волны переселенцев двинули в своих крытых повозках на запад, осваивать пустующие земли. Действие вестерна всегда происходит на фронтире. Границы, разделяющие освоенную и необжитую территорию, цивилизацию в варварство. На одной стороне закон, порядок, общество. На другой бандиты, всякие прохвосты и дикие индейцы. Географические рамки вестерна просто очерчены к западу от Миссисипи. Вот, собственно, и все главные законы жанра. Дальше все зависело от таланта авторов и актеров, как и везде. Но не только, а еще и от музыки в фильме. Трудно представить себе вестерн без ковбойской баллады, неотъемлемой части фильма.

1952 году на экраны вышел вестерн режиссера Фреда Цинемана «Ровно в полдень» «High Noon». Очень быстро он был признан классикой жанра и получил 4 премии «Оскар». Итак, после женитьбы на очаровательной пацифистке Эми, ее исполняет роль Грейс Келли, шериф маленького городка в Нью-Мексико Уилл Кейн, Гэри Купер, собирается сдать свои полномочия и покинуть город. Он намерен начать новую, спокойную жизнь с любимой молодой женой на ранчо, но когда Уилл узнает, что в город возвращается жестокий бандит Фрэнк Миллер, которого он 5 лет назад засадил за решетку, то принимает решение остаться. Его жена Эми говорит, что едет на том же полуденном поезде, с ним или без него. Кейн просит помощи горожан, но все отказываются, испугавшись бандитов. Поезд прибывает ровно в полдень, и Кейну приходится встречаться с бандитами один на один.

Этот фильм трудно представить себе без музыки Дмитрия Тёмкина. Звучит несколько не по-американски. Да, действительно, знаменитый американский композитор родился в городе Каменчук, Полтавской губернии, в еврейской семье. Начальное музыкальное образование Дмитрий получил от своей матери, Марии Тёмкиной, которая преподавала игру на фортепиано. Он был самым настоящим вундеркиндом и к 13 годам стал студентом Петербургской консерватории. В 1921 году он эмигрировал в Берлин, где тогда жил его отец, а затем Париж, встреча с великим Шаляпиным, который настоял на его отъезде в Америку. Голливудская карьера Дмитрия Тёмкина началась в 1929 году. Он работал с самыми выдающимися режиссерами, написав музыку к более чем 100 фильмам, получив 4 «Оскара» и 22 номинации на эту самую престижную награду американского кинематографа. Еще одним знаменитым фильмом Дмитрия Тёмкина стал вестерн режиссера Говарда Хоукса «Рио Браво». Режиссер этим фильмом ответил Фреду Цинеману, посчитав его фильм отходом от традиционного вестерна, где шериф не должен проявлять даже минутную слабость. С точки зрения кинематографического качества, «Рио Браво» заметно слабее фильма «Ровно в полдень», но музыка Тёмкина придает ему то очарование, которым он изначально не обладал.

0: Итак, в маленьком западном городке Рио-Браво некий дед, его играет Дин Мартин, заходит в салон, чтобы выпить. Оказывается, он любит прикладываться к рюмке. Местный авторитет Джо Бардетт, его исполняет Клод Экинс, посмотрев на него, решив поиздеваться, кидает серебряный доллар в урну. Дюд наклоняется к урне, чтобы достать доллар, но шериф Джон Ти Ченс, а его как раз и играет знаменитый Джон Уэйн, опрокидывает урну и пытается пристыдить Дюда. Когда шериф поворачивается к Бардетту, Дюд нокаутирует шерифа. Он пытается отключить и Бардетта, но двое его подручных скрутили Дюда и стали его бить. Случайный посетитель хватает за руку Бардетта, чтобы тот не бил больше Дюда. Тогда оскорбленный этим Бардетт достает револьвер и спокойно дырявит посетителя. Потом он покидает салон, и никто не осмеливается его остановить. Пришедший в себя Ченс нагоняет Бардетта в другом салоне и арестовывает за убийство. При помощи появившегося Дюда шериф ведет Бардетта в тюрьму. Классика жанра. Один из любимейших фильмов миллионов американцев.
1: The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream.

1960 году американские зрители познакомились с необычным вестерном «Форт Аллама», режиссерским дебютом знаменитого Джона Уэйна. Он же был его продюсером. А музыку к фильму написал Дмитрий Тёмкин. Итак, в первые годы независимости Мексики англо-американские мигранты поселялись в мексиканском Техасе, бывшем части штата Коахуила и Техас. В 1835 году они создали свою республику и выступили против американского правительства президента Санта-Ана. Техасских поселенцев поддержали добровольцы США. Санта-Ана лично возглавил мексиканскую армию для подавления восстания. Многочисленное войско пересекло реку Рио-Гранде, разделявшую Техас и Мексику, и подступило к административному центру мятежной республики Сан-Антонио-де-Бехаро, где в крепости Алама укрепился небольшой гарнизон защитников. Гражданское население города в страхе перед армией Санта-Ана эвакуировалось. Остались лишь солдаты техасской армии под командой полковника Тревиса и сотни добровольцев Джеймса Боуи. Между командирами на протяжении всего фильма тлеет конфликт. Тревис, сторонник жесткой армейской дисциплины, не приемлет партизанскую тактику Боуи, а также взрывного характера. Все с нетерпением ждут подкрепления из соседнего города. Между тем, к крепости подтягиваются передовые отряды мексиканцев. Они предъявляют ультиматум, грозя в случае отказа уничтожить всех. Тревис отвечает пушечным выстрелом.

0: Вот эта композиция Тёмкина называется «The Green Leaves of Summer» или «Зелёные листья лета». Вам эта мелодия кажется знакомой? Да, мне тоже. Ну что ж, сейчас вам представляется возможность порыться всем нам в памяти, а пока мы уходим на перерыв.
1: Итоги недели.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
17: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
18: Новости.
19: Аналитические передачи.
18: Репортажи мнения экспертов.
19: И прямые включения из горячих точек со всего света.
18: Все это RTN.
19: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
18: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
19: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
18: RTN. Смотрите лучше.
1: Итоги недели.
20: Итоги недели.
1: Пятница.
0: В начале второй части этой программы я хотел напомнить о том, что в чикагском издательстве Багрин Кампани вышла из печати моя книжка «Нью-Йорк, город и люди». На страницах вы узнаете, например, почему миф о покупке индейца в остров Манхэттен не имеет, да не мог иметь ничего общего с действительностью. Вас может это удивить, но именно французские пираты помогли евреям однажды поселиться в Северной Америке. Вы узнаете, каким образом голландский Нью-Амстердам превратился в британский Нью-Йорк, при каких обстоятельствах родилась американская свобода прессы, без которой невозможна наша американская демократия. Вы знаете, что означает выражение «Декларация независимости была подписана чернилами Филадельфии и кровью в Бруклине». И мог ли Нью-Йорк оставаться столицей Соединенных Штатов, и почему и стал Вашингтон, где родилось первое пароходное сообщение, и как массовая ирландская миграция в середине 19 века изменила этот город. Почему время бурной индустриализации, наступившей после гражданской войны, получило название «Позолоченного века». И узнаете, как возник Гарлем, и почему Нью-Йорк называют столицей мира, и многое-многое другое. Узнавая историю Нью-Йорка, вы точнее поймете настоящее, вы видите будущее совсем другими глазами. Книгу можно найти в интернет-магазине lulu.com, выйдя на сайт, кликните «Bookstore», а затем пришли в окошке, напишите «Нью-Йорк, город и люди», нажмите на клавишу Enter, и книга перед вами, как в печатном, так и в современном электронном форматах. Ну, а если вам хочется приобрести ее на Amazon, в добрый час.

1950 году вестерн достиг совершенства, завершив большой этап в своем развитии, по заслугам получив звание классического. Невзирая на все различия, в классическом вестерне добро с большой буквы боролось со злом, тоже с большой буквы. Во времена немого киноторов все герои на стороне добра носили белые шляпы, а злодеи, соответственно, черные, чтобы не мучить зрителя излишними раздумьями. По мере развития жанра все фильм усложнялось, становилось психологически многомерным. Но зло всегда должно быть наказано. Оно не может уйти от расплаты, обречено изначально, каким бы всемогущим ни было. Ну а наш герой не может погибнуть, даже если по нему начнет в упор садить батарея 6-дюймовок, ибо это означает невозможное – торжество зла и поражение добра. Новые идеи пришли с новым поколением режиссеров. Кинематограф развивался, и вестерн превратился в творческую лабораторию, где можно было законно проверить свой взгляд на человеческую природу, хищную и жестокую по своей сути. Эти вестерны получили название «ревизионистских».

Ну, и вот пришло время, когда эти самые ревизионистки-вестерны стали сниматься далеко от американских берегов. Их стали снимать в Испании и стали снимать итальянцы. Да-да, итальянцы. И самый-самый американский жанр. Но наступили времена ревизионизма, значит, все возможно. Вот и стали снимать талантливые итальянцы свои спагетти-вестерны. Так их стали называть. Не колеблясь, я выбрал из них самые лучшие, снятые бесконечно талантливым Серджио Леоне. А музыка к нему написана, ну, естественно, необыкновенно одаренным композитором Эннио Морриконе. Начнем с ленты «Хороший, плохой, некрасивый». Блистательно Элли Волох продолжает традицию шута в предлагаемых обстоятельствах. Для Леоне понятия «добро и зло», определяющих вестерн как жанр, попросту не существует. Есть понятие ума и чувство юмора. Пожалуй, все. Этот вестерн, при всей своей безусловной атрибутике жанра, скорее традиционная итальянская комедия масок дель'арте, чем рассказ о событиях на американском юге. Хороший, плохой, некрасивый – это название масок, полностью замещающих человеческую личность. Для героя Клинта Иствуда автор использует из дель'арте принцип типифиси, в котором одни и те же маски участвуют в различных по содержанию сценариях. И, как положено, в представлениях с масками фильм откровенно безличностен – мир с условными рефлексами и без рефлексии.

Герой фильма ищут клад, закопанный в безымянной могиле на воинском кладбище. Они с маниакальным упорством идут к этой цели, оставляя за собой трупы малосимпатичных персонажей. Действие разворачивается на фоне нашей гражданской войны. В сознании любого американца эта война была важнейшим событием, переломным моментом в истории страны. Для Леона, а точнее для его масок, она абсолютно бессмысленна. Дурацкая помеха на пути к цели. Построен уже первый концлагерь, ионисты в синем зачем-то убивают конфедератов серым и наоборот. По контрасту с этим безумием, борьба за деньги законна и полна смысла. Ради этих мешков с золотыми монетами можно и пострадать. Леоне создал новую эстетику вестерна. После него в вестерне просто необходимо было быть внимательным к стилистике фильма. Вкус к долгому крупному плану, к рассматриванию мелочей, рукояток револьверов, капель пота на напряженных лицах, изжеванных сигар, ссадин и грязных ногтей – все это изобрел Серджо Леоне. И обязательный атрибут его выжженного пространства – музыка Эннио Морриконе. Вихрь потрясающей музыки гонит полубезумного героя Волоха вдоль крестов бесконечного солдатского кладбища. И это один из самых пронзительных эпизодов в этом фильме. Вдобавок, в заключительной части мы видим блистательный актерский перформанс Клинта Иствуда, Ливан Клиффа и Эли Волоха. Это просто незабываемого.

0: Это уже тема из другого вестерна «Леоне» «За пригоршню долларов». Обратите внимание на смешливое спокойствие, с которым автор относится к суете своих масок. Он все время выдерживает дистанцию между собой и экраном, что позволяет каждому зрителю занять свою позицию, но напрочь уничтожает чистосердечное простодушие вестерна. Теперь нельзя представить развитие этого жанра без спагетти-вестернов итальянских умников 60-х, 70-х годов. Ну и, конечно же, этот жанр продолжает жить и развиваться, потому что трудно себе представить американский кинематограф без самого американского жанра вестерна. Спасибо, дорогие друзья, за это время, проведенное вместе в эфире Дэвидсон Радио. Еще спасибо звукорежиссеру Александру Федоренко, благодаря которому эта программа видела свет. С вами был Алексей Аннаксин.
1: Дэвидсон Радио представляет.
2: Вчера была среда.
3: Вчера был четверг, сегодня следующий день.
4: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
1: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
4: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
1: Алексей Наксон. На Дэвидсон Радио.
5: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
9: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
5: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
6: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
7: Рекламная служба Davidson Radio 718-303-8005.

Ну что, дорогие друзья, огромное спасибо. Спасибо за сообщения, спасибо за звонки. Но сегодня мне бы хотелось программу продолжить, именно вспомнив первая годовщина радиопрограммы «Караван», которая проходила в 2007 году. Если вы помните, в ресторане «Кристалл» этот видеоформат есть на Ютубе. Можете посмотреть. Кого-то уже нет, но мы очень все молодые, так хорошо выглядим. Но концерт именно в ресторане «Кристалл», первая годовщина программы «Караван», началась с этой песни. Вспомните.

0: Все хорошо помнят, все те, кто слушает «Караван», я знаю, что огромное количество слушает, потому что особенно сейчас вижу по СМС-сообщениям. Спасибо вам огромное. Вы наверняка помните, что с самого начала Карен Аванесян, потрясающий заслуженный артист России, юморист, поддерживал нашу радиопрограмму. И он также прислал сообщение, за что я ему благодарен, потому что все время я помню первый концерт Карена Аванесяна и Обид Асомов. Нет, самый первый все-таки был с Бокой Кареном в 2009 году, я помню, в школе, где 1500 народу просто получили колоссальное удовольствие. Это, кстати, на моей странице, именно в Ютубе, есть этот концерт, господа. Так что можете получить удовольствие, если вы заходите на мою страницу. В Ютубе пишите «Борис Авезов», и там есть первый год радиопрограммы «Караван», есть концерт «Боки и Карен Аванесян» 2009 год, есть также концерт Карена Аванесяна и Обида Асомова, и также есть концерт... Да, Карен Аванесян и Обид Асомов. Вы можете заходить на Ютубе, есть это все. Итак, господа, напоминаю еще раз, что у нас будет праздничный фуршет в Expo Furniture в 1:30 в воскресенье. Приходите, Heaven Grill Sushi Душанбе. Прекрасный ресторан, гладкошерный, накрывает стол, угощает. Будет много спиртного, будут подарки, так что будем общаться, фотографироваться, память, потому что, господа, только это и остается. Не забывайте, господа, это все будет в 1:30 дня в воскресенье. Вот сейчас пишут мне насчет Романа Барака. Роман Барак приезжает сюда 23-26 числа. Он дает в центре Бухарских евреев на 71-й улице в 2 часа дня. Это в Квинси, господа. Тот, кто не знаком с этим прекрасным врачом, напишите в гугле «Роман Барак», и вы все прочтете о нем. Хочу сразу же поблагодарить кондитерскую «Лестис Десерт», которая делает специальный торт невероятным из марципана микрофон. Все, вспомнил, марципан. Да, невероятный микрофон. Это специальный торт к 20-летию. Получите огромное удовольствие ради того, чтобы сфоткаться, сфотографироваться на фоне этого торта. Уже стоит прийти в Expo Furniture, где Heaven Grill Sushi Душанбе накрывает стол в воскресенье в 1:30. Напоминаю, что «Лестис Десерт» – это сладкая компания, которая доверяет тысячу семей, магазинов и организаторов мероприятий по всему Нью-Йорку. Свадьбы, дни рождения, корпоративы и семейные праздники. Они делают каждый момент по-настоящему сладким. Уже 30 лет «Лестис Десерт» создает десерты, которыми гордится Нью-Йорк. Приходите попробовать их торт. А если у вас появилось вдруг желание с ними связаться, не ждите, бронируйте свой заказ уже сегодня по телефону 718-369-77-55. 718-369-77-55. Лестис Десерт, огромное спасибо. И вот это поздравление уже от Карена Аванесяна. Получаем удовольствие, господа.
1: Дорогие радиослушатели, хочу поздравить вас всех с замечательным событием, 20-летием программы «Караван». Я тоже имею отношение к этой программе, поэтому с удовольствием это делаю. Я неоднократно был в прямых эфирах этой передачи и, конечно, был гостем Бориса Авезова. Хотелось бы, конечно же, пожелать побольше интересных программ, долголетия и, конечно же, любви радиослушателей. Я это говорю абсолютно серьезно. Я знаю, как эту программу ждут и любят русскоязычные американцы. У меня есть замечательный друг Роберт Рубин, и мы как-то вместе с ним ехали в машине. Оживленно беседовали, и вдруг он говорит: стоп, Карен, подожди секундочку, давай включим радио. Сейчас начинается программа Бори Авезова «Караван». Будут много интересных песен. Это было так приятно, дорогие друзья. И я хочу еще раз пожелать, конечно же, дорогой Боря, тебе удачи, добра, хороших, интересных собеседников твоей передачи. Ну и, конечно же, поскольку я юморист, побольше юмористических страниц. И в качестве примера расскажу мой любимый кавказский анекдот. На торжестве один из гостей берет слово.
2: Дорогие гости, я с моим сыном прожил 40 лет.
3: Интеллигентный мужчина его поправляет. Говорит, не с моей женой, а с моей женой.
2: Правильно, дорогой, а с твоей женой 20 лет.
1: Дорогой мой Боря, удачи, здоровья вашей передачи, побольше интересных программ и, конечно же, самое главное, хороших и благодарных радиослушателей. Удачи, добра и счастья. Ваш Карен Аванесян.

разводиться, разлюбил жену. А в суде спросили, как и почему. У него характер хуже, чем у змей. Судья, ты не веришь?

Звонилки Евгению Петросяну, он сказал, Борис, поздравлять не получится, но песню с Кареном Аванесяном поставят меня и с 20-летием. Да, господа, караван, конечно же, за эти 20 лет открыл очень много имен. И мне приятно, когда вы звоните и говорите о том, что было интересно послушать этого певца, которого мы не знали. И вот сейчас певец, который будет поздравлять, это Брэндон Стоун. Замечательный музыкант, великолепный пианист. И самое главное, он с успехом не растерял ту человечность, которая была привита ему когда-то родителями. Остаться человеком и при этом быть величайшим талантом сегодня — это искусство. Брэндон Стоун.

Всем привет, друзья! Это Брэндон Стоун. От всей души поздравляю вас, дорогой Борис, и легендарную радиопрограмму «Караван» с замечательным юбилеем. 20 лет – это не просто дата. Это огромный путь, наполненный музыкой, вдохновением и живым общением с тысячами слушателей. За эти годы «Караван» стал настоящим символом душевного радиоэфира, местом, где звучат не только прекрасные песни, но и человеческие истории, эмоции и воспоминания. Пусть «Караван» и дальше уверенно движется вперед, открывая новые горизонты, радуя слушателей яркими эфирами, встречами и замечательными артистами. Желаю вам, мои дорогие, крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, творческой энергии и еще много счастливых лет в эфире Дэвидсон Радио. С уважением и с любовью, ваш Брэндон Стоун.

Да, дорогие мои, сегодня спустя 20 лет программа «Караван» продолжает свое важное путешествие. Мы все-таки доказываем, что музыка не знает границ, национальностей и политических разногласий. Она говорит на универсальном языке добра, уважения и взаимопонимания. Так пусть же этот «Караван» и дальше объединяет людей разных культур и поколений. Пусть звучат песни дружбы, мира и надежды. Ведь когда звучит «Караван», сердца становятся ближе, лица улыбаются, и день всегда кажется радужным. 20 лет над столицей мира «Караван». С днем рождения!

Очень хорошую идею дал наш руководитель Грегори Дэвидсон. Он должен был выйти в эфир, не могу до него дозвониться. Но ничего страшного, его идея была такова. Найди, говорит, передачи 2006-2007 года. Пусть люди послушают, какая разница с тем, что было, и с тем, что сейчас. И я вот перед выходом на рекламу хочу предоставить вам мои программы 2006-2007 года. Получайте удовольствие, вспоминайте. Может, кто-то действительно вспомнит что-то.

0: Yeni müzikalni programma Paris Abezova Karavan.
1: Хорошо, честное слово, клянусь меня.
2: Дорогие друзья, и у нас сегодня четверг в программе на Davidson Radio «Караван». Я в студии Борис Овезов, помогает мне сегодня за звукорежиссерским пультом Вадим Альшулер. Я приветствую всех, кто с нетерпением ждет программу «Караван». Ну а пока, дорогие друзья, о бизнесах, которые поддерживают сегодняшний час, да, не удивляйтесь, нечего делать, господа, реклама в программе.
3: В эфире Борис Овезов.
1: Карачев, Клихосовский.
2: Сегодня знаменит, тот сегодня первый. Если ты попал в бросак 1 апреля, то и сам не будь дурак, впереди неделя. Я приветствую вас всех в программе «Караван, господа» на Davidson Radio. Сегодня у нас звукорежиссер Дусик работает со мной в студии. Я приветствую тебя, Дусик, и с праздником. Сегодня, дорогие друзья, у нас море интересного. И, конечно, если вы расположились поудобнее, красивые лица, счастливые улыбки, конечно же, господа, и музыка, музыка хорошего настроения. Оставайтесь, сегодня у нас программа. Много-много интересного. Да, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, конечно, те, кто постоянно слушает программу «Караван», наверняка узнали эти знакомые голоса. Да, господа, сегодня буду вас знакомить с молодым коллективом, созданным выпускниками Ташкентской государственной консерватории имени Мухтара Ашрафи, который работает в жанре, можно назвать, эстрадно-хоровым, где аранжировки в классическом стиле сочетаются с вокалом звучащего партиями эстрадного оркестра. Со мной на линии с Ташкента руководитель вокального секстета «Замин Акапелла» Шавкат Джумаев. Шавкат, здравствуй, дорогой.
4: Здравствуйте.
2: Шавкат, ты знаешь, мне действительно было не так-то просто найти тебя. Оказалось, ты совсем рядом находишься там, где мои однокурсники работают вместе, и благодаря им я отыскал тебя. Ты знаешь, после первой передачи, когда прозвучали вы в начале этого года, огромное количество звонков я получил от того, что люди получили действительно удовольствие, даже не ожидали, что есть такой в Узбекистане музыкальный секстет из джентльменов, который так красиво передает вот в вокальном исполнении именно вот произведение лакапелла. Шавкат, поприветствуй, пожалуйста, американский континент. Нет, ты наверняка первый раз в эфире в Америке.
4: Да, спасибо огромное, что обратили внимание на наше творчество. Ну, мы еще молодые ребята, молодая группа у нас. Всего только 3 года, как занимаемся этим.
2: Вот как раз, Шавкат, вот сейчас расскажи именно вот про историю создания коллектива.
4: Наш вокальный ансамбль «Замин» был создан в 2010 году. Все участники секстета работаем в театре имени Алишера Навоева, опера-балета в Ташкенте.
3: Да, господа, вот такой голос был в 2006-2007 году. А сейчас у нас на линии заслуженный артист Азербайджана Эльчин Имамов. Человек величайшей души, композитор, который написал ту самую популярную песню «Самолет Баку-Москва». Но, как он отметил, он еще и действительно ведь серьезный композитор, господа. Эльчин Имамов, огромное спасибо за поздравление. И эта песня была посвящена радиопрограмме «Караван».
1: Дорогой Борис, я приветствую тебя как автора программы «Караван», которая идет на радио Davidson, вещающая на вечный город, прекрасный город Нью-Йорк, где живет очень много наших друзей. Я приветствую всех твоих слушателей. Ты делаешь очень большое полезное дело. Пропагандируешь музыку разных народов, преимущественно шансонную музыку, которая, в общем-то, может претендовать на звание народной, потому что шансон — это тот стиль, который находит к сердцам своих слушателей. Там не нужен никакой промоушен, никакая так называемая раскрутка. Этот музыкальный стиль нравится слушателю сразу или не нравится вообще, потому что в музыке шансон и самое главное есть искренность. Из твоей подачи твои слушатели слушают различных исполнителей, различных народов, различных национальностей, и это сближает. Это прекрасно, потому что музыка должна сближать, а не разъединять. И это главное. Еще раз я от души поздравляю тебя и твою авторскую программу «Караван», который вещает на вечный город, прекрасный город наших друзей, Нью-Йорк. Поздравляю.

господа, под любимый трек одинаково танцуют студенты, родители, бизнесмены, соседи сверху и даже коты в 3 часа ночи, когда ты случайно включил колонку погромче. Получаем удовольствие, это действительно вечные мелодии солнечного Баку. Эльчин Иманов, огромное спасибо.

0: что, дорогие мои, я думаю, что мы логично завершили эти полчаса. Оставайтесь с нами. Я надеюсь, что реклама пройдет очень быстро. Впереди у нас еще много сообщений. И, конечно же, музыка. Музыка. Ее много.
1: А что? Так вот и как. Так вот и значит, как вот она в самом интересном месте.
2: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфире караван, а ну заходи, реклама час.
3: Очень правильное решение.
4: Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
5: Ты не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
4: Да. И не из нашего.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
7: Не улыбка, без сомнения.
8: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
14: Рекламная служба Davidson Radio 718-303-8005.

0: музыку в программе «Караван». Лучше один раз послушать, чем говорить, какая она хорошая. Возьму.
1: В эфире Борис Хавезов, сам шеф-кухарь. Программа «Караван» шляпшими.
2: Ну что, дорогие друзья, последние 30 минут юбилейного выпуска, господа. Спасибо, что остались на нашей волне. Спасибо за ваше сообщение. Огромное спасибо. Безгранично благодарен. Спасибо, дорогие мои. Конечно, еще раз напоминаю, друзья, что воскресенье в Экспо Фёрничер в 1:30 дня Heaven Grill Суши Душанбе угощает именно в мебельном салоне. Мы накрываем специальный стол, где действительно кондитерская Lestis Dessert будет представлять роскошный торт 20-летию с невероятным микрофоном. Я очень надеюсь, приходите в 1:30 после программы поздравления. Я буду вас всех там ждать, встречать. Кто успеет, получит первые подарочки от радиопрограммы к 20-летию, памятные подарки, чтобы у вас на долгую память именно остался такой вкус, послевкусие, точнее, 20-летнего юбилея. Друзья мои, еще раз хочу напомнить, что если вы хотите изменить жизнь к лучшему и приобрести роскошную мебель, вам действительно нужен мебельный салон Expo Furniture, который является прямым поставщиком мебели в Америку, господа. Он находится по адресу 9540 Квинс Бульвар. Я вас буду там ждать. Между 62 и 63 драйв, это в Квинсе, 718-459-0504. Щедрый хозяин Фархад сам изъявил желание именно предоставить возможность свой шоу-рум для того, чтобы вы могли прийти насладиться прекрасной кухней роскошного зала Heaven Grill Суши Душанбе. И вы действительно для себя откроете то, что действительно я постоянно не устаю говорить о том, что там действительно своеобразная кухня. Влад Кошерный ресторан Heaven Grill Суши Душанбе, уголок ароматной восточной кухни, ждет вас по адресу 6398 Woodhaven Boulevard, это в Квинси. Телефончик 718-500-3116. Приходите, получите невероятное удовольствие, потому что там действительно делают то, что не делают другие. Приятная новость для ценителей жизни. В этом ресторане имеется полный бар всевозможных спиртных напитков. Они имеют разрешение. Вы можете заказать любой коктейль по желанию. Также кальянная на любой вкус в этом ресторане ждет вас. 6398 Woodhaven Boulevard, это в Квинси, 718-500-3116. 718-500-3116. Также они открыли зал торжеств. Называется Wynn Palace. Это в центре Main Street. Это тоже в Квинси. Кэтрин Холл, гладкошерный, адрес 6707 Main Street, телефон 917-530-55-58, 917-530-55-58, Wynn Palace. Всегда ждет вас, получите огромное удовольствие, господа, я вас всех приглашаю, я очень надеюсь, что вы не разочаруетесь.
3: Тихий музыка, без саму слада мире, звучит программа.
2: И напоминаю, что у нас 26 июля в Нью-Йорке лекция «Как прожить 100 лет». Будет выступать выдающийся доктор Роман Барак, главный врач медицинского центра Хорев Хайфа, автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хорев без границ». Лекция «Как прожить 100 лет». Это будет в центре бухарских евреев на 71-й улице в Квинсе в 2 часа дня. В 2 часа дня. Приходите 26 июля. Ну, а это уже сам Роман Барак представляет то, что он будет делать.
4: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра Хорев, заведующий институтом скрининга в государственном госпитале Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Роман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровья опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.
2: Ну и, как я уже говорил выше, благодаря 20-летнему юбилею, благодаря этому огромному

0: но слава богу, вы связаны также с Нью-Йоркским филиалом Русского радио. И с вами наш дорогой Борис Ализа, который объединяет как настоящий тамада наши души, наши сердца. Все людское, что было, есть и будет, я надеюсь, объединяющий фактор в основном является и наш Борис Авезов, Русское радио, Нью-Йорк. Там звучат замечательные душевные песни. Для меня большая честь, что звучат и песни скромного седого грузина. И благодаря нашим отношениям есть огромное доверие. И когда есть такие люди, такие программы, значит, не все еще потеряно, а еще все еще впереди. Так что я желаю процветания, я желаю добра, я желаю мира, любви, вдохновения и Божьей благодати. Есть одна нация, хороший человек. А пусть процветает эта нация и всегда будет с этим рад.
1: Спасибо огромное, Сосо.
2: Новый день проснется. Новый день проснется.
1: Конечно, господа, мне очень приятно, то, что Сосо уже многие годы является моим другом, никогда не подводил меня, когда мы даже встречаемся, с ним очень приятно общаться. Но есть еще музыканты, которых я бы хотел сегодня вам представить. Вы замечательного композитора Мухтара Хардаева, может быть, и не слышали так часто, но всем известно, что песня «Небо над землей», автором которым является сам Мухтар, была написана в 95 году, но прозвучала она и вот именно приобрела крылья в 2005 году. И, конечно же, творчество Мухтара Хардаева всегда меня трогает, потому что у него действительно глубокие философские песни, и он вообще очень интересный молодой человек. И вот его поздравления с его новой песней, но опять-таки до конца озвучить не могу, но что-то послушать вам предоставится.
3: Дорогие друзья, всем доброго времени суток. Я Мухтар Хардаев, автор-исполнитель своих песен. От всей души и от всего сердца я хочу поздравить авторскую программу Бориса Авезова «Караван», которая уже 20 лет над столицей мира на радио «Дэвид Зон» радует своих слушателей. Мне тоже посчастливилось участвовать в этой передаче, пообщаться с народом. Спасибо, Борис, тебе за это мгновение, которое я испытал, когда находился в Нью-Йорке, пообщался со всеми добрыми и хорошими людьми. Хочется пожелать только одного. Успехов вам огромных. И чтобы ваша радиостанция и ваша программа долго-долго радовала своих слушателей хорошей, доброй музыкой. А я всегда с вами. Еще раз крепко вас всех обнимаю, жму вам руки. Поздравляю с этой прекрасной датой. 20 лет в эфире на радио «Дэвид Зон». Программа «Караван» Бориса Авезова.

Да, дорогие мои, конечно, хочу выразить безграничную благодарность вам. Дорогие слушатели, именно вы были и остаетесь главным вдохновением радиопрограммы, которая 20 лет над столицей мира радует огромную аудиторию. Вы даже не представляете, кто и где нас слушает. На протяжении 20 лет, друзья, вы включали радиоприемники дома, в дороге, на работе, в кругу семьи. Вы звонили в студию, писали смс-ки, делились своими воспоминаниями, радостями, переживаниями. Благодаря вам, друзья, «Караван» стал не просто радиопередачей, а большой семьей, объединяющей людей разных возрастов, национальностей и взглядов. Спасибо вам огромное. Я неоднократно в своих передачах говорил, что очень многие девочки европейского происхождения именно сориентированы благодаря радиопрограмме «Караван» на восточную музыку. Одна из них это Ангелина Каплан, она была в первой части у нас в программе. И вторая очаровательная Люба Бабис, которая также живет в Израиле.

хочу отметить, что она в последнее время особенно стала популярна именно на восточном рынке, потому что ее темперамент, ее перевоплощение, ее умение держаться на сцене, ее душа, умение передавать смысловую начинку превзошли ожидания, и поэтому Люба Барис сегодня тоже в программе «Караван» поздравляет с новой песней.

Всем шалом. Это Люба Бабис из солнечного Израиля. Хочу с глубоким уважением и удовольствием поздравить радиопрограмму «Караван», в частности, Далида Авезова, «Дивизион радио» с 20-летием эфира над столицей мира. Желаю всем и вам, в частности, Боречка, творческих успехов. Огромное уважение. Спасибо.

0: свечи, я прошу.
1: Знаете, господа, в завершающий момент мне бы, конечно, еще раз хотелось бы поблагодарить выпускающих редакторов программы «Караван». Паша Куклин, Дима Банников. Помню, Акмаль Тахиров был. Ваш труд, друзья, часто остается за кадром, но именно вы превращаете каждую передачу в живое звучание. Благодаря вашему профессионализму музыка трогает сердца, голоса звучат искренне и тепло, а эфир становится настоящим искусством. Спасибо вам, ребята. Каждый выпуск программы хранит частичку и вашего таланта, вашей души. Спасибо.
2: Я их так люблю.
1: Так как моя деятельность на радио началась в 2000-е, еще на первом радио, на русском радио Израиля, общаясь с главным редактором Владом Зерницким, если вы хотите послушать и увидеть наше интервью, вот буквально месяца три назад в Израиле, когда я был, вы можете зайти на YouTube-канал Борис Овезов и послушать, о чем мы говорим, как мы общаемся. И Влад Зерницкий прислал свое сообщение, именно поздравляя программу «Караван» с 20-летием. Влад Зерницкий сегодня в юбилейном эфире.
3: Я польщен, уважаемые радиослушатели программы «Караван», что мне предоставили возможность поздравить любимую вами программу и, разумеется, любимого вашего ведущего. Дело в том, что задолго до того, как она появилась и захватила практически всю Америку, Борис Овезов работал в Израиле, работал на Первом радио, и часть успеха этой большой израильской еврейской радиостанции, конечно же, это его заслуга. Поэтому я, во-первых, хочу ему сказать спасибо за то, что он сделал в Израиле, на Святой Земле, в радиоэфире. И, слушая его программу на расстоянии 10 тысяч километров, я понимаю, что он стал намного ярче и лучше, сразу видно, и мудрее. Поэтому я желаю программе «Караван» долгих лет в эфире. Я желаю тысяч, десятков тысяч прекрасных людей, которые будут слушать, будут радоваться, будут звонить в программу по заявкам, будут смеяться, будут грустить вместе с Борисом Овесовым. А Борису Овесову, человеку, которого мы любим здесь, на Святой Земле, я хочу пожелать здоровья, я хочу пожелать хороших новостей, которые будут приходить к нему, и хочу пожелать ему уюта в его жизни, который в том числе создают его радиослушатели. Поэтому программа «Караван», с днем рождения, Борис Овесов, с днем рождения программы, искренне всех обнимаю, God bless America и Dash me Erz Israel. Туда. Это Влад Зерницкий, Первое радио.

0: Родничке ты. Пацан, эй, откуда будешь? Толкали в грудь плечом. Да-да-да-да.
1: Хочу отметить, что Влад Зерницкий, поэт, композитор, невероятный души человек, творческая личность. Все, что вы слышите, это его исполнение, его песни. Огромное спасибо Владу Зерницкому, главный редактор Первого радио Израиля. Господа, и вот сейчас особую благодарность хочу выделить нашему руководителю Грегори Дэвидсону. Я давно обратил внимание, если честно говоря, на его отношение ко мне. Спасибо, Грегори, что дали возможность проявить себя в эмиграции.
0: Поцелуями вдруг раздавался смех.
1: Хочу сегодня вспомнить также покойного Ярослава Беклемишева, с подачи которого я был принят в команду радиостанции. Светлая память. Спасибо большое объективному слушателю, ныне покойному Юрию Якобашвили, за его всегда теплую поддержку меня в первые годы моей работы на радио. И, конечно, светлая память Егору Куклачеву, которого я обожал. Конечно, высочайшей культуры молодой человек. По достоинству всегда ценил мои эфиры и мои программы. Всегда так отзывался, вдохновлял. Это все светлые люди моего творческого становления, господа. Огромное спасибо рекламному отделу Лене и Владу, которые всегда вовремя понимают ситуацию, поддержат и подскажут, принимая правильное решение в любых обстоятельствах. Спасибо вам, дорогие мои. Моя программа знакома еще с прекрасными музыкантами из Армении, Кареном и Сиваком, виртуозами. Умная музыка. Помните темы в моих программах? Это все они. Карен, Сивак для вас сегодня.
2: Поздравляю радио «Караван» на Дэвидсон с 20-летним юбилеем. Борис Авезов, спасибо. Прекрасная музыка, красивые песни. Еще столько же вам быть на радио «Дэвидсон». С большой любовью, Карен Севак.

0: также не могу обойти ведущих журналистов нашей радиостанции, корреспондентов, технических специалистов и всех сотрудников радиостанции, которые на протяжении этих 20 лет участвовали в создании «Каравана». Каждый внес свою уникальную лепту в развитие программы. Кто-то был с нами многие годы, кто-то лишь часть пути. Но вклад каждого человека стал частью нашей общей истории. Истории «Дэвидсон Радио». Отдельная благодарность моим гостям, всем во всем мире, музыкантам, артистам, писателям, общественным деятелям и представителям разных культур. Вспоминаю дорогого Боку Бориса Давидян, который также очень трепетно относился к нашей передаче. Вспоминаю мудрого поэта Ефрема Амирамова, которого я часто читаю в эфире. Благодаря им всем эфир наполнялся интересными беседами, друзья, новыми знаниями и вдохновляющими историями. Именно вы помогли мне лучше понимать друг друга и открывать богатую культуру, наследие наших народов. Спасибо вам огромное. 20 лет над столицей мира. Я благодарю всех друзей программы, спонсоров, особенно спонсоров. Мебельный салон «Экспо Фёрничер», «Heaven Grill Sushi Душанбе». Спасибо. Кондитерская «Лестис Десерт». Спасибо вам за сразу моментальный отзыв. Всех партнеров и единомышленников, которые поддерживали меня добрым словом, советом и делом. Любой успех, господа, никогда не бывает результатом усилий одного человека. Согласитесь, он рождается там, где есть взаимное уважение, доверие и общая цель. Спасибо вам за все. За 20 лет «Караван» стал символом дружбы и культурного диалога. Я рассказываю о традициях Азербайджана, Армении, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, бухарских и горских евреев. Мы убеждались снова и снова, музыка, культура и человеческое общение способны объединить людей лучше любых слов. Сегодня я с благодарностью смотрю назад и с надеждой вперед. Пусть впереди меня ждут новые встречи, новые программы, новые голоса и новые поклонники. Поклонники этой красивой музыки. Спасибо всем, кто был рядом эти 20 лет. Спасибо за доверие, за поддержку и верность. Именно благодаря вам мой караван продолжает свой путь. Спасибо вам, дорогие мои. 20 лет вместе, 20 лет в эфире, 20 лет в ваших сердцах. С любовью к вам, Борис Авезов. Спасибо, дорогие мои. И хочу в завершении поставить поздравление моего дорогого скрипача, поэта, композитора Эдуарда Шора, который тоже прислал свое поздравление.
1: Добрый день всем слушателям радиостанции «Дэвидсон». Я, Эдуард Шор, певец и композитор из Израиля, поздравляю это замечательное радио с юбилеем лично Бориса Авезова, который делает замечательное дело по популяризации наших музыкантов сегодняшних в этой замечательной программе. Мои песни здесь тоже звучат неоднократно, и даже на десятилетие этого замечательного радио я написал вместе, в сотрудничестве вместе с поэтами, которые мне предложили стихи, я написал песню, она звучала и будет звучать. Всем слушателям этой программы огромный-огромный привет из Израиля. Большой, теплый, любовный привет. Мы вас любим, слушаем ваше радио и слушайте вы нас тоже. Спасибо большое.
0: Ну и в завершение, дорогие мои, хочу напомнить еще раз, что мы собираемся в воскресенье в 1:30. Мебельный салон «Экспо Фёрничер». Напоминаю адрес, друзья, чтобы они искали, не бегали, не спрашивали. Друзья мои, адрес 9540 Квинс Бульвар, 62 и 63 драйв. «Экспо Фёрничер» накрывает стол, а именно вкусности предоставляет нам «Heaven Grill Sushi Душанбе», который будет поздравлять вас всех с 20-летием. Море спиртных напитков, напитки и, конечно же, десерт. Десерт от кондитерской «Лестис Десерт». Это сладкая компания, которой доверяет 1000 семей, магазинов, организаторов мероприятий по всему Нью-Йорку. «Лестис Десерт», огромное вам спасибо за торт, который я предвкушаю, будет невероятно красиво, особенно микрофон. И, конечно же, Роман Барак, который посещает Нью-Йорк 26 июля, дает презентацию, именно лекцию в 2 часа дня в центре бухарских евреев в Квинси на 71-й улице. Роман Барак потрясающий. Врач, главный врач медицинского центра Хори в Хайфа, автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хори без границ». Лекция «Как прожить 100 лет, господа, я вас приглашаю». Получите удовольствие, общаясь с этим прекрасным доктором. Это все бесплатно, имейте в виду.

0: что, дорогие мои, обнимаю вас. Огромное спасибо за эти два часа. Писали сообщения. Спасибо огромное. Извините, что не поднимал, потому что программу готовил целую неделю. Думал, что все уже осветил. Спасибо вам огромное. Люблю вас и очень надеюсь на скорую встречу. Пока.
1: Вот так всегда. На самом интересном месте.
2: Слушайте, объясните толком, что происходит?
3: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы. Полет окончен. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все. Сказала, все получилось, да.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк Стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахам Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
13: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
14: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
15: Добрый день, дорогие друзья. Это передача «Открой Америку с Верой». Я Вера Лейкина, ее ведущая. Я представляю организацию Education for New Americans. У нас сегодня замечательные гости. Моя древняя подруга и ваша хорошая знакомая Вероника Литвинова. Спасибо большое, что ты пришла.
16: Спасибо. Вероника... Меня немножко смутило. Меня немножко смутило прилагательное «древняя».
15: Вероника у нас специалист в очень интересной области. Я решила, что она не только же журналист, вы, наверное, не очень осведомлены, дорогие зрители и слушатели, она преподаватель. Вероника – специалист по языку. Она преподает и русский, и английский, как второй язык, ESL. Вот ее студенты у нас были из Staten Island Tech, которых она учит русскому. А нам интересно поговорить о том, как успешно можно научиться, сидя в Нью-Йорке, английскому. Это всех иммигрантов, особенно новых иммигрантов, очень волнует. Насколько успешно мы можем влиться в американскую жизнь, насколько мы можем достичь карьерных высот. Потому что я без конца слышу, я этого не могу, потому что мой язык не такой хороший, у меня акцент и так далее. Вот поэтому очень важно все, что ты нам расскажешь. Во-первых, расскажи нам, как ты пришла к преподаванию вообще вообще к этой специальности?
16: Спасибо большое за приглашение. Всем добрый вечер. Я, честно говоря, у меня немножко такое импостер синдром, синдром самозванца, потому что сегодня должен был выступать замечательный мой коллега и друг, мистер Д'Анджело, директор школы Буди, где, в общем-то, и происходит наши каждую субботу и сел-классы. Ну, во-первых, только что закончился Regents, а сегодня graduation, святой день, поэтому так получилось, что я сегодня на замене и с удовольствием об этом поговорю, потому что я думаю, что для многих это, скажем так, большая-большая проблема, и, наверное, мне хочется людей воодушевить и сказать им, чтобы они не боялись говорить, не боялись делать ошибки. Когда-то я прочитала книгу такую, по-моему, она называлась «Mistake is the key to success», потому что ошибаться нужно, и нас скоро мы, наверное, будем как ленивые коты, потому что искусственный интеллект, все можно спросить, все можно узнать, и можно даже дружить. У меня друг говорит, зачем мне жена? Или я все вот с девушкой. Я говорю, ты что, это же твоя ненастоящая жизнь. И вообще непонятно, вообще, где энергию возьмем для этого искусственного интеллекта. Поэтому призываю вспомнить китайскую поговорку. Все может в жизни случиться. Только то, что вы положили в свою голову и в свой рот, никто у вас никогда не отнимет.
15: Вообще ошибаться, по поводу ошибок, я хочу тебе сказать, нам очень повезло всем иммигрантам, что мы в Нью-Йорке, потому что это не совсем так в других штатах, и требования к языку совсем другие у обыденных людей, не у специалистов. Но мы должны научиться чувствовать себя уверенными в себе. Вот это, мне кажется, очень многим иммигрантам не хватает.
16: Я даже думаю, что если мы рассматриваем вообще ESL-курсы, у нас, слава богу, их огромное количество. Если вы наберете в Google Adult Education, вы можете найти эти курсы. Единственное, что если они интенсивные, они бесплатные, но все-таки требуют посещения, потому что город за вас платит. И я думаю, что любой ESL-учитель, он прежде всего такой, знаешь, можно на «ты», мы на «ты», мы 100 лет друг друга знаем, да? Прежде всего, он коуч по уверенности, потому что приезжают взрослые люди, они знают, какие они классные, хорошие, что они в своей стране много достигли, что у них прекрасное чувство юмора, но они выразить в языке не могут. И поэтому часть, мне кажется, большая часть вот, работы учителя – подбадривать их, мотивировать, говорить, что ничего страшного. Даже если они сказали, не надо ему прямо указывать на его ошибку, потом тихонечко, вот посмотри, там spelling, по-моему, это слово немножко по-другому, чтобы не слышал никто, чтобы человеку было приятно. Потому что все, что нам нравится, то мы запоминаем, то наш мозг запоминает.
15: Тут современная педагогика об этом говорит все время, что обучение должно приносить удовольствие, этот процесс, а иначе результат совершенно другой. Особенно с точки зрения обучения языку. Языку в среде языка. Ты сказала, что ты представляешь, что ты работаешь в вот этой программе в школе, ты там преподаешь?
16: Я преподаю по субботам, это мой будет уже 6-й год. И вот я благодарю мистера Д'Анджело, директора этой школы, который поверил в меня, потому что я могу кого угодно, на что угодно вдохновить, но не всегда верю в себя. И дал мне эту программу. Я чувствовала такую большую поддержку, потому что технологии – это моя немножко, ну, немного ахиллесова пята, я учусь. И если что-то со смарт-борд или что-то такое, я чувствовала поддержку от команды и от директора, что мне так нравилось это делать. И в субботу, хотя это моя суббота, это суббота моих учеников, мы все здесь тяжело работаем.
15: То есть ты преподаешь взрослым людям?
16: Взрослым людям, взрослым.
15: Смотри, вот тут нашим зрителям и слушателям надо понять, что это, в общем-то, это же не школа для взрослых.
16: Нет, было такое, у директора было такое видение программы, что из-за того, что, ну, во-первых, уникальная школа, пользуясь случаем, я могу сказать, что это dual program, что идут 3 программы на русском, испанском и китайском языке.
7: это Dual Program. Очень интересная программа, возможно, он придет сам и расскажет. И у него было такое видение, он очень эмпатичный человек. И он решил, что он сделает курсы для родителей, которые не могут, не понимают, идут на собрание, не знают, что сказать. Но потом, из-за того, что как-то стала популярна достаточно программа, он сказал, пожалуйста, если ты считаешь, что кто-то может еще прийти, любой человек с улицы, пусть приходит. Я очень аккуратна с рекламой. Почему? Потому и прошу через, я вижу, вот люди там просят, где бы хорошие курсы, потому что я сделала одну глупость и дала объявление много лет назад в Фейсбуке. И есть такое слово, которое не переводится на русский язык, это слово privacy.
15: Мы говорили об этом слове.
7: И люди стали мне... такие звонки из мессенджеров в час ночи, а когда приходить, а что брать, все. И я поняла, что больше я этого делать не буду, потому что я все готова для своих учеников сделать, но еще больше я готова сделать для своих детей и для себя.
15: Ну, я немного хочу объяснить людям, что такое Dual Language Program. Эта программа потрясающая. Я хочу сказать, что я за нее руками и ногами. И сейчас вот мы сегодня получили дома у меня письмо, мою внучку пятилетнюю приняли в такую программу испаноязычную. Что это значит? Это значит, что 50% учеников в этой программе говорят только на английском в начале, а 50% говорят на другом языке, скажем, на русском, на китайском или на испанском. И эти дети общаются между собой и как бы учат друг друга. И 50% образования идет на одном языке, все предметы, а 50% образования идет на другом языке. Вот в ситуации с моей внучкой через день они будут учиться. Целый день по-испански, а потом целый день по-английски. Тут немножко интересная ситуация, что родители ее испанского не знают. Я знаю испанский очень плохо, то есть она начнет говорить на языке, на котором мы никто не очень-то говорим. Но все равно это настолько важно для детского мозга.
7: Безусловно.
15: Иметь возможность функционировать больше, чем на одном языке, что мы очень рады этому. Вот это такая программа.
7: Замечательно. Я вообще считаю, что вот языки, то есть как это куча цитат по этому поводу есть, что один язык – одно окно твоего дома, дома твоей жизни. Другой язык – ты открываешь еще одно окно, ты проживаешь еще одну жизнь. Но самое главное, мне все-таки кажется, быть для меня. Я много училась в своей жизни. И я точно, я любого человека воспринимаю, которого я встречаю в жизни, как учителя. Даже если какой-то для меня несет это где-то негативный опыт. Такое тоже нужно знать. Это жизнь. Но я точно себе сказала, каким учителем я не буду. Я не буду скучным учителем. Я не буду учителем, которому все равно. Я их друг. Я им всегда говорю, intention counts. Намерение засчитывается. Попробуйте. Чуть-чуть. Всегда хвалю. Слова well done, excellent. У меня много испанцев. Excellent, excellent. Эти слова, которые у меня все время. Плюс призы. Взрослые люди. Я, значит, купила здесь на Avenue китайских вкусных конфет, типа нашего Дюшеса. Они так радуются, когда они получают эту конфетку, потому что они ее заслужили.
15: Ну, в общем, это очень важно. И, судя по всему, ты получишь удовольствие.
7: Безумное удовольствие. Безумное.
15: И я так понимаю, что сколько они учатся, два студенты? Это родители, в общем, широкая публика, взрослые люди. Они приходят как часто?
7: Вот у меня очень интересно, что это раз в неделю по субботам. Может, в этом году это будет еще один день, пока ничего не могу сказать. Так интересно, что у меня одна испанка, которая выучила язык, она прекрасно общается, мне нравится. Я говорю, Залма, такой она у нас тимлидер, скажем так. Но ты у меня уже 5 лет. Она говорит, я не могу. Я так люблю эти субботы, и из-за этого мне приходится менять учебник, менять методики, чтобы ей было интересно. Я не хочу, чтобы она по второму разу смотрела что-то. Она говорит, это мое, вот просто моя отдушина по субботам.
15: Какой процент русскоязычных в этом?
7: У меня есть в основном сейчас из Украины, очень хорошая. То есть вот они все вместе, я их, значит, выгоняю на 5 минут. Я говорю, все-все-все, не в классе, туда можно на своем языке общаться. И когда я вижу, что они, я готовлю следующую какую-то activity, да, следующее действие, что мы будем заниматься, чем, и я вижу, что они общаются все на английском. И конечно, для меня это большая радость.
15: Ты общаешься с ними только на английском?
7: Я просто говорю, все, аллергия, Spanish, allergy, no, штраф сразу. Ну, конечно, никаких штрафов нет, но дело в том, что я из-за того, что очень много испанцев, я начала чуть-чуть подучивать испанский. И я делаю это абсолютно для своей радости, я ошибаюсь, я думаю, боже мой, когда ты помнишь меня, когда в английском, я так стеснялась с акцентом, мне так казалось, что я что-то не так скажу, а вдруг они меня спросят что-то такое, что я не знаю. То сейчас, когда испанский для радости, я еду, слушаю что-то или общаюсь там
15: они считают, что ты
7: со своим приятелем,
15: как бы интересуешься ими, ты уважаешь их. Это замечательное качество. У меня была такая ситуация не с испанцами, а с гаитянскими детьми. И я выучила пару слов, приходила, и они шумят в начале урока. Ну, это взрослые дети, это уже не дети, там 18-20 лет. И когда я сказала «силенсио», они все замолчали сразу же и были потрясены. Я выучила одно слово «силенсио». Для них это было прямо потрясающе. В общем, я хочу сказать такую вещь. Ты преподаешь английский, ты, конечно, должна не перескакивать с языка на язык. Но если, и теория говорит об этом, если мы преподаем какой-то предмет, и студенты твои, вот, или мои в тура, проект делают, и они между собой говорят на другом языке, я не запрещаю это делать.
7: Это абсолютно правильно, потому что самое главное, чтобы они себя чувствовали комфортно. Я говорю, ребята, пожалуйста, приносите чай, кофе, не для меня, свой завтрак. Это ваша суббота, это ваш выходной. Вы можете поехать и в музей, провести время с близкими, а вы приходите сюда. И я очень хочу, чтобы им в моем классе было хорошо. Юмор, мы смеемся все время, мы бесконечно смеемся, и это хороший смех. То есть, но я хочу сказать, что тем не менее они знают, что я ему всегда говорю, presentation and confirmation. Вы взрослые люди, я не заставляю вас делать домашние задания, но то, что я посылаю нам в нашу WhatsApp-группу, например, мы прошли тему «Еда», или мы прошли тему «Дом», или у нас прилагательный adjectives, они должны это слушать и слушать и слушать. И если к нам кто-то добавляется, я говорю, вот у нас такой уровень, пожалуйста, посмотрите на YouTube body parts, colors, счет, посмотрите все это, то, что мы уже знаем, чтобы вам было комфортно в нашем классе.
15: Значит, они начинают с нуля или у тебя разные?
7: Разные уровни, не с нуля. Это если мы говорим о beginners, это я бы сказала, уже сейчас low intermediate. То есть это beginners, high beginners и low intermediate. Вот так бы я сказала.
15: Значит, они учатся весь учебный год?
7: Да, да. Это
15: где-то с сентября по июнь.
7: С сентября вот только сейчас у нас было, значит, партия. Каждый год у нас партия. Они уже знают. Они говорят, Вероника, мы хотим орешки со сгущенкой.
15: Это замечательно.
7: Они любят, и они приносят свою еду, и мы общаемся до следующего года. И
15: значит, два раза в неделю?
7: Один раз. Сейчас один раз в неделю, но, наверное, будет два раза в неделю.
15: Ну, вообще-то, по теории, лучше два раза в неделю, потому что мозг нуждается в повторении.
7: Дело в том, что я сразу вижу, кому надо, а кому не надо. Есть такое замечательное слово, я им рассказываю на первом. Commitment. Commitment. Потому что приходят...
15: Еще одно слово.
7: Да, и хотят, и все. Вот это обязательство, что ты точно знаешь. Пришла одна женщина, знакомая, позвонила, да, хорошо. Потом она говорит, ой, вы знаете, я так хорошо живу, дети сказали мне надо, а надо ли мне это? Я так хорошо справляюсь, я говорю, ну, смотрите сами, это вам решать. Потому что очень тяжело в какой-то момент, вот мы знаем, что в языке наступает, я столько знаю, да где же,
15: усилие.
7: Почему у меня в классе получается, а на улице я сказать слово не могу. Вот это плату включается. Я говорю, ребят, это кирпичики, вот это все. Этот дом мы с вами построим. Но вы должны ходить, это как тренироваться к марафону. Вы должны есть правильную еду, вы должны ходить в спортзал, вы должны соблюдать режим дня и так далее. То же самое with language acquisition. Приобретение языка.
15: То есть это не те дети, которые, не те люди, которые приходят, им нужен диплом, Им нужно выучить язык. Они приходят, потому что они понимают, что им это нужно. Вот когда начинается сомнение, я так хорошо живу, зачем мне это нужно, у меня начинается тревога. Потому что когда человек перестает учиться и вообще считает, что ему больше ничего не нужно, тут начинается старение мозга. И это очень грустно получается. А каков средний возраст?
7: По-разному. Значит, у нас вот есть такая пани Зина, совершенно невероятный вот человек из Украины, столько переживший, уже такой золотой возраст. Но так ей нравится учиться, и так она поднимает всех на какие-то вот вещи. В прошлом году они ко мне приезжали, у нас было такое задание, мы учили тему дома. Тему дома, они бегали с наклейками, я там произношу, они должны найти, кто первый найдет. Было прекрасно. Приходили ко мне домой. В этом году мы будем варить борщ. Мы будем варить борщ, и мы вот все кулинарные глаголы будем пошагово проходить, потому что их сложно достаточно запомнить. Вот. И очень важно, чтобы сложилось, вот сложилось это взаимодействие с группой. У меня всегда были очень хорошие группы, но сейчас невероятные, стучу по дереву, невероятные люди.
15: Ну вот смотри, ты уже, наверное, пятый человек, который мне говорит, очень важно, чтобы сложилось в совершенно разных областях. Вот это взаимоотношение между преподавателем и учащимся, оно критично просто, настолько важно. У меня выступала преподавательница музыки, которая говорила то же самое. Самое главное вот это взаимоотношение.
7: И бывает не складывается, ты не можешь
15: бывает
7: вот
15: так, не складывается.
7: Ты не можешь там нравиться всем, и бывает не складывается, но если человек хочет, я вообще считаю, закрываю глаза, вот это начинается. Ай, как я, что я буду учить после 40? Подождите, вы не хотите учить после 40. То есть, если вдруг вам 40 лет, вы никогда не занимались спортом, кроме того, как там прыгали через козла на физкультуре в каком-то возрасте, вы хотите сказать, что вы не можете ничего? Да, вы, наверное, марафон не победите. Но если вы займетесь, это не значит, что вы не можете. И как, ну, у меня есть своя такая методика преподавания, которую я выработала, которая мне подходит, и, как мне кажется, она работает, потому что моя задача – вытянуть из них язык, чтобы они говорили.
15: Это самое главное. Я хочу сказать, я тебя знаю много лет, ты начала с того, что ты спрашивала себя, сможешь ли ты преподавать вообще. И я тогда говорила и всегда считаю, что это такой личный процесс, вот найти как бы свой путь. Да, преподавание – это наука, но это искусство. Это как
7: и хорошее это хорошее свойство возраста, что я могу сказать, это редко, слава богу, происходит, я могу сказать, я не знаю. Они говорят, а вот как там произносится, какое-нибудь там слово землеройка. Да я вообще не знаю, как землеройка. Юглиш, есть юглиш, ты набираешь юглиш, и тебе Google дает вот этот юглиш сайт, все варианты, как произносится это слово, как правильно его произносить. Так ты его через 5 минут уже точно запомнишь. Если еще и запишешь, так вообще прекрасно.
15: Значит, вот я всегда спрашиваю своих студентов, которые учителя, как они себе представляют идеального ученика. Как ты думаешь, как твои студенты, вот эти учащиеся, представляют себе идеального учителя?
7: Я не знаю.
15: До того, как они с тобой знакомятся, с чего они ожидают?
7: Они очень, во-первых, они такие стеснительные, они так боятся что-то сказать или что-то, поэтому я facilitator with heavy supervision, потому что я только что-то им показываю, потом мы работаем в группах, потом они представляют свой проект, и я тихонечко подхожу, пока идет проект, потому что, допустим, какая-то там тема еда, да, и они пишут, вот там Вася любит это, а Родриго любит это, а потом они представляют, потому что вот это S, они все время теряют. He loves, вот это S, оно все время куда-то пропадает. Хотя правило вроде простое. Говорю, во-первых, не волнуйтесь. Американцы иногда тоже это S пропускают. Вот. Во-вторых, вот я хочу просто им показать, ребята, да мы здесь семья. Мы здесь семья. Вот TH, я говорю, это не самый сложный звук в английском языке. Я им фотографию Эйнштейна с языком, говорю, высовываю язык. испанцы говорят, высовывайте, она всех заставляет высовывать. Но пока не высовывает язык, запоминает наш артикуляционный аппарат, и потом это TH у них уже нормально идет. Вот, то есть мы все семья. И я хочу, чтобы с первого момента они понимали, что я здесь для них, что я все сделаю, только приходите, чтобы они говорили. По-моему, у нас перерыв.
15: За сколько вот лет ты преподаешь? Вот вспомни, как ты вначале это делала, и сейчас. Что изменилось в том, что ты делаешь?
7: Очень много пришли технологии. Очень много пришло технологий, и их можно, как бы, это может быть большой помощник учителю. Мы должны прерваться на рекламу, нет, или мы не прерываемся на рекламу. Нет, я просто вспоминаю, как идет на радиопрограмма, что в середине часа мы прерываемся на рекламу. Мы можем идти дальше? Хорошо, отлично, я просто не знала. Момент такой, прямой эфир. Вот, и если это взаимодействие устанавливается, у людей, люди должны работать, у людей какие-то обстоятельства. Это жизнь, потому что, например, вот у моей тимлидера, у нее что-то случилось, а я такой урок приготовила. И я вижу, что она не в настроении, я вижу, что что-то произошло, я ее попросила. Потом останься, мы поговорим, потому что и трагедии какие-то происходят, и что-то. Ты там запланировал себе урок про праздники, а ты не можешь, потому что ты видишь, что атмосфера в классе поменялась. То есть что-то вот у кого-то произошло, ты немножко все это меняешь.
15: То есть надо думать на ходу.
7: Да.
15: Так точно, как актеру, который стоит на сцене, реагирует на публику.
7: У меня все танцуют, мы все поем. Я говорю, мы здесь все бомбина. Все, мы здесь одна семья, пляшем, танцуем, скачем, включаем вот это, как он называется, диджей, не помню, Раф. Funky, funky, to the right, пошли, to the left, to the left. И вот пошли всем классом.
15: И все встали.
7: Да. Да, Total Physical Response, CPR, я все время применяю. Все
15: Значит,
7: время.
15: Все это во сколько времени они?
7: 4 часа.
15: Ты делаешь много перерывов?
7: Я делаю каждый час перерыв, потому что они должны отдохнуть, они должны пообщаться, они должны иметь, ну, хотя бы минуту налить воды.
15: Каждый час перерыв сколько? 10 минут?
7: 5 минут. 5 минут, да, 5 минут, 5, иногда 7 минут. Вот.
15: Окей, у меня такой вопрос. Ты учишь детей, взрослых, русскому. Как подход к детям отличается от твоего подхода к взрослым? Или не очень отличается?
7: Я бы сказала, вот есть такое замечательное слово, я не хочу много там английских слов вставлять, рапор. Рапор, вот как мой говорил педагог, если у тебя есть вот это взаимодействие с учениками, оно в любом случае.
15: Ну, дистанция с детьми.
7: Дистанция должна быть. Дистанция должна быть. Дистанция обязательно. То есть И тем, ну нет, наверное, я просто много говорю об Америке с точки зрения культуры. С точки зрения культуры,
15: так,
7: потому что
15: вот об этом нужно нам поговорить, потому что твои дети, которые учатся русскому, подчеркнули это, что ты много говоришь об истории России, о культуре. То есть какую часть занимает вообще в изучении языка? Языка, разговор о культуре.
7: Очень большую. Во-первых, это все мы делаем в комплексе. Во-вторых, если мы сегодня говорим об английском, я быстренько обозначаю им, что есть 2 человека, их фамилия на букву «П». Путин, плохой человек, и Пушкин. А я говорю, а кто у нас Пушкин? Они русский Шекспир, русский Шекспир. Вот. А здесь культура, вот как мы это все делаем? Например, я им что-то рассказываю, чихаю. Значит, все, кто понимает по-русски, они говорят, будь здоров. Я говорю, на правду. Остальные не понимают. Они начинают им пытаться объяснить, что вот это... Но это не universal, да, это не для всех. Вот если универсально для всех постучать по дереву, если что-то нам предстоит важное, то на правду это понимают только вот... Они им пытаются объяснить. Я молчу, потому что я молчу. Вот. Потом я заметила, что они... Я сама такая. I'm a foodie, я им говорю. Я обожаю о еде говорить. Они обожают о еде говорить. Я вижу, что они любят. Я раз туда прилагательные adjectives, чтобы они... Вот, пошли мы говорить, кто что любит. И ты же сам подпитываешься. Вот у меня муж и жена. И он все. Люблю афар. Я думаю, боже, я знаю все блюда. Да что ж такое афар? Ну, никак. Уже голову сломала. И вот он все... Думаю, может, он смеется. Может, он такой с чувством юмора мужчина. И тут... они, значит, звонок, а я говорю, ой, мне некогда, недалеко живут. Говорит, мы вам хотим принести Афар. Я думаю, боже мой. Приносит. Это что-то вообще невероятное. Это, я только знаю танец лезгинку. Они говорят, это лезгинское блюдо. Это что-то типа кутабов. И, значит, это делается, вот это ботва свеклы, поэтому они такие розовенькие. Там кинза, какая-то зелень, яйцо и творог. И это запредельно вкусно. И вот они мне, значит, этот поднос вот этих афаров принесли. Я не говорю, что, значит, я прошу их принести мне что-то вкусное, но ты столько узнаешь о другой культуре, и сейчас я стала, потому что много испанцев, и мне хочется, я говорю, как там наше это слово? Посмотрите в словаре. Они говорят, по-испански это так. Я говорю, так я просто проверить твой испанский хочу. Вот я же специалист в испанском, то есть чувство юмора обязательно, обязательно.
15: И что... как они, испанцы, с русскоязычными?
7: Прекрасно, потому что все время идет моделирование, я показала, я рассказала, дальше они сами. И я, например, вот я... допустим, очень люблю теорию Стивена Крашена, но я не даю артикли сразу. Почему? Потому что у людей вроде простое правило. Вот конкретно, ты не конкретно, среди многих такой артикль. Но у них просто, когда мы начинаем играть, это сноубол, например, мы прошли какую-то тему, цвета, и они должны там сказать green apple, an interesting room, and purple pencil. Если им надо добавить артикль, я говорю, все, disregard. Я знаю, как артикли важны, но я попозже им дам, потому что сейчас я хочу просто, чтобы они говорили, чтобы они запомнили эти коллокации, то, что мы называем по-английски collocation, чтобы у них это в голове осталось. Ага. Но пока они говорят, то есть сноубол, кто послабее, они записывают, потому что они должны повторить все. Они не могут подсказывать. Они, например, подсказывать, например, old dog. Они могут rough или beautiful cat. Мяу! Или жест какой-то показать. Но они не могут подсказать словами. И что тут творится, это финальный урок. Это summary. Это закрепление материала.
15: Этот поход называется total body response.
7: Да. И поэтому я думаю, если еще я вижу, что люди обращают внимание на домашнее задание, я вижу прогресс.
15: Конечно, ты человек творческий. Это мне еще раз как бы подтверждает, как важно быть творческим человеком в этой профессии. Это ближе к театру. Особенно у тебя. Это, конечно, очень удачное сочетание, что приходят люди, которые просто хотят учиться. Их никто туда не гонит. Они не заставляют никого. Они хотят учиться. Ты используешь какие-то учебники?
7: Я сразу же говорю, слава богу, администрация, еще раз спасибо, покупает мне все учебники, там, если я что-то прошу. Но мне кажется, как и в жизни, мы пишем каждый свой сценарий жизни. Так и нет идеального учебника, не для одного языка, я так считаю. То есть ты сам составляешь свою, вот я им говорю, вот что надо делать, вот я им говорю, туалетный метод. Я говорю, вы придете ко мне домой и зайдете в мой туалет. Они так смотрят, и они пришли ко мне домой, правда, там для детей таблица умножения, еще что-то, но я так училась в колледже, то есть я вешала, если мне нужна была презентация там, и есть какие-то вещи, но опять же, у меня есть ученики, которые повторяют курс. Прекрасный был учебник, но я не хочу повторять. Какие-то не работают. Я взяла Оксфорд. Очень много все-таки прекрасные 4 части. Там и идиомы, там for beginners, intermediate, advanced. Не пошло. Почему? Культурный, прекрасный, с картинками учебник. Ну куда? Это каждый раз им объяснять. Здесь не евро, а доллары, здесь не килограммы. Это слишком, слишком тяжело. И даже если я рекомендую какие-то YouTube-видео, я говорю, самое главное, вы смотрите, чтобы был американский флажок, вам не нужно бритиш, красивое произношение, когда захотите, выучите. И посмотрите, сколько последователей. Если у человека 2 миллиона, его смотрят, как он произносит или что-то вам рассказывает. И я хочу сказать, игра. Вот все время игра, вот эта теория Стивена Крашена. Я к ней пришла давно, Раиса Рос, надеюсь, она станет гостем этой передачи. Много лет назад я пришла к ней познакомиться. какой у вас такой красивый английский, вы так разговариваете. Она говорит, надо... И интервью, соответственно, пришла, нужно было взять. А она говорит, надо превратить это в игру. И вот я превратила это в игру. И сейчас я вот слушаю испанский. Если бы я работала с преподавателем, я бы, наверное, самым была плохим учеником, потому что я бы концентрировалась на радости. Я бы вообще не смотрела, потому что это у меня для радости. Ну, надо найти в сутках еще время.
15: Ну, в процентном отношении, сколько процентов времени они говорят, сколько они пишут, сколько они читают?
7: Я, как говорю, часто говорю, I'm an old dog. Я верю в что нужно записать, я верю, что нужно выучить наизусть, и как они сейчас говорят, вот эта теория. Она мне нравится, что ты только в стороне, ты не lecturer, ты facilitator, ты только чуть-чуть помогаешь. А я считаю, что некоторые вещи, может быть, и дольше должен учитель проговорить, чтобы они поняли. Поэтому, если, во-первых, есть внимание, то есть в какой-то момент к третьему часу, как бы не играли ничего, тут мы включаем технологии, Quizlet. Вот мы прошли тему, они обожают этот Quizlet, все мы играем, но это же то же самое закрепление. Вот была презентация, а подтверждение, но им уже чуть-чуть полегче, они немножко отдыхают. Не может быть, ты там себе напридумывал, ой, здесь они у меня пляшут, а здесь они и жнецы, кузнецы, им тяжело. Им надо все это переварить. Поэтому где-то активити идет такая, где-то мы что-то посмотрели, то есть чуть-чуть они отдохнули. Где-то у них у каждого такие альбомы в фотографиях, где они, я им выставляю картинки, чуть-чуть они отдохнули, и мы, и, допустим, там бытовые приборы они меня просят или что-то. Ага. И они сфотографируют и себе ставят в альбомчик вот в этот. Мы к нему возвращаемся потом. Okay. То есть чередование.
15: Значит, какие вот дай рекомендации, откуда брать всю информацию?
7: Что, ты имеешь в виду о курсах или о чем?
15: Да, ну, электронные средства, современные. Вот, слушайте, мы сидим в телефоне все время, взрослые люди. Помимо, они с тобой

0: все те слова, которые были в уроке, произносят. Shadowing. Они повторяют, повторяют. И я вижу, кто повторяет.
1: Ага.
0: Вот, и я вижу, кто повторяет.
1: Ты используешь Duolingo, ты используешь другие приложения?
0: Я считаю, что я не использую Duolingo, я использую другие эпы, хотя это тоже хорошо. У меня дети с Duolingo учат испанский. Это лучше, чем ничего, наверное, для, для словарного запаса. Но мне кажется, вот опять же я говорю, вот мы прошли, такая лексика хорошая, такой урок, перепишите. Можете даже время, в это время у нас все как-то теперь, как Юлий Цезарь, в это время и счета, и болтают, пока там какое-то кино идет. Смотрите свое кино, но в это время переписывайте, потому что внимание к девайсу. Рука запоминает вот это понятие spelling, рука запоминает. Любое усилие – это в вашу копилку. В вашу
1: копилку. Согласна, но это очень индивидуально, но я... Тоже, когда я что-то новое учу, не обязательно язык, когда я что-то новое учу, я обязательно стараюсь записывать, потому что какая-то связь есть между тем, что мы делаем, и мозгом. У меня вот такой вопрос, потому что в моем опыте люди, которые начинают изучать язык, им особенно тяжело понять устную речь. Native speakers. Mm-hmm. Понять, что говорят по телевизору, понять, что говорят даже не те люди, которых они слышат на улице, которых можно переспросить. Я помню, что я сама, я учила язык с раннего детства. И я приехала, меня все понимали. А мне прошло 5 месяцев, пока я начала понимать радио. И я помню, что это было усилие, что сначала я слышала как мелодию.
0: У меня вот так происходит, что я очень считаю, что недооцененное это слушание, listening comprehension. Они говорят, ой, я визуал, я картинки люблю смотреть и так далее, и тому подобное. Я не считаю, что проблема говорения – это главное, вот если мы говорим да, speaking, reading, listening and writing. Я как раз считаю, что listening, они уже, допустим, у них есть шаблоны. Они знают, как о себе рассказать, откуда они приехали, какая их любимая еда, где они жили. Они уже даже понимают соотношение verb-noun agreement, то есть они понимают, что вот они, вот здесь существительное, здесь глагол и так далее. Но они не понимают акцента, темпа, еще чего-то, человека, который говорит. Поэтому я их всех отправляю в библиотеку, чтобы они записались. Вот на лето я дала домашнее задание, сделали себе аккаунт в Либе, это бесплатно. И я говорю, я вам дам коротенькие рассказы, и вы будете их слушать несколько раз. Потом, сейчас YouTube есть просто потрясающий. Я фанатка, я так обожаю профессионалов, фанатка, не понимаю, почему в Канаде, а не у нас, такой платформы Yengvid называется. Yengvid, English Videos. Значит, там где-то 20 учителей. И они, конечно, как они ведут уроки на любые темы. Например, можно в этом Yengvid набрать самые частые ошибки русскоязычных, значит, учеников. Самые частые испанских. И у меня там есть любимый, он афроамериканец, он такой живой, он такой классный. Второй парень тоже, Алекс. Я думала, что он из России, такой славянский явный акцент, он из Польши. Но когда хороший преподаватель, ты не смотришь на акцент. Они все так боятся этого акцента. Я говорю, ребята, вот, accent reduction. Показываю
1: вот об этом поговори, потому что вообще мы, вообще-то, если честно, это совершенно понятно, что люди, когда начинают учить другой язык во взрослом возрасте, у них будет акцент. Иногда они хорошо владеют языком. У меня много таких случаев было. Я сталкивалась с образованными людьми, которые читают научные книги, а говорят с сильным акцентом, и общая публика воспринимает это, как будто бы эти люди плохо знают язык.
0: Но ты знаешь, я, к сожалению, здесь немножко ложку дегтя в бочку с медом. Американцы, они стараются тебя не поправлять. Но наши люди, причем это касается не только языка, это не только языка касается, это касается политики, они знают все. И я помню, я только начинала работать на радио, и позвонила женщина, вот Марина ее звали, достаточно часто такая активная, и прочитала мне лекцию, что я не так произнесла, и

0: И знаешь, это, как говорят, это поколение зумеров во всем винит родителей во всех травмах. А для меня это была тогда такая травма, что мне на радио позвонил человек, специально сделал замечание, как я произнесла. Почему не сказала, там, знаете, пойдите вот туда на курсы или что-то. А вот вы, да как же вы произносите, да вы в Америке. Вот откуда это такая способность вот, унизить другого человека? Поэтому я им говорю, вы самые лучшие. Вы самые классные. Мы вообще тут семья, мы ничего не стесняемся, ничего. Не... И единственное, я говорю, приходите даже тетрадки. Я хочу, чтобы у вас, я сама вам принесу фломастеры цветные, чтобы у вас вот такие были тетрадочка. Вот здесь у вас глаголы, а здесь у вас идиомы, а здесь у вас местоимения, а здесь у вас какие-то когнаты, когнейтс, которые звучат и в вашем языке. И вот подчеркивайте, я их так хвалю, потому что подчеркнул, приятно, открыл тетрадочку. Человеку приятно, он вложил, и он видит этот свой труд.
1: И акцент, в общем, придет. Это придет. Но есть места,
0: я им показываю, Шемеш Хадар. Это израильтянка, великолепная, веселая. Она уехала из Израиля после известных событий. Она преподает в Барселоне, и она именно занимается accent reduction. Я говорю, посмотрите. Посмотрите, Рэйчел тоже, так прямо наберите, Рэйчел accent reduction. Великолепные курсы. И все. И ты знаешь, сейчас вот одна пара, мне так интересно, она русская, говорит в совершенстве, он американец. То есть они, как бы такие грэма-нации, они преследуют других учителей на YouTube, которые где-то сделали ошибку. И ты знаешь, я с одной стороны вижу, что они говорят очень хорошо, с другой стороны, я думаю, вот вы два сухаря. Да, когда они что-то разбирают, очень так все, я думаю, вы же людям подрезаете крылья. Ты же сидишь и думаешь, я думаю, а сколько это Рэйчел, сколько она сделала хорошего, как она показывает вот эти звуки и все. Ага. И где-то она там ошиблась. Ну, мы все люди, мы все ошибаемся. А я думаю, а нужно ли такие, да, у вас много последователей, у нас много, но потом начинают еще, если травить какого-то учителя, что ты там, а может этот учитель кому-то крылья дал. Поэтому это такая, знаешь, дилемма всегда.
1: И вообще в Америке, в которой все говорят с каким-то акцентом, мы звучим по-другому, чем люди из другой части Америки вообще. И наш акцент узнают абсолютно точно. Нью-Йоркский акцент звучит по-другому, чем бостонский. Мы же все, знаешь, я недавно услышала такую фразу, я забыла, кто это сказал, политик какой-то сказал, что нас объединяет не гены здесь, а общие мысли. Как мы думаем о жизни. Мы все откуда-то приехали. Мы все получили потрясающие возможности. Я всегда думаю об этом, которые еще неизвестно получили бы мы в своей стране. Ну что? Ну вот и акцент. Если нас понимают, а вот как раз вот эти вот замечания по поводу акцента, это, как правило, не очень знающих язык людей. Я редко слышу замечания по поводу акцента у людей, от людей, которые хорошо знают язык, образованных людей.
0: Ты знаешь, у меня мама любила смотреть программу «Давай поженимся». Я эту программу не смотрю, но когда она начиналась, я помню, значит, выходила девушка или юноша, их там знакомили, по-моему, до сих пор это шоу существует, не знаю. И было сказано, вот идет девушка там, Света, она знает в совершенстве русский, значит, английский. Я думаю, а что такое в совершенстве? Мне сейчас дай какую-нибудь работу про там препарирование лягушки, там какого-нибудь биологический какой-нибудь реферат, я там вообще ни слова не пойму. Ну, может, Пушкин там в совершенстве знал, хотя его прозвище было француз, он великолепно владел французским языком. Но его русский вообще, так как мы говорим сейчас, это Пушкин. Поэтому, ты знаешь, вот это стремление к совершенству иногда точно надо сказать. И я им все время это говорю. Everything good in moderation. Потому что не надо стремиться к идеалу. Вот получилось здорово. Записали, смогли это как-то вот. Я как-то стараюсь, чтобы им просто было хорошо, чтобы они приходили с удовольствием.
1: И получали удовольствие. Да, чтобы да. Английский не был то, что называется по-английски «чор». Чтобы это было приятное ощущение чего-то. Нам всем нужно учиться. Слушай, все делают ошибки всю жизнь.
0: Вот в этом
1: вот
0: году,
1: эта идея, да. Я хочу знать язык в совершенстве, я когда это слышу, меня просто мурашки.
0: Вот в этом году, из-за того, что у нас такой прекрасный директор, я хочу попросить, чтобы нам дали автобус, и мы поехали на экскурсию, потому что я им показываю Дайкер-Хайтс зимой, я им показываю Таймс-сквер, я им что-то показываю, я понимаю, что у них нет возможности, им надо жить, им надо... Это очень сложно первые годы. И мне так хочется вот показать им Нью-Йорк, как-то вот открыть Америку, но не с Верой, с Вероникой. И мне, конечно, очень приятно, что, ты знаешь, мы говорили о том, что мы любим, и я просто сказала, не могу жить без кофе. Я так люблю кофе, я так вот люблю там что-то. Ты знаешь, я прихожу, у меня все время стоит кофе. Я говорю, ребят, ну не надо, ну не тратьте деньги. То есть я пришла в класс, это так приятно, вот эта забота. И увидели они, у меня такой пунктик есть, потому что все же в конце года, можно сказать, что все учителя, они немножко ку-ку. Я люблю ручки, чтобы такие красивые, чтобы писали они очень такие остренькие, ну как маркер практически. И вот они это заметили, все, они мне все время там в конце семестра дарят эти ручки. И эта забота, она так приятна, мне эта ручка важнее, чем какой-то другой любой подарок.
1: Да. Это приятно.
0: И этот кофе.
1: Да, это то, для чего учитель живет, в общем-то. И это вспоминается всю жизнь. Ты вот напомнила мне, в первый год, когда я работала, только пришла работать учительницей, меня тоже мои ученики пытались исправить. Я помню, я сказала в классе «do me a favor», и какая-то девочка сказала «надо сказать «give me a favor». Значит, она была уверена, что она знает лучше меня. Понимаешь, всегда находится такое. В общем, с другой стороны, в общем, всем нам надо прекрасно понимать, что нет предела хорошему. Всегда чего-то мы не знаем. Когда мы убеждены, что мы все знаем, это уже трагическое состояние. Это уже...
0: Ну, тем более, знаешь, сейчас очень многие люди вот говорят о том, что искусственный интеллект всю жизнь, мы, как я говорю, всегда, в любом классе, мы занимаемся самопрезентацией. Каждый день в своей личной жизни мы ведем разговор за разговором на своем родном языке, не на родном языке. И поэтому, чем лучше ты говоришь, чем более ты эмпатичен, чем больше ты, как говорят, влезаешь по-английски, да, в туфли другого человека, что он чувствует, потому что люди, они разные абсолютно, они у них
1: Ты разрешаешь им записывать твой урок?
0: Ну, они у меня, в общем-то, никогда не спрашивают, они все время в движении, поэтому они все время в движении, поэтому как-то никто не спрашивал, но я абсолютно не против, если они захотят записать.
1: Ну, у нас осталось совсем немного времени. Расскажи мне, пожалуйста, пару забавных случаев из твоей практики.
0: Каждый урок происходит что-то забавное, просто сейчас нам уже показывают, что каждый урок что-то смешное происходит, очень. Я сама хохочу в голос, но вот сейчас просто не вспомнить. Но самое главное, что иногда тебе самой кажется, это я уже другой, что такие трудные, вот у тебя нет контакта, особенно если подросток, все. А потом, когда ты слышишь эти слова благодарности, и ты понимаешь, что тебе показалось не всегда, если человек сидит с серьезным лицом, это не значит, что он тебе там не нравится, тебя не любит, но чувство юмора, слава богу, я считаю, что оно у меня есть, и как на него реагируют ученики, вот мы смеемся каждый день какая-то ситуация, сейчас оно вот ей-богу вылетело.
1: Пару минут осталось, что ты людям посоветуешь?
0: Я посоветую вам найти своего учителя. Если вы еще не учите английский или остановились, или вы уже прекрасно говорите по-английски. Мне кажется, что изучение языков – это, еще раз говорю, возможность жить другую жизнь, прожить. И даже если вы учите для того, чтобы съездить в Доминиканскую Республику, то я надеюсь, что когда-то цены понизятся, и можно будет туда все-таки поехать. Это для меня такое наслаждение. И вот я помню, много лет назад, у меня еще не было детей, мне сказали, ты едешь во Францию? Французы такие снобы, да. Я выучила на французском языке фразу «был чемпионат мира», как у нас сейчас. Французская команда – самая лучшая команда в мире. И еще марсельезой прибавила. В каждом. Меня встречали, мне давали лишний круассан, со мной хотели разговаривать, удивлялись, что я не знаю французского, потому что, когда ты понимаешь другую культуру, Гуру к тебе совершенно другое отношение.
1: Ты проявляешь уважение. Ты проявляешь уважение. Вот сейчас футбольный чемпионат в Америке. Я недавно слышала, в каком-то центральном там штате они стали поддерживать алжирскую команду. Uh-huh. И все написали на языке, и поддерживают. И все в восторге от того, как американцы на самом деле терпимо и хорошо относятся.
0: А Норвегия? Вся страна приехала. Вот они все гребут, везде гребут. В метро на Таймс-сквер. Это же прекрасно. Вот это и есть обмен. У нас же melting pot, у нас здесь плавильный котел. Вот это обмен культурами. Учите языки и общайтесь с хорошими, классными учителями.
1: И не бойтесь говорить.
0: Точно.
1: Это была встреча с человеком, который с вами встречается, дорогие друзья, много лет. Это Вероника Литвинова. У нее радиошоу и много лет. И она мой близкий друг. И она стала преподавать на моих глазах. Очень талантливый преподаватель. Будьте здоровы. Это была «Открой Америку с Верой». Спасибо вам большое.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. В первой части программы в эфире Иван Денисов, наш корреспондент из Москвы. Во второй части Александр Маестровой, наш корреспондент из Иерусалима. Ну вот сейчас появится Иван Денисов. Я уже вижу, он должен выйти по Зуму. Я хочу сказать, что у нас в Нью-Йорке серьезная жара. Сейчас за 90 градусов уже с утра. И, видимо, реагируя на эту жару, одна из камер, она забарахлила. Поэтому я вот так вот анфас не выгляжу, а в профиль я смотрюсь сейчас на ваших телеэкранах. Но это временно. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте. Как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно рад. Давайте начнем. Российские власти последнюю неделю продолжили беспокоиться о духе Анкориджа. Оказывается, соглашения на Аляске не было. На Аляске было предложение, но соглашения на Аляске не было. Ну вот такая история. Об этом сказал еще дней 10, наверное, назад Марко Рубио. Я не думаю, что он комментировал постоянные заявления по этому поводу Лаврова, Пескова, да и того же Путина. Вот этот дух Анкориджа, который американцы, собственно, не подтверждали. Его, оказывается, и не существовало для американцев. Никаких соглашений не было. Я помню пресс-конференцию, мы об этом уже говорили на этой неделе с нашим корреспондентом из Лондона, тоже вспоминали. Пресс-конференция в Анкоридже, уже год будет, это 15 августа. После того, как несколько часов побеседовали Путин и Трамп, они вышли перед журналистами, на вопросы они не отвечали. В основном время было предоставлено Путину, где он там рассказывал, как все замечательно у России, как все замечательно будет в отношениях с Соединенными Штатами Америки. А Трамп сидел с таким кислым выражением лица. Было очевидно, что как-то ему все это не пришлось, не по душе. И так в результате и получилось. По-моему, даже никакого обеда не было. Путин отбыл с Аляски через несколько часов после этой пресс-конференции. Постоянно Россия настаивала на том, что какие-то были договоренности, отсюда вот этот дух Анкориджа, который, естественно, не соблюдает Украина. Оказывается, теперь все это было туфтой. Ну, вот давайте с этого начнем.
1: Да, здесь вынуждены тоже немного повториться и еще раз напомнить уважаемым зрителям, что, конечно же, ну, любые подобные мероприятия, они для американцев это лишь, так исторически сложилось, важная часть, да, но американцы очень любят сам процесс во внешней политике. То есть, чем больше встреч, тем больше каких-то возможностей для исправления ситуации. Мы на примере и Ближнего Востока, и Северной Ирландии, то же самое. В общем-то, не раз наблюдали, что в реальности это крайне редко чего дает, а если дает, то зачастую по закону непредвиденных последствий приводит к не очень хорошим результатам. Но, тем не менее, американская внешняя политика, для нее встречи, они очень важны, играют важную роль. Но именно это некая череда событий, встреч, договоренностей, обычно договоренности о следующих встречах, но никак не соглашений. Российская же сторона из одной единственной встречи, которая, ну, естественно, в глазах пропаганды возвеличила Путина. Вот видите, все от него отворачиваются, а президент Соединенных Штатов, не кто-нибудь, встретился. И, естественно, это поддается как великое достижение. И чтобы к этому великому достижению еще что-то пристегнуть, вот и появляются истории о том, что, оказывается, Трамп обещал отдать Донецкую область. Как он это мог сделать, непонятно. Но уже такие звучат высказывания, что Трамп чуть ли не согласился на все условия Путина. А вот теперь выясняется, что не было ничего. Ну, встретились, поговорили, и все. Американцы ждут дальнейшего развития событий, а Россия ждет исполнения несуществующих соглашений. Мне это немного напоминает, кстати, ситуацию с пресловутым расширением НАТО на восток, когда где-то якобы кто-то там, Бейкер, в 90-м, что ли, году госсекретарь, что-то там обмолвился на эту тему, и с тех пор это подается как официальная позиция Запада вообще, что расширения НАТО не будет, хотя в том же 90-м году был ряд событий, которые подразумевали, что Советский Союз вроде бы не возражает против возможного расширения НАТО. Ну вот то же самое и теперь. Мы вот придумали какую-то свою мифологию, связанную с Анкориджем, и считаем, что американцы должны нашей мифологии следовать. И очень обижаемся, что американцы этого не делают.
0: Ну вот я приведу слова Рубио. Соглашения на Аляске не было. На Аляске было предложение, но соглашения на Аляске не было. Если бы было соглашение, у нас бы завершилась война. Он сделал это перед журналистами заявление в столице Бахрейна, Манаме. Дальше он говорит: мы готовы сделать шаг вперед и сыграть конструктивную роль, если у нас есть такая возможность. Объединить стороны и положить конец этой войне – это то, что президент пытался сделать в течение полутора лет. Кстати, и сам президент Трамп на саммите Большой Семерки недавнем дал понять, что может отменить вот эти анкориджские понимания, как он отметил. Об этом писал Акшес, ссылаясь на двух чиновников, которые присутствовали на саммите. Там было сказано, Трамп был скептически настроен ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию. Но другие лидеры не верят, что он действительно что-то предпримет. Так сказал один из чиновников, ну, как всегда, на условиях анонимности. Иван.
1: Да, у Трампа, конечно же, очень серьезно, ну, нельзя ему в голову залезть, но видно, разочарование в том, что происходит здесь, ему как-то ни одна из сторон особенно не симпатична, это, в общем, тоже понятно, но то, что действительно со стороны России не видно никаких попыток что-то идти навстречу, вот какая-то своя собственная реальность, отличающаяся от той, которую видит Трамп, это уже, ну, очевидно, что Трамп тоже замечает. И теперь ему либо надо как-то устраняться вообще и все на Европу перекладывать, ну, либо усиливать давление на Россию. И, судя по всему, вот эти его высказывания на G7 как раз и продиктованы вот этим разочарованием и неудовольствием происходящим. Как он себя поведет, мы, естественно, не знаем и предугадать не можем, но то, что от былого оптимизма явно ничего не осталось, ну, это понятно.
0: Здесь любопытно заявление Лаврова, который, в общем-то, говорит о том, что Трамп обыграл Путина во время саммита на Анкоридже. Он говорит, что не хочет даже подозревать Лавров. Будто саммит президентов России и США на Аляске был задуман, чтобы выиграть время для довооружения Украины. Но как же это так? Путин обычно всех переигрывает, он самый мудрый, самый дальновидный, и вдруг его обставили, как в игре в шашки. Как-то даже неуловко так получается. Лавров, по-моему, сбился с курса.
1: Да, меня тоже очень удивило. То есть Лавров там, конечно, выдал очень эту сложную конструкцию, как положено советским дипломатам, гэбистам, напомню, тут надо ставить знак равенства. Но смысл такой, что да, Путина, как в советской классике, подобрали и обогрели, заманили, втерлись в доверие, а тем временем позволили Украине усилить свое положение. То есть практически, да, Лавров в такой туманной форме признал то, что Путин потерпел серьезное дипломатическое поражение. Удивительно, как пока на это еще гневно не отозвалась российская пропаганда. И, ну, может, Лаврову там где-то сделали внушение, я не знаю. Но вообще, да, это приравнивается к признанию поражения, подобное высказывание.
0: Вообще сегодня какие-то высказывания слышишь, ну, к примеру, Германа Грефа о том, что все хотят в России, чтобы закончилась война. Это он прокомментировал бензиновый кризис, который в России продолжается. А если, ну, я не смотрю этих Z-блогеров, но смотрю стримы, где их показывают, там вообще паника. Там говорится о том, что мы не представляем, что будет самое ближайшее будущее. Пора завершать боевые действия. В разных регионах России вводят новые схемы продажи бензина, и лучше не будет. Сегодня, кстати, где-то еще там разбомбили НПЗ и так далее. Опять-таки, это все только наращивается. Это операция по уничтожению нефтяных запасов России. Уже сколько там? 35% или 40%, практически треть, больше трети нефтяных запасов, они уже не существуют. Россия обеднела на вот такое количество, при этом будет закупать нефтепродукты в Индии, а Казахстан, по-моему, или Киргизстан, Казахстан, какое-то количество тысяч баррелей нефти он передает России безвозмездно, ну, видимо, акция такая, помощи Российской Федерации, стране, которая сидит на игле, которая, в общем-то, ничего другого и не продает, как нефть и газ, сегодня ей помогают. У Индии они покупают, Казахстан ей помогает. Кошмар, конечно. Люди стонут. Они, наконец, пришли к пониманию того, через более чем 4 года, что идет война. И эта война, она не будет все время продолжаться в Украине. Не только в Украине будут гореть дома, будут погибать люди, будут уничтожаться электростанции, теплоэлектроцентрали, НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы и так далее. Это пришло и к вам. Потому что 24 февраля 2022 года вы начали специальную военную операцию, которая продолжается больше 4 лет. Иван.
1: Совершенно верно. Я здесь еще тоже напомню часто повторяющуюся тему, что здесь свою роль тоже сыграли и вот те самые санкции осени прошлого года, введенные Соединенными Штатами против нефтяных компаний. Потому что нефтяные компании в России, они продолжают терпеть убытки, и что с ними будет, на самом деле, очень-очень большой вопрос. Доходность падает, держатели акций недовольны, потому что дивиденды тоже падают и очень-очень серьезно. А теперь, да, к этому прибавилась еще и бытовая сторона дела.
0: Я бы добавил там, еще, что Соединенные Штаты ввели санкции с начала действий в Иране военных. Это продлилось несколько месяцев. Они касались судов, которые уже вышли из портов и таким образом дали им возможность прибыть в порт разгрузки. Теперь эти санкции это снятие санкций прекращено. Это как-то очень тихо произошло, и в июне месяце Трамп просто их не продолжил. Вот это снятие санкций. То есть они продолжают работать, эти санкции. Это тоже серьезный удар.
1: Это очень серьезный удар, и тут, в общем-то, противники Трампа об этом не очень много пишут, а вот это действительно одно из самых, пожалуй, самое серьезное его решение и его администрации, которое очень и очень большой удар нанесло по российской экономике, по российской системе вообще, и вот об этом тоже надо помнить тем, кто Трампа не любит, так или иначе, что это есть, от этого никуда не денешься. Это он сделал. А теперь, да, прибавилась еще и проблема с бензином. При этом чиновники радостно докладывают, что это, как всегда, в Советском Союзе-России временные трудности, что бензины у нас завались, что это все истерика нагнетается извне. Но официальные бензозаправки, как пишут и как видно, пустуют. Бензозаправки, которые каким-то крупным мейджорам не принадлежат, там цены на бензин растут очень и очень серьезно. НПЗ, нефтеперерабатывающий завод в Подмосковье, мы говорили, скорее всего, до следующего года не заработает. Основные партнеры Москвы, НПЗ в Ярославле, насколько я помню, еще в нескольких городах, они тоже получили свое, тоже были под ударом, и от них особой помощи нет. То есть речь идет о импорте нефти, в том числе из Белоруссии, например, как говорят, или, вернее, даже не нефти, а бензина, нефть из Индии прежде всего. Но пока все ждут, насколько вырастут цены. Они уже растут, это постоянно происходит. А если учесть такой скачок роста на бензин, ну, это всегда связано, вы сами понимаете. Поэтому здесь ситуация только ухудшается.
0: Интересно, что мы говорили в прошлом эфире о Крыме, о Севастополе, а теперь уже Алтай. Вслед за Крымом и Севастополем вводят ограничения на розничную продажу топлива. Причем местные власти заявляют, что новые правила касаются как бензина, так и дизеля и будут действовать с 1 июля по 1 сентября. А проблемы и в Омске, и в Иркутске, и на Дальнем Востоке. Здесь нужно понять, что происходит. В Омске, если бы не забирали бензин в Москву, вот туда, в европейскую часть, то все было бы в порядке с поставками бензина и на заправочных станциях для жителей Омска. Но это обычная практика российская. Центр существует за счет окраин. Окраины все должны сделать для того, чтобы, если проблемы в центре, то его спасать. На самом деле, это же напоминает времена Голодомора, 30-е годы, когда в России начали голодать целые районы, регионы. И за счет Украины полностью все забирали, весь урожай, и поставляли куда-нибудь там на Волгу, где был голод, в другие районы, естественно, в Москву все это шло за счет того, что в Украине просто погибали люди. Сколько там? Около 10 миллионов человек просто-напросто погибли от голода, потому что Москва снабжала РСФСР за счет Украины. В данном случае то же самое происходит. То есть это такая практика системная. Из Омска, из Иркутска поставляют бензин куда-нибудь там в Москву, Санкт-Петербург, а в Омске и в Иркутске при этом недостаток бензина.
1: Ну да, здесь тот самый принцип короткого одеяла, помните? Когда натягиваешь его на одно место, прикрываясь там от холода, и, естественно, открываешь другое, ну и так далее. И поэтому, да, получается, что даже те регионы, которые, может, напрямую от ударов ВСУ не пострадали, но им надо за свой счет совершенно, наверное, решать проблемы Москвы, Петербурга и каких-то приграничных регионов. Ну, прежде всего, Москвы и Петербурга, уж честно будем говорить, и отправлять бензин туда, ну, потому что как же это, центр, и вдруг останется без топлива. Поэтому вот та самая цепная реакция, она, конечно, уже срабатывает. Но, к сожалению, о чем мы в прошлый раз с вами тоже говорили, и на этом мы завершили наш разговор, хотя, да, звучат в некоторых блогах высказывания о том, что пора бы все это заканчивать, но вот это вот, как не знаю, каким словом цензурным назвать, уверенность, что вот если мы как следует ударим по проклятой Украине, их победим, то вот тогда все закончится. К сожалению, это никуда не девается. И я даже рискну предположить, что большинство в России, увы, думает именно так.
0: Ограничение по 30 литров на машину – это совсем немного. Я для наших телезрителей скажу, что 4 литра – это галлон. Так что считайте сами, 30 литров разделите. Это 7,5 галлонов. Далеко особенно не уедешь. Ну, у нас бак там 13-14 галлонов. А ограничения по 30 литров, по 20 литров, они уже пришли в Приморье. А в Новгородской области на всех заправках действует единое ограничение, ну, имеет отношение к отпуску топлива на автозаправочных станциях. Ну и кроме того, продолжится строгое соблюдение, запрет на выдачу и продажу бензина в канистры. Это тоже такой момент, когда люди закупают бензин на какое-то время, таким образом у них где-нибудь там в гаражах или в багажниках стоят канистры, и я, насколько понимаю, скоро это будет, наверное, будут открываться уголовные дела. Иными словами, вы запасаетесь бензином за счет людей, которые не смогли заправиться на АЗС. Видимо, какие-то сроки будут давать или штрафы, как вы считаете?
1: Ну, к тому идет, я не удивлюсь, если начнутся рейды по гаражам скоро проверять. Как помните, опять, раз мы вспомнили 20-е и 30-е годы, тогда проверяли, чтобы никто зерно не хранил, теперь будут проверять, чтобы никто бензин не хранил и его излишки. Поэтому, да, все к тому и идет. И еще важный момент, вот те цифры, которые вы озвучивали, это, в общем-то, цифры, которые в открытом доступе, это официальные данные, это как бы не какие-то там оппозиционные домыслы или попытки на расстоянии представить, что происходит в России. Это действительно то, что даже никак не запрещается открытая информация. Удивительно, что она пока еще выкладывается, и что ее пока не запретили. Но, с другой стороны, есть такая мысль, что если это официальная информация, то, возможно, в реальности дела еще хуже. Потому что, ну, мы все помним, в России, в Советском Союзе официальная информация существует для того, чтобы реальность приукрашивать. Поэтому, возможно, все даже хуже, чем сейчас выглядит.
0: Вы живете в Москве. Насколько, как вы считаете, прозревают россияне? Ну, москвичи в данном случае, поскольку когда начались атаки дронами украинскими и массированные атаки? Я помню, смотрел несколько видео, как снимают их люди, показывают горящие там НПЗ или и в дом какой-то влетает, или дрон, или сбитый дрон, остатки его какие-то, куски дрона могут попасть в здание. Стояли россияне и говорили, ну, когда вот украинцы напьются уже нашей крови, когда они поймут, что хватит нас третировать и так далее. Они не понимали, что произошло в 22-м году, 24 февраля. Явно не понимали. Насколько они теперь понимают, что дело не в этих украинских дронах, а дело в том, что нужно просто-напросто заканчивать войну. Теперь россияне, они находятся в состоянии войны, и они к этому приходят теперь с пониманием. Многие, я смотрю, люди начинают прозревать. Насколько вот вы выходите на улицу, вы общаетесь, насколько люди начали понимать, что происходит уже более 4 лет?
1: Ну и, к сожалению, не очень начали понимать. Во-первых, люди боятся эту тему обсуждать даже со знакомыми, а уж с плохо знакомыми и подавно. То есть те мои знакомые, с которыми я, правда, стараюсь не общаться, кто в 22-м году себя проявил не с лучшей стороны, когда мне с ними доводится соприкасаться, они вообще уже свои взгляды той поры не вспоминают. Кто-то избегает любых политических разговоров вообще. Но, к глубочайшему сожалению, о чем я вот только что говорил, все-таки преобладающее настроение это даже сейчас. А что это Путин и прочие церемонятся? Вот бы как стереть Киев с лица земли и дел с концом. Вот эти настроения, они никуда не деваются. То есть, да, люди недовольны, что конфликт затяжной, но видят выход не в том, чтобы уйти уже оттуда и все это прекратить, а вот в том, чтобы уже уничтожить проклятых украинцев, и тогда все закончится обязательно. Я не знаю, что должно произойти, чтобы этот идиотизм из голов выветрился. Просто не знаю. Но, к сожалению, пока он остается.
0: Еще одна тема, у нас осталось несколько минут. В России планируют ввести обязательные отчисления от проката иностранных картин. При этом говорится, ну вот так действует во Франции. Я должен сказать, что во Франции вообще отчисления, они существуют и от иностранных картин, и от картин французских. То есть те, которые в отечестве производятся. Здесь же разговор идет отчислениях от проката иностранных картин. Это кого? Прокатчика собираются наказать? Ну и прокатчика, и, видимо, тех, кто придут в кинотеатр, они должны будут больше за просмотр иностранного кино заплатить.
1: С прокатом вообще в России очень дикая ситуация, потому что, несмотря на то, что есть бойкот крупнейших киностудий, западных, все равно какие-то фильмы в российский прокат попадают в официальный. Они дороже, чем российские. И хотя регулярно, радостно сообщается, что зрители ходят на российские фильмы, но все равно прокат, конечно же, держится за счет фильмов Запада. К тому же есть такое возведенное в ранг уже официальной политики пиратство под названием «Параллельный прокат». Это когда фильм идет, например, в Казахстане на русском языке, а его копии присылаются в Россию, и их здесь показывают вместе с какими-то российскими короткометражками. То есть официально вы идете на российскую короткометражку, а на самом деле вы смотрите ее, а потом американский фильм, который не должен быть в российском прокате. Это в чистом виде пиратство, но тут не придерешься. Прокатчики из Казахстана или вот ближайших стран, они всем довольны, они на этом зарабатывают деньги. Российские прокаты, российские кинотеатры тоже на этом зарабатывают очень неплохо. Но это пиратство. Как ни крути, это нарушение всех законов, которые существуют. Ну, не в России, сказать. А теперь вот еще новое, да, это забава имени Михалкова, так как он это продвигает, идею, что надо обязательно, чтобы вообще фильм вышел на экраны западные, как прокатчики должны какую-то сумму уплатить, и еще чтобы от сборов шли какие-то отчисления в фонд российского кино. Михалков, кстати, мерзавец изрядный, но это опять не его инициатива, это Путин вездесущий. Путину только кино сейчас и заниматься, да? Тем не менее, он несколько недель назад заявил, что надо вот спасать российский прокат, надо помогать российскому кинематографу, но точно по вождям, да? Из всех искусств для нас важнейшим является кино. И что вот нужны эти самые меры. Господдержка кинематографа – это вообще отвратительное явление, потому что, ну, это почти автоматически цензура, это автоматически очень нечестное поведение по отношению к зрителям. Еще, кстати, вот, да, во Франции упомянули, а во Франции было очень много критиков среди интеллигенции, среди интеллектуалов. Мой любимый философ Жан-Франсуа Ревель даже об этом писал. Но у нас принимается все худшее, естественно. И в самом худшем варианте. Поэтому теперь, да, скорее всего, опять, значит, поднимаются цены на билеты. И получается, что российское кино будет существовать за счет западного кино. Вот такая вот ситуация.
0: Причем Никита Михалков говорит, что полученные средства будут направлены на рефинансирование отечественной киноиндустрии. Ну, просто трудно в это во все поверить, Иван.
1: Да, потому что, ну, российское кино на сегодняшний день – это, по большому счету, подражание американским фильмам. Это либо... Я его почти не знаю, конечно же, не могу точно судить, но трейлеры мне даже я периодически смотрю. И вот то, что я вижу, это, знаете, какое-то там повторение приемов из худших даже американских фильмов с нагромождением спецэффектов, какими-то примитивными сюжетными ходами, романтические комедии, тоже которые в трейлерах выглядят очень удручающими. То есть мало того, что все российское кино – это калька западного, современное, так еще, видите, и так на него никто не смотрит. Значит, надо все равно отбирать деньги у прокатчиков, которые прокатывают западные фильмы. Полное безумие, но, как я постоянно говорю, для современной российской жизни, культурной или общественной, или политической, безумие, шизофрения и прочие терминологии психиатрическая – это лучшее описание.
0: Иван, время подошло к концу. А, кстати, вы давно не ходили в кинотеатр? Сколько стоит билет? Мне просто интересно. В мое время это было там 50 копеек, рубль.
1: Ну, тут зависит от времени, от места и от кинотеатра. Ну, вот я куда хожу, там от 300 до 600 рублей.
0: Это что примерно? 10 долларов?
1: Сейчас сообразим. Доллар сейчас 78 рублей официально. Ну вот посчитайте, сколько это получается.
0: Ну, будем считать так. Если 700 рублей, то это было бы 10 долларов.
1: Да, вот примерно так.
0: Но это недорого.
1: Кстати, последний фильм, который я смотрел, это был английский фильм «Давление» про высадку в Нормандии. Вот порекомендую. Очень хороший фильм, между прочим. Попал в наш прокат каким-то чудом, официальный. И фильм действительно достойный, английский фильм, но и с американскими актерами, на реальных событиях основан. То есть тут мне денег не было, жалко, я по-английски pressure, так и называется. Я всем вам рекомендую его посмотреть.
0: Спасибо. Иван, время подошло к концу в первой части программы. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До встречи.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, начну издалека. В Латинской Америке все чаще побеждают правые. И вот, кстати, в Перу последние выборы принесли победу правым. Это в немалой степени надежда на то, что Латинская Америка все больше и больше будет поддерживать Израиль, поскольку правые правительства, они в основном вот в этом плане работают. И я должен сказать, что пример тому, президент Аргентины Хавьер Милей заявил, Израиль является бастионом Запада. Ну вот еще одно правое правительство в Аргентине.
1: Да, Геннадий, вы знаете, интересный феномен, причем мы об этом феномене даже, ну и предполагать, я, по крайней мере, не мог предполагать. Ну, Латинская Америка, это где-то всегда была такая глубокая периферия западного мира, постоянные, помните, перевороты повсюду в этих странах, постоянная нестабильность, крайне левацкие вот эти вот режимы, как в Венесуэле. То есть, ну, вот какое-то такое что-то непонятное, какая-то нелепая эклектика такая из, вы знаете, экстравагантных всяких культур и вот левацкой идеологии и режимов. И там действительно, там все больше и больше звучат правые голоса, приходят к власти правые правительства. Но помимо Тири Милея, в Бразилии должны быть выборы. И в Бразилии там идет ожесточенная борьба между Лулу, нынешним леваком, коммунистом, и между сыном Больсонаро, который, ну, судя по всему, набирает очки. И есть надежда на то, что он может одержать победу. И он заявляет, что в случае, ну, мало того, что он проводит консервативную, такую консервативно-религиозную повестку, он говорит о том, что он перенесет посольство Израиля в Иерусалим. А победили в Чили, победили в Перу, вот то, что вы сказали. По-моему, в Эквадоре, если я не ошибаюсь, могу ошибиться, конечно. То есть по всей Латинской Америке поднимаются такие консервативные силы, которые являются, в общем и целом, отражают именно западные ценности. Запад, который находится в глубочайшем духовном упадке сам, и Западная Европа, и Канада, но вот Соединенные Штаты как-то пытаются бороться. Австралия и в Латинской Америке, этой, по сути дела, вот этой постколониальной Испанской империи такой, там происходит резкий подъем, в том числе и евангелистов. В

0: которая, в принципе, основана на иудохристианстве и потеряла эти корни уже в большей части своей, и ислам. Ислам, исламская империя, многосторонняя, шиитский ислам, суннитский ислам, отдельные государства, но все они стремятся в той или иной степени и хотят подчинить себе весь остальной мир. От Африки до Европы и от Америки до Дальнего Востока. Это их цель, которую они заявляют совершенно открыто. И вот Милей сказал, что считает Израиль последней линией обороны, что Израиль – это еврейское государство, которое защищает западные ценности, это его слова, от радикальных исламистских группировок в Иране. И если падет Израиль, говорит он, то следующей мишенью станет весь Запад. То, что называется «West is next». Есть такое выражение, не помню, кто его сказал. Да, это как если Запад представить себе как какую-то большую крепость, как город-страну, то Израиль – это форпост. Как только этот форпост будет сметен, он очень может быть легко быть сметен, учитывая и натиск исламистов, и вот такую меркантилизм и глупость Запада, который все время Запад демонстрирует, и мироломство, лицемерие и так далее, очень легко может быть сметен, то помимо того, что это будет катастрофа еще одного Холокоста, то начнется прилив зеленой волны на, собственно, Запад. Он еще сказал, Геннадий, то, что мы с вами тоже прекрасно знаем и говорим об этом открыто, о том, что существует братство зла между радикальными левыми и исламским экстремизмом. И мы видим на примере того же Мамдани, на примере всех прочих деятелей, как это братство работает. То есть они друг друга нашли, они разрушают Запад, они уничтожают и Америку, и стремятся уничтожить Израиль. Так что, действительно, ему честь и хвала, что он это говорит, что есть такой лидер, и не только он, и чешский народ последовательно очень... Все лидеры Чешской Республики, они об этом говорят. Может быть, не так громко, но это звучит. И вот нынешний премьер-министр Словении об этом заявил. Мы тоже с вами это обсуждали. Но это, конечно, очень мало, Геннадий. Это слишком мало в ситуации, когда такой накал достигает, ну, действительно, эпического такого масштаба, и в ближайшие десятилетия будет, я думаю, уже исход этой борьбы определен. Ну, хотелось бы, чтобы американские лидеры это тоже понимали, но пока есть большое сомнение в том, что это происходит.
1: А вчера было открытие, по-моему, этого участка, где должно быть построено посольство Соединенных Штатов в Иерусалиме. Тоже значительный момент такой.
0: Да, да, дай бог.
1: Выступал Майк Хаккаби, выступали израильтяне, да.
0: Да, то, что сделал Трамп во время своей первой каденции, перенес в Иерусалим, это подчеркивает. Понимаете, многие не понимают, Геннадий, насколько это значимо. Это не просто перенес посольство из одного города в другой, потому что так кому-то захотелось, и Израилю это нравится. Нет, это подчеркивает, что Америка поддерживает Израиль как государство, основанное на библейских пророчествах, основанное на иудохристианской цивилизации, что это не просто какое-то государство для всех, как говорят наши постсионисты, которые для всех, там тебе и суданцы, там тебе и малайцы, кто угодно, приезжайте, живите здесь. Это они говорят. Это государство, которое может существовать и способно существовать только если оно будет уйдет корнями в историю. А история – это то, что мы знаем. Это Ветхий Завет, это и Новый Завет, потому что одно неразрывно связано с другим. И поэтому перенос Иерусалима, конечно, был очень и очень важен. Так что, ну, я надеюсь, что эта идея понимания возобладает, потому что понимание мира – это очень драматичная ситуация сегодня в целом. И если не будет понимание того, что Израиль – бастион Запада, то Запад, как я уже сказал, West is next. Это вот то, о чем заявил Милей.
1: Запад следующий, да.
0: Запад следующий, 100%. Безусловно. Они мечтают снести Израиль, и потом они говорят об этом. Вы знаете, я помню, как-то испанцы, они, у них правительство, конечно, невероятно глупы, какое-то время назад они заявили, что они признают Газу.

0: Газу, палестинскую, палестинское государство и так далее. И сразу же после этого какой-то из лидеров, духовных лидеров, богослов Хамаса, он заявил, что как только мы уничтожим Израиль, Андалус, государство Эль-Андалус будет следующее. Но они этого не слышат, они же слепцы все.
1: А Гаарец говорит о том, что передовые израильские системы вооружений проданы Катару и Саудовской Аравии. А насколько это вообще хорошо с точки зрения обороны Израиля? Катар?
0: Вы знаете, это сделки, это опять-таки тут интересный момент, Геннадий, что на протяжении уже длительного времени идут очень такие интенсивные контакты между израильскими военно-промышленными структурами, между израильскими спецслужбами, разведками и так далее, со всеми этими государствами. Хотя они говорят, что нет, мы никогда, Израиль сначала палестинское государство, без палестинское, на палестинское государство им абсолютно наплевать. И они готовы сотрудничать. Готовы сотрудничать в самых разных областях. Я не думаю, что это чревато для Израиля чем-то, потому что ну, мы поставляем им какое-то оборудование. Ну, хорошо, шлемы, какие-то устройства, то, что производят Эльбит Систем, системы противоракетной обороны тоже. Это мы все поставляем, очки ночного видения. Вот эти все вещи, они идут. Но я не думаю, что, во-первых, мы поставляем им самые передовые наработки. Во-вторых, даже если и так, ну, они вряд ли что-то могут нам сделать. Ведь главная угроза, которая от них исходит, Геннадий, это в том, что они не их военная мощь. С точки зрения военной мощи они вообще никто. Они трусливы, ко всему прочему, необычайно. Они просто субсидируют, они покупают весь западный истеблишмент, весь культурный, политический и так далее, и тут при этом продвигают исламистскую повестку, вот мусульманские братья, салафиты, вот это вот вся публика, то есть вот такой вот двойной охват, двойное кольцо, они коррумпируют, по сути дела, западную элиту повсюду, не только в Америке, и усиливают вот эти вот фундаменталистские группировки. Но с оборонной точки зрения они нисколько, на мой взгляд, не представляют какой-то опасности для Израиля.
1: Что поставлено? Я так понимаю, что там кроме боевых шлемов, приборов ночного видения для истребителей F-15, там это для Катара, там еще и да. Какие-то ПЗРК-комплексы.
0: Да, там ПЗРК-комплексы, то есть, опять-таки, это противовоздушная защита, там на поставке какие-то не указывается точно, указывается, что где-то до 250 миллионов, в этой статье говорится, для ВВС Катара и Саудовской Аравии. Но говорится, опять-таки, что это не очень точно, непонятно, но компьютеризированные нашлемные дисплеи, очки ночного видения, вот о которых вот сказал. Так что вот такое вот все оборудование. Опять-таки, я не думаю, что для Израиля это представляет проблему, но интересно, что сотрудничество продолжается. То есть при том, что они стараются подорвать Израиль максимально, но при этом заинтересованы опять-таки во взаимодействии с Израилем. И я думаю, что с точки зрения обмена информацией, какой-то киберинформации, тоже идет сотрудничество. Просто об этом не говорим.
1: Столкновение на северо-западе Ирана. Сообщается о гибели 6 иранских военнослужащих корпуса стражи Исламской революции. Что там происходит? Есть какие-то
0: подробности? Вы знаете, очень интересно. Произошло за последние буквально несколько дней, Геннадий, произошла серия инцидентов, которые раньше, в общем-то, не фиксировались. На северо-западе Ирана. Там находится знаменитое озеро Урмия, которое легендарное озеро, оно уже практически пересохло благодаря успешной экономической политике этого режима. Но там в основном курды. населено это курдами, и там активируются, судя по всему, курдские боевые формирования. Они нападают на КСИР, на формирование КСИР, убивают их, осуществляют какие-то диверсии, какие-то вылазки. Указывается уже на три инцидента, в результате которых погибло, ну, предположительно, 6 иранских военнослужащих КСИР. Не просто иранских военнослужащих, то есть каких-то хлопцев в иранской форме. Нет, КСИР это, как мы знаем, с вами элитное подразделение, и именно против них ведется вот эта вот охота. То есть это означает, что курды усиливают свою военную активность. Я предполагаю, что за ними стоят. Возможно, Израиль, возможно, Соединенные Штаты, возможно, и Израиль, и Соединенные Штаты. Трудно сказать. Но то, что эти инциденты уже происходят регулярно и с определенной частотой, это показатель того, что что-то там варится.
1: Кстати, сегодня 1000 дней исполняется, 7 октября 2023 года, как Израиль ведет борьбу с террором, ну, имеется в виду и в Газе, и в Ливане. В общем, сегодня такой исторический рубеж, 1000 дней.
0: Вы знаете, Геннадий, действительно, это рубеж, это черная дата, кровавая дата. Я много раз говорил в нашей программе свое убеждение, что это имел место заговор, то, что называется заговор элит против нынешнего правительства. Но если говорить о сегодняшних вот этих вот церемониях, то это опять-таки используется для того, чтобы заявить, что во всем виноват Нетаньяху. Нетаньяху все проспал, Нетаньяху должен уйти. Вот это посыл вот этой вот всей нашей ливанской публики о том, что где были спецслужбы, где была армия, где были все эти доблестные генералы и офицеры, все эти товарищи в погонах. Никто об этом не говорит. Вот Нетаньяху во всем виноват. То есть опять очередное, да, кровавая дата, ужасная дата. И опять мы видим, как это манипулируется и используется вот всеми нашим левацким лагерем.
1: В Катаре заявили о прогрессе на непрямых переговорах США и Ирана. Что в этом плане? У нас буквально остается одна минута. Что-то сообщается?
0: Геннадий, нет, я не читал никаких подробностей, не хочу спекулировать на этой теме. Я не знаю, переговоры, то, что мы с вами говорили вчера, к сожалению, продолжаются. На мой взгляд, опять-таки, иранцы завлекают Соединенные Штаты вот в это болото переговорного процесса, и ничем хорошим это не сулит, но будем ждать более детализированных.
1: Интересно ответил Трамп вчера. Ему задали вопрос по поводу того, а вот если пролонгировать вот все эти 60 дней, как вы согласны с этим? Он говорит, да, меня, говорит, не беспокоит, если будет и после 60 дней, то есть после 18 августа, обсуждение соглашения. Но это, кстати, то, о чем я говорил. 2 месяца, потом еще 2 месяца. Вполне возможно, что и этот вариант устраивает Белый дом накануне выборов на а потом, может быть, военные просто действия.
0: Геннадий, все что угодно можно предположить. Я боюсь, что иранцы мастера своего дела и что они сумеют обвести вокруг пальца. Но давайте действительно посмотрим. Я только одного хочу. Я хочу, чтобы вы были правы.
1: Да я тоже хочу, чтобы я был прав. Чтобы мы все наконец-то оказались в выигрыше по отношению к Ирану.
0: Да, да. Поэтому я готов проиграть, но лишь бы все было по вашему сценарию.
1: Ну, это не мой сценарий. Я тоже еще раз говорю, я верю в то, что режим фанатиков, он будет разрушен, он проиграет. Хочется в это верить. Я благодарю вас, Александр, за информацию и комментарии. Спасибо. Прощаюсь с вами. Спасибо. До следующего эфира. Всего доброго.
0: Всего доброго.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
3: как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость. Вам нужен траст.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Составлением траста успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
4: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
6: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200-222-27-86.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк». «Пророк». «Пророк».
3: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.
4: Яме.

Следующий альбом в 2000 году «If I Could Tell You». Следующий «Ethnicity» в 2003. Яни начинает амбициозное турне в марте 2003. За месяц до начала гастрольного тура выходит его автобиография «Яни in Words» при участии фирмы «Miramax Books», в которой повествуется жизнь известного музыканта от его детства в Греции и студенческой жизни в Миннесоте до международного успеха на поприще музыки. И в книгу включена история 9-летних отношений Яни с актрисой Линдой Эванс.

16 сентября 2006 года состоялась премьера музыкального видео «Яни Live The Concert Event». В ноябре 2008 возвращение Яни с новым проектом «Яни Voices» в сотрудничестве с продюсером Риком Вейком. Презентация и видеозапись для DVD-релиза, которые состоялись в городе Акапулько. В 2000 году после двухлетнего перерыва Яни выпустил альбом, о котором я вам говорил, «If I Could Tell You», свой первый студийный альбом за 7 лет. И альбом тогда был продан тиражом 55 тысяч копий. За первую неделю занял 20 место в чартах Billboard, что стало его самым высоким дебютом на сегодняшний день. Яни описал альбом как более уравновешенный альбом для слушания, менее драматичный, чем концертные альбомы. И он объяснил, что сам создал все звуки альбома, включая явные вокализации посредством манипуляции звуком в своей студии.

Альбом Этнисити. Музыка в этом альбоме представляет многие культуры мира. Яни говорит, что он использует этническую принадлежность, чтобы отразить цвет и красоту многокультурного общества.

Впервые в своей карьере Яни вывел вокалистов на передний план в сотрудничестве с Риком Уэйком, первым студийным альбоме артиста за 6 лет. PBS транслировали видеозапись концерта Voices в Акапулько в ноябре 2008 года, за несколько недель до релиза альбома 24 марта 2009 года Disney Pearl Imprint. Релиз альбома предшествовал туру, организованному подразделением Pearl Buena Vista Concerts. Альбом «Мексиканиссимо», выпущенный в ноябре 200-летия Мексики в 2010 году, был данью уважения к этой стране через совместную интерпретацию Яни ее народной музыки. Он включал сотрудничество с певцом и автором песен Пепе Агиларом и певицей и актрисой Лусер.

Альбом «Truth of Touch» был выпущен в феврале 2011 года. Это был первый студийный альбом Яни с новым материалом. Разнообразное содержание «Truth of Touch» отражало современные инструментальные, электронные и кинематографические влияния и перешло в популярную New Age и мировую музыку. Хотя Яни сказал, что «Truth of Touch» начинался с экспериментов с новыми звуковыми решениями, Джеймс Кристофер Морган из AllMusic сказал, что альбом показывает, как Яни возвращается к своим инструментальным корням и должен понравиться поклонникам его музыки середины 90-х годов. 3 из 15 треков на преимущественно инструментальном альбоме включали вокал от соответствующих вокалистов Яни Voices.

марте 2014 года Яни выпустил свой 17-й студийный альбом «Inspirato». Совместную работу с оперным тенором Пласидо Доминго и продюсером Риком Уэйком, в котором, как Яни Войсес 5 годами ранее, особенное внимание уделялось вокальным выступлениям. В «Inspirato» выдающиеся оперные вокалисты исполнили ремейки песен, которые Яни ранее выпускал в течение своей карьеры, причем названия и тексты песен были преимущественно на итальянском языке. Давайте послушаем Пласидо Доминго.

30 и 31 октября 2015 года Яни дал два концерта на территории египетских пирамид и Большого Сфинкса Гизы, что стало его первым выступлением в Египте. Концерты включали фейерверки и видеотрансляцию от командира Международной космической станции Скотта, чтобы передать образ стабильной безопасности после египетского кризиса 2011-2014 года. Египетские силы безопасности из 3000 человек охраняли концертную площадку. В декабре 2015 года Янис продюсировал песню «7 Billion Dreams» для видео НАСА, которая отметила 15-ю годовщину Международной космической станции. 18 декабря 2015 года Яни выпустил сингл «Desert Soul» из своего 18-го студийного альбома «Sensuous Chill», который был выпущен в январе 2016 года. Альбом, который, будучи построен вокруг синтезаторов, запрограммированных ритмов и электронных звуков, как говорили, замкнул круг его альбомов начала 80-х.

Сингл Яни «When Dreams Come True», названный минимальной пьесой под фортепиано, был написан постепенно в течение 60-дневного североамериканского тура как серия импровизаций, исполняемых во время последовательных шоу. А его первое полноценное живое выступление состоялось в феврале 2019 на фестивале «Winter at Tantora» в Аль-Уле, это в Саудовской Аравии, объекте всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ноябре 2019 года я не выпустил сингл «Blue», черпая вдохновение в океане. А вообще, международные туры Яни продолжаются, и они включают в себя выступления более чем в 30 странах на 5 континентах.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
4: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
5: Какую промывку мозга?
4: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас
2: произвела? Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Его. Целиком и без остатка. «Моя, моя Америка. Америка». Программа Алексея Орлова.
4: По средам с 5 до 7 вечера.
3: На Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 6 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
3: Самые горячие новости,
2: радиоигры
3: и конкурсы в прямом эфире,
2: аналитические программы
3: и радиомосты.
2: Дэвидсон Радио.
3: Политическая ситуация,
2: события культуры,
3: интересные люди.
2: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32, садик «Бэмби».

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: Есть ли жизнь на Марсе? Сколько стоила бутылка столичной в 72-м году? И почему загадочная улыбка Джоконды не открывает зубы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит».
3: По пятницам с 4 до 5.
4: Американское радио на русском языке.
5: Дэвид Зон Радио.
4: Дэвид Зон Радио.
6: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
7: Творческая радиобригада в составе звукорежиссера Акмаля Тахирова, писателя, бизнесмена и друга нашего радио Геннадия Станича, ну и меня, Марина Левинсон, приветствует вас, уважаемые слушатели, в эфире радио Дэвидсон на волне 620 АМ. Я, вы знаете, сегодня провожу такой, ну, можно сказать, эксперимент, немножко сумасшедший. Дело в том, что в последнее время я все думаю, ну, надеюсь, что я не одна, как помочь Дэвидсон Радио остаться в эфире. Наверное, это очень наивно звучит, но вот один из вариантов у меня возник такой. Попросить у израильтян денежек немножко, да, поскольку мы любим страну обетованную, являемся пропагандистами Израиля, и все это искренне от чистого сердца. Но, как мы знаем из истории, и, как правило, пожертвования идут из Америки, наоборот, в Израиль. И к тому же непонятно, в какой орган, куда обращаться, кого просить. Все очень расплывчато, да? И второй вариант, проект, который пришел в мою легкомысленную голову, осенил меня буквально в прошедшее воскресенье. Было это 14 июня. Вы знаете, что по воскресеньям выходит в эфир программа «Мысли вслух». Я ее ведущий Марина Левинсон со своей телевизионной творческой бригадой. Так вот, программа была посвящена старым песням 50-х, 60-х годов. Кто-то туда позвонил и попросил поздравить, сейчас уже не помню, сына или дочку, потому что несколько было звонков. Конечно же, мы поздравили, поставили песню. И вдруг я тут говорю, а вы знаете, что сегодня, кстати, день рождения моего учителя, Моисея Израильевича Левита, Андрея Бельского, который работал на радио «Надежда», наверное, он тогда назывался, на WMNB, и Дональда Трампа. То тут началось, забыли о теме, как начали звонить, как начали объясняться в любви. Кто-то читал стихи и поэму. Какая-то женщина говорила, что он ей приснился, что она с ним вальсирует. Мужчина звонил, хвалил, какая Мелания красавица, какая у нее шляпка, и как они вместе красиво смотрятся, и что все вообще на них молятся, да? И у меня возникла в голове такая мысль. Раз налицо такая безумная любовь к президенту Дональду Трампу, а скоро выборы, так может быть написать ему либо коллективное письмо, а может быть даже каждый из вас возьмет конвертик, положит туда $5, пришлет это на Coney Island Avenue 2508, Бруклин, Нью-Йорк, 11223. Это адрес нашего радио. Администрация будет предупреждена, что будут приходить денежки, $5, прямо в конверте. Эти $5 при свидетелях будут изыматься из конвертов, а письма мы соберем и посылкой отправим Дональду Трампу и попросим ему немножко денежек на наше радио, поскольку всеобщая такая любовь, повторяю, и скоро выборы, и, возможно, это будет вообще беспрецедентный случай, потому что я не думаю, чтобы так кто-то делал. Я думаю, такого еще не было. И мы пошлем это в Вашингтон, Д.С., в Белый дом. Письма с вашими именами будут, с вашими обратными адресами. Мы отправим это бандеролью ему, эти письма. Я думаю, я бы на его месте это сделала вообще телевизионным сюжетом даже для новостей. Вот подумайте, пока наша передача будет идти в эфире, может быть, кто-то на себя возьмет эту миссию, я не знаю, или написать коллективное письмо. Подумайте, пока мы приглашаем к эфиру Геннадия Стальнича, нашего дорогого, умного человека в Нью-Йорке. Здравствуйте, Геннадий.
8: Доброе утро, Марина. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио.
7: Как вам моя идея?
8: Вторая особенно понравилась.
7: Как вы думаете, будет отклик?
8: Я думаю, да. Хотя вот, знаете, я вспомнил такую парадоксальную ситуацию. Дважды на различных мероприятиях в Манхэттене мне пришлось пересечься, общаться. Ну, шапочное знакомство было. С зятем Дональда Трампа, Джаредом Кушнером. И это было до того, как Трамп стал президентом за несколько лет, первый срок, да? Вот, потом мы как-то по интернету, была там определенная связь, ну, такая недолгая, там переписывались. Она оборвалась, когда Трамп избрался на первый срок. А потом, когда он проиграл выборы, опять как бы кое-что...
7: Там, значит, вы ему были нужны.
8: Да, и опять прервалась после того, как Трамп выпался на второй срок. Но это, в общем-то, так немного смешно, и по-своему характеризует человека.
7: Геннадий, я знаю, кажется, да, и уверена наверняка, что вы подготовили нам интересный материал, но вы не представляете, какое количество желающих сейчас высказаться на эту тему. Хотите их послушать? И потом...
8: Не сомневаюсь. Да? Давайте. Да, пожалуйста. Да.
7: Давайте. Слушаем вас, пожалуйста.
9: Добрый день.
7: Здравствуйте.
9: У меня тоже есть идеи. Я думаю, что лучше обратиться к Соросу, так как на Дэвидсон Радио больше леваков, чем консерваторам. Оттуда вы больше получите денежек.
8: Ну, не согласен. Тем более, что...
7: Хорошо,
8: Сорос,
7: след...
8: ну, я
7: следующий,
8: думаю, вряд
7: пожалуйста.
8: Ли, вряд ли он согласится.
10: Да. Алло.
7: Да, слушаем вас.
10: Здравствуйте.
7: Алло. Здравствуйте.
10: Да, ваше предложение очень хорошее, написать письмо Дональду Трампу, чтобы он помог. Ну, вы понимаете, есть одна проблема. Каждое утро Сева Каплан хает президента Трампа, обливает его грязью.
7: Но у нас же не один помогать. Сева Каплан, правильно? Есть другие люди, один, которые он... являются поклонниками авторитета. И вот повторяю, в моей передаче, ну, человек 20 позвонили и просто рыдали от любви к Дональду Трампу. Так
10: да,
7: почему
10: Дональд
7: не воспользоваться
10: Трампу
7: моментом
10: уважает.
7: И не послать письма?
10: Ну, послать письма надо, но не. Я же вам говорю, что... Если целыми днями радио, Дэвидсон Радио, поливает его грязью...
7: Нет, не, ну неправильно. Нет, ну я с вами не соглашусь.
10: Ну,
7: не соглашусь. У нас люди разных взглядов, да? Ну что, прям вот с утра до ночи все левые? Ну нет же, ну
8: согласен. Я хочу сказать, смотрите, Марина, да. Я хочу сказать, что...
7: Да, Геннадий, слушаем вас.
8: Вы понимаете, в чем дело? Вот вы говорите «поливать грязью». А вот если, когда меня спрашивают отношения, вот, допустим, то, что в адрес Трампа, допустим, говорят различные ведущие, да, на Дэвидсон Радио, я бы сказал так, поливать грязью и критиковать его действия – это две разных вещи. Понимаете, поливать грязью – это когда огульно, что бы он ни сделал, вот как демократы, например, его поливают грязью, критикуют, там какие-то фейковые абсолютно новости и так далее и тому подобное. Критиковать, ну вы знаете, мы живем в свободной стране, но если людям не нравятся какие-то его действия, и они обоснованно, допустим, могут аргументировать свое мнение, позицию, критика — это не так уж плохо. Но я конечно, понимаю, что как бы учитывая саму натуру Дональда Трампа, он к любой критике болезненно относится.
7: Ну да. Давайте послушаем Геннадия следующего,
11: утро.
7: Пожалуйста.
11: Вот,
8: доброе утро.
7: Здравствуйте.
11: За мой такой жаргон. Но я не увидела у вас улучшения программы, первое. Второе, послушайте внимательно, реклама у вас очень громкая. Третье, Сева задолбал уже с кошкой своей. Ни интеллекта, ничего у него нет.
7: Нет, дорогие друзья, мы сегодня не обсуждаем. Мы не обсуждаем наших ведущих. Вы знаете наши правила. Нет, одну минутку, послушайте меня. Послушайте, вы за идею, чтобы Дональду Трампу послать письма о любви наших радиослушателей? За?
11: Программу свою. Вам всегда пошли деньги. Улучшите программу свою. Повтор очень часто у вас.
7: Так, а где же деньги-то? И отключилась. А деньги-то пришлете $5 в конверте-то? Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте.
12: Рад вас всегда слышать. Вот,
7: спасибо.
12: Я думаю, что Сорошу лучше быстрее отправить. Он больше, может, не пошлет. Вот. Но Трампу сейчас не до этого, не до радио. Мне так кажется. А Сорос может помочь. Спасибо.
7: Хорошо. Вы знаете, когда-то я слышала версию, по-моему, тоже Сева Каплана, когда он говорил про какого-то русскоязычного миллионера, который давал деньги и республиканцам, и демократам. Поэтому мы можем посылать и тому, и другому однозначно.
8: Сэм Кисин.
7: Так.
8: Ну, да, я помню. Да,
7: да,
8: говорите, я просто хотел сказать, если реклама слишком громкая, можно убавить звук. Нет проблем.
7: Слушаем вас, пожалуйста.
13: Добрый день, это Лев.
7: Ну, Олег, здрасте.
13: Воскресная передача мне такое удовольствие доставила, что даже концерт Аркадия Райкина так. Уже так говорить о Трампе — это какой-то фанатизм, хотя я тоже за его действия. Понимаете? А ваше предложение — это очень наивно, извините меня, ничего не получится. И сейчас действительно вот человек меня опередил. Трампу не до этого. Ему бы разобраться бы с более серьезными. А человек, который сказал, тут повторы, надо все-таки немножко головой подумать своей. Спасибо.
7: Так, по системе Станиславского не будем себе изменять. Илья, слушаем вас. По-моему, это вы.
14: Добрый день, дорогие
7: Алло.
14: Ведущие. Ну, во-первых, поздравляю всех с сегодняшним государственным праздником. Ура! Так, значит, по поводу того, что вы говорите, я сейчас кое-что скажу.
7: Вы имеете в виду освобождение от рабства?
14: Ну, сегодняшний праздник, я уж не могу точно акцента произнести, как он называется, но это не имеет значения. Главное, что сегодня 19 июня и праздник. В общем, короче, то, что я сейчас скажу, легко проверить. Миллионы радиослушателей это наверняка запомнили. И тем более, что это я говорил 2 раза в прямом эфире лично Грегори Дэвидсону. А именно, о том, что я сильно опасаюсь того, что его назовут иностранным агентом за то, что он транслирует первый, там, второй государственные каналы российского телевидения. Их, естественно, пропагандой.
7: Нет, Илья, прошу прощения. Вы же образованный человек. Был задан вопрос. Вы за то, чтобы послать $5 в конверте и поклонение Дональду Трампу? И мы эти письма отправим ему в Белый дом. Вы за или против?
14: Я, как и Лев, уважаемый, значит, не сомневаюсь абсолютно в том, что Трамп, мягко говоря, будет плевать на эти письма. Но я еще раз повторяю, Грегори Дэвидсону следует попросить помощи, вернее, оплаты.
7: Следующий, пожалуйста, слушаем вас. Алло.
15: Добрый день.
16: Добрый
15: день. Я хочу сказать, что Сева великолепный журналист, ведущий, а ермолеец эрудирован в русской...
7: О май гад! Перешли. Вы меня
16: уходим
7: в процессе подводите. Вы знаете, да, я тогда снимаю тему, потому что вы кинулись воспользоваться прямым эфиром. Ставите меня в неловкое положение. Значит, я, который выхожу раз в неделю по радио и второй раз по радио и телевидению, не могу отвечать вам на какие-то темы и вопросы. Я понимаю, у вас наболело. Вопрос. Вы готовы $5 прислать в конверте живьем на радио Дэвидсон? Вот мой главный вопрос. Пожалуйста, слушаем вас.
15: Добрый день. Я хотела бы сказать, что я уже вам один раз звонила давно, как только начинали собирать деньги. Много бизнесов на Брайтоне русских. Очень много. Почему нельзя договориться с одним из бизнесов продажи там одежды и так далее, чтобы они могли принимать людей, которые и объявить по радио, которые могут занести деньги. Можно, если сам, который дает, хочет записать свою фамилию, записывает. Если нет, так нет. Ну вот это самое такое лучшее. Много едет колясничек с колясками и так далее, все равно за продуктами. И очень-очень хорошо было бы, чтобы этот бизнес мог бы собирать эти деньги. Это небольшая для них работа. Вот это самое главное. Вот. А журналисте Севе это великолепный журналист.
7: О май гад, спасибо большое. Давайте, наверное, Геннадий, дадим вам слово. Давайте вернемся к Трампу. Итак, вот ваше впечатление. Я понимаю, что история не повернется вспять от наших писем. Но вспомните, когда какая-нибудь девочка-американка писала письмо, я уж не помню, кому, Андропову или Брежневу, Саманта Смит. Кто это был у нас там тогда у власти? Или наоборот, из России кто-то посылал в Америку?
16: Да, это был Андропов. Да, потом Катя Лучева приехала. Да.
7: Вот, понимаете, история знает примеры. Поэтому, когда наше маленькое, сладкое, открытое, свободное радио, на котором можно сказать все, что угодно, вдруг присылает вот этот конверт, я бы расплакалась, если бы я была главой государства, тем более Америки. И поверьте мне, он как человек, который поработал какое-то время на телевидении, он из шоу-бизнеса, он бы, мне кажется, отреагировал. Во всяком случае, это очень неординарно. И самое главное, мне кажется, запретык. Вот никто не говорит про то, чтобы положить $5. А все говорят о том, что это не сработает. Это очень интересное наблюдение. Слушаем вас, пожалуйста.
17: Ну, знаете, скажу вам прямо, здравствуйте. Для Дэвидсон Радио, да, $5 в конверте послать можно. Всем остальным нет. Вот прямо нет, и все. Так пойдет.
7: А кому еще? Мы никому больше не призываем, только Дэвидсон Радио.
17: Да, и Трампу не посылать, и остальным, ни Ермолинцу, Ермолинцу вообще
7: нет,
17: не возможно.
7: Нет, а мы никому не посылаем, кроме Дэвидсон Радио, 2508 Кони Айленд Эвеню. 2508 Кони Айленд Эвеню, Бруклин, Нью-Йорк, 11-223. Пошлите без письма к Трампу, если вы его ненавидите, пошлите $5 Дэвидсон Радио. Не Грегори Дэвидсону, а Дэвидсон Радио. И мы продолжим работать в прямом эфире на 620 AM. Слушаем вас, пожалуйста.
18: Добрый пожалуйста. День. Я не против послать вам $5 или больше. Моя проблема другая. Я понимаю, все звонящие, все ведущие на радио, и на разных полюсах, и политические, и по жизни. И это нормально, если были все ноты одинаковые, не было бы музыки. Моя проблема, вы никак не можете убрать мат с прямого эфира от некоторых ведущих мат просто это ненормально. Это просто я писал.
7: Вот тут разрешите с вами согласиться. Я абсолютно на вашей стороне. Спасибо большое, Геннадий, ваш комментарий, и через минутку уходим на рекламу.
16: Ну, господина Трампа 14 июня я поздравил в social, True Social, в его сети я поздравил его с днем рождения, что, кстати говоря, может сделать любой, так же, как и обратиться через эту сеть за помощью, допустим, Дэвидсон Радио. Я поздравил его с днем рождения, как и многие люди. А касательно предложений, ну, Марин, вы понимаете, что я из той части аудитории, которая больше жертвует, чем $5, но тут, как говорится, кто сколько может, я считаю, что это нормальное начинание, оно найдет, безусловно, хороший отклик, а в следующем получасе, все-таки, надеюсь, мы перейдем, ну, хотя бы коснемся темы самого, как бы, президента, его юбилея намечающего, который прошел уже.
7: Спасибо.
16: Да, спасибо.
7: Спасибо большое. Реклама.
19: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
20: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090. 376-1090.

0: 9 Зон Радіо.
1: Ми любим Нью-Йорк. Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
0: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
2: А Марина Левинсон продолжает вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Станичем тему, которая, видите, вот взбудоражила сознание наших радиослушателей, продолжают звонить. Мы сегодня говорим о легкомысленной вот такой идее, которая пришла мне в голову 14 июня, поскольку был день рождения Трампа, который мы не отмечали, повторяю, но люди стали сами звонить и, значит, вот объясняться в любви. Я подумала, почему же не воспользоваться, если такое большое количество поклонников Дональда Трампа, чтобы они по пятерочке в конверте с письмом о любви к нему и поддержке положили $5, ну, хотите больше, пожалуйста, и прислали на Дэвидсон Радио 2508 Кони Айленд Эвеню, Бруклин, Нью-Йорк, 11223. Ну, и для более продвинутых www.davidsonradio.com. И там есть окошечко, куда можно это переслать. Вот и все. И мы будем с вами дальше существовать. Вот, но я должна дать время Геннадию обязательно, потому что мы с ним договаривались, и он человек ответственный, и будет очень жаль, если у него будет мало времени. Хорошо, Геннадий? Пожалуйста, да, предоставляю вам.
3: Да, Марина, я должен сказать, знаете, на днях, вот когда как раз был юбилей Трампа, да, 80 лет, у меня произошла такая достаточно жесткая перепалка на полях интернета с одним известным блогером. Я так подозреваю, что у него русские корни есть. Вита Баритинский. Вот там было, у нас было две темы обсуждения в канун дня рождения нашего президента. Одна из которых была затронута, что если вы настоящий американец, то у вас на первом месте должна быть Америка, а уже на втором месте какие-то там другие страны по любви, включая Израиль. И вторая была тема, он как бы у нас был спор, насколько, ну как бы скажем так, насколько президент Трамп, вот самая наиболее подходящая кандидатура, в момент празднования 250-летия независимости Америки. И я должен сразу обозначить вот позицию свою, тем более многие радиослушатели Дэвидсон Радио на эту тему сломали немало копий, в том числе в спорах с различными ведущими радио. Что, вы знаете, как американец, естественно, я понимаю Трампа, когда он говорит «Америка превыше всего», и все, что он не делает, в том числе вот сейчас странные эти договоренности с Ираном и так далее и тому подобное, он как политик, естественно, заинтересован, чтобы грядущие выборы в Конгресс, да, произошло какое-то улучшение, особенно в экономической ситуации в нашей стране, да, например, упали цены на бензин, стабилизировались цены на продовольствие, в том числе, может, возможно, даже понизились, упала преступность и так далее и тому подобное. И в этом плане, как бы, сотрудничество с Израилем, вот, как бы мы видим, идет по нисходящей в том плане, что это не тема стала number one, да, как бы не главная тема. И в то же время, как человек, в жилах которого течет еврейская кровь стопроцентная, естественно, мне не до лампочки то, что происходит в Израиле. Я болезненно реагирую на некоторые решения президента, но в то же время отдаю себе отчет, чем они продиктованы. Хотя, с другой стороны, в свое время, когда я республиканец, я голосовал за республиканцев, за Трампа и проголосовал бы еще раз, есть несомненные плюсы, которые добился он уже за период его правления. Но прежде всего я должен сказать, что когда я говорил о том, что настало время простых, тривиальных, прозрачных решений, я не имел в виду, что решения должны быть примитивными. К сожалению, у Трампа это присутствует, и, к сожалению, я это наблюдаю, это уже, я думаю, не только я понимаю, что он абсолютно не прислушивается к мнению ни к своих советников, ни к членам своей команды. Ну и второе, насчет того, что вот 250 лет Америки, и такой президент, значит, наш нарцисс, такой достаточно нетолерантный, президент Трамп, вот он президент в момент, когда 250 лет Америки. Ну, Марина, знаете, тут подгадать, конечно, очень сложно. А не к датам же, это как в Советском Союзе мы смеялись, смех без причины, признак годовщины, да. Тут как бы совпадения какие-то чисто гипотетические, но... Откровенно говоря, ну, пусть это звучит несерьезно. Несмотря на то, что я голосовал за Трампа, вот лично мне бы хотелось бы, чтобы во время такой даты, как 250 лет независимости Америки, пост президента занимал республиканец, но чтобы это был не Трамп. Чтобы это был более гибкий политик, да, более такой вменяемый в плане критики в свой адрес, более предсказуемый. Но, как бы, что есть, то есть, как мы на это можем повлиять? Вот, собственно говоря, то, что я хотел сказать.
2: Но я не буду комментировать, потому что я как-то уже говорила, что я не политический человек, мне вообще эта тема не интересна. С другой стороны, когда ты живешь в стране, и кто-то у власти, ты, у тебя волей-неволей возникает к нему какое-то отношение. Я не буду комментировать. Я когда-то говорила, что самый главный мой аргумент, допустим, ну, с моей точки зрения, положительный, сверхположительный, то, что Трамп был за Израиль. И для меня это просто, ну, однозначная вещь. И вдруг вот сейчас какие-то раздаются... Я не так часто и много слушаю, но я так понимаю, он там критиковал Нетаньяху, там останавливает что-то... Там, бомбежки или что-то такое там в Иране и так далее. То есть пошел, ну, я не знаю, на попятную или что-то. Ну, в общем, короче говоря, он рискует в моих глазах потерять авторитет, если он будет против Израиля.
3: Марина, полминуты буквально. Марина, полминуты на вашу реплику. На ваш комментарий. Марина, вот я по роду работы сталкиваюсь, ну, с массой людей, массой различных людей, 2/3 из которых, из них это англоязычные, англоязычные хозяева бизнеса, да. А я с горечью, подчеркиваю, с горечью, но я констатирую объективно, вот из этих людей, а речь идет, да, наверное, не несколько десятков, больше там сотни людей, а вот тема, ну, может быть, 2 из 10, да, вот когда затрагиваешь, допустим, какую-то политическую тему, 2 из 10 считают, что вот мы, Израиль наш союзник, мы должны ему очень помогать и так далее. 8 других, к примеру, они не против, но они считают, что, ну, как-то я смотрю, индифферентное отношение, то есть абсолютно им все равно. И понимаете, мы сколько угодно можем этих людей, допустим, если какие-то

0: Ну да.
1: Геннадий, а можно воспользоваться моментами? Я как-то вам этот вопрос задавала, вот про, про то, почему вы выбрали республиканцев, а не демократов, например? Что вам, знаете, больше импонирует, да, в их движении?
2: Я приехал в 96-м году в Америку, и я был на тот момент, ну, гражданином, я стал только в 2002-м, а я был под впечатлением, как бы, попал под обаяние президента, который в тот момент был, Билла Клинтона, при всех его там недостатках, этих шуры-муры и так далее. Тем не менее, я был от него в восторге, я как бы был как бы в восторге, что вот, это же демократ, лидер демократической партии и так далее. А, тем более, потом был президентом республиканец, ну, не самый интеллектуальный, да, значит, президент нашей истории, Джордж Буш-младший. Но как бы со временем пришло, как бы у меня отпало желание как-то идентифицировать лидерство каких-то политиков с партией. Я больше стал смотреть на то, что эти партии делают. И тут я как бы должен повториться, особенно в последние годы, когда демократическая партия заметно полевела и стала более, скажем так, пронастроена происламски, антиеврейски, да. И я уже говорил об этом, Марина, я коротко как-то сказал вам, и я повторю, что обе партии ратуют за то, чтобы Америка стала лучше, чтобы Америка стала великой. Только республиканцы это хотят сделать за счет повышения благосостояния граждан Америки, а демократы, судя по их лозунгам, хотят это сделать за счет повышения благосостояния граждан других стран, но которые находятся в Америке. Собственно говоря, поэтому уже несколько лет я голосую за республиканцев.
1: Окей, спасибо. Широкий ответ. Слушаем вас, пожалуйста.
3: Добрый день всем. Уважаемые, вы знаете, что я хочу сказать? Мы совок проехали, я так думаю. 40 лет, 50 лет по пустым или как-то. Мы в Америке. Да? Мне тоже многие не нравятся на этой радиостанции. Но это не повод, чтобы я не платила за вот это великолепное радио, которое нам более 20 лет доставляет удовольствие. Кто вам не нравится, товарищи, отключайтесь. Вот я не слушаю тех, которые мне не нравятся. Но платить...
2: Вот и правильно.
3: Обязательно надо. Чтобы сохранить. Знаете, это наша семья. Я не знаю, вы не понимаете или как это. Это как семья наша. Мы любим...
1: Дорогие друзья, это наша Лали. Наша Лали.
2: Очень здравое, на мой взгляд, очень здравое рассуждение. Здравое рассуждение. Спасибо.
3: Я не знаю, это я-то, как говорит Кикабидзе, я так думаю.
1: Лали, будьте здоровы, спасибо вам за ваше пожертвование.
2: Это
1: немалое,
2: Лали,
1: кстати.
2: Это герой Фрунзика Макартычана говорил в 7 минут.
1: Да. Слушаем вас, пожалуйста.
4: Доброе утро. Вы знаете, мы уже с женой два раза немного дали, по $50. То есть, потому что
1: ух ты.
4: Это радио.
1: Спасибо
4: помогало
1: вам большое.
4: Да, это из мелочи. Помогает нам. И жена, когда она теряла много раз работу, опять находилась в американских компаниях, и ее спасала, она говорила, только Дэвидсон радио. Она его включала и слушала. А по поводу того, что у нас за какой строй, что такое демократы и республиканцы, у меня зять, он американец. И когда я ему сказал, что демократическая партия превращается в социалистическую, он мне сказал, ты не прав, она уже коммунистическая. Вот и весь разговор.
1: А скажите, пожалуйста, я хочу, чтобы ваши имена прозвучали, ваше имя и жены вашей. Просто вас поблагодарить.
4: Да ну это ерунда, ну господи, любой человек может такую сумму в год отдать. Владимир и Галина.
1: Вот, будьте благословенны. От нас, от
4: да
1: всех, которые работают на этом радио.
4: Вам спасибо
1: вам огромное. Спасибо. А жене отдельное спасибо. Как говорят, жены за границей.

0: нации, на них все держится, на их хребте.
1: Ну, будьте благословенны, я считаю... Она любит давать донейшн, поэтому...
0: Ну вот, вот. А знаете, как говорят, да не оскудеет рука дающего. Пусть у вас все будет хорошо в вашей семье. Но... Благодарю.
2: Марина, Шатару Ставели сказал.
0: Да, мы даже заканчиваем.
2: Все, что ты спрятал, да, все, что ты спрятал, то потерял, то, что ты отдал, то ты нашел.
0: Вот. Вот так вот. Дорогие друзья, повторю, я вне политики, искренне говорю. Мне просто интересно наблюдать за всем со стороны. Вот сейчас этот... Я, кстати, тоже была очарована Клинтоном, когда приехала, видела вообще красота какая. Но тоже вот мы узнали какие-то вещи, которые расстроили, да. Так же, как, наверное, про любого другого человека можно это сказать, наблюдать и увидеть. А вот идея с пятерочкой минимум в конверте для Дэвидсон Радио по адресу 2508 Кони Айленд Эвеню, Бруклин, Нью-Йорк, 11223 или davidsonradio.com, вы можете послать. Можете любовь к Соросу, тоже пятерочку, please. Я шучу. Ну и все, вот наш дорогой Акмаль, член нашей творческой бригады, говорит, что нужно уже уходить. И мы придумали сегодня с Геннадием песню, которая не имеет отношения непосредственно к сегодняшней теме, но она очень веселая, заводная и привяжется к вам, и вы будете ее сегодня напевать. До свидания. До встречи в воскресенье. Спасибо всем.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
2: 998-8400. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
0: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090. 376-1090.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: Дэвидсон Радио.
6: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 7 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня в моей передаче я расскажу вам о певце и композиторе, о народном артисте Украины. Он также преподаватель кафедры эстрадного вокала Киевского национального университета культуры и искусств. И это Павел Зибров. На сегодняшний день в Украине Павел Зибров наиболее яркий и неповторимый в своем творчестве артист. Эстрадная карьера Павла Зиброва начиналась тяжело, однако гордо и красиво, освещая своим светом путь настоящему таланту. Павел начал петь еще в раннем детстве, а в 8 лет он поступил в Киевскую специальную школу-интернат имени Лысенко на струнный факультет по классу контрабаса. И с тех пор начались нелегкие ученические будни. Обучение, музыка, музыка и музыка. После окончания специализированной школы Киевская государственная консерватория имени Петра Ильича Чайковского. Оркестровый факультет. А дальше работа в Государственном эстрадно-симфоническом оркестре Украины в группе контрабасов. Но любовь к песенному жанру повторно приводит его к стенам Киевской государственной консерватории, где он учился уже на вокальном факультете. И с начала 1987 года в Украине появился певец Павел Зибров. Победа в 1988 году на республиканском, а затем в 1989 году на всесоюзном конкурсе молодых исполнителей «Новые имена» обратили на себя внимание музыкальной общественности бывшего Советского Союза. Тогда начались гастроли, концерты, конкурсы.

Моя программа «Мелодии украинской души», к сожалению, подошла к концу. Сегодня у нас в гостях был народный артист Украины Павло Зібров и Петро Мага. Я жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. До новых встреч! Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Брацлавский в «Эрудите».
4: Программа «Эрудит» с Михаилом Брацлавским каждую пятницу с 4 до 5.

просто нет без любви ничего. Все так просто, все так просто. Просто он одевает пальто. Только кроме него мне не нужен никто. Мне не нужен никто.

0: Америки 9 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
3: Нью-Йорк. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: Я думаю, что эту песню надо сделать заставкой к пятничным программам. Джентльмен Акмаль Тахиров таким образом приветствует всех леди. Салют, народ! Я Лена Вишневецкая. Мы желаем вам хорошего дня, классного настроения, успехов, удачи во всех начинаниях. И, как говорится, нам песня строить и жить помогает. Мы вместе с нашей обожаемой страной и с нашим обожаемым городом уже готовы к празднованию. Не знаю, будут ли разрешены фейерверки. Будет шумно, будет весело, будет необыкновенно. Величие Америки в полной красе, и это не может не радовать. Не может не радовать то, что мы все получили возможность заработать на довольно-таки легкие деньги. Не далее, как вчера, я думала, что это какая-то шутка, на самом деле нет. Прием на работу необразованных совершенно людей, то есть не нужно никакого образования, вообще не нужно никаких навыков, зарплата до 50 тысяч по отдельным вакансиям. Куда? В ICE пойти, в службу иммиграционного контроля. Все, кто угодно. Заявки обрабатываются очень быстро. На официальном сайте работать можно, не выходя из дома. То есть, знаете кого-то из нелегалов? Соседи, приятели, друзья. Соседи, соседи, приятели, приятели и друзья, друзей. Можно спокойненько заняться, так сказать, национальной безопасностью и обезопасить нашу страну. Значит, новым сотрудникам там зарплаты варьируются в зависимости от местоположения. Привлекательный пакет льгот включает медицинское, стоматологическое, офтальмологическое страхование, страхование жизни, страхование долгосрочного ухода, пенсионный план, там программы сбережений, услуги по уходу за детьми в экстренных случаях, гибкие счета для оплаты медицинских услуг и услуг по уходу за иждивенцами, программу помощи сотрудникам, там щедрый отпуск дается по болезни и по личным обстоятельствам. Естественно, оплачиваются все федеральные праздники. При этом, повторяю, не нужно ходить в офис, но это на некоторых вакансиях. Берут практически всех желающих просто с улицы. И высшее образование вообще не требуется. Так что для реализации жесткой иммиграционной политики руководства нашей страны, особенно в канун такого большущего празднования 250-летия, набираются новички без опыта, образования и специальных знаний. И за неплохие денежки налогоплательщиков эти люди будут за деньги искать нарушения в делах иммигрантов. Они будут проводить интервью и выносить решения по делам приезжих. Какой класс, а? Какой это класс? Я ни в коем случае не вспоминаю никаких Павликов Морозовых, но проявить геройство и гражданскую позицию свою, забить, так сказать, колом в историю нашей страны, все желающие сегодня могут. Это изумительно. Это изумительно. Как будете праздновать, не знаю, но знаю, что всех готовых работать и уклонистов от работы привлекает вкусный стол. Безусловно, всегда. И я просто обязана напомнить, что за вкусный стол, во всяком случае, на территории нашего эфира, отвечает компания-дистрибьютор Brooklyn Seafood. Я их ни в коем случае не рекламирую, я просто о них с большим удовольствием рассказываю. Это мои друзья юности. Они прекрасно работают, они успешно развиваются. Они предлагают продукцию высшего качества. Речь идет о морепродуктах. Люди, которые заботятся о здоровье нации в буквальном смысле этого слова, потому что белок, черная икра, красная икра, рыба – масло первого отжима итальянское. Это все ж можно купить, можно отовариться на фудстемпы, благо еще не отнято все у населения. Можно в магазине по адресу 282 Брайтон Бич Эвеню, центр мира, между вторым и третьим Брайтоном. Магазин называется Number One Cover и Руша Веруша. Вы просто молодчинки две. Не люблю уменьшительно ласкательные суффиксы, но вам огромное спасибо за ваш труд. Вы с большим удовольствием выполняете свою работу, это чувствуется. Вкуснейшая, здоровая еда. Украшайте свою жизнь такими простыми вещами, и будет вам радость от любого прожитого дня. 718-701-0506 – это номер телефона «Икры номер один», которая поставляется по всем штатам с доставкой на дом. Я люблю туда приходить ногами, общаться с народом, делиться впечатлениями. И рекомендую очень попробовать голландскую сельдь, если достанется. Совершенно самостоятельное блюдо, не требует ни хлеба, ни зрелищ. Просто чистое удовольствие. Если успеете, потому что голландскую сельдь разбирают, просто как горячие пирожки. Не знаю, как насчет горячих пирожков. Кстати, горячие пирожки не употреблял, наверное, уже, чтобы не соврать, лет 40. И ничего, нормально. Я все-таки предпочитаю рыбу и икру. И попробуйте паюсную икру. Крутую сваренные яйца, немножко авокадо и нарезать кубиками немножко паюсной икры. Это феноменально вкусно. Это просто изумительно. Вообще все, что связано с авокадо, икрой, морепродуктами, это здорово и здорово. Если большой праздник, едете на природу и вы хотите купить килограмма 3 черной икры и килограммов 5 красной, звоните Насте, говорите, что вам надо много, а еще дайте нам, пожалуйста, килограммов 10 тунца. Мы хотим запечь его где-нибудь на мангале, но не на профсоюзном мангале в городском парке, а где-нибудь в красивом доме у бассейна. Звоните Насте 718-715-0969, 718-715-0969. Спасибо вам огромное за поддержку. Ну что, а мы по течению, как говорится, плыть не привыкли. Мы ценим каждый день своей жизни. И, как обычно, поговорим сегодня о вещах простых, но, как говорится, фундаментальных. Хотел сказать феноменальных, но они же и фундаментальные. Как нам сберечь свое драгоценное здоровье? Календарик-то листается, да, годы отсчитываются. Сегодня вот поздравляла подружку свою и говорю, такие всполохи памяти вспоминаются, просто яркие какие-то сарафаны, дети вновь народившиеся, а дети уже сами имеют детей. Все как-то это очень быстро пролетает. И с годами думаешь, как бы здоровье сберечь, как бы защитить права свои законные, потому что тут не успеваешь за лентой новостей как-то все это переваривать. Как бы не позволить всем этим бюрократам, которые рвутся во власти, пришли к власти, чтобы они нас не лишили оставшегося. Потому что тут работаешь-работаешь на все эти пособия, как-то надеешься и на льготы, а потом раз, и тебе говорят, что «а вот нет, здесь не положено». Где вообще искать все эти источники для хорошего настроения? И как вот прекратить этот душевный стриптиз в социальных сетях, а как это перестать тревожиться по поводу всех этих бесконечных политических войн? Потому что в конечном счете каждый человек здравомыслящий, он понимает, что главная опора в жизни – это он сам. И надежда всегда бывает только на себя, на свою внутреннюю крепость, на свою внутреннюю мудрость. Как это говорится, помните, у великого Булгакова в «Великом мастере» с Маргаритой? «Никогда и ничего не просите, никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас». С сами предложат и сами все дадут. Я всегда с детства добавляю к этой фразе: и сами же и отнимут. Жизнь нас каждый день проверяет на прочность. Законы меняются каждый божий день. Без преувеличения, потому что у нас судилища сегодня отменили, завтра апелляция и так далее по тексту. Соцпрограммы реформируются. И вот когда ты понимаешь, что ты один, ты не можешь бороться за свою правоту перед всеми этими страховыми компаниями, ты не можешь бороться с государством, нужно помнить о том, что все-таки в этой стране ты не один, и это тоже часть внутренней опоры, часть внутренней силы. Когда наша бюрократическая машина, наша, я имею в виду, машина нашего штата, усложняет правила, вот скажем, по долгосрочному уходу на дому, я могу вам назвать имя человека, который готов стать вашей надежной опорой. Имя человека – Виктория Салкиндер, наша дорогая подруга, наша дорогая соведущая, которую мы бесконечно рады каждый раз приветствовать в эфире с большой надеждой, что она нас услышит. Вика, салют тебе, салют!
1: Привет, привет, привет, Лена, привет, Акмалюшка и... Извини, что так называю.
0: Акмалюшку и, можно. Акмалюшку можно.
1: Это ты так его называешь, но очень, очень красиво и ласково, поэтому я тоже покушаюсь на это слово. Извини, Акмаль, если обидела. И, конечно же, дорогие радиослушатели, здравствуйте.
0: Вика, я вот сказала народу, что ты можешь стать надежной опорой против борьбы с бюрократической машиной.
1: Это... Ой.
0: Да-да-да. Ну, давай, давай скажем так, что вот не ты сама, вот как Виктория Салкиндер, а твой коллектив, который готов взять на себя всю юридическую и административную работу, чтобы там правильно составить весь этот, я не знаю, как он называется, медицинский кейс по всем этим новым требованиям, чтобы легально сохранить максимум положенных по закону часов и полностью оградить вот эту пресловутую, но прекрасную старость от тревог ненужных совершенно. Так можно сказать?
1: Так можно сказать, наверное, все равно очень громко, но тем не менее, прежде всего, что
0: хочешь, я буду шептать. Хочешь, я буду шептать?
1: Нет, нет, давай громко скажем людям, чтобы они прежде всего совершенно не паниковали, потому что буквально вчера мне позвонила моя замечательная клиентка. Вот ее мама, моя клиентка, очень много лет, и мы сдружились, все, и она мне звонит вчера вечером в 9 часов вечера и говорит: «Вика, пожалуйста, я тебя очень прошу, объясни мне вот то, что происходит, потому что я на Фейсбуке вот прочитала такой-то пост, я не буду называть имен, и там все вот так и так звучит, и все, у меня сейчас будет инфаркт».
0: А что там звучит? Я же Facebook называю, знаешь, душевным стриптизом. Я сегодня, извини, что я тебя перебиваю по поводу вот Facebook. Я обожаю это дело, потому что сегодня шла и думала, вот как можно определить словами, что происходит в русскоязычном Facebook. Вот там еда, домашние животные, путешествия, здоровье, полные отчеты о том, где, с кем, как, знакомство, но все это дело покрыто огромным одеялом систематических текстов по поводу того, что будет, что нас ждет, то есть все это связано с политикой. И почему я называю это душевным стриптизом? Потому что люди обнажаются просто перед человечеством, не представляя, кто их читает, кто их последователи, кто их ненавистники. Они, я понимаю, люди, которые пытаются, значит, монетизировать, как это принято говорить, свой контент, YouTube-каналы какие-то открывают там и так далее, в надежде на то, что соберутся миллионы подписчиков. Но, как правило, люди, которые выступают с постоянными воззваниями, я просто всегда читаю комментарии и смотрю там, сколько вот этих вот лайков ставится там. 6 просмотров, 2 лайка. И человек не реагирует на это, он продолжает строчить. У него есть на это время. Слыхали звон, совершенно не знают, где он. Поэтому я вот сделала такое лирическое отступление, что люди что-то где-то слышали, но не до конца расслышали. Они тут же начинают это дело комментировать. Как недавно я прочла, значит, человек сам себя снимает, сам от себя просто кайфует и балдеет, и рассказывает о том, что все обладатели грин-карт больше не смогут заехать в Соединенные Штаты. И все. И там пошла такая жара в этих комментариях. Кто-то пишет о том, что кого-то задержали. То есть это нужно такое сито для того, чтобы отсеивать, где правда, а где ложь. Это очень тяжело.
1: Ты знаешь, Лен, мы с тобой когда-то говорили на эту тему. Я, конечно, очень далека от этого всего. Но, наверное, когда-нибудь все-таки я к этому приду, может быть, потому что я совершенно не общаюсь на фейсбуках. Я вообще, так сказать, практически антисошиал человек в этом отношении. Но почему еще, я тебе скажу. Самое страшное, это не когда люди обмениваются просто информацией, а это тогда, когда люди, которые говорят, что они профессионалы, дают настолько некорректную информацию, она может быть и справедлива, но совершенно неприменима ко всем подряд. И поэтому, как бы, говорить обо всем и обо всех вот так вот голословно, не глубоко смотря в проблему, это очень неправильно. Это неправильно. У людей достаточно стресса для того, чтобы уже и так себя нехорошо чувствовать. Ну, например, вот вчера моей знакомой сказали, все, вы не пройдете ресертификейшн, потому что вы пакет отправили на ресертификейшн только 22 июня, а у вас дедлайн 10 июля. Теоретически в чем-то они правы. В чем правы? А в том, что очень много пакетов не доходит до нужного места вовремя, как нам кажется. Часто это так. Часто это делается для того, чтобы потребовать у вас повторные документы и просто к вам придраться. Бывает и так. Вот. Но это не означает то, что вы все поголовно должны идти именно вот такой вот дорожкой. У этого человека, например, вот у моей приятельницы, у них кейс, который имеет социального работника, то есть NHTD-кейс. Кейсы, которые NHTD, вот пациенты, они на особом контроле, скажем так. И это не говорит о том, что не нужно делать ресертификейшн. Это говорит только о том, что у этого человека сервис не прервется. И не нужно нагонять столько страха и ужаса на бедную дочку, которой в 9 часов вечера пытается найти какую-то информацию.
0: А ты мне скажи, пожалуйста, вот по поводу сроков. Я, например, знаю, что какая-то программа, я не знаю, по-моему, Waiver она называется. Это я вот...
1: Да, это мой.
0: Она закрыта, это самое... Она не функционирует. Люди, кто-то не успел подать или еще что-то такое. Скажи в двух словах, что это такое?
1: NHTD – это программа Diversion Program. Вот, это когда людей возвращают из nursing home домой. Это люди, которые находятся с деменцией, с Паркинсоном, с neurological проблемами какими-то, которым за 65. И они находятся в зоне риска, им нужны большие часы именно для супервижена. То есть это когда пожилой человек или не совсем пожилой человек превращается в маленького ребенка, и ему нужен постоянный супервижен. Вот для этого создана была эта программа. Она давным-давно существует на маркете. Сейчас именно NHTD часть программы, она заморожена. Открыта часть только TBI. TBI – это для тех, которым практически те же самые заболевания, то, что я сказала, но людям, которым до 65 лет. Или люди, которые, не дай бог, в аварии были. Ну, вот любой brain, так сказать, brain tumor, ну, что-нибудь, что связано вот
0: с головой, да, с головой.
1: Да, neurological темой, да.
0: Вика,
1: вкратце.
0: А скажи, пожалуйста, а вот письма получают люди, ты в курсе Essential Plan с 1 июля?
1: Что... Закрывают.
0: Что это значит? И что это значит?
1: Закрыли.
0: Как это касается людей, которые получают помощь по уходу на дому?
1: А людей, которые получают по уходу на дому, это касается только тех людей, которые, например, имели Essential Plan до того, как они получили Medicare. И у них, допустим, вот Fidelis их не разделил на... не перевел в Department MLTC. Да, то есть не соединил их файл. Вот на них это сказывается. Сказать, что сервис прекратится, не должен. Сказать, что могут закрыть в этот момент Medicaid, да. Или это паника, которую потом нужно восстанавливать Medicaid 3 месяца. Бывают у людей такие случаи. Это чисто по незнанию, что делать дальше. Если вы получили какие-то такие письма, и вам говорят, что вы через неделю лишитесь медикейта, или вам говорят, звонит ваше агентство и говорит, все, вам закрыли или закрывают медикейт, и у вас не будет сервиса, звоните, я объясню каждому в отдельности, что нужно сделать для того, чтобы этого не произошло. Или это происходит, да. Сбрасывает Fidelis иншуренсов, да. Метроплас, да. Сбрасывают людей с иншуренса. Или это не обратимый процесс? Нет, обратимый. И можно это сделать, восстановить все достаточно быстро. Не ждите до последней минуты, звоните.
0: Звоните 917-834-33-43. Я прочла, что примерно 450 тысяч нью-йоркцев, они теряют вот это покрытие, Essential Plan. Сейчас вот смотрю. И люди будут больше платить... за медицину и за сопутствующий уход. Поэтому, если кто-то из вас услышал знакомые слова по поводу Essential Plan, и вам нужна какая-то помощь, 917-834-33-43. Сейчас
1: смотрите,
0: прервемся...
1: Смотрите, ребят. Окей.
0: Сейчас прервемся на рекламу тогда. И продолжим. Если будут какие-то вопросы, 718-303-90-90. Да.
2: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Холмкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Дэвидсон Радио.
12: Мы любим Нью-Йорк.
10: Нью-Йорк не любить нельзя. Продолжаем нашу программу. Здрасте еще раз. Акмаль Тахиров, Виктория Салкиндер и я, Лена Вишневецкая. Говорим на жизненно важную тему. Возраст, здоровье, помощь, льготы, изменение правил. И надежная опора в лице команды под руководством Виктории Салкиндер, которая не даст вам растревожиться окончательно и бесповоротно. Вика, нас же не только Нью-Йорк слушает, нас еще и соседний штат слушает. Я в новостях недавно рассказывала о том, что там будут введены новые требования трудовые, там надо будет отрабатывать, я не помню, 20 часов в неделю и каждые полгода проходить проверку для того, чтобы сохранить медицинские страховки. У нас в штате, в нашем, таких не намечается изменений, как ты думаешь?
1: У нас в штате не намечается, у нас в штате наметились и уже это происходит. Люди, которые на welfare, например, получают cash assistance, или при этом они не имеют disability, при этом там есть показания, то есть как бы вы не учитесь в колледже, все, да, заставляют отрабатывать. Если вы не отрабатываете, забирают полностью все, и cash assistance, и медицину, и food stamp. Да? Так уже было, Лена, раньше. Так было в свое время до пандемии. Все эти законы, они были. Просто во время пандемии, как бы за последние там лет 6-7, мы немножко подрасслабились. И нам кажется, что все это уже совсем, все кошмар, ужас. И такого никогда не было. Все это было, и так было всегда. И, знаешь, это немножко стимулировало. И наш нашу молодежь и людей постарше, для того, чтобы люди немножко приходили в себя, начинали думать, работать, хорошо работать, держаться за свои работы, обращать внимание на своих пожилых родителей, там детей. Есть очень много. Вы себе, ребят, не представляете, сколько сейчас возвращается помощи, которая происходит через гранты. Мы работаем очень тесно и плотно с организацией Jewish Community Center. И тем, что сокращают здесь, на самом деле организации, которые имели раньше возможность помогать людям через гранты, вот вновь приобретут возможность помогать людям через гранты. Что я имею в виду? Например, у человека есть часы, и он находится в подаче там инкриза, ну, чтобы сделать больше часов. И была мама и папа. И, допустим, папа умер, это вот у моей клиентки, а мама еще находится в процессе пока, чтобы поднять часы. У нее деменция. И часов больше, пока мы добьемся, это занимает какое-то время. Вот через еврейскую организацию мы сейчас сделали человеку 25 дополнительных часов в неделю временно, и еврейская организация за это платит.
10: Ты знаешь, у нас вообще, вот я тебе хочу сказать, вот у нас великая страна на самом деле. Я сегодня почитала о том, что творится в Европе, какой там погодный коллапс. Там дикая жара, там сотни смертей уже, красный уровень опасности. Медики работают без продыха 24 часа. И люди, в том же, кстати говоря, в Фейсбуке, очень много сообщений и комментариев по поводу того, что происходит, в частности, во Франции. Ну, во-первых, люди там делятся в соцсетях о том, кто-то там яичницу пожарил прямо на подоконнике, под открытым, на открытом воздухе, сковородка нагрелась, кто-то там стейк пожарил, кто-то там спит в ванной в прохладной воде всю ночь. И люди сетуют на то, что нет кондиционеров. И кто-то, кто живет в Европе, объясняет, что там нельзя уродовать здания, это не принято. Кто-то жалуется на то, что ни в музеях, нигде, ни в метро там где-то даже, ни в моллах, ни в больших супермаркетах нет кондиционеров. Я не знаю, это правда или нет, но я подумала о том, что...
1: Это правда во Франции.
10: Да, но я подумала о том, что... Здесь у нас даже малоимущая семья может получить бесплатно кондиционер. У нас по всему городу центры эти охлаждающие. Как бы кто что ни говорил, как бы кому ни казалось, что нам тут чего-то не хватает и плохо живется, и да, бюджет урезается, и проверки ужесточаются, но в принципе, мне кажется, что вот именно благодаря вот этим грантам, помощи еврейских организаций, можно найти поддержку и реально получить то, чего тебе не хватает.
1: Ну вот смотри, сейчас, ты знаешь, мы работаем, это наши партнеры, это Jewish Community Center на Ностранде, великолепные ребята, очень понимающие, все, и мы с ними очень плотно работаем. Вот смотри, про если у человека не хватает денег, там и нужно макровейв, холодильник, какой-то kitchen supply, кондиционеры, это все мы как бы помогаем людям получать. Вот. А потом дальше. Сейчас новая программа. Если есть, вот нужен pest control, да, то есть у людей, допустим, вот, ну, старые билдинги, там мыши, тараканы, клопы, если что-то, не дай бог, такое есть. На все это выделяются деньги, к вам приходят и качественно все это убирают. А если у вас есть молд в квартире, то вам приходят, убирают молд и делают на эту часть квартиры там ремонт, чтобы убрать этот молд оттуда. Помимо этого, сейчас бесплатный будет курс обучения на ЭЧИЧИ, и при этом еще будут давать стипендию. Кое-какой этим тоже мы как бы занимаемся, людям помогать встать на ноги в этой стране. Да, это не для всех. В Стэтен-Айленде, кстати, открыли тоже помощь и продуктовую. Не те люди, у которых manage long-term care, а у которых вот managed care, те, которые как раз вот были на планах, то есть Fidelis, неважно, это может быть работающий, это могут быть детки, там больные детки, не больные даже детки, семья из четверых человек. Люди получают огромные помощи сейчас. Из четверых человек, вот четыре ребенка и мама у меня, они получают огромные, так сказать, пайки. Каждую неделю папа их бросил. Им каждую неделю магазин привозит прекрасную готовую еду, свежайшую, все горячая пища три раза в день, скажем так. То есть это много, или мы еще помогаем снимать, если есть задолженность у моих клиентов, допустим, я уже говорила об этом, попал в госпиталь, или, допустим, один супруг умер, второму супругу нечем платить пока временно за квартиру, пока идут какие-то там перемены, да, и, допустим, у одного была пенсия 2000, у второго $800. И пока вот этот вот момент, вы там не успеваете заплатить за квартиру, у вас нет денег, несколько месяцев длится, пока у вас ситуация становится в норму, мы помогаем, чтобы через вот организации различные, Иван Шабдил, чтобы вернули, как бы за вас заплатили рент. Очень много помощи, очень-очень много помощи.
0: 917-834-33-43, номер телефона Виктории Салкиндер, запишите, запомните, передайте друзьям и знакомым, непременно пригодится. Возвращаясь вот к твоему замечанию по поводу, я все никак не могу успокоиться, по поводу того, что пишут непрофессионалы и пугают пациентов тем, что все закрыто, не получите, а люди действительно нуждаются. Я говорила, опять-таки, буквально вот на неделе о том, что на 6 месяцев ввели в мораторий на открытие агентств по уходу на дому, вот, ЧЧ. И жесткие ограничения, там и хоспис нельзя открыть, и агентство нельзя открыть. И многие агентства были закрыты, потому что непрофессионально занимались деятельностью своей, набирали неподготовленных сотрудников, и в связи с этим очень многие пациенты остались, как говорится, не у дел, у разбитого корыта. Как ты считаешь, почему ввели этот мораторий? Это раскрыта какая-то очередная коррупционная схема, или это уже перенасыщен рынок, или что это происходит, на твой взгляд?
1: Перенасыщен. Это с каждой стороны понемножку. Очень сильно перенасыщен рынок. Хотя я не знаю, я никогда не боюсь competition. Это наоборот, это здоровый.
0: Стимулирует,
1: Здоровый. Это стимулирует людей узнавать. И, как бы, как я всегда говорю в своей команде, знание – это наша сила. Многие нас слушают, многие слушают с очень доброй стороны, и очень много людей выражают нам, Лена, у нас, кстати, есть поклонники, большое спасибо, что слушаете нас и доверяете нам. А есть люди, которые просто слушают нас и как бы выдают это все немножко не в правильную сторону. Всем есть работа. К чему все это приходит? К тому, что найдите себе агентство и найдите себе людей. Это то же самое, как найти правильного, хорошего врача. Это то же самое, как найти себе правильного, хорошего парикмахера, правильную, хорошую маникюршу. Лена, мы знаем, как для нас это важно.
10: Безусловно.
1: Женщин. Во всем должен быть профессионал. И любая профессия, она уважительна. Найти правильно добропорядочную хаматенду, которая с душой относится, это тоже дорогого стоит. Поэтому в любом слушайте профессионалов. Не идите на то, что вам говорят, все кошмар, все умирает, гипс снимаем, побежали. Ребят, все не так. Немножко глубже надо учиться заглядывать для того, чтобы правильно поставить диагноз. Нужно правильно поставить диагноз, а потом уже решать проблему по мере поступления. Есть различные ситуации, есть миллионы. И бабушка на лестничной клетке, имея похожую ситуацию, она похожа, но не точно такая же. Знаешь, Лен, мы с тобой обсуждали искусственный интеллект не так давно. И вот ты знаешь, чем больше появляется технологий, чем больше появляется вот разных помощи роботов и искусственного интеллекта и всего остального, тем больше становится демент на востребуемость человеческого фактора. Вот тем глубже потребность вот действительно в правильном совете профессионала, потому что вот некоторые даже умудряются прийти к врачу с чатом GPT.
10: Да, и сделать замечание врачу, что он не прав, конечно.
1: Да. Знаешь, и, наверное, есть такие врачи, которым, да, нужно делать замечания, но вот именно об этом я и говорю. Ребята, чат GPT не ответит на все ваши вопросы. А многие блоги, которые выставляют и всех равняют под одну гребенку, они тоже не ответят вам на все ваши вопросы. И это к стрессу и к началу

0: проходите ресертификейшн и все остальное во время того, когда идет подтверждение в Social Security о том, что вы живы. Все. Дальше вам не нужно волноваться, потому что это одна и та же система. Люди, у которых заработанные пенсии, вот вам могут прислать ресертификейшн два раза подряд. Вам могут прислать два раза подряд, потому что где-то что-то не соединилось правильно, пока меняют департменты, и где-то не прошла какая-то вовремя бумага. Особенно те, у которых есть пул траст. Тоже не конец света. Просто держите ваши документы, чтобы они у вас всегда как бы были копией документа вашего пул траста и всего остального. Если у вас хорошая компания, которая занимается пул трастом, и агентство, которому не все равно, что у вас закроется Medicaid и что вы потеряете сервис, то вам должны помочь. Если нет, обращайтесь, ребят, я помогу. Вы перейдете к нам, не перейдете. Я все равно подскажу,
1: куда звонить и что делать.
0: Я не смогу сделать за вас работу, это да. Я всю работу мы предоставляем именно только нашим пациентам, потому что мы просто, ребят, не успеваем. Вот. А все остальное не пугайтесь, я подскажу, так как это есть, что нужно делать. Люди, у которых есть деньги в банке, у которых есть 401 план, у которых есть 507 план, у которых есть что-то еще, которые до этого не показывали, сейчас к вам могут обратиться и запросить все документы по поводу того, где ваши пенсионные деньги. Сейчас это становится очень прозрачно. Не играйтесь с этим. Поговорите с адвокатом. Может быть, вы можете положить ваши деньги, успеть еще положить в траст или как-то поговорите с вашими детьми. То есть тоже не конец света. Подумайте, может быть, вам не нужен Medicaid. Подумайте, может быть, вам имеет смысл купить себе private страховку, которая будет покрывать ваш home care в дальнейшем. Это, конечно, не Medicaid, и часы там ограничены, но, тем не менее, это тоже большая помощь. Это если есть у людей деньги. А вот в таких вещах, то есть то, что было при пандемии, то, что было во время, пока была другая политическая обстановка, попущения какие-то были, этого больше нет. Но это заставляет нас двигаться, это заставляет нас жить, и все, что вам нужно, опять же, повторюсь, в сотый тысячный раз, найдите себе правильных профессионалов, которые не будут вас пугать и кричать «все», умираем, завтра нужно бросать работу и ехать в Social Security Office или в Medicaid Office, и только там в руки на ВЭС-21 отдавать им бумаги. Нет, это так не работает. Совсем так не работает. И не нужно кричать караул.
1: Вика,
0: поэтому...
1: Да, договори, я твой телефон назову.
0: Звоните.
1: 917-834-33-43, 917-834-33-43. Скажи, пожалуйста, как бы ты ни утешала людей, как бы ты ни успокаивала, мы знаем о том, что на 911, по-моему, миллиардов урезали бюджет на Medicaid на следующие 10 лет. И штатам, конечно, придется либо из своего кармана доплачивать, либо какие-то программы все-таки урезать. Речь идет о программах на дому. Заменять что-то на более, наверное, дешевое как-то. Я еще не знаю, как это будет. Вот. Люди в любом случае обеспокоены. Скажи, пожалуйста, вот человек, который остался, так сказать, вот... Межвозрастная пенсия, так я это называю.

0: То есть в 65 не ушел, 70 еще нет, полтраст еще не сделал, по состоянию здоровья срочно нуждается в помощи, каким-то задним числом там мечтает, чтобы его страховка оплатила. Есть ли возможность рассмотреть такое дело?
1: Конечно. Надо посмотреть, опять же, каждая ситуация, она безумна и очень индивидуальна. Очень индивидуально. Есть люди, которые, например, мои родные золотые хоматенты, которые работают в 5 офисах. И не дай бог, что-то с человеком случилось, и он оказался в госпитале, да? Он в эту минуту теряет абсолютно все, то есть все свои, весь свой заработок. Денег у таких людей в основном, они работают от зарплаты до зарплаты. И в этот момент можно оформить человеку медикейт, который оплатит все биллы, например, 3 месяца назад. То есть
0: задним числом можно это
1: медикейт
0: отбить.
1: Медикейт оплачивает, да. Медикейт оплачивает все, что медицинские биллы 3 месяца, все, что было 3 месяца назад.
0: Вот. А скажи, пожалуйста, это правда, что вот если ты сейчас не успел предоставить документы из-за новых правил, то тебе автоматом закрывают кейс?
1: Да, но если ты не успел предоставить документы...
0: Там же
1: вот
0: было, по-моему, 60 дней, 90 дней стало 60.
1: Нет, не так.
0: Или как
1: не
0: там?
1: Не так, не так. Значит, смотри, вот у тебя ресертификейшн, ты отправил все по почте, они тебе пишут, что мы ничего не получили. В основном это получают, это не ассоциальщики, это люди, которые именно имеют вот заработанную пенсию, да, которая там либо попадает в этот финансовый брейк, либо там чуть больше. Вот у них это происходит в основном только с ними. Теперь пишут, 10 числа, 10 июля у тебя последний день. После этого дается еще 30 дней, кейс не закрывается. А во время, если у тебя есть письмо, что 10 числа будет закрыта страховка, то все, что нужно сделать, и, допустим, документы не получены, можно весь этот процесс остановить в тот же день.
0: А, то есть ты с этим тоже работаешь?
1: Да, конечно. Мы останавливаем это все в тот же день, а дальше мы уже там довозим, доносим, досылаем документы, и у человека получается, что нет никакого interruption in service. Основное.
0: Да.
1: А все биллы оплатятся в любом случае, потому что все идет 3 месяца назад. И люди, у которых, допустим, вот NHTD, ребята, я не хочу вас грузить огромным количеством информации. Позвоните мне, у меня потрясающая команда, замечательные девочки, и мы индивидуально ответим на все ваши вопросы.
0: Вика, спасибо тебе огромное. Еще раз, господа, берегите своих близких, берегите себя. Не отказывайтесь от помощи. У нас есть Виктория Салкиндер и ее прекрасная команда. 917-834-33-43. 917-834-33-43. Вика, спасибо тебе огромное. Вот ты, твоя команда и люди, подобные тебе, действительно делают эту страну великой. God bless America. Акмалюшка, спасибо тебе огромное. Всем хорошего дня, прекрасного настроения. Вика, обнимаю, пока.
1: Пока-пока, спасибо.
2: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646 416-0060. Это лето, поем! СК Learning Center.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
0: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
5: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
6: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
5: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 10 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Друзья, добрый день! Мы начали нашу сегодняшнюю программу с дворца Мирабель в прекрасном городе Зальцбурге. Сегодня речь пойдет о Зальцбургском фестивале. Вы слышали фрагмент из сонаты фортепианной Моцарта. И, естественно, Зальцбург – это место рождения Вольфганга Амадея. Вольфгангу Амадею в этом году 270 лет со дня рождения. В общем, о Моцарте, о Зальцбурге и о его достопримечательностях и об очень интересной программе Зальцбургского фестиваля будем рассказывать, говорить сегодня. Напомню, как выглядит город Зальцбург. Соляная гора на Соляной горе. Ну, покажите нам уже, наконец, эту фотографию, да? Вот сейчас покажут, я надеюсь. Ау! Как-то не получается сразу. Да? Можно показать фотографию номер один? Да. Вот у нас немножечко есть такое отставание. Но полюбуемся видом на горы, на Альпы, на Зальцбург, который, название которого, как известно, происходит от слова «соль». А соль – это был главный источник богатства для этого города. И сначала это была крепость, как я вам уже рассказывала несколько лет тому назад, после того, как я побывала в этом замечательном месте, на этом знаменитом фестивале, которому уже больше 100 лет. А следующая фотография нас приведет как раз вот в парк дворца Мирабель, вот с левой стороны дворец, который был одно время резиденцией архиепископа Зальцбургского. И именно там, в большом зале этого дворца, маленький Вольфганг Амадей Моцарт с 6-летнего возраста выступал со своей сестричкой и с папой, а потом уже, будучи вполне взрослым участником, придворным музыкантом и членом Зальцбургской капеллы и органистом. Он играл там и на скрипке, он и показывал свои новые произведения до 81 года, пока не уехал в Вену. А то, что вы видите вдалеке, это как раз знаменитая Зальцбургская крепость, с которой все и начиналось. И если вы поедете в Зальцбург, то я вам сильно советую на фуникулёре туда подняться. А сейчас мы посмотрим следующую фотографию, которая связана с очень интересной инсталляцией. Поскольку юбилей Моцарта, то дирекция Зальцбургского фестиваля пригласила известного очень австро-немецкого скульптора-концептуалиста Оттомара Херля, чтобы тот создал вот здесь только 3, а на самом деле 400 таких мини-Моцартов. 400 фигурок, не выше 50 сантиметров каждая, которые будут стоять вдоль вот этой аллеи в садах Мирабель. Часть этих фигурок будет, причем они будут все покрыты золотом, вот так, как здесь, ну, позолотой. На самом деле они сделаны из специального погодоустойчивого пластика, но имитация позолоты. Вся эта инсталляция будет называться там «Бессмертный» или «Непобедимый Моцарт». Группа таких Моцартов будет стоять около дома, где родился Вольфганг Амадей, вот в Зальцбурге. Покажите нам следующую фотографию, так он и называется, вот этот дом, где родился Моцарт. В Зальцбурге, как известно, 2 здания, которые прямо связаны с Моцартом, где Моцарт жил. Здесь он жил с момента рождения по 73-й год со своей семьей, с родителями и со старшей сестричкой Нанерль. Посмотрим следующую фотографию. Напомню, там вот такие маленькие комнатки с маленькими окошками –
Мебель в основном, конечно, другая, но она того же примерно времени. А это дом, в куда семья переехала, когда их финансовое положение стало благодаря поездкам намного лучше, и они смогли снять второй этаж вот этого большого здания в центре города. И это, кстати, здание называли танцмесь, танцхоллом, потому что там было большое очень пространство, и до того, как там Моцарта поселились, там проводились танцевальные вечера и уроки танцев. Вот о чем говорит зал следующий, который мы... Вот, видите, какое пространство большое. И Моцарт и могли там устраивать свои концерты, сами домашние концерты. Туда приходили коллеги Леопольда Моцарта по капелле Зальцбургского архиепископа. Там можно было репетировать с певцами, и там было написано очень много прекрасной музыки Вольфгангом Амадеем до того момента, когда вот они в 73-м году туда переехали, а в 81-м году Моцарт покинул Зальцбург вообще, бросил все, уехал в Вену, провел там последние 10 лет трудных и счастливых лет своей свободной жизни с женой Констанцией, с двумя сыновьями. И надо сказать, что потом в этом доме, который вы только что видели, там оставалась его сестра, пока она не вышла замуж, и отец Леопольд, мать Моцарта, как известно, умерла еще за 3 года до того, как Вольфганг Амадей уехал в Вену. Даже больше, за 5, по-моему, лет до этого, в конце 70-х годов. Мы знаем, что вдова Моцарта сделала очень много для того, чтобы сохранить память о нем, но не только она, многие его коллеги тоже позаботились об этом. И свидетельство тому вот это прекрасное здание в Зальцбурге на той стороне, где находятся сады Мирабель, и на другой стороне, напротив как бы старого центра. Это здание Моцартеума. Здесь, кстати, тоже будут вот эти фигурки маленькие Моцарта в качестве такой специальной инсталляции. Кстати, этот скульптор знаменит тем, что он делает мини-композиторов по случаю разных юбилеев. Таким образом, он поставил несколько маленьких Вагнеров в Байрейте, несколько маленьких Бетховенов в Бонне, несколько маленьких Эйнштейнов в Урле, по-моему, и так далее. А рядом с этим знаменитым зданием, вот вы видите с левой стороны вход с арками, это концертный зал. Моцартеум – это центр исследования Моцарта и центр обучения. Это фактически консерватория с потрясающей библиотекой, с маленькими залами и большим залом, где проходят концерты, в том числе и Зальцбургского фестиваля. Ну, концерты проходят, в общем, в течение всего года. Посмотрите, какой чудесный зал. Это сцена с органом. Так что можно делать концерты самого разного толка. А теперь посмотрим этот зал. Видите, как он выглядит со сцены. Там всего 800 человек помещается. И там очень хорошая акустика, поэтому музыканты очень любят там выступать. И это одна из главных площадок Зальцбургского фестиваля. Но мы помним, что когда Зальцбургский фестиваль был создан в 20-м году или в 21-м году, 1900, сразу после окончания Первой мировой войны, то главными моментами в нем была драма и опера, потому что создателями этого фестиваля были три человека, связанные с оперой и драмой. Гуго фон Гофмансталь, знаменитый драматург, и либретист Рихарда Штрауса, сам Рихард Штраус и композитор, режиссер, театральный режиссер Макс Рейнхардт, который поставил несколько опер Штрауса и Гофмансталя. И вот эта троица стояла у
истоков Зальцбургского фестиваля. И с тех пор два главных направления – это оперное направление и драма. А что касается опер, то их показывают вот за этим гигантским длиннющим фасадом. Там теперь находятся два прекрасных зала как для оперы, так и для симфонической музыки. Один из этих залов, покажите нам его, внутри, вот он, это, ну, как вы видите, вполне современный, с большой сценой, идеален для симфонических программ, и там обычно проходят симфонические концерты, иногда сольные. Я, например, там была, когда там давал сольный концерт Даниил Трифонов. Тот зал, который вы сейчас видели, его буквально... Нет, не тот, который вы видели. Его, можно сказать, вырыли под стенами... Там огромная скала такая, которая просто вертикально вверх поднимается, и вынули огромное количество породы для того, чтобы вырубить из этой скалы вот тот концертный зал. А это большая сцена, которая была, возникла на основе бывшей школы верховой езды. Это здесь чаще всего идут оперы. И раньше там это все шло под открытым небом. Теперь построили такой выдвижной навес, поэтому погода не мешает. Особенность этой части оперного как бы комплекса в том, что сцена очень длинная. Она не очень глубокая, опять же, потому что она в стену упирается, в эту скалу, но она очень такая просторная. Она широкая, и на ней не всегда можно легко как бы ставить спектакли. Тем не менее, Зальцбургский фестиваль старается изо всех сил каждый год делать новые постановки. И новые постановки Зальцбургского фестиваля всегда вызывают большой интерес, потому что там, во-первых, выдающиеся дирижеры, там прекрасный оркестр, главным образом Венская филармония, которая является и главным симфоническим оркестром Венской оперы. Они летом приезжают в Зальцбургский фестиваль, и они там работают. Но, кроме того, там есть и другие иногда оркестры, работают с оперными спектаклями, и выдающиеся дирижеры, и выдающиеся солисты, и очень интересные режиссеры. В частности, мы помним, что там регулярно ставил свои спектакли, и в этом году он тоже поставит, Ромео Костелуччи, прекрасный режиссер, о котором мы уже говорили в связи с фестивалем «Экс-ан-Прованс», вот его в этом году тоже пригласили в Зальцбург. Но прежде чем я расскажу об оперных спектаклях, я должна сказать о том, что программа нынешнего фестиваля была создана художественным руководителем фестиваля многолетним по имени Маркус... Хинтерхаус. Маркус – пианист австрийский. Кстати, очень хороший, иногда сам выступает и раньше выступал. Да, Маркус Хинтерхаус, правильно сказал. Так вот, он был внезапно, несколько месяцев тому назад, в марте, уволен со своей должности. Причина, ну, прямо как в разводе, несоставимые ценности, в общем, невозможные поправить разногласия. Разногласия, которые невозможно, поправить. Короче говоря, развод полный. Зальцбургский фестиваль ищет нового художественного руководителя. Но нынешнюю программу, повторяю, Маркус оставлял. И поэтому, зная предыдущие программы, можно быть уверенным в том, что там будет очень хорошее качество. 45 дней будет длиться фестиваль. Он начинается 17 июля.
и закончится 30 августа. 45 дней. 19 разных площадок. Я вам показала далеко не все. На некоторых будут идти театральные представления, на некоторых музыкальные, концерты. Концерты будут дневные, будут концерты вечерние, ночные серенады теперь там проводят, потому что Зальцбург никогда не спит, особенно летом. 171 представление в общей сложности. Ну, теперь что же мы увидим? В этом году «Кармен», ну, такая уж популярная опера. Некоторые даже уже больше ее смотреть и слушать не хотят. Но будем надеяться, что в этот раз будет очень интересная трактовка. Дело в том, что Теодор Курентис, греческого происхождения, живущий в России, имеющий русский паспорт, 5 лет подряд приглашался на Зальцбургский фестиваль вместе со своим, раньше был его оркестр «Мюзика Аэтерна», потом после начала войны в Украине он сделал как бы международный оркестр под названием «Утопия». Как бы то ни было, вот он со своим оркестром будет в оркестровой яме во время «Кармен». А на сцене будут такие звезды, как Джонатан Тетельман, как Асми Григорян и Кристина Мхитарян. Должно быть очень интересно. Каждая опера пройдет несколько раз в течение фестиваля. Другое наименование, очень известное, хотя, может быть, и не такое популярное, «Ариадна на Наксосе». Это опера Рихарда Штрауса на сюжет Гофмансталя, причем это такая опера лирико-сатирическая. Там, в общем, создавалась она в какой-то степени как сатира на нравы венского буржуазного общества, но при этом с очень большой долей прекрасной лирической музыки, так что эта история и любовная, и социальная. Интересно, что события там происходят сначала как бы в поместье венского богача, а потом во время спектакля, который показывают в этом поместье, все происходит на острове Наксос. Теперь режиссер, дебютант, решил перенести события на Марс. Как это будет выглядеть, мы не знаем, но звучать должно быть очень хорошо, потому что за дирижерским пультом будет Манфред Хонек, главный дирижер Питтсбургского симфонического оркестра, австрийский человек, братья которого играли и продолжают, по-моему, играть в Венской филармонии. И в главной партии в роли Ариадны Элина Гаранча. Ну, что может быть лучше? Дальше. Святой Франциск Ассизский. Это легендарная опера, была написана Оливье Мессианом, французским композитором. И он сам говорил о том, что это моя самая детальная работа, синтез всех моих музыкальных открытий. Действительно, это очень интересная опера, которая несколько лет тому назад уже, по-моему, ставилась на этом же фестивале. Но поставить ее очень трудно. А Мессиан говорил, что как раз вот эта огромная бывшая школа верховой езды идеально подходит для этой оперы. И вот теперь Ромео Костелуччи будет ее ставить. Это третье наименование. А дирижировать будет очень хороший французский дирижер Максим Паскаль. И играть будет Венская филармония. Еще одна опера, куда более
такая легкая, приятная. Как видите, Зальцбургский фестиваль старается дать что-то и для тех, кто любит такую sophisticated программу, и для тех, кто любит что-то повеселее, попроще, полегче, развлекаться хочет. Вот развлечение нас ждет на опере Россини «Путешествие в Реймс». «Путешествие в Реймс» – это смешная история о том, что как группа людей приехала со всей Франции на коронацию в Реймс. Люди разных сословий, тут же слуги, тут же богачи, тут же новые богачи, у всех свои интересы, свои интриги, встречаются они все в отеле. В общем, настоящий фарс. Барри Коски – великолепный австралийско-немецко-еврейский режиссер, который как раз умеет хорошо поставить комедию, хочет превратить эту постановку в настоящий фарс в стиле фейду. Как он это сделает, мы не знаем, но я хочу, чтобы мы посмотрели фрагмент из другой постановки «Путешествие в Реймс», чтобы вы получили как бы вкус этой оперы. Дайте нам, пожалуйста.

такая прелестная совершенно опера, в которой очень много действующих лиц. И одну из главных партий будет петь Чичилия Бартоли. Потому что Барри Коски сделал свою оперу, свою постановку «Путешествие в Реймс Россини» для Троечного фестиваля. В Зальцбурге, как известно, проходит еще и пасхальный фестиваль, и Троечный, как раз вот в начале июня, конец мая, начало июня. И сейчас эта постановка с участием Чичилии Бартоли появится на большом главном Зальцбургском фестивале. Тоже несколько раз будет исполнен этот спектакль. И, конечно, Моцарт. Как можно без Моцарта обойтись? Так поступают все. Такое ощущение, что эта опера повсюду в этом году и в Экс-ан-Прованс ее ставят, и в Вербье ее исполняют в концертном виде, и в Зальцбурге. В Зальцбурге идет постановка Кристофа Лоя. Он можно сказать, классик оперной постановки, потому что только в Зальцбурге он поставил уже 8 спектаклей новых. А эту постановку он сделал для Зальцбургского фестиваля 2020 года, 2020 года. Но сейчас обещает ее улучшить и дополнить. Посмотрим, как это у него получится. А мы послушаем и посмотрим фрагмент из той постановки. Это дуэт сестер Фьордо Лиджи и Дорабеллы, которые только что проводили своих женихов, как вы помните, и тут же познакомились с двумя новыми молодыми людьми и выбирают, к кому из них, у каждой из них есть какие-то чувства. И окажется потом, что такое вот перекрестная симпатия. Ну, давайте посмотрим и послушаем. Я уже выбрала одного, говорит одна.

0: чудесная музыка. Певцы ее любят, слушатели ее любят. Напомню, что «Так поступают все» – это одна из трех опер, которые Моцарт написал на итальянское либретто «Да Понте». «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Так поступают все». Кстати, в этом спектакле в Зальцбурге будут заняты Эльза Дрейзик, которую вы здесь видели, Виктория Каркачева, которая победила на опералии некоторое время тому назад, Богдан Волков и знаменитая французская певица Лиа Дизандре, которая будет исполнять роль служанки Деспины. А об остальных спектаклях и концертах Зальцбургского фестиваля поговорим во второй части нашей программы. Не уходите.
1: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
2: Чтобы быть королем, не обязательно носить корону. Достаточно 2-3 хороших коронок. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: «Библейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Дорогие друзья, мы рассказываем о Зальцбургском фестивале этого года. И в этом году, кроме оперных постановок, о которых я рассказала в первой части, будут концертные или полуконцертные исполнения, где, в частности, стоит обратить внимание на полуконцертное исполнение, то есть это будут элементы какие-то постановочные, но в целом это будет концерт, может быть, в костюмах оперы Моцарта «Лючо Силла». Эта опера, конечно, не такая знаменитая, как оперы последнего периода. Моцарт написал ее, когда ему было всего 16 лет. А в молодые годы он старался не ломать рамки, а изучать их и сочинял музыку в рамках принятых тогда стилей. Один из главных стилей был итальянская опера «Серия». То есть серьезная опера с огромным количеством арий, сухим речитативом под клавесин и с абсолютно запутанным до невозможности сюжетом. Лючио Силла – это римлянин, исторический персонаж, который был тираном, властителем, вообще всех там убивал, проливал реки крови, пока не переквалифицировался в добродетельного, вполне хорошего человека. А давайте послушаем, как звучит увертюра к этой опере.

Прелестная музыка, можно ее слушать, сразу поднимает настроение. Но нам пора перейти к следующей части программы. Это театральные спектакли. Конечно, если вы знаете немецкий язык, вам и карты в руки, вперед. Очень интересная всегда драматическая программа. Но интересно, что когда я была пару лет тому назад в Зальцбурге, то я очень хотела встретиться с тогдашним главой драматического отдела Зальцбургского фестиваля, театроведом Мариной Давыдовой, знаменитым театроведом, знающим, умным. Писала ей бесконечные письма, ничего не получилось. Я так поняла, что она очень занята. Оказалось, что уже в то время она вела битву с Маркусом, вот тем самым главным художественным руководителем всего фестиваля, который ее уволил после первого же сделанного ей сезона. В том сезоне она сумела сделать постановки Кирилла Серебренникова, еще кого-то. Короче, но она была уволена. Точных причин мы не знаем. Как бы то ни было, теперь никого из них нет. Ни Марины, ни Маркуса. А зато есть довольно хорошая программа театральная. Но если вы не знаете немецкого языка, то самое милое дело – на концерты пойти, потому что программа концертная необъятная. Совершенно в любой день можно попасть и на какой-нибудь недорогой сравнительно концерт в Моцартеуме, и, например, концерты камерной музыки, дневные концерты там проходят, ночные концерты проходят, так они называются, маленькие ночные серенады. Но главное, конечно, это большие симфонические программы, в которых участвует Венская филармония. По традиции 5 концертов Венская филармония дает во время Зальцбургского фестиваля, причем с разными режиссерами, дирижерами. В этом году у нас будут Густаво Дудамель, будет исполнять, дирижировать второй симфонии Малера. Рикардо Мути проведет свой любимый реквием Верди. Впервые за пульт Венской филармонии в Зальцбургском фестивале встанет Туган Сохиев. Андрис Нельсенс, которого только что Венская филармония объявила своим почетным членом, это очень важное звание, они любят с ним выступать, и он появится с ними в Зальцбургском фестивале и будет даст концерт, в котором, в частности, будет музыка Рахманинова, и солистом будет Даниил Трифонов. Это, кроме этих четырех замечательных режиссеров, еще один, о котором стоит сказать отдельно, это Кристиан Телеман. Кристиан Телеман даст чисто брамсовскую программу. Там будут симфонии, и там будет скрипичный концерт. И давайте мы послушаем, как Телеман дирижирует оркестром Венской филармонии во второй симфонии Брамса.

Вот такой фрагмент. Но кроме Венской филармонии, в Зальцбургском фестивале можно услышать целый ряд приглашенных оркестров. И это очень почетно быть приглашенным на Зальцбургский фестиваль.

Будапештский фестивальный оркестр, мой любимый, с Иваном Фишером. То есть это, конечно, большой праздник слушать эти все оркестры в прекрасной акустической обстановке Зальцбургского фестиваля. И еще об одном оркестре я хочу сказать. Он называется по-французски, извините за произношение, «Le Concert d'Astrée». И вот этот ансамбль старинной музыки существует уже почти четверть века. Вместе со своей замечательной совершенно руководительницей и основательницей Эммануил Хаим. Они тоже приглашены, они будут играть старинную музыку, ну, не совсем старинную, но, во всяком случае, это будет Гайден, это будет Пергалези. Очень приятная программа, а мы с вами познакомимся с этим оркестром в момент их десятилетия. С незабываемой Натали Дессей, со Стефаном Дагу и Филиппом Ярусский. Дайте нам, пожалуйста, фрагмент.

знаете, какое-то такое забавное очень... композицию они сделали к десятилетию, это было еще в 2011 году, с телефонами, шутками. Вы можете это все посмотреть на Ютубе. Не будем на это тратить время, потому что впереди у нас рассказ о сольных концертах, потому что это еще одна очень важная часть программы Зальцбургского фестиваля и очень почетная. В частности, в этом году будут Григорий Соколов, Аркадий Володос, Юджа Ванг, Евгений Кисин, Игорь Левит. Очень знакомые и любимые нами имена. Андрес Шиф приглашен сольным концертом. И впервые Александр Малафеев. Это сразу поднимает пианиста на совершенно другую высоту. Если ты играешь в Зальцбургском фестивале, это, что называется, знак качества. Говоря об Аркадии Володосе, к сожалению, он сюда не приезжает. Все, что мы можем сделать, услышать его там, в Европе, или купить его диски. Не так давно он выпустил впервые после 7-летнего перерыва очень интересный компакт-диск, в котором записал сонаты Шуберта фортепианные и детские сцены Шумана. Причем сделано это было с живого концерта в Foundation Louis Vuitton в Париже. И вот там мы нашли запись, как раз вот эту самую запись, где он играет сонату Шуберта, знаменитую номер 17, ре-мажор, вторая часть. Прокрутите нам немножечко это все вперед. И поехали. Давайте насладимся.

Ну, это длинная часть, это целая серия вариаций на эту вот прекрасную тему, но она показывает, почему Аркадий Владос считается одним из выдающихся пианистов сегодняшнего времени. Приезжайте в Зальцбург. Вообще, я хочу сказать, что ехать до Зальцбурга очень удобно, если вы приезжаете в Вену или если вы приезжаете в Мюнхен. Из Мюнхена, по-моему, даже ближе, чем из Вены туда. Или если вы едете в Милан, садитесь на поезд и поезжайте. Приезжайте хотя бы на 1-2 дня. Отель, может быть, трудно достать или дорого, не знаю. Но приезжайте на один день, пойдите на какой-нибудь концерт, чтобы, по крайней мере, ощутить атмосферу этого удивительного совершенно места. Посидеть на лавочке на берегу реки Зальцах, полюбоваться крепостью, погулять там. В принципе, там можно найти места, где не так много туристов. И тем более, что если вы не любите слишком долго спать, вставайте пораньше. Вы увидите пустой, почти пустой и совершенно очаровательный город, напоенный атмосферой барокко, рококо, XVIII век, XIX век, XX век и полной музыки. А есть там еще и концерты вокалистов. Понятно, как они, если они приезжают в Зальцбург выступать в оперных спектаклях, то они, конечно, дают и сольные концерты, причем или в сопровождении фортепиано, или в сопровождении оркестра, камерного оркестра. Обо всем в этой программе рассказать совершенно невозможно. Поэтому мы заканчиваем разговор о Зальцбургском фестивале, и заканчиваем мы Берлинской филармонии, Кирилл Петренко, Петр Ильич Чайковский, полонез из оперы Евгений Онегин. Спасибо за внимание. До новых встреч.

0: В Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.
2: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Верховный суд США нанес президенту Трампу крупное поражение. Суд 6-3 отклонил его указ об отмене гражданства по праву рождения и постановил, что автоматическое гражданство распространяется на всех детей, рожденных на американской земле, включая детей нелегальных мигрантов. Главный судья Джон Робертс, написавший решение большинства, назвал гражданство правом иметь права. Трамп в ответ назвал вердикт плохим для страны и призвал Конгресс срочно отменить гражданство по рождению уже через законодательство. Суд огласил это решение в последний день сессии всего за несколько дней до 250-летия США. Сейчас ко мне присоединяется политолог, издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Илья, приветствую вас.
3: Приветствую вас и всех наших зрителей.
2: Илья, ну вот Кларенс Томас написал особое мнение, труд на 91 страницу, в котором усомнился, что решение большинства выдержит проверку временем. Это цитата. А как вы считаете, выдержит это решение проверку временем или нет?
3: Забегая вперед, хотел бы начать сначала немножко, я бы сказал, что не выдержит. Я вам скажу, почему одно предложение, а потом вернусь к самому тексту. Потому что в нынешней ситуации, когда писались эти законы, никто не думал, что будут самолеты и миллионы людей вне Соединенных Штатов могут приезжать сюда как туристы. Или полутуристы и чего еще подобное, понимаете? Или даже получить грин-карту, никто не знал тогда о грин-карте, но не говоря уже о паспортах специальных, которые якобы должны были иметь те, которые прилетают. В этом случае, я вам скажу крайний случай, слушайте, может прилететь китаянка из Китая, родить сына, вернуться в Китай, из него делают супер-супер мудреца, знающего, обаятельного, все такое. 18-20 лет он приезжает в Соединенные Штаты, получает гражданство, и тогда он может быть, баллотироваться в президенты. Кто-то думал об этом? Нет. Я уже не спрашиваю, даже если бы думали, что бы они сказали. Смотрите, что происходит. Вся загвоздка, она довольно проста, находится, это одно слово, которое находится в начале этой поправки. Там сказано, все лица, родившиеся или натурализированные в Соединенных Штатах и подчинены их юрисдикции. Значит, они должны были как-то иметь опору в Соединенных Штатах, хоть минимальную какую-то, чтобы они могли получать гражданство Соединенных Штатов и жить за границей 20 лет, и потом вернуться сюда. Вот где большая загвоздка. И это не надо быть здесь сюрреалистом. Это довольно реальная возможность. Поэтому я имею здесь сомнения. Но здесь есть нарушение юриспруденции, потому что они не часть юриспруденции будут эти, которые вот приезжают, какого-то штата или какого-то. Если родились, то они родились у нелегалов, у которых не было статуса. Вот где вопрос. Вопрос чисто юридический, не так уж политический. И мне непонятно, как они перескочили эту чехарду с одного на другого. Были три группы, дайте я вам поясню, три группы, которые главным образом относились к этой теме. А именно, что представленные мнения отражают три различных подхода к пониманию Конституции. Вот с чего начинается Родина. А именно, территории США в сочетании с подчинением суверенной власти Соединенных Штатов достаточны для приобретения гражданства согласно 14-й Конституции. Три группы судей, я говорю только о судьях. В основных, особенно мнениях, акцент был сделан на более строгом понимании верности. Верности государству, allegiance, особенно в отношении детей и лиц, находящихся в стране временно или незаконно. Промежуточная позиция была судьи Кавано, который предлагал поддержку истцов, оспаривая указ Трампа, но при этом позволял избежать принятия широкого конституционного вывода, касающего всех детей, родителей, находящихся в стране незаконно или временно. И итоговое решение было, что лишь часть картины, не менее важной, приводимой в основном аргументации, в этом отношении мнение судей существенно различается по объему, лексике, использованию прецедентов и концептуальной структуры. И вот здесь даже пошло, я не хочу входить в эти 90 страниц, как люди, которые, где упоминается что и на каком основании можно это сотворить. Но главное понятие, что не было вот такого подобного, где идет до крайности, когда ей приезжают туристы, рожают, регистрируют ребенка, рожденного в США, который в будущем будет в любое время может попросить, и то обязаны выдать ему американское гражданство. То здесь больше открытых дверей, и неизвестные на сегодняшнее время, чем это обернется. Поэтому я думаю, что здесь по различным причинам, и я бы сказал, что публичное мнение американцев, оно раздвоено, потому что у нас очень-очень много уже фактов в поле, которые создают эту проблему. И трудно взять и отнять. Понимаете, есть такая была поговорка, вообще-то негативная, с коннотацией, да извините мне, она называлась Indian Giver, а именно здесь якобы индиец дает подарок, а потом может попросить его обратно.
2: Илья, скажите, а вам не кажется, что Дональд Трамп на самом деле и не хотел довести вот этот процесс до логического конца и разрешить эту ситуацию, ну вот, по-серьезному? Что я имею в виду? Я сейчас поясню. Президент замахнулся на 14-ю поправку, и очевидно было изначально, что большой риск проигрыша. Хотя были другие опции, как можно разрешить это. Во-первых, можно написать еще одну поправку к Конституции, где уже более конкретно расписать те группы населения, которые могут там рожать, например, на территории Соединенных Штатов, но их ребенок не будет гражданином. То это есть более опция... предметно расписать. Сейчас, подождите секундочку, я закончу, и вы ответите. И еще, допустим, можно провести через Конгресс закон. И для этого тоже президент мог бы обратиться к Конгрессу. И, как мне кажется, есть даже демократы, которые согласны поддержать такую инициативу. Но президент не пошел этим путем. Он пошел вот этой замашкой на Конституцию, чтобы еще больше вызвать ненависть людей, которые его поддерживают, чтобы они завелись и опять кричали, что вот там какие-то левые, понимаете, демократы не хотят дать ему то, что он хочет. Но на самом деле ведь есть более простые и легальные пути. Почему, по-вашему, президент не пошел этими путями?
3: У меня нету знаний, у вас есть пояснение. Но я могу немножко потому что процесс новой поправки или юриспруденция Конгресса, который бы это делал, вряд ли бы они сейчас готовы были, поправка через Конгресс можно было бы привести, но нужно две трети, чтобы поправка была изменена. И две трети нету ни у какой партии, и не предвидено, что это будет в ближайшем будущем. Это раз. То же самое, да еще сложнее делать новую, сотворить новую поправку. Там нужно три четверти, и потом Сената, и Штатов. Поэтому здесь это сложно, бесконечно. Я думаю, это путь в никуда. Я думал, что он был вынужден, находясь в этой точке, где он, да, его главный, так сказать, козырь, я приостановил нелегальную иммиграцию. Понимаете, вообще-то нельзя сказать это слово, это политически некорректно, говорят, недокументированные. Понимаете, ну что это за игра? Сами самих обманывают. Нелегальные пришли в Соединенные Штаты нелегальным путем. Не через, как большинство людей в течение вот этих 100 последних лет приезжали, проверяли. И более того, скажут, смотрите, вы знаете, какая была причина не пускать людей в Америку, когда они приезжали, они уже были в Island, ну, были на этом острове, где там, потому что у них были болезни, понимаете, то большинство, которые не, значит, были различные условия, я не хочу говорить о 23-м году и все, не буду путать вас, но главное, что были всегда какие-то ограничения. Слушайте, я помню, когда я прилетел, мне нужно было какую-то ОСПУ, чтобы показать документы, я помню, это был желтый документ. Он у меня есть еще где-то, храню его 59 лет. Но различные, где они могли сказать, нет, мы не пускаем вас, хотя если у меня была, ну, значит, меня приняли в университет, в аспирантуру, и у меня был, и я не планировал оставаться следующие 10 лет, и вел себя таким, как не хотел оставаться. То у меня была зеленая green card, и у меня было право работать. С этого и началось, знаете, потому что у меня была полная стипендия в университете в Колумбийском, и полное все, и оплата учебы, и жизни. Но летом это не работало, а были различные проекты федеральные, которые я мог бы получить, работать это летом и таким образом продержаться. Или должен был улететь и вернуться, что это было тоже слишком дорого для меня. Летать туда-сюда каждое лето. Поэтому я попросил право на работу. И в итоге этого я получил зеленую карту. То вот вам просто ситуация, которая была 60-59 лет тому назад.
2: Илья, спасибо большое за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог, издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. На этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях на RTN. Оставайтесь с нами.
4: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
7: Чтобы быть королем, не обязательно. Это Ройзман Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на святую землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
3: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
4: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
3: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

Всем привет, с вами Ян Матвеев. Из-за дефицита топлива стоимость бензина на заправках за неделю подорожала на 1,5%, сообщает Росстат. С дизельным топливом все еще хуже, рост на 2,2%. При этом по всей стране и на захваченных территориях рост неравномерный. Если в Москве и области топливо на процент подешевело, то в оккупированном Крыму, например, цены выросли на 30%. С прошлого года бензин уже подорожал на 20%, что является рекордом за все годы правления Путина. При этом эксперты не сомневаются, что цены продолжат расти, а дефицит увеличиваться. Вчера стало известно, что Россия договорилась о поставках топлива из Индии и Казахстана. Из Индии поставки осуществляются морским путем. Самое интересное, что индийские НПЗ до этого закупали российскую нефть. В итоге получается такой замкнутый цикл. Россия получит топливо из нефти, которую добыла на своей же территории. Правда, заработают на этом всем индийские компании. Казахстан в июле и августе продаст 50 тысяч тонн бензина России. И это очень малый объем, который не сможет повлиять на доступность горючего. В общей сложности Россия планирует ежемесячно импортировать 400 тысяч тонн бензина из разных стран. Как ожидалось, цены на топливо отразятся на стоимости всех товаров. Крупнейший маркетплейс Wildberries 7 июля повышает комиссии для продавцов из-за удорожания топлива. Компания уже официально уведомила своих партнеров. Сильнее всего вырастут комиссии для тех, кто использует маркетплейс как витрину и доставляет заказы курьерами или самовывозом. При такой модели сборы Wildberries вырастут на 20%. Для тех, кто продает товары со склада Wildberries, цены подскочат на 5%. Из-за дефицита топлива производители молока предупредили о возможных перебоях с поставками. Ассоциация «Народный фермер», объединяющая более 14 тысяч фермеров и переработчиков из 72 регионов, попросила ритейлеров не штрафовать поставщиков за срыв сроков доставки. В письме говорится, что сельхозпроизводители оказались не в состоянии выполнить обязательства по срокам поставок из-за нехватки топлива. По данным ассоциации, проблемы уже возникли в Удмуртии, Волгоградской и Астраханской областях. По данным Forbes, из-за задержек поставок производители могут грузить штрафы со стороны торговых сетей в размере до 15% стоимости товара. Тем временем Минэнерго заявило об обмане на ресурсах о наличии топлива на заправках. В министерстве считают, что такие ресурсы могут быть созданы для манипуляции информацией и незаконного сбора персональных данных. Там также добавили, что сведения на подобных платформах не являются достоверными. Рост активности на таких сайтах начался 2 недели назад, когда на заправках начало пропадать горючее. При этом информация на такие сайты вносится самими автомобилистами. Позиция министерства остается неизменной. Дефицита топлива в России нет. Такой откровенной лжи не выдерживают даже депутаты Госдумы. Нина Астанина обвинила правительство в замалчивании топливного кризиса. По ее мнению, гражданам не в полной мере сообщается о ситуации в нефтеперерабатывающей отрасли. Астанина отметила, что около 30% мощностей НПЗ выведены из эксплуатации, и в этой связи могут потребоваться чрезвычайные меры реагирования. А замалчивание проблемы, нежелание их решать, опасно для будущего страны. Как говорится, разнесла по фактам. В Госдуме приравняли голосование против «Единой России» к поддержке Зеленского. Глава Госдумы по информационной политике «Единорос» Олег Матвеичев заявил, что голосование против партии можно считать поддержкой президента Украины. По его словам, перед избирателями стоит простой выбор. Если они поддерживают Владимира Путина, то должны голосовать за «Единую Россию», а если нет, их голос будет означать поддержку Зеленского. Ранее Олег Матвеичев стал известен благодаря его высказыванию, что ухудшение уровня жизни россиян позволит им больше рожать. Ну, так что серьезно относиться к его заявлениям, конечно, не нужно. В Москве скончался крупный чиновник. Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов умер в возрасте 46 лет. Смерть наступила 30 июня в его квартире. Тело обнаружила супруга. Предварительной причиной смерти называется сердечно-сосудистая недостаточность. Другие обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Глава Альфа-банка Владимир Верхошинский на финансовом конгрессе сказал, что российской экономике не нужно нынешнее количество банков. По словам топ-менеджера, лишение лицензии банков, не входящих в топ-20, либо их добровольный уход из бизнеса, являются вопросом времени. Проблемы в банковской системе давно нарастают. Уже 5-й месяц подряд банковский сектор сталкивается с оттоком наличных средств со скоростью, внимание, 13 миллиардов рублей в день. В 2025 году участники войны в Украине провели более 45 тысяч встреч со школьниками и студентами, подсчитали важные истории. В среднем это около 250 встреч в день. В учебных заведениях также создали более 18 тысяч музеев и экспозиций, посвященных войне. Еще 70 тысяч встреч провели для полутора
полутора миллионов родителей. В Барнауле военный полицейский получил 10 лет колонии за помощь дезертирам за деньги. Его осудили за получение взятки. Помимо этого, Барнаульский гарнизонный военный суд лишил его звания сержанта и права занимать должности на государственной службе. По версии следствия, осужденный получил 7 взяток от военнослужащих, самовольно оставивших части, чтобы они могли избежать дальнейшего прохождения военной службы. На Борисовском кладбище в Москве завершается установка памятника Алексею Навальному. Проект мемориала был выбран по результатам открытого конкурса, участие в котором приняли более 270 работ. Семья политика отобрала 3 финалистов, а победитель был выбран в народном голосовании. Открытие мемориала состоится в ближайшие дни. Российские войска сохранили крайне низкие темпы продвижения на фронте в июне. Аналитики Deep State пишут об увеличении оккупированной территории на 84 квадратных километра. Это заметно больше, чем в мае, но все равно такими темпами российским войскам понадобятся годы, чтобы захватить даже оставшуюся часть Донецкой области. Для сравнения, год назад, за тот же июнь, было захвачено более 500 квадратных километров. Кроме того, аналитики отмечают, что часть украинских контратак, которые позволили освободить территорию, пока скрыты и не раскрываются и не отображаются на карте. Так что общий баланс для армии России по территориям вообще может быть отрицательным. Тем временем потери путинских войск продолжают расти. По данным Центра стратегических и международных исследований, армия России теряет в 8 раз больше солдат, чем ВСУ. В предыдущие годы соотношение достигло 2 или 3 к 1. По оценке аналитиков, общие потери армии России – 1 400 000 убитыми и ранеными. Рост потерь связан с активным использованием беспилотников в тылу российских военных. Кроме того, с укреплением обороны ВСУ любые атаки ведут ко все большим потерям личного состава. Сегодня утром ВСУ атаковали еще один НПЗ в России. На этот раз Кстовский и завод «Лукойла». Второй в стране крупнейший производитель бензина и 4-й по производительности НПЗ. Он перерабатывает более 17 миллионов тонн нефти в год, в том числе обеспечивая бензином московский регион. По предварительной оценке повреждена установка первичной переработки АВТ-6. Местные власти заявили о падении обломков на промышленный объект и жилые дома. Погиб 1 человек, еще 4 пострадали. Ранее Кстовский НПЗ уже атаковали в мае и апреле этого года. Сегодня ночью российские военные ударили по Киеву. Ракеты и дроны атаковали жилые кварталы.

В атаке использовались 74 ракеты, в том числе «Цирконы», «Калибры», ракеты комплекса «Искандер» и 496 дронов «Камикадзе». ПВО сбило 48 ракет и почти все дроны, 476 штук. В результате удара по городу разрушено несколько жилых домов, поврежден склад, интернет-магазин электроники, энергообъекты. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми находятся люди. Всего на данный момент известно о 17 погибших и более чем 90 пострадавших мирных жителях. Мэр Киева Кличко назвал эту атаку самой масштабной за все время. Российская Минобороны в своей обычной манере назвало этот акт террора ударом по предприятиям ВПК и ответом на удары по целям в России. И тут, мне кажется, любые комментарии излишни. Все очевидно. В ответ на атаки НПЗ и военные заводы путинские военные ударили по мирным кварталам Киева. В Нью-Йорке двое руферов, мужчина и женщина из России, забрались на Empire State Building. Девушка опубликовала в соцсетях фотографии и видео восхождения. Среди них кадр с обручальным кольцом на фоне города. На вершине здания пара закрепила баннер с надписью «Когда любовь становится сильнее жажды власти, в мире наступает мир». После спуска людей задержала полиция. Сообщается, что им предъявили 8 обвинений. Этой ночью на территории посольства России в Швеции произошли атаки дронов. Один квадрокоптер сбросил на территорию посольства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал рядом со зданием посольства. В российском МИДе заявили, что нападение было не обычной провокацией, а попыткой запугать сотрудников посольства. Сегодня 2 июля и 1590 день войны. Как обычно, собрали для вас все самые важные новости к этому часу. Спасибо, что смотрите наше видео. Увидимся завтра.

Когда-то в Карпатских горах жили знахари и ведуньи. Они собирали травы и исцеляли людей. Но самое главное, они исцеляли человеческие души. Алайя Русалина из рода карпатских знахарей поможет вам исцелить ваше душевное состояние и изменить вашу судьбу. Сохранит семейный очаг, вернет любовь и подскажет, как решить ваши проблемы. 718-844-28-35.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президенту Дональду Трампу рассказали о вариантах полномасштабной войны в Иране, но он предпочитает придерживаться переговорного подхода. В Иерусалиме подписано соглашение о выделении участка для строительства постоянной резиденции посольства Соединенных Штатов в столице Израиля, в западной части Тихого океана, в зоне между Гуамом и Японией. Соединенным Штатам и их союзникам предстоит завершить масштабные маневры «Виллиан Шилд 2026». В среду, 1 июля, президент Трамп совершил первый полет на новом президентском самолете Air Force One. Министерство торговли США сняло экспортный контроль с модели искусственного интеллекта компании Anthropic, Fable 5 и Mythos 5. Корпорация Microsoft планирует сократить около 2,5% из 228 тысяч сотрудников. С января 2028 года производство дисков для всех новых игр, выходящих на консолях PlayStation, будет прекращено. Судья Федерального суда в Окленде в Калифорнии Ивон Гонсалес Роджерс отклонила ходатайство корпорации Meta о прекращении иска, поданного против нее генеральными прокурорами 29 штатов. Ну и крупнейший брокер Южной Кореи Mirae Asset Securities умудрился остаться единственным из 23 участников первичного размещения акций SpaceX, не получившим ни одной акции. В 2025 году Дональд Трамп заработал почти 1 миллиард 200 миллионов долларов на операциях с криптовалютой, говорится в финансовом отчете президента США. Модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала фигуру в купальнике на несколько размеров меньше своего. И один из основателей и солист американской диско-группы Village People Виктор Уиллис умер в возрасте 74 лет. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Президенту Дональду Трампу рассказали о вариантах полномасштабной войны в Иране, но он предпочитает придерживаться переговорного подхода. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Цитирую, президент Трамп рассматривал возможность возобновления полномасштабной войны с Ираном, проведя в последние дни несколько переговоров с министром обороны Питом Хексетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном по поводу новых ударов, но решил пока придерживаться дипломатических переговоров, так говорится в статье Wall Street Journal. По словам источников этой газеты, обсуждения были сосредоточены на том, следует ли Соединенным Штатам отказаться от переговоров и возобновить полномасштабные атаки на Иран, что некоторые из них назвали бы совершением дела. Хотя окончательного решения принято не было, президент заявил своим помощникам, что еще один раунд полномасштабных атак может сорвать дипломатию и подорвать шансы Вашингтона на ликвидацию иранской ядерной программы. Трамп также сообщил своим помощникам, что его устраивает, если переговоры с Тегераном зайдут за рамки установленного на 18 августа срока заключения ядерной сделки, что даст больше времени для переговорного процесса. В среду, 1 июля, в Иерусалиме в ходе торжественной церемонии в Министерстве иностранных дел министр иностранных дел Гедеон Саар и посол США в Израиле Майк Хакоби подписали соглашение о выделении участка в комплексе Аленби в Иерусалиме для строительства постоянной резиденции посольства Соединенных Штатов в Иерусалиме, столице Израиля. Подписание соглашения состоялось в рамках выполнения соответствующего решения израильского правительства о выделении земли. Гедеон Саар заявил, «Сегодня здесь, в Иерусалиме, мы отмечаем еще одну веху в нерушимом союзе между Израилем и Соединенными Штатами. Историческое решение президента Трампа перенести посольство в Иерусалим восстановило историческую справедливость. И сегодня, с подписанием соглашения о начале строительства постоянного здания посольства, это решение обретает еще более прочный и неизменный статус. Данное соглашение – это не просто передача земли, это заявление, признающее историю и заявление о строительстве будущего. Наряду с нашими общими ценностями существует и колоссальная взаимная стратегическая ценность наших государств друг для друга. Израиль – важнейший стратегический актив США на Ближнем Востоке. Подобно тому, как Соединенные Штаты жизненно важны и незаменимы для Израиля, так и Израиль жизненно важен для Соединенных Штатов и их интересов в этом регионе. Это соглашение – еще один четкий сигнал нашим врагам, говорит Саар. Связь между Израилем и США –
1: крепка, как никогда. Она сильнее любой угрозы. Сильный Израиль делает Америку сильнее, а сильная Америка делает сильнее Израиль. Решение перенести посольство США в Иерусалим было одним из важнейших дипломатических шагов современной истории. Оно исправило историческую несправедливость. Данный шаг послужил примером для других государств, которые уже последовали или планируют последовать этому курсу. Конец цитаты. И посол США в Израиле Майк Хакаби сказал: «Я глубоко благодарен президенту Трампу за смелое решение перенести посольство США в Иерусалим. Шаг, который и следовало сделать, несмотря на сопротивление со стороны мирового сообщества. Другие президенты обещали сделать это, но всегда находили причину отступить. Президент Трамп пообещал и сдержал свое слово. Подписанное сегодня соглашение дает старт строительству постоянной резиденции посольства США в Иерусалиме, шагу, который физически и навечно закрепляет американское признание Иерусалима столицей Израиля. Переезд посольства из его временного здания в постоянную резиденцию станет исторической вехой в израильско-американских отношениях и выразит долгосрочную приверженность Соединенных Штатов и Иерусалиму как столице государства Израиль». Конец цитаты. В западной части Тихого океана, в зоне между Гуамом и Японией, Соединенные Штаты и их союзники завершают масштабные маневры Valiant Shield 2026. В них участвуют более 20 военных кораблей, в том числе авианосная ударная группа во главе с авианосцем Джордж Вашингтон и 200 самолетов. В частности, отрабатываются оказание помощи тонущему судну, действия военных медиков в океанских условиях, осуществление снабжения. Также проводятся боевые стрельбы и запуск аэростатов. Помимо США, в учениях участвуют Япония, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Цитирую: «Учения, в ходе которых задействуются новейшие технологии и стратегии, позволяют комбинированным силам быстро реагировать на кризисы, предоставляя широкие возможности от оказания гуманитарной помощи и до вооруженного конфликта», так говорится в официальном сообщении. Масштаб и география учений, а также состав участников – указывают на то, что речь идет о вооруженном конфликте с Китаем. В их рамках на Гуаме развернуты перехватчики «Тамир» системы ПВО «Железный купол», которыми оснащены вооруженные силы США. Отмечается, что это первое подобное оперативное развертывание за пределами американского континента. 1 июля, в среду, президент Дональд Трамп совершил первый полет на новом президентском самолете Air Force One, переоборудованном Boeing 747-8, ранее принадлежавшем королевской семье Катара и переданном США в качестве подарка. Первый рейс был выполнен из Вашингтона в Северную Дакоту, где Трамп принял участие в церемониях, связанных с 250-летием США и открытием президентской библиотеки Теодора Рузвельта. По данным «Нью-Йорк-Пост», самолет стоимостью около 400 миллионов долларов был переоборудован в промежуточный вариант Air Force One на фоне задержек с поставкой новых президентских лайнеров Boeing. Трамп лично участвовал в выборе внешнего оформления самолета. Новая ливрея выполнена в красном, белом, темно-синем и золотом цветах. Администрация США утверждает, что самолет прошел необходимые доработки, включая установку защищенных систем связи и оборудования безопасности, а также сертификацию FAA. При этом подарок Катара и переоборудование лайнера вызвали критику со стороны, естественно, политических оппонентов, которые указывают на этические возможные вопросы безопасности. Трамп отправился на новом самолете в Мидору, штат Северная Дакота, где проходит открытие президентской библиотеки Теодора Рузвельта. Визит стал частью серии патриотических мероприятий к 250-летию США. Ожидается, что новый Air Force One также примет участие в праздничных мероприятиях 4 июля, включая пролет над Вашингтоном, DC. Министерство торговли США сняло экспортный контроль с моделей искусственного интеллекта компании Anthropic. Fable 5 и Mythos 5. Об этом сообщила сама компания. Доступ пользователям начнут возвращать с 1 июля. По информации Reuters, министр торговли США Говард Лютник в письме в адрес компании заявил, что запрет снимается после того, как Anthropic согласилась, как он сказал, активно выявлять и устранять риски безопасности, связанные с моделями искусственного интеллекта, а также усилить работу с правительством США. Американское правительство обязало Anthropic закрыть иностранным пользователям доступ к ее самым мощным моделям искусственного интеллекта Fable 5 и Mythos 5 с 12 июня. Запрет распространялся в том числе числе на самих сотрудников Anthropic, у которых нет американского гражданства. Американские власти, отдавая соответствующее распоряжение, сослались на соображения национальной безопасности, не став уточнять детали. Anthropic объявила, что отключит Fable 5 и Mythos 5 для всех клиентов. Спустя две недели Anthropic сообщила, что власти США разрешили ей предоставить некоторым, как было отмечено, надежным американским организациям доступ к Mythos 5. Корпорация Microsoft планирует сократить около 2,5% из 228 тысяч сотрудников. Как сообщает Business Insider, о новом раунде увольнений будет объявлено на следующей неделе. Согласно изданию, под удар попадут прежде всего подразделения продаж и консалтинга, а также игровое направление Xbox. Напомню, что в июле 2025 года корпорация уже сократила около 4% персонала. И компания Sony объявила, что с января 2028 года производство дисков для всех новых игр, выходящих на консолях PlayStation, будет прекращено. Судя по тексту анонса, это касается не только проектов самой компании, но и игр от сторонних издателей. Купить их можно будет только в цифровом формате, в магазине PlayStation Store или у розничных продавцов в виде кодов. В пресс-релизе подчеркивается, что это решение компании не повлияет на те игры, которые уже были выпущены или планируются к релизу до начала 2028 года. Они по-прежнему будут доступны на дисках. Свое решение Sony объяснила изменившимися предпочтениями покупателей. Компания отмечает, что вся развлекательная индустрия постепенно переходит от физических носителей к цифровым форматам. Также компания анонсировала закрытие цифрового магазина PlayStation Store на консолях PlayStation 3 и PlayStation Vita. В большинстве стран, в том числе европейских, его отключат в июле 2027 года. После этого владельцы упомянутых консолей не смогут покупать игры в PS Store, и у них остается возможность скачивать весь ранее приобретенный контент. Производители игровых консолей постепенно уходят от использования физических носителей. Сейчас у Sony и Microsoft на рынке представлены по две модели консолей – PlayStation и Xbox, соответственно, с дисководом и без него. Ну, по слухам, в следующем поколении обе компании вообще могут отказаться от моделей с оптическим приводом.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
3: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
2: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию «Our Exterminator» 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает «Our Exterminator» от остальных. «Our Exterminator» поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Судья Федерального суда в Окленде, в Калифорнии, Ивон Гонсалес Роджерс отклонила ходатайство корпорации Мета о прекращении иска, поданного против нее генеральными прокурорами 29 штатов. ИСЦ обвиняют технологического гиганта в том, что социальные сети Facebook и Instagram, которые принадлежат Meta, были намеренно спроектированы таким образом, чтобы формировать зависимость у детей и подростков. При этом компания скрывала связанные с использованием платформ риски для физического и психического здоровья. Судья Гонсалес Роджерс постановила, что в деле имеются существенные фактические разногласия относительно того, были ли Facebook и Instagram изначально спроектированы как вызывающие зависимость, вводила ли Meta пользователей в заблуждение, отрицая это, и были ли платформы ориентированы хотя бы отчасти на детскую аудиторию. Цитирую, генеральные прокуроры предлагают разумную интерпретацию заявления Meta о том, что Facebook и Instagram не были спроектированы с целью принудить подростков к использованию платформ себе во вред, написала судья. Если доказательства истцов свидетельствуют о том, что платформы были спроектированы именно для этого, присяжные вправе прийти к обоснованному выводу о ложности подобных утверждений. Конец цитаты. Но также суд встал на сторону штатов в одном из ключевых вопросов дела, констатировав, что Meta нарушила требования закона о защите конфиденциальности детей в интернете, COPPA, обязывающего в том числе уведомлять родителей.

или лишь как проявление интереса. При этом реального финального запроса на покупку брокера так и не подал. В результате клиенты брокера, желавшие купить акции на 1 миллиард 100 миллионов долларов, пропустили одно из самых громких IPO десятилетия – выход на биржу SpaceX. Руководству Mirai пришлось публично извиняться, а служба финансового надзора Южной Кореи начала расследование. Глава ведомства заявил, что просто не может понять, как такое вообще могло произойти, ведь Mirai участвовала в IPO как underwriter, то есть была в числе организаторов размещения. Получить акции в такой ситуации и не получить, ну это примерно, как он сказал, как организовать вечеринку и не попасть на нее самому. В 2025 году Дональд Трамп заработал почти 1 миллиард 200 миллионов долларов на операциях с криптовалютой. Так говорится в финансовом отчете президента США, который изучили Financial Times, Reuters и другие СМИ. В документе указано, что Трамп получил 635 миллионов долларов от продажи собственного мемкоина. Он запустил его в январе 2025 года, за два дня до инаугурации на пост президента. Трамп также задекларировал 526 миллионов долларов, заработанные через криптовалютную компанию World Liberty Financial. Она основана его сыновьями и членами семьи спецпосланника президента Стива Уиткофа. Доходы, указанные в финансовом отчете Трампа за 2025 год, значительно превышают показатели 2024 года. Тогда Трамп задекларировал в общей сложности более 600 миллионов долларов. Помимо криптовалют, президент США за прошлый год получил почти 300 миллионов долларов дохода от связанной с ним недвижимости, среди которой частная резиденция во Флориде и национальный гольф-клуб Нью-Джерси, отмечает Forbes. Кроме того, президент США задекларировал более 80 миллионов долларов дохода от урегулирования судебных споров с различными медиакомпаниями. В Белом доме неоднократно заявляли, что Трамп передал свой бизнес в доверительное управление сыновьям, отрицая какой-либо конфликт интересов. Ни президент, ни его семья никогда не были и никогда не будут вовлечены в конфликты интересов, так заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она добавила, что все действия Трампа и его администрации принимаются в наилучших интересах американского народа, как она сказала, а так называемые журналисты, как она отметила, настаивающие на обратном, повторяют ложный нарратив, который демократы и традиционные СМИ продвигали в течение десятилетия. Согласно опубликованному отчету, жена Трампа Мелания за 2025 год заработала 10 700 000 долларов за счет отчислений за документальный фильм о ней, а также еще 6 миллионов долларов от продажи NFT. Это цифровые изображения, продаваемые онлайн. Во время своей президентской кампании Трамп обещал сделать США криптовалютной сверхдержавой, напоминает Financial Times. Ну, после возвращения Трампа в Белый дом, Конгресс принял ряд законов, смягчающих ограничения в криптоиндустрии. Сам Трамп еще в 2025 году подписал закон о регулировании стейблкоинов, а также создал стратегический резерв биткоинов и других криптовалют. Кроме того, Трамп назначил новым главой комиссии по ценным бумагам и биржам Пола Аткинса, который имеет репутацию криптоэнтузиаста и сторонника дерегулирования рынка криптовалют. В октябре 2025 года Financial Times выпустила материал, в котором говорилось, что президент США и члены его семьи построили криптоимперию, за год принесшую прибыли в размере более миллиарда долларов до уплаты налогов. Это произошло в том числе из-за криптобума, вызванного политикой администрации Трампа, благоприятной для этой сферы. Ну, я напомню, что когда президент заканчивал свою первую президентскую каденцию, это было в 2020 году, у него он потерял несколько миллиардов долларов. У него тогда состояние было в районе 4-5 миллиардов. По окончании президентской первой каденции он просто потерял деньги. Ну вот теперь он зарабатывает во второй президентской каденции. Модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала фигуру в купальнике на несколько размеров меньше своего. Она разместила фото в Инстаграм. 45-летняя Ким Кардашьян примерила несколько крошечных бикини. Ну вот вы видите, они действительно еле-еле их видно на ее теле, Ким Кардашьян. Она примерила несколько крошечных бикини в рамках продвижения новой коллекции собственного бренда одежды Skims. На одном из кадров Ким Кардашьян позировала в леопардовом лифчике и стрингах. Бизнесвумен была запечатлена с уложенными в локоны, распущенными волосами и макияжем с коричневыми тенями, розовыми румянами и помадой.

Напоминают СМИ, что 21 июня Кардашьян была замечена, когда направлялась к дерматологу в Лос-Анджелесе. Модель появилась на публике с отвислёнными волосами, уложенными в локоны. Она также сделала макияж в розовых тонах. Звезда реалити-шоу была запечатлена в сером плаще с глубоким декольте, туфлях Гуччи на каблуках и солнцезащитных очках. Один из основателей и солист американской диско-группы Village People Виктор Уиллис умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается в соцсетях группы. Цитирую: «С глубокой скорбью сообщаем о смерти Виктора Уиллиса, солиста группы Village People. Виктор умер во вторник, 30 июня 2026 года, после непродолжительной, но агрессивной болезни», так говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся, и из сообщений группы непонятно, что с ним произошло, и затем из obituaries, из некрологов, также не сообщается, что за агрессивная болезнь, которая унесла его жизнь. Группа Village People была основана в 1977 году Уиллисом вместе с продюсерами Жаком Морали и Анри Белоло. Уиллис был вокалистом и соавтором главных хитов группы, среди которых YMCA, Go West, она наиболее известна в исполнении Pet Shop Boys, ну и In the Navy, еще один хит группы Village People. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Смотрите на канале RTN каждый четверг программу Равина Льва Кацина «Дерево жизни».
1: Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Ограничены границами нашего воображения. Тот, кто не готов пожертвовать комфортом, никогда не окажется свободным.
0: Смотрите на канале RTN каждый четверг программу Равина Льва Кацина «Дерево жизни».
2: Мы уже привыкли к тому, что ежегодно многие организации выбирают лучших женщин. Но оказывается, что и среди мужчин есть люди, достойные награды. За что? Ну, за то, что они лучше.
3: Сьюзен Джоан, депутат городского совета Нью-Йорка, и Уильям Колтон, депутат ассамблеи штата Нью-Йорк, назвали лучших в Южном Бруклине мужчин 2026 года, отличившихся достижениями как в бизнесе, так и в волонтерской работе, принося этим пользу своей общине и внося немалый вклад в процветание города. У нас в нашем районе Южного Бруклина очень много выдающихся очень успешных женщин и выдающихся очень успешных мужчин. Все они заслуживают, чтобы о них говорили, чтобы их выделяли. Каждый год в марте, у нас это так называемый женский месяц, мы награждаем лучших женщин. Но справедливости ради мы должны отмечать достижения и лучших мужчин, особенно тех, кто работает на благо общины. С прошлого года было решено, что в июне мы будем награждать мужчин. Это новая традиция – награждать не только лучших женщин года, которые трудятся и дома на благо своей семьи, и на работе на благо города, и помогают другим как волонтеры. Но мы, женщины, счастливы, что у нас есть мужчины, которые нас поддерживают – мужья, отцы, братья. Все они вносят свой вклад в процветание общины. Среди награжденных двое членов совета директоров организации Be Proud – Майкл Кажар и Александр Жоров. Родившийся в Нью-Йорке Майкл Кажар, который пришел с родителями, житель бруклинского района Бенсонхарст. Он много времени уделяет волонтерской работе в организации Be Proud, несмотря на огромную занятость в частной охранной компании International Security Services, которую он возглавляет. Бруклинские законодатели высоко оценили его заслуги, наградив сразу двумя почетными грамотами – от города и от штата. Я думаю, эта награда – признание успехов в нашем бизнесе, в том, как мы служим интересам общины, и в нашей волонтерской работе для организации Be Proud. Конечно, приятно, что наша работа замечена и оценена. Родители Майкла Кажара.
4: Мы очень горды, что наш сын может работать для нашей комьюнити, что наш сын принадлежит эту организацию Be Proud, которая заботится о людях нашей комьюнити.
5: Ну, конечно, мы рады. Мы хотели и будем хотеть, чтобы он был замечен, отмечен.
3: Александр Жоров родился в Украине, вырос в Израиле, успешно работает в Америке, в Нью-Йорке. Он менеджер отделения TD-банка на Брайтон-Бич и одновременно президент совета директоров благотворительной организации Be Proud.
6: Я представляю мой банк, где я работаю, TD-банк, и также организацию Be Proud. Я член совета директоров Be Proud. И вот эта награда, несмотря на то, что это мое имя написано там, это награда всей нашей организации. Потому что все, что мы делаем это все одной командой для общественности, как мы помогаем. И я очень тронут, и я очень рад принять эту награду от своего имени, от имени банка и от имени организации Be Proud.
3: Среди 11 награжденных был Санал Бадмаев, руководитель Центра калмыкского наследия, создатель ансамбля калмыкского танца в Нью-Йорке. На церемонии награждения выступавшие делали акцент на добрососедстве и многоэтничности общины Бенсонхорста и других районов Южного Бруклина. Уильям Колтон говорил, что проблемы можно решать только вместе. Сьюзен Джоан заметила, что ежегодные награды почетными грамотами от законодателей призваны укреплять связи внутри общины. Завершили церемонию очаровательные малышки из студии танца Pure Dance Studio.
2: Порадуемся за отмеченных наградами членов Совета директоров организации Be Proud
3: и поздравим их с очередным достижением. Александр Лахман, Игорь Функ, Бруклин, Нью-Йорк.

0: В Нью-Йорке полдень.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Власти штата Нью-Йорк огласили предупреждение для отдыхающих перед праздничными выходными по случаю Дня независимости. Специалисты сообщили, что акулы вновь возвращаются в прибрежные воды. Департамент охраны окружающей среды опубликовал обновленные рекомендации. Ведомство предупредило, что в регион возвращаются 13 видов морских хищников. Их ежегодная миграция обычно длится с июня по сентябрь. В это время акулы подплывают ближе к берегу. Специалисты рекомендуют избегать мест, где находятся большие косяки рыбы или ныряющие морские птицы, не заходить в мутную воду, не плавать на рассвете, в сумерках или ночью, всегда выполнять указания спасателей и сотрудников парков. Этим летом власти значительно расширили программу наблюдения за акулами. Спасатели, сотрудники полиции и работники парков используют беспилотники для обследования акватории. Президент Дональд Трамп показал в Трусоусл дизайн новой версии американского паспорта, выпущенной к 250-летию независимости. Такие паспорта начнут выдавать в Вашингтоне с 6 июля этого года. На развороте изображен портрет президента в полный рост. Он опирается на стол, его кулаки сжаты. Изображение окружено текстом Декларации независимости. Ниже находится подпись Трампа. Планировался также выпуск памятных золотых монет с тем же портретом и надписью «Fight», фразой, которую прокричал Трамп после покушения в Пенсильвании почти 2 года назад, но демократы в Конгрессе призвали остановить производство. Сенаторы Элизабет Уоррен и Рон Уайден сказали, что такая монета, цитирую, «больше подходит для монархии, чем для демократии». Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 18 апреля 2027 года, а второй, в случае необходимости, 2 мая. Согласно опросам, впервые реальный шанс занять Елисейский дворец есть у представителя ультраправого национального объединения. При этом не ясно, кто будет от него баллотироваться. 7 июля суд должен рассмотреть апелляцию Марин Ле Пен против приговора, запрещающего ей занимать общественные должности. Если апелляция будет отклонена, то кандидатом станет Жордан Бардела. Ле Пен уже 3 раза баллотировалась в президенты. Один из основателей и солист дискогруппы Village People Виктор Виллис умер в возрасте 74 лет. Village People была основана в 1977 году. Виллис был соавтором главных хитов, среди которых YMCA. Он покинул коллектив в 80-м и много лет боролся в суде за авторские права. В 1917 году Виллис вернулся. Песню YMCA использовал в своих предвыборных кампаниях Дональд Трамп. В 2020 году Виллис рассказывал, что не поддерживает Трампа, но из-за законодательства не может запретить использование песни. Но в прошлом году Виллис согласился вместе с группой выступить на митинге Трампа перед инаугурацией. Далее прямая речь. Наша песня YMCA – это всемирный гимн, который, как мы надеемся, поможет объединить страну, заявлял тогда музыкант.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 92 градусов по Фаренгейту, плюс 33 градуса по Цельсию. Влажность воздуха повышена, составляет 70%.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Уважаемые радиослушатели, 1 июля начался июль. Июнь у нас закончился совсем терпимо. Индекс Доу Джонса прибавил 1% с четвертью. Это новый рекорд. Мы закрылись на отметке 52 319. Standard & Poor's 500 практически не изменился. Nasdaq за май месяц потерял 1,1%. Транспортный индекс прибавил 0,5%. И маленькие компании поднялись на 1,5%. Последний квартал был самый лучший, начиная с 1999 года. Russell 2000, индекс маленьких компаний, показывает результаты лучшие, начиная с 1991 года, за первые полгода. Standard & Poor's 500 поднялся на 9,5%, Dow поднялся на 8,9%, и Nasdaq поднялся на 12,8%. Сегодня нефть минус 30%. 72 цента, 72 доллара 42 цента стоит один баррель Брента. Золото плюс 3,70. 4042 доллара 20 центов стоит унция золота. Унция серебра стоит 59 долларов 33 цента. 1 евро равен доллару 14 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,248 тысячных процента. За 10 лет можно получить 4,491 тысячную процента. И за 30 лет госбумаг можно получить 4,984 тысячных процента. За границей сегодня Англия минус 0,6%, Франция минус 0,9%, Германия плюс 1,1%, Швейцария минус 0,8%. В Азии японский Никей прибавил 0,6%, Шанхай плюс 0,4%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Индекс Dow минус 142 пункта, Standard & Poor's 500 минус 22 и NASDAQ минус 284 пункта. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, стоит отметить следующую вот сборку того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Abbott Labs будет вести себя хорошо, Murphy USA стоит покупать, Abivax надо покупать. Считает один из банков, с NVIDIA будет все очень хорошо. На следующие 5-8 лет они будут продолжать идти наверх. Talos Energy надо покупать, SpaceX. Один из банков считает, что они дойдут до 190 долларов за одну акцию. Fox будет вести себя хорошо, Apple теперь нейтральный, Stars надо покупать, FedEx, Freight надо покупать, Forward Industries, Cyberpunk Technologies будет вести себя хорошо, Grindr будет вести себя хорошо, Advanced Energy Industries тоже будет вести себя хорошо, Allegiant Travel хорошо, D-Local можно покупать, Amplitude, Strong Buy, Raymond James, компания, в которой я работаю, сказала, что Amplitude надо покупать, Strong Buy, и они сказали, они дойдут до 10 долларов, и компания закрыла вчера на 7 с чем-то, сегодня торгуется 8.15, 8.20 уже с утра. Old Dominion, Sala, XPO будет вести себя хорошо, Salesforce надо покупать, Checkpoint покупать, SanDisk, новый таргет 2500, Sentera будет вести себя хорошо, Birkenstock хорошо, Resvideo покупать, Nike неплохо, Charisma покупать, ServiceNow покупать и Lockheed Martin покупать. AeroVironment тоже будет вести себя хорошо. Цены, которые изменились с утра, Nike упал на 3%, Constellation Brands сегодня с утра, компания, которая производит алкоголь, сегодня с утра поднялась на 1.5%. Shutterstock, Getty Images, они больше не объединяются. Alcoa упала на 4%. Alcoa наша самая большая алюминиевая компания. Salesforce, ServiceNow поднялись на 5,4%. Соответственно, Boom Energy сегодня плюс 7,5%. Kroger минус 2%. SanDisk, Micron Technology упали на 3,5% и 2,5%. Соответственно, вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Raymond James, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
6: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также и в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
7: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Здравствуйте, это Дэвидсон Форум. Меня зовут Наталья. У нас в гостях сегодня Ян Левинзон, телеведущий, актер, участник команды КВН «Одесские джентльмены» и с недавних пор подкастер. Здравствуйте, Ян, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Наташа, я вас приветствую и всем, кто нас слышит, здравствуйте.
0: Ян, скажите, пожалуйста, ваша YouTube-деятельность когда началась и почему вы решили придумать подкаст «От реки до моря» вместе с Ильей Аксельродом?
1: Ну, дело в том, что, во-первых, это изначально придумал Илья, вот, и он меня позвал как бы вторым, и я с радостью согласился. Вот, ну, подкаст — это современная форма телевизионной передачи, ну, так, очень условно и очень грубо сказано, поэтому мне казалось, что должно получиться, тем более, что я Илью знал очень много лет, вот, хотя он молодой очень парень, но его в Израиле вообще все знают, и мне очень нравится то, что он делает, и как комик, и как режиссер, документалист очень хороший. В общем, мне все подходило в этой истории. Вот. У нас еще есть директор, ее зовут Элла Сторм. Это тоже достаточно молодая девушка. И мне кажется, что вообще нужно держаться молодых в моем возрасте. Тогда все получится. Но пока так и складывается.
0: Знаете, я наблюдаю тоже за кипучей деятельностью ютуберов, подкастеров, и примерно все делают одно и то же. Как вам удалось нащупать правильную интонацию? Как вам удалось создать такую душевную атмосферу на записи программ? И не кажется ли вам сейчас, что в наше время, в наши дни самый дефицитный товар — это искренность, да и товар ли это?
1: Да, я с вами согласен. Да, это товар. Потому что сегодня все товар. Но, к сожалению или к счастью, я не знаю. Я уже перестал давать такие оценки, но это товар, безусловно. Вот, и мне кажется, что изначально мы придумали правильную форму и правильный, как говорится на телевидении, формат. То есть мы изначально, понимая, в какой тяжелой ситуации находится израильский народ после 7 октября 23 года, и понимая, что и русскоговорящий еврейский, израильский народ находится в той же сложной ситуации, мы поняли, что хватит, ну не то, что хватит, но мы не будем делать подкаст, как бы просто интервью. Что тоже хорошо по себе, когда приходит человек известный, менее известный или совсем малоизвестный, и ты узнаешь через час-полтора о нем многие интересные вещи. У нас нет такой задачи. У нас есть задача сделать так, чтобы люди, которые нас смотрят, просто улыбнулись и как-то вот стало им легче на душе, и чтобы как-то мы их отвлекли на хотя бы короткое время, там вот час в неделю, от проблем, от их дел, от постоянного смотрения новостей и всяких передач и подкастов, связанных с политикой. Вот это была основная задача. И одной из первых к нам пришла просто блистательная израильская писательница Дина Рубина, которая была у нас одна из первых гостей. И она рассказала такую историю в конце передачи просто так. Она сказала, что когда-то, ну, очень-очень много столетий тому назад, там была некая площадь, и на ней стоял пророк Илья, и было много людей. И он, его спросили, вот скажи мне, вот если нужно будет выбирать из этих людей, кого из них оставить? Он говорит, вот там есть вон два шута, вот их нужно оставить, потому что они создают людям настроение и помогают им жить. Мы не договаривались, я вам честно слово говорю, но мы после этого почувствовали, что мы на правильном пути, что называется. Вот, и мы всегда хотим, когда приходит к нам гость, во-первых, мы его сами выбираем. Я много лет проработал на телевидении, на 9-м канале, и вел подобную передачу один. Там тоже было примерно так. Но все-таки, когда компания, а три человека – это, безусловно, компания, это уже может быть не просто интервью, а некий дружеский разговор. И нам очень хочется, чтобы это был дружеский разговор. И когда это получается, мы знаем, что это получается, но не всегда, то мы очень довольны, очень рады. И еще есть некие критерии, по которым мы приглашаем людей к нам на подкаст. И поэтому, в общем, вот получается, по-моему, нормально.
0: Сколько вы уже занимаетесь подкастом? Больше года?
1: Ну, вот мы занимаемся с сентября, и вот как раз вот в ближайшее... в ближайшую пятницу или через пятницу у нас выйдет 50-й подкаст. То есть подкаст номер 50. Это 50 человек мы уже сняли. У нас, правда, еще было два специальных подкаста. Это просто вышел такой фильм, который называется «Русское подворье», сериал. Прекрасно. Если вы не смотрели, то обязательно гляньте. Его сняли наши молодые ребята израильские, но уже очень известные, очень популярные режиссеры Евгений Руман и Дмитрий Малинский. А сыграли там в главной роли Анатолий Белый и Владимир Фридман. И мы хотели очень их поддержать. И поэтому мы сняли два подкаста, чтобы весь русскоговорящий народ Израиля посмотрел. И ну, понятно, что посмотрело очень-очень много народу, не только благодаря нам, в первую очередь, потому что сериал очень хороший, но мы себя чувствуем очень гордыми в связи с этим.
0: Вы уже упомянули, Ян, трагические события 7 октября, наши сердца с вами, и мы переживаем, конечно, болеем за государство Израиль, их... Хочется вспомнить невольно вот этот анекдот, известный с бородой, когда раввин молится несколько часов у стены плача и просит, чтобы был мир, чтобы дети были здоровы, чтобы все были счастливы. И его спрашивают, ну как? А он говорит, да такое ощущение, как будто со стеной разговариваю. А вот когда молитвы, загаданные у стены плача, исполнятся?
1: Опа, это Наташа, это вы точно не по адресу спросили, просто вообще не по адресу, потому что я как раз нахожусь с той стороны, где просят. Понимаете, я с теми, кто просит, чтобы было здоровье и мир. Вот поэтому я очень надеюсь и очень верю в то, что вот я хочу наших всех зрителей поздравить с Новым годом и пожелать хорошего наступающего Нового года и пожелать Мархатиматова всем. Ну, в общем, хочу, чтобы все стабилизировалось, стало хорошо. А для нас, конечно, 7 октября — это большущая катастрофа, и трагедия, и беда. И мы ощущаем вашу поддержку, и мы знаем, что если и кто-то есть на земле, кто хочет нам помочь, так это вы. Тут у нас сомнений нет.
0: Ян, вы часто бываете в Америке, гастролируете, и не только, навещаете своих друзей, знакомых. Мне понравилось в одном из интервью вы сказали, что для меня Америка — это прежде всего люди. У вас есть любимый город американский?
1: Слушайте, у меня любимый город в Америке есть. Их даже, я бы сказал, несколько. Но в связи с тем, что я, слава богу, долго живу, то вы сейчас поймете, в связи с тем, что вы сказали, что для меня город — это прежде всего люди, это действительно так. Я очень люблю Нью-Йорк, в первую очередь. Но постепенно мне кажется, что я полюблю Майами, потому что как-то у вас очень много народ сейчас едет из Нью-Йорка в Майами, в том числе очень мои хорошие близкие знакомые. Но вообще Нью-Йорк, конечно, очень люблю Нью-Йорк. И очень люблю Сан-Франциско.
0: А когда в Нью-Йорке, например, вы бываете, вы какие-то посещаете, например, ну, не знаю, культурные мероприятия? А может быть, какие-то стендап-выступления американских комиков нью-йоркских, классические концерты?
1: Вы знаете, я, к сожалению, английский у меня не такой, чтобы я понимал выступления американских комиков, к сожалению. Вот. Но я, как правило, всегда со своими друзьями мы ходим на Бродвей и смотрим какой-то мюзикл. Вот это то, что нам очень нравится. И Ну, такого больше нет нигде. Ну, в таком количестве. Понятно, что можно и в Англии попасть, и в Канаде, и в Австралии. Я ходил там тоже, но так, что прямо в таком количестве, и так классно, и ты мог выбрать все, что ты хочешь. И, ну, это, конечно, обалденное место. Манхэттен, Нью-Йорк, Бродвей. В общем, очень я люблю это.
0: Ну вот жители Америки очень часто называют нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа самым лучшим комиком, самым лучшим стендап-комиком в хорошем смысле этого слова, потому что он, наконец, стал называть вещи своими именами. Все уже устали от политкорректности, и очень многих тошнит от этой самой политкорректности. А вот Трампа многие ставят в пример и говорят, как здорово, что он такой смелый, что он вот не боится и говорит то, что думает. В общем-то, как заправский стендап-комик. А вы не хотите пойти в политику?
1: Наташа, ну что вы такое говорите? В какую политику? Ну, я в молодости, когда там 30 лет тому назад мне это предлагали, в общем, были какие-то перспективы категорически. Я был всегда против, и я очень рад, что меня самообладание не подвело, и что я не подался на всякие уговоры, там, ковришки с шоколадками, и не пошел никуда. Вот. Не-не-не, это вообще не моя история, вообще не моя, и даже близко не могу. В общем, это... Я бы не справился, в первую очередь. А Трамп, хочу сказать просто... Понятное дело, что человек, который выходит к рампе, это у актеров есть такое понятие, попадает под полный свет, и, конечно, видно все, и понятно, что, как правило, находят вещи, за которые его ругают. Но никогда не было такого президента в Соединенных Штатах, который бы так относился к евреям и к Израилю, как относится Дональд Трамп. Поэтому только положительные вещи я могу о нем сказать. И пускай он будет хороший комик или не очень хороший комик, или комик вообще плохой, мне это очень мало беспокоит. Мне очень тепло и светло. Зато я ему очень еще раз скажу благодарен за то, что он так ведет политику в отношении государства Израиль.
0: Хочется тоже похвастаться нашими местными талантами. У нас вот недавно появилась такая группа, я бы даже назвала это клезмер-бэндом под названием «Старики-разбойники». И руководит коллективом Алекс Бутов, профессиональный музыкант, композитор. Ребята сделали ставку на еврейскость. И на ура заходит контент, они просто записывают музыку, песни, но перед этим шутят. Музыканты шутят. И я потом, возможно, вышлю вам ссылку. Вы, надеюсь, оцените. Надеюсь, вам понравится. Но вот как вы...
1: Я вам хочу сказать, что Алекса Бутова я очень хорошо знаю. Он блестящий просто музыкант и блестящий певец. И у меня есть его записи, я их с радостью слушаю. И я знаю, что в Израиле очень хорошо его знают, потому что он здесь бывает и выступает. И я не сомневаюсь, что это хорошо.
0: У него родители, да, живут, и мама, и папа живут.
1: У него мама живет, по-моему, в Берше.
0: Да, но к тому, что да. Вот в одной миниатюре, которая предшествует непосредственно песне, там вот ребята говорят о том, что ну вот евреи, мы ж такие хорошие, вот и тот еврей, и вот эта знаменитость, это евреи, вот это вот евреи придумали, и это, и то, и все. И мы вообще просто какие-то уникальные. Чего же нас не любят? А как бы вы ответили на этот вопрос? Почему вот волна антисемитизма в мире сейчас какая-то дикая, мерзкая и несправедливая?
1: Ну, во-первых, я считаю, что не сейчас война антисемитизма. Она вот не вчера началась, а она была все годы, ну вот сколько я себя помню. Просто был период, когда неприлично было быть антисемитом. Ну, как-то не с руки. А сейчас это нормально и даже хорошо. А то, что внутри у людей сидит и будет сидеть антисемитизм, это совершенно для меня не новость. Потому что я впервые встретился с антисемитизмом еще в детстве, в таком, казалось бы, очень еврейском городе Одесса. И меня это совершенно не удивляет. Наоборот, я даже считаю, что это нормально, потому что мы наконец-то видим картину ясную и честную.
0: Ян, хотелось бы поговорить о новом поколении. Вы хоть понимаете, что на пенсию не уйдете из-за зумеров ленивых и ничего не делающих для того, чтобы мир улучшить? Все будем делать мы за них.
1: Нет, я, во-первых, считаю, что замечательная молодежь, просто классная. И я вам скажу, что я очень дружу со своими детьми, со своими дочками, ну и со своими внуками. И мне очень нравится, как они рассуждают, и что они говорят, и вообще, как они ведут себя, и какую жизнь они ведут. Мне это все очень нравится. Я даже немножко чему-то учусь, стараюсь. Вот, а с тех пор, что вот получился вот у нас этот подкаст и передача с Ильей Аксельродом, то я, по счастью, общаюсь с молодыми ребятами, потому что, ну, Илья моложе меня на 30 лет, и наш продюсер примерно такого же возраста, еще моложе, а оператор вообще молодой парень, ему там до 30 лет. То есть я слушаю, вот как они говорят, как они решают вопросы сегодня, и мне это очень прям нравится, и я считаю, что они большие молодцы, и мы можем смело совершенно идти на пенсию.
0: Ну, у нас с вами просто разный опыт, наверное, и это исключение из правил, скорее всего.
1: Нет. Не-не-не, я не про вас, я про свое поколение. Вы же спросили меня про мое поколение, я и говорю про мое поколение.
0: Я приближаюсь тоже к вашему поколению, но я к тому, что у меня...
1: Ой, Наташа, давайте не будем. Наташа, давайте не надо.
0: Спасибо за комплимент. Я на самом деле тоже вижу зумеров, так называемых, это тем, которым сейчас от 17 до 31. И эти люди никуда не стремятся, они очень ленивые, они привыкли ходить с мамой за ручку, и вот это меня настораживает и пугает.
1: Наташа, я вас очень прошу. Вот это неправильно, то, что вы говорите. Это вообще не так. Это вообще не так. Есть, во-первых, разные, есть очень разные, но есть потрясающе талантливые ребята в этом возрасте, умные. Просто они не так бросаются в глаза, как те, которые нифига не делают и которые там попадаются в полицию или еще куда-то. Но так всегда было. И точно такой текст, как вы сейчас рассказали, говорили мне, когда я был примерно в таком же возрасте. Ну, там, скажем, в школе, что вот на кого, что вот, что из вас получится. Ничего, как-то вот сложилось, получилось, и из них получится. И будут они умнее нас, и гораздо более талантливые, чем мы. В общем, я уверен, что все с ними будет как надо.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Дэвидсон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
4: Доброе утро, дорогие друзья! Хотите узнать свой гороскоп на сегодня? Тогда прибавьте уровень звука на вашем устройстве. В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня встречаются 17 и 18 лунные дни. Луна убывающая находится в знаке Водолея, символ дня зеркала. Сегодня вся окружающая действительность будет как зеркало демонстрировать вашу истинную сущность. Все, что скажет о вас сегодня, правда, поэтому не обижайтесь, если укажет на недостатки, и радуйтесь, если скажет много приятного. Энергетика этих лунных суток делает человека немного пассивным, поэтому нужно постараться сохранять трезвость ума и объективно оценивать самого себя и окружающих людей. Овнов, звезды просят быть сдержанней в высказываниях по отношению к любимым. Желательно сегодня отказаться от жирных мясных блюд, не решать сложные проблемы и быть внимательней за рулем автомобиля. Тельцам светило советует этот день посвятить себе и серьезно подготовиться к приятным переменам в судьбе. Обходите все конфликтные ситуации. Это не лучший день для выяснения отношений. Близнецы сегодня настроены оптимистично, это правильно, так как в делах намечаются приятные изменения, которые вы так долго ждали. Кстати, встреча, назначенная на сегодня, пройдет успешно. У раков сегодня прекрасный день. Возможны судьбоносные знакомства и зарождение новых ярких чувств. А еще обратите внимание на знаки судьбы. Имя, услышанное дважды, будет для вас значимым, утверждает светило. Удачный день для львов. Стабильность настроения порадует ваших партнеров. Но сегодня не следует заниматься составлением юридических документов. Перенесите это важное дело на пятницу. Девы сегодня будут сомневаться практически во всем. Желание любви может подтолкнуть к искушениям, но вас спасут расчеты благоразумия. Весы сегодня рискуют пропустить важный разговор, поэтому постарайтесь планировать свой день и контролировать свое эмоциональное состояние. День подходит для примирения и компромиссов. Скорпионам светило рекомендует больше слушать и меньше говорить, так как не все могут понять ваш тонкий юмор и искреннее желание добра. Просмотр фильмов или концертов благотворно отразится на вас и ваших близких. Стрельцам для поддержания хорошего самочувствия рекомендуются легкие физические упражнения и контрастный душ. Внимания будет достаточно. Учтите этот факт и примите соответствующую внешность. У козерогов начинается удачная полоса жизни, но здоровье потребует особого внимания. Жирная и острая пища противопоказана, а еще берегите ноги. Водолей ожидает интересная беседа с друзьями. Но будьте внимательны, говорят звезды. Кто-то вами явно недоволен и затаил обиду. Сегодня вполне подходящий день, чтобы сделать первый шаг и начать новый отчет отношений. Рыбы сегодня немного рассеяны, но это никак не отразится на качестве запланированных дел. Постарайтесь довести их до конца. А еще звезды пророчат, что вас ждут приятные изменения в личной жизни. Так что будьте внимательны к знакам. Дорогие друзья, наш краткий астропрогноз на сегодня оглашен, и мне остается пожелать вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
3: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Специально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брашина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
9: Новости.
10: Аналитические передачи.
9: Репортажи, мнения экспертов.
10: И прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
11: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
12: Дэвид Зон, радио.
0: Здравствуйте, это Дэвидсон Форум. Меня зовут Наталья. У нас в гостях сегодня Ян Левинзон. Ну, касательно темы детей, Давлатов писал, ребенка мы не воспитывали, а просто любили. А вы своих девочек в строгости держали?
1: Вообще нет. Как можно держать девочек в строгости? Ну, как такое может быть? В еврейской семье, чтобы дочек держали в строгости? Ну, конечно, нет. Но они должны делать, дети, что они хотят. А твоя задача — их уберечь.
0: А внуки часто к вам приходят?
1: Каждый день.
0: А сколько их у вас?
1: Дело в том, что мне очень повезло, потому что старшая дочка живет со мной в одном доме, а младшая дочка живет на расстоянии 5 минут ходьбы. Вот. Поэтому они все время у нас, и я их отвожу в школу. Я очень рад этому обстоятельству, что они мне еще позволяют отводить себя в школу.
0: Кажется, у старшей дочки 3 дочки, а у младшей 3 сына, так?
1: Наоборот. Ну, да.
0: Здорово, здорово, здорово. Внуки знают хоть какую-то вашу миниатюру времен КВН?
1: Нет, времен КВН они, я думаю, не знают. Но они так иногда что-то забредут, те, что постарше, в интернет. Они хорошо говорят по-русски, и некоторые даже читают по-русски. Вот они могут забрести. Но они не, там невозможно ничего понять. Это для детей, это еще и живущих, и родившихся в другой стране. Я думаю, для них это не очень понятно. Вот. Думаю, что нет. Но вообще не ходят, я вожу их, если есть у меня спектакли какие-то в Натании, это город, где я живу, они ходят со мной. Я их вожу там на репетиции, все такое. Ну, как-то мы стараемся, если какие-то праздники, там, еврейские Песах или Рош Шана, или день рождения, мы что-то придумываем там, всяко разное. В общем, я с ними дружу, как я сказал.
0: Мечта, а не дедушка просто. Вынуждена констатировать.
1: Это мечта, а не внуки, на самом деле. Потому что ты все создаешь своими руками, как мне кажется. Ну, это мне так кажется, можно не соглашаться. А получаешь только в ответ то, что ты придумал и сделал.
0: Не буду лукавить или даже кривить душой и скажу прямо, я выросла на вашем творчестве, на творчестве команды КВН «Одесские джентльмены» и потом на программе, шоу-программе, которая шла по телеку, кажется, «Джентльмен-шоу» она называлась. И хочу спросить у вас, кстати, всегда хотела спросить, у человека, который имел отношение к тому телевидению советскому, была ли на советском телевидении цензура?
1: Да, да, конечно, была цензура. Собственно, из-за цензуры мы в свое время и самая первая команда джентльменов, это 87-й год, мы и вот мы стали чемпионами и ушли. Это было очень странно. Вот это очень было неожиданно для всех. А ушли мы именно потому, что они там чего-то хотели вырезать. Какие-то немного, правду скажу, совсем немного. Вот, потому что в то время еще Александр Васильевич Масляков, он не был властелином колец, да? А с ним можно было говорить и предъявлять какие-то аргументы. Вот. Но мы все равно, несмотря на это, ушли. И я считаю, что сделали ошибку.
0: Сделали ошибку? А вот с этого места поподробнее. Почему?
1: Ну, потому что я считаю, что одно из самых важных придумок человечества – это компромисс. И особенно, когда это не касается таких серьезных вопросов, как жизнь человека, его благосостояние, там, состояние его детей, родителей, вот какие-то такие серьезные вопросы, а речь идет о творчестве, то уже проработав очень много лет на телевидении в Израиле, а потом и на советском телевидении, я считаю, что нужно искать компромисс, и, как правило, его можно найти.
0: Общаетесь ли вы с кем-то из бывших КВНщиков? Ну, с Олегом Филимоновым, да, я видела ваше совместное интервью.
1: Да, я очень люблю Женю Каменского, который был председателем вашего, как это называется, форума КВНовского, американского. Вот, он потрясающий просто парень, я его просто очень люблю. Вот, и с ним дружу все эти годы. Да, ну, вот Олег, как вы сказали, Филимонов тоже. Так что поддерживаю отношения. Ну, вот Владислав Царёв у нас есть. Он живет в Ницце. Все так разбросало всех просто невероятно. Это, ну, к сожалению, несколько наш капитан ушел. Вот Славик Плешенко, очень жалко. И, в общем, несколько человек, которых уже нет с нами, к сожалению. Вот, ну, короче, такая история уже мало веселая. Хотя с теми, с кем я дружу, я дружу.
0: Ян, а в Израиле есть КВНовское движение?
1: В Израиле вот абсолютно так, примерно как в Америке. То есть был когда-то период, когда КВН был безумно популярным. Вот это где-то 90-е годы, 90-е, там, наверное, до 2000-х, может, и 2000-е, наверное, и 2000-е. И тогда была Лига КВН Израиля, Лига КВН Америки. Да, там был КВН, очень как бы так... Много городов были, которые принимали участие. Были финалы, полуфиналы, были приличные очень игры. Была даже сборная КВН Израиля, которая ездила в Москву играть со сборной СНГ. А потом сборная Израиля играла со сборной Америки. Мы приезжали в Америку, ребята приезжали в Израиль. В общем, было очень классно. Целое движение такое было. Но... По мере того, как мне кажется, как КВН стал терять свою популярность, ну, в Америке, я думаю, тоже. И в Израиле очень сильно, да и в России очень сильно, в Украине, понятно, то и...

0: команда играли. Тоже это было очень приятно и такая ностальгия, но это все единоразовое, как мне кажется, мероприятие.
1: То есть КВН, получается, умирает, да, по-вашему?
0: По-моему, я бы так прям не говорил, умирает, но интерес к нему пропадает. Это я про Израиль говорю, безусловно, потому что когда-то собирались битковые просто залы, и все знали, что это команда Ашдода, это команда Тель-Авива, это команда Хайфы. В общем, все их знали, узнавали, помнили, ребят останавливали на улице. И я думаю, что сейчас такого нет.
1: Тут я посмотрела эфир с Привольновым и с его соведущим, и Привольнов вас спросил, а кто же на смену вам придет? Вот что бы вы ответили? Я не помню, что вы тогда ответили.
0: Вы имеете в виду в каком смысле? Кто придет на смену мне, мои дети, внуки придут?
1: Нет. Кто придет на смену вот юмористам того времени? На вашем творчестве?
0: Наташа, да. Послушайте, они уже все пришли. На самом деле, они уже все пришли, потому что там юмористов моего поколения, там российских, я не беру израильских, да и в Израиле то же самое примерно происходит. Они уже все уступили понемножку дорогу. И сегодня очень модно это стендап, стендаперы. И сегодня навряд ли вы увидите кого-то, который выходит там и просто читает монолог. И уже этих людей там, ну так, чтобы было понятно нашим зрителям, например, таких как, я не знаю, там Винокур или там Шифрин, кто еще там, Дроботенко, там Вет. Их уже нет. Они уже ушли. Вместо них пришли молодые ребята, стендаперы, которые успешно очень выступают и собирают большущие залы. У них другая манера, они по-другому разговаривают. Но вот эта смена получилась такая.
1: Ну, вам это нравится самому? Вы смотрите каких-то стендаперов, и нравится ли вам эта подача новая, новомодная, когда все можно?
0: Смотрите, мне нравится Илья Ацинрот больше всех. Это не потому, что он мой соведущий, а потому, что он очень умный парень и с очень хорошим вкусом. И с очень хорошими родителями, что очень важно. Вот поэтому все, что он делает, мне нравится. Если мне даже что-то не нравится, то это не вызывает у меня отторжения. А вот, ну, мне кажется, здесь можно было бы там сильнее сказать или там как-то вот меньше об этом говорить. Но все, что он делает, мне очень нравится. Есть стендаперы там российские, мы можем о них говорить, тогда зритель поймет, о чем мы говорим, которые мне там нравятся. Но их меньше, чем те, которые мне не нравятся. И я вам скажу честно, что я как бы человек, который употребляет ненормативную лексику в жизни достаточно много. Достаточно много. Но я это делаю, безусловно, только возле своих близких друзей, которых я уже не удивлю. Они знают, что это есть. Вот, и мне кажется, что вот правильно употреблять нецензурные выражения, попросту говоря, мат, это не так просто. Это не так просто. И поэтому большинство молодых людей, которые выходят и ругаются матом, мне не нравится. Большинство. Но есть такие, которые, ну, нормально. Вот, ну, не вызывают, как я уже сказал, какого-то отвращения или вот желания тут же переключить канал. Есть такие, которые мне нравятся, да.
1: Я всегда завидовала юмористам, их способности мгновенно пошутить, и смешно причем. И даже задала в интернете, в поисковике вопрос, как научиться смешно шутить. И один из советов был читать старые советские анекдоты. А что вы посоветуете, как стать остроумным человеком?
0: Во-первых, я считаю, что рецепта такого нет. Рецепта такого нет. Вот, кстати говоря, очень быстро и хорошо, остроумно шутить. Этому учил именно КВН вот моей поры. Вот тогда это было очень распространено и очень даже среди наших ребят.

0: которых я считаю очень сильными, тоже таких было очень много. Илья Аксенрот, кстати, прекрасно шутит с лету, это видно по телевизору. Он большой в этом плане молодец. А вообще, ну, я не знаю, мне кажется, надо книжки читать. И тогда хотя бы ты глупости перестанешь говорить, что намного важнее, чем что-то придумывать остроумное на ходу.
1: Ян, обязательно после нашего интервью пойду в магазин и куплю себе новую книжку. А скажите, пожалуйста, у вас, вот, например, ну, не знаю, последнее время какой-то культурный шок с чем был связан? Может быть, вы что-то посмотрели, посетили какое-то мероприятие, или я не знаю.
0: Я вообще вам сейчас скажу, что я хожу в театры. Я в израильские театры хожу, и я имею в виду там, где все спектакли проходят на иврите. Вот. Я хожу, и мы ходим достаточно часто. Ну, где-то раз в месяц-полтора мы бываем. Вот. И я очень люблю оперу и хожу на оперу. Но я хочу сказать, что вот сейчас в Израиле израильским продюсерам и командой вообще израильской поставили такой спектакль на русском языке, который называется «Квадрат». Там играют израильские актеры и Виторган, Максим Виторган, ну, который как бы приезжает и играет. Я, зная продюсера, значит, этого проекта, решил пойти. Марий Капитанский — это мой друг, очень близкий и хороший. И я пошел на этот спектакль и получил просто, ну, не могу сказать, шок. Уже в моем возрасте шок редко получают от хорошего. Вот. И мне прям вот очень понравился. Ну вот просто действительно мне очень понравился. И я, правда, реально получал очень, очень большое удовольствие. А раньше немножко я был, если вы говорите про действительно события, которые мне очень понравилось, то в Новой Израильской опере поставили «Паяцы» Ленковала, и вот я вообще люблю эту оперу, но мне очень понравилось, как ее поставили, я прямо гордый был, что это сделали израильтяне. Ну вот так, на взлет. Я не буду вам рассказывать про фильмы, которые я смотрю. Вот фильмы, сериалы, которые я смотрю по телевизору.
1: А вы синефил? А вы синефил? Кинолюб, киноман?
0: Вы знаете, не могу так сказать. Нет. Я люблю смотреть, но я прислушиваюсь к мнению своих друзей, там, людей, которым я доверяю. Вот выдающимся, таким как Александр Роднянский, например. Но я не могу назвать себя там кинофилом или киноманом. Не-не-не, это не ко мне. Нет. Я просто любитель кино. Это да.
1: А мне почему-то казалось, что люди типа вас очень любят, засматриваются фильмами Вуди Аллена.
0: Вообще нет.
1: Мимо. Понятно.
0: Я вам вообще скажу страшную вещь, что если расставлять вот фильмы по приоритетам, там, по жанрам, то у меня комедия была бы, наверное, на четвертом или на пятом месте.
1: А, все-таки правда говорят, что юмористы в жизни как бы другие. Да, хмурые люди.
0: Хмурые люди. Да, это про меня, это очень про меня, да.
1: Я хочу завершить наше интервью. У нас в гостях был Ян Левинзон, телеведущий, актер, участник команды КВН «Одесские джентльмены» и с недавних пор подкастер. Спасибо огромное. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и будьте благополучны. Спасибо, до встречи.
0: Спасибо большое, всем удачи. Наташа, большое спасибо.
2: Дэвидзон Радио.
3: Дэвидзон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
3: Радио. Дэвидзон Радио.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
9: По средам с 5 до 7 вечера.
8: На Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке час дня.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.
2: Добро пожаловать на канал. Здесь вы услышите аналитические прогнозы и уникальный взгляд на политику в США и в мире.
3: Добрый день, дорогие наши зрители, наши слушатели. Рад с вами нашей новой встрече. День, когда уже идут подсчеты на часы от очень важной даты для нашей страны. 4 июля, 250 лет Великой Америки. И, конечно же, все пытаются, я имею в виду аналитики, политики, пытаются подводить итоги, чего достигла великая страна к этой дате. И прямо надо сказать, что мы, мигранты, выбравшие эту страну, конечно же, ничуть не жалеем о том, что мы выбрали именно эту страну, имея возможность выехать и в страну наших предков, Израиль, например, кто-то уезжал в Канаду, кто-то в европейские страны и даже в Австралию. И тем не менее, мы сегодня переживаем такие времена, когда приходится задумываться, а что ждет наших детей, что ждет наших внуков, правнуков, в стране, которая была и, к счастью, на сегодняшний день все еще остается олимпом благополучия, равенства, где нет, казалось бы, масштабного антисемитизма. Это главная была причина, почему мы, евреи, выезжали из бывшего Советского Союза. Так вот, к сожалению, обстоятельства в стране складываются так, что нам приходится задумываться, вдруг, неожиданно, что происходит с Америкой? Правильно ли мы страну выбрали для проживания, знаете, вот, воспитания наших детей? И оправдывая наш выбор тем, что это была единственная страна, которая могла дать нам всем и нашим детям возможности достичь тех успехов, на которые мы способны, и в то же время, не забывая страну наших предков, Израиль, помогать ей выживать в этом противоречивом мире. И, вы знаете, опасения эти оказались не случайными. Самым наглядным примером тому явились прошедшие на прошлой неделе выборы в столице столиц, городе Нью-Йорке. Прошедший вторник были выборы внутрипартийные. Казалось бы, какое имеет отношение вот эти выборы местные, локальные, к тому, что я выражаю беспокойство о будущности наших детей, наших братьев, сестер, да и нас самих. А есть основания беспокоиться. Почему? Да потому что если мы в прошлом году были встревожены тем, что никто иной, как Мандами, Зоран Мандами, социалист, марксист, знаете, леволиберал, ничуть не преувеличивая, скажу, антисемит, впервые в Америке был выбран мэром, кто мог такое подумать, такое мог представить? Даже полгода назад, до выборов вот этого самого Мандами, это было невозможно поверить в это. Любому, кто бы нам сказал, что будет выбран вот такой человек, мы бы его назвали сумасшедшим. Увы, это произошло. И вот я возвращаюсь к выборам, прошедшим в прошлый вторник, внутрипартийным выборам, выборы, которые сегодня проходят в Америке, в преддверии очень важной даты тоже, исторической, это 3 ноября, когда будут проходить промежуточные выборы в Конгресс. Напомню, нашим слушателям, зрителям, что все 435 конгрессменов Нижней Палаты переизбираются, и третья часть Сената из 100, это где-то 35 сенаторов. Так вот, оказалось, что эти местные выборы, они играют огромную роль на то, чтобы мы могли представить, что может произойти завтра. То есть может произойти то, что может круто изменить нашу жизнь вот в этой самой стране, которую мы вот многие иммигранты и выбрали в качестве новой родины, родины, которая обеспечит нам благополучие. Так вот, прошедший вторник, внутрипартийные выборы среди демократов показали, что выборы мандами марксиста, вот этого прогрессиста, были не случайными. Внутрипартийные выборы среди демократов показали, что прогрессисты имеют почву, на которой и опирался мандами. Она вот этот вот, знаете, политический сдвиг, некоторые политики называют это политическим землетрясением, которое имело место прошлый вторник, показали, что прогрессисты, воюя против своих же демократов, которых некоторые называют умеренными, показали, что они настолько сильны, что они не ограничатся только, знаете, победами мандами за пост мэра Нью-Йорка. Они поборются еще 3 ноября за место в Конгресс, а вероятность того, что они победят, в этом нет никакого сомнения, ибо Нью-Йорк был и остается синим штатом. Ну, казалось бы, ну победили они, ну что из этого, ведь маленький какой-то округ. Ничего подобного. Округ, хоть и незначительный, я вот просто приведу примеры, кто победил. Брат Ландер, 10 округ, это тот самый округ, который граничит с включает в себя часть Бруклина и южную часть Манхэттена. Туда, это один из прогрессистов, победивший своего умеренного оппонента. Потом некая Лиза Абилла Шевалье с доминиканскими корнями, победившая в 13 округе. Напомню, Ландер в 10 победил, она в 13 округе, куда входит Гарлем и Бронкс. Вот это интересно очень. И Клара Валдес, такая есть, 7 округ. Это Бруклин и Квинс. И каждый из этих победивших кандидатов сегодня в качестве своей платформы имеет не что иное, как борьбу против капитализма, за социализм. И они этого не скрывают. Они за повышение налогов против богатых, они за замораживание рента на квартплаты, вот это второе. Третье, они за нелегальную иммиграцию, то есть за открытие границ, нет проблем. И борьба против нелегальной иммиграции – это нарушение прав человека. Вот так они считают. Они за то, чтобы не оказывать помощь ни Израилю, ни Украине, ибо они ссылаются на то, что у нас в Америке достаточно нищих, достаточно бездомных, надо именно ими заниматься, при этом расширяя социальные программы. Ну, оппоненты мои говорят: Борис, ну ничего страшного не произошло, ведь явка на избирательные участки составило ни много ни мало, ну, всего лишь 17%. Ну и что тут из этого? Так что, Борис, не надо паниковать. Ничего страшного не произошло, ведь многие не пришли голосовать. 17%, друзья мои, подчеркиваю, из общего числа зарегистрированных вот в этих трех округах, вот маленький вам пример, И в целом по Нью-Йорку проголосовало 17% из общего числа зарегистрированных. Напомню вам, друзья мои, у нас 8,5 миллиона населения в Нью-Йорке. Зарегистрировано 5,3 миллиона жителей Нью-Йорка. 5,3. Причем 45% из них зарегистрированы демократами, 30% независимыми и 25% республиканцев. Так вот, я опять возвращаюсь к вопросу о том, что вот 17% это проголосовало, мол, ничего страшного. Нет, друзья мои, это страшно. Ибо те, кто не вышел голосовать, я имею в виду из демократов, ведь речь идет о внутрипартийных выборах. То есть, внутрипартийные выборы, это значит, демократы голосуют за своих демократов. Республиканцы отдельно, если у них есть внутрипартийные выборы, они голосуют за своих только представителей. Так вот, демократы в большинстве своем не вышли голосовать тоже. Почему? Равнодушие, неверие в то, что можно что-то изменить. Вот это страшно. Это тоже преступление на равных с теми, кто выходит голосовать, поддерживая тех, кто против капитализма, кто против основы основ такой великой державы, как Америка. И вы знаете, тревожно то, что это ведь не единичный случай. Ведь сегодня вот этот ползучий социализм, он является сегодня типичным для Америки. Ибо эффект домино, он уже проявляется. Ни много ни мало, пожалуйста, в Сиэтле несколько месяцев назад выбрана социалистка натуральная, которая объявила, что ее флагманом является Мандани, мэр Нью-Йорка. И это может иметь место в ближайшие выборы, вот которые пройдут, первичные выборы проходят, и еще мы убедимся, наверное, в этом еще 3 ноября. Это в Лос-Анджелесе, где избирается мэр Лос-Анджелеса и губернатор. Там тоже мало перспектив у нашего представителя Стива Хилтона победить у его оппонента-демократа, который таким же является социалистом, как и Мандами. Это тревожно, друзья мои, очень тревожно. Если переходить к вопросам их отношения международным, то, как я уже упомянул, они все абсолютно категорически против оказания помощи Израилю. Они за Палестину, ту самую Палестину, которая сегодня является ничем иным, как Хамас, Хезболла, Хуситы, возглавляемые Ираном. И если учесть, что популярность нашего Трампа, президента, лидера республиканской партии, сегодня не превышает 35% в целом по стране, то, что произошло сегодня в Нью-Йорке с победой 3 кандидатов в Конгресс, и большой вероятность, что они победят 3 ноября своих оппонентов, республиканцев, то у нас есть основания беспокоиться. В канун великой даты, 4 июля, 250-летия нашей великой страны, есть основания беспокоиться. Я в связи с этим не могу не говорить о нашей партии, моей партии, родной мне партии, республиканской. Почему так происходит? Чем объяснить вот такую волну, которая может как цунами снести все достижения нашей великой страны за все 250 лет существования Америки? Она нарастает по одной только причине. К сожалению, наша республиканская партия тоже переживает далеко не лучшие времена в своей истории. Партия расколота, практически расколота. Мы говорили с вами в предыдущих эфирах о том, что, к сожалению, праворадикалы республиканской партии, хотя их не такое же большое количество, но их голоса сегодня громкие. Они подтверждаются действиями тех праворадикалов, республиканцев, которые еще во власти. Кто они, эти праворадикалы? Это прежде всего Рупер их, Такер Карлсон, чьи эфиры собирают ни много ни мало миллионы слушателей. Это Стив Беннон, один из идеологов праворадикалов. Это Мейджор Тейлор Грин, бывшая конгрессвумен из Джорджии, которая выбыла из Конгресса и еще с большим упоением жажды выступает против основы основ нашей партии, выступая против самого Трампа. Ну, а как наш Трамп? Как он себя ведет в этом? Казалось бы, Трамп, слишком поздно разобравшийся в Такере Карлсоне, стал дистанцироваться от Карлсона и даже критиковать его. Но, увы, в внешнеполитической деятельности Трамп, к сожалению, пока, знаете, худо-бедно отвечает требованиям вот этих праворадикалов. Достаточно сказать о его отношении к войне против Ирана. Нерешительность, многословие и реализация того девиза, того манифеста, который Трамп наследовал от великого Рональда Рейгана, который выражался словами «мир, основанный на силе», Трамп именно это и произнес на инаугурации. На самом деле Трамп реализовывает абсолютно другой манифест. Мир, основанный на сделке. К сожалению, это проявляется в его отношении и с Путиным, который продолжает уничтожать Украину, украинский народ, мир, мирное население. Это относится и к иранскому режиму, который вот уже 47 лет терроризирует мир, создав сеть террористических организаций, и главной мишенью которых является сегодня маленькое государство, окруженное исламскими террористическими, возглавляемыми террористическими организациями, группами, движениями, как Хамас, Хезболла, Хуситы, например. Да и тот же Египет, сосед Израиля, не проявляет достаточного, уважения к Израилю. Я не говорю о Турции, которая сегодня возглавляемая Эрдоганом, сторонником братьев-мусульман, сегодня является не меньшей угрозой для Израиля, чем режим Аятолл. Поэтому Трамп, заигрывая вот с диктаторскими режимами, продлевает им жизнь. И, к сожалению, резко ограничивает возможности Израиля по борьбе за выживание, за самосохранение. При всем том, что Трамп сделал очень много в первой каденции для Израиля, мы не имеем права этого отрицать. Мы никогда не забудем то, что Трамп сделал для Израиля. Это перенос столицы из Тель-Авива в Иерусалим, признание голландских высот израильскими и создание Авраамовских соглашений. Это было все в первой каденции Трампа. Честь ему и хвала. Но как быть сегодня, когда война с Ираном затягивается, Трамп балансирует между ударами по военным объектам Ирана и так называемыми выполнением так называемого меморандума о взаимопонимании. Этот меморандум мне напоминает, я уже говорил в прежних эфирах, тот самый злосчастный меморандум Будапештский 1994 года, когда Америка и Великобритания уговорили Украину отказаться от 1800 ядерных боеголовок и передать своему потенциальному врагу России. И вот нечто подобное сегодня создано, знаете, меморандум о взаимопонимании. Это самообман, самонатуральный, который никогда не приведет к миру с кровожадным режимом, антисемитским, антиизраильским режимом аятолл. Мы в этом убеждаемся каждый день. Аятоллы затягивают время. Аятоллы играют роль глухого, а Трамп сегодня играет роль слепого. У аятолл одна цель – протянуть вот такое состояние не мирное, не военное с Америкой до 3 ноября, с тем, чтобы популярность Трампа не выросла, как сегодня, чтобы вот это вот состояние полувоенное с Ираном повлияло на умы избирателей. Оно влияет, еще как. Я только что назвал цифру. 34% популярность Трампа по стране сегодня. И, в конце концов, партия Трампа проиграла выборы 3 ноября. А отношение демократов к Ирану общеизвестно. Это Обама. Это то же самое, что и Обама, который подписывал соглашение о так называемой ядерной сделкой с Ираном, благодаря чему Ирану удалось не только просто еще и получая деньги, более полутора там миллиардов кеша, да еще другие преференции, которые позволили Ирану создать тысячи баллистических ракет, миллионы дронов и, помогая Путину, стать соучастником войны в Украине, помогая Путину поставками шахедов, так, вот этих известных дронов иранского производства. Хотя эти дроны, собственно говоря, они были скопированы, украдены у Израиля и у Америки. И они под видом иранских потом стали поставляться и, вот, знаете, угрожая самой Америке. Самый наглядный пример, буквально вчера теми же дронами и ракетами баллистическими Иран атаковал военные базы Бахрейна. Это произошло вчера, на что Америка, видите ли, ответила ударами десятка там военных объектов Ирана. Но это ни к чему не привело. Иран как был угрозой, так и остается. И опять договорились, буквально сегодня утром уже пришло сообщение, что договорились прекратить стрелять обе стороны и встретиться в Дохе, в Катаре, и продолжать так называемые переговоры о переговорах. Вот так получается. Таким образом, если, как я уже сказал, у Ирана цель дотянуть вот такое состояние до 3 ноября с тем, чтобы народ проголосовал против республиканской партии, а у Трампа другая цель. Ведь у него были святые даты перед ним. 11 июня, начало чемпионата мира по футболу, когда Трамп, всегда считающий себя инициатором вот этого мероприятия мирового значения, когда приезжают в Америку миллионы болельщиков, туристов. Одна дата, другая дата, это его день рождения 14 июня. Он хотел помпезно это ответить, но я считаю, что оно прошло не так, как хотел бы этого Трамп. Потому что настроение у народа не то. Народ прекрасно понимает, что Трамп не так велик, как он себя преподносит. И теперь дата 4 июля. Вот 250 лет. Да, Трамп хочет, чтобы было тихо, мирно, чтобы Америка не считалась стороной, вовлеченной в войну, чтобы гробы не поступали в Америку покрытые американским флагом. Вот этого Трамп хочет, он этому стремится, поэтому он не решается применить силу с тем, чтобы уничтожить иранский режим. И, конечно же, Трамп считает, что если вот так он потянет до 3 ноября, то народ это оценит. И самое главное, что в голове у Трампа, это цены на нефть. А если цены на нефть будут низкими, то, соответственно, цены на бензин будут низкими. Народ это по достоинству оценит. Но, увы, несмотря на то, что, казалось бы, цены пошли вниз, сегодня упали где-то до 70 долларов за баррель, а есть вероятность того, что цены опять могут вверх пойти, потому что покупатели нефти четко представляют риски, существующие сегодня на мировом рынке, ибо стабильности в отношениях между Ираном и Америкой нет, уверенности нет в завтрашнем дне, поэтому рассчитывать на то, что Трамп может достичь снижения цены за баррель даже до 70 долларов и держать это на какое-то долгое время, навряд ли удастся, ибо Иран провоцирует, делает все возможное, чтобы американский народ не забывал, что идет война, что Трамп своей главной цели, поставленной в начале войны, освободить Ормузский пролив не удалось, хотя до 28 февраля этого года, то есть до начала атак Израиля и Америки, иранских военных объектов, Ормузский пролив был свободным. Это сегодня Иран, знаете, взял за гениталии Трампа. Причем таким образом, что Трамп сегодня держит в заложниках, во-первых, Ормузский пролив, чего не было, еще раз повторяю, до 28 февраля. Иран взял в заложники арабские страны. Вот чуть что, Иран атакует Бахрейн, Иран атакует Кувейт, Иран атакует Саудовскую Аравию и Арабские Эмираты. Обратите внимание, Катар уже вне поля зрения Ирана, ибо Катар сегодня играет роль посредника. Тот самый Катар, который является одним из спонсоров терроризма. Тот самый Катар, который был организатором трагедии 7 октября в Израиле. И вот этот Трамп и Катар сегодня являются посредником. Не удивляйтесь. Да, посредником. Ибо Катар еще прославился тем, что подарил Трампу самолет за 400 миллионов. Трамп с удовольствием это принял. Кроме того, сегодня посредником является никто иной, как Пакистан. Тот самый Пакистан, который люто ненавидит Израиль тоже. Я могу вас вернуть к словам министра иностранных дел Пакистана, который назвал Израиль исчадием зла на Ближнем Востоке. Вот представьте себе, вот с такими Трамп сегодня имеет дело. Я не говорю о Эрдогане, который, вы знаете, является ничуть не меньшим злом, чем иранский режим аятолл. И рано или поздно Трампу придется, или Америке придется решать вопрос с этим Эрдоганом. Хотя Трамп забрасывает Эрдогана дифирамбами, хвальбой. Более того, даже обещает продать, знаете, обещанные много лет назад и запрещенные Конгрессом самолеты F-35. Эти самолеты по решению Конгресса не могут быть в Турции, хотя Турция является членом НАТО, по одной причине. Ибо Турция имеет систему противовоздушной обороны России С-400. Поэтому интеграция американских самолетов F-35 вместе с системами ПВО России С-400, это будет открытая передача наших технологий России. Трамп этого или не понимает, или ему плевать на это. Он обещает. Теперь Венс пытается пробить этот вопрос в Конгрессе, ибо без разрешения Конгресса Трамп не сможет это сделать. Венс уже лоббирует. Удастся ли? Я сомневаюсь, ибо очень много сегодня республиканцев в самом Конгрессе, которые не одобряют внешнюю политику Трампа. Назову ряд имен вам хорошо известных. Это Тед Круз, известный сенатор, Линдси Грэм, Джон Кеннеди и даже лидер большинства в Сенате и Джон Тюн. Они категорически против того, чтобы Турции передавали модели этих самолетов. Теперь Трамп пытается хоть как-то, знаете, вот придать импульс своему позитивному имиджу. Каким образом? Ну, надо сказать, и он в этом успешен. Самый наглядный пример – его борьба. Конечно же, мы не раз говорили в прежних эфирах с нелегальной иммиграцией. Честь Трампу и хвала за это. Трамп борется с наркотрафиком. Тысячу раз спасибо Трампу за это. Я говорил и повторю еще раз. По данным за прошлый год, ежедневно в среднем в Америке умирало по 300 человек от овердоз, от наркотиков. 300 ежедневно. Для сравнения приведу другую цифру, что на автодорогах в Америке у нас умирает 112 человек в среднем каждый день. Обратите внимание, 112 на автодорогах и 300 от наркотиков. Трамп сегодня сделал фантастическую работу в борьбе против наркотрафиков, уничтожая наркокартели прямо на пути к Америке, уничтожая без всяких разговоров, без не церемонить. Правильно, так должно быть. Другая заслуга Трампа внутри нашей страны – это борьба с мошенничеством. Мошенничеством с Медикейтом, с Медикером. Мошенничество в тех институтах федеральных и штатских, где миллионами воруется уже на протяжении десятка лет. И Трамп сегодня это выкорчевывает. Да, ему это не просто удается. Но, слава Богу, Верховный суд наш принимает правильные решения вот по этим вопросам, становясь на сторону Трампа. Многое еще предстоит. Предстоят судебные, показательные выступления и трамповской администрации, представители администрации Трампа и Конгресса. Мы будем свидетелями того, почему так могло произойти, почему миллионы долларов, которые должны были идти именно как раз-таки малоимущим, они не просто воровались гражданами Америки, но и даже вывозились за рубеж. Самый наглядный пример – борьба с воровством в штате Миннесота, когда гражданам Сомали и получившим гражданство в Америке удавалось украсть миллионы и даже исчезнуть, оказаться в Сомали самой. Вот недавно один из таких коррупционеров, который украл 250 миллионов долларов, арестован был в Сомали, и вот сейчас он депортирован в Америку. Это один из примеров того, что Трамп ведет верную политику по борьбе с коррупцией внутри нашей страны. Но опять-таки, возвращаясь к внешней политике, к сожалению, Трамп совершает грубейшие ошибки, которые практически могут свести на нет все его заслуги внутри страны. И заканчивая о деятельности Трампа во внешней политике, я не могу не коснуться и вопросов Украины. Украина сегодня демонстрирует потрясающие успехи в производстве собственных дронов, причем оказывая помощь тем странам, которые нуждаются в системе, антидроновой системе, которую Украина успешно производит и уже начала делиться своими достижениями с другими странами. Достаточно сказать, что уже Украина заключила соглашение с 20 странами, в том числе арабскими странами, по оказанию им помощи в укреплении их систем противовоздушной обороны. И, слава богу, у Трампа тон поменялся по отношению к Украине. Он стал хвалить Украину благодаря именно успехам Украины. И более того, мы очень надеемся, что Трамп, сегодня похвалив, завтра не передумает, не начнет опять выражать недовольство, свое давление на президента Украины с тем, чтобы он пошел на уступки. Ибо опять появились слухи, что якобы вот этот тандем Витька и Зитька, значит, Витков и Джеральд Кушнер снова собираются якобы в Москву. Но это опять вызывает вопросы, с какой целью, для чего. Ведь очевидный факт того, что сказал Марко Рубио. Тот самый Марко Рубио, который, судя по всему, по его выражению, по его отношению ко многим вопросам, категорически не приемлет таких миротворческих деяний Трампа по отношению к России. Именно Марко Рубио сказал, что участие Америки как посредника зашло в тупик. Переговоры с Россией не приводят к успеху, что Америка выходит из переговорного процесса. Действительно, так оно должно быть с самого начала. Трамп не имел морального права быть посредником между добром и злом. С самого начала он должен был четко занять позицию добра, показать миру, что нет, Америка не позволит никому поднимать руку на страну, которая стремится к независимости, к свободе, готова строить демократию, каковой являлась Украина. И мы очень надеемся, что Трамп поддержит Украину. Есть хорошие новости о том, что поступают новые виды вооружений в Украину. Это плюс по отношению к Украине. Я имею в виду плюс политики Трампа. Дай бог, чтобы эта позиция сохранилась. Более того, Украина нуждается в большем количестве оружия, чем она сегодня получает из Америки. Не просто получает, она покупает. И я горд тем, что в Конгрессе позитив по отношению к Украине. То есть недавно было принято решение о выделении 1 миллиарда долларов помощи Украине и 8 миллиардов кредита на удобных для Украины условиях. И это все уже лежит на столе у Трампа. И Трамп должен подписать. Мы лоббируем, есть большое давление на Трампа, чтобы он как можно скорее решение Конгресса подписал. И это заработало. Таким образом, мы сейчас вот в таком подвешенном состоянии. И я, возвращаясь к тому расколу, который имеет место в нашей партии, подчеркну, что, к сожалению, Венц, тот самый Венц, который никогда не проявлял должного уважения ни к Европе, ни к Украине, ни к Израилю, подчеркну, именно Венц является одним из главных лидеров оппозиции Трампу, лидером, который за изоляцию Америки от внешнего мира. Он за то, чтобы Америка не вмешивалась ни в европейские проблемы, ни в оказание помощи Израилю, а фокусировалась на, видите ли, выяснении отношений с Китаем. Вот эта позиция Венца. Так вот, тот самый Венц, который возглавляет сегодня американскую делегацию по решению вопросов с Ираном, вчера получил пощечину, на прошлой неделе, прошу прощения, четверг, получил пощечину от Марко Рубио, который, будучи в Бахрейне, встретился с министрами иностранных дел стран Персидского залива и подписал соглашение, согласно которому Иран не имеет права вмешиваться в дела Ливана. Что вопрос решения судьбы Ливана будет решаться с участием Израиля. Вот это очень важно, ибо в том самом меморандуме, о котором сегодня идет речь, меморандуме взаимопонимания, там Израиль не участвует абсолютно. А как можно решить вопрос о соглашении, допустим, так называемого с Ираном, без участия Израиля? Как можно решить вопрос, например, с Ираном без решения вопросов с Хезболлой? А Иран настаивает на том, чтобы Хезболла была независима ни от кого, что мирное соглашение, которое пытается заключить Иран, Трамп с Ираном, включало и Хезболлу с тем, чтобы Израиль прекратил атаки против Хезболлы. А вот Хезболлу, видите ли, можно атаковать Израиль, а вот Израилю нельзя, ибо Израиль нарушает целостность соседнего государства Ливана. Вы посмотрите, какой парадокс. Так вот, я возвращаюсь к Марко Рубио. Марко Рубио прошлый четверг, 25-го, четко дал понять, знаете, вот своим подписанием такого соглашения между Америкой и странами Персидского залива, в котором Израиль играет роль главную. Ничего об Израиле без Израиля. Это принципиально важно. Поэтому я хочу этим самым показать, что Марко Рубио уже, вынужден своими действиями показывать, что он не согласен с внешней политикой, которую сегодня пробивает Венс. Вот мы, рейгановское крыло республиканской партии, и рассчитываем на то, что конгрессмены и сенаторы с одной стороны и рейгановское крыло в администрации Трампа, куда входит, я несомненно подчеркнул, Марко Рубио, Пит Хексет, министр обороны, Марко Рубио, министр иностранных дел наш, или госсекретарь, и он же является советником по безопасности Трампа, и Скотт Бессент, министр торговли, министр финансов, прошу прощения. Вот эти три человека за то, чтобы вести именно рейгановскую линию во внешней политике. И вот это нам дает надежду на то, что Трамп будет перетянут именно на свою сторону, и Венс будет иметь провал во всем. И он никогда не будет номинирован от нашей партии на должность президента в 28-м году. Вот за это мы боремся. И у нас есть на то основание быть оптимистами в этом. Я на этом заканчиваю. И хочу закончить словами, обычными, которыми я заканчиваю наши эфиры. Это God bless America. Слава Украине и Ам Исраэль Хай. До следующих эфиров, дорогие.
2: Спасибо, что были с нами. До встречи в следующих выпусках.
4: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
5: Чтобы быть королем, не обязательно носить корону. Достаточно 2-3 хороших коронок. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: На этой неделе у нас с вами топ-5 самых вероятных и невероятных историй из России. Чего не может быть, думали мы вчера. А сегодня уже и не знаем, что думать-то. Погнали. Вот только не подумайте, что я шучу. В России до недавнего времени считалось абсолютной истиной. Бензин не может стоить дороже 100 рублей за литр. Ведь табло бензозаправок на трехзначную цену не рассчитано. Ой.
1: Выше 99 рублей это не поднимется, потому что у них закончились квадратики. Решение нашлось оперативно.
2: Смотрите, Роснефть. Очередей почти нет. Заправились за 5 минут. Литр бензина 95-го стоит 140 рублей. Иркутск.
3: Это заправка на въезде в Нижний Новгород. С каких пор мы вообще начали жить в Европе?
0: Везде, где еще не повесили табличку «Заливаем бензин только в бензобак», можно увидеть вот такую картину.
4: Чувак, короче, уже нету бензина. Это вот сейчас себе баки заливаем.
0: Сайт Авито пока эту лавочку не прикрыли, пестрил объявлениями «Продам бензин». Цены обычно высокие, но есть и дешевле, чем на бензоколонках. Некоторые продавцы сообщают, что отдают свои запасы. Другие пишут «Товар прямиком с нефтебазы». Как вы понимаете, что там за качество, хрен его знает. Впрочем, на качество жалуются уже и потребители легальных сетей.
5: Машина 22-й год, 13 тысяч пробег.

0: Бензин пропадает с бензозаправок, но появляется в самых неожиданных местах. На цветах, на пластиковой мебели во дворе, в уличных бассейнах. И да, это звенья одной гребаной цепи. Она несложная, топлива нет в колонках, потому что оно взлетело на воздух вместе с НПЗ. Потому что заводы бомбили, потому что война идет.
1: Хочу залить к ним полный бак.
2: Пожалуйста, возим заправки, уже час стою, очередь не двигается, у меня расход топлива остался, дай бог до дома доехать, сука.
0: Я не знаю, вам попадались такие сообщения в соцсетях? 21 июня в Крыму что-то будет. То ли введут чрезвычайное положение, то ли полную блокаду. Я такого особенно много видела в Инстаграме.
3: С разных аккаунтов мне пишут фейки, но одни и те же сообщения, что Крым будет подвергнут обстрелам 21 июня, и необходимо срочно куда-то бежать.
4: Очень агрессивные заявления позволяют себе министр обороны Украины по поводу Крыма, что Крым станет островом, он так заявил.
5: Да, он сказал, но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. Ну, на любой беспилотник есть противоядие, мы сейчас над этим самым активным образом работаем.
0: Именно в ночь на 21 июня произошла одна из самых крупных атак ВСУ на Крым. Островом он, конечно, не стал, но проблем сильно прибавилось.
6: Там, где я живу, в Молочном, нету ни света, ни воды, ни хера. Вот. Все, кто мне предлагает пойти на войну и говорит, что я ною, вот. Ну вы приедьте, поживите туда, где бомбят. Посмотрим, как вы будете.
0: Крымчане разделились на два лагеря. У одних полный порядок.
7: Мне тут кто-то написал, что с завтрашнего дня Крым закрывается. Мне так смешно. Ребята, уже сколько раз говорят, что это все фейки ходят. Никто не закрывается, все только открываются полным ходом к сезону. Уже все готово. Пляжи в Севастополе все открыты. Вот в Семиизе все открыто, все работает.
0: Все работает, но с небольшими нюансами. Супермаркеты только до 8 вечера, общественный транспорт до 9, а бензина, напоминаю, нет. И Яндекс.Такси тоже.
8: Кафе, внимание, тоже будет работать до 20.00. Ну, это трэш, конечно, потому что летом до 20.00 кафе – это просто какой-то вообще атас.
0: Одни блогеры ходят по набережной Ялты со словами «Вы посмотрите, сколько туристов!». Другие ходят по пляжам и центру Евпатории и радуются. Никогда такой красоты не видел.
9: Обожаю такой курортный сезон и отсутствие бензина. Посмотрите, как на революции шикарно. Никого нет. Машины свободно, трамваю никто не мешает ездить. Эй, вы упоротые, спасибо за то, что помогли. Нам тут наладить нормальное движение.
0: Паромная переправа 21 июня была остановлена. Паромы подбиты. Еще раньше по полуострову перестали ходить поезда. Только до Керчи, дальше можно лишь автобусами.
10: Я, короче, открыла сезон. Я и мой муж. Мы открыли сезон, короче. Там сколько у нас вода, 21 градус. Не, вы понимаете, да, вот эти звуки, которые на фоне. Ну, не переживайте. Наверное, севастопольцы поймут. Ну, такая ситуация, короче. По воде
0: Ой, да сколько раз уже пугали новыми волнами мобилизации. Да ладно, там контрактников хватает, да? А потом приходит вот такое видео из Пензы. Тоже типа контрактники.
11: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы
0: Оригинал этого видео в ВК больше нет, но оно успело разлететься по интернету. Рыдающие женщины не дают тронуться с места бусику, в который погрузили их мужей. Журналисты смогли связаться с участницами этой сцены. Оказалось, около двух десятков мужчин поймали в городе на остановках, например. А кого-то даже дома и силой увезли в военкоматы, где заставили подписать контракт с Министерством обороны. И уже отправили на фронт. И пока военком Пензенской области рассказывал, что все это ложь и видео постановочное...
12: Я вам утверждаю, что никаких облав... И никаких насильственных.
0: Сеть заполнили кадры с улиц города и области. Люди в форме отлавливали мужчин, где придется, а народ вступался.
13: Смотри, как страшно. Он сейчас даже сделать ничего не может.
14: Какой момент?
13: Вон фуражка стоит, видишь, его хотят забрать. А эти все его отбивают, да,
14: А вот за него говорит.
13: Да,
14: за
13: него все,
15: а вон
13: все
15: сюканцы встали.
16: На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? На каком?
17: Кражу.
16: Какую кражу?
17: На стройке.
16: Ну давайте мы

0: посмотрим, разберемся.
1: Как думаете, в одном регионе такое происходит? Или, может быть, именно в Пензенской области все вскрылось, потому что народ не стал молчать? А тем временем под Волгоградом собрались 17 чиновников, которые отвечают за мобилизацию в южных регионах, и устроили им масштабные учения.
2: Здесь был развернут учебный предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации. Второй пункт в Волжском институте экономики, педагогики и права, где организовали участок оповещения для работы посыльных.
1: Это видео выложила в сеть сама администрация Волгоградской области. Вот, дескать, народ, смотри, мы не ждем, а готовимся.
3: Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени. Он идет постоянно, ведутся тренировки, отрабатывается документация, обучаются люди. Это текущие вопросы.
1: Народ немного охренел от таких текущих вопросов. Новость перепостили вполне себе официальные СМИ, и вы не поверите, что произошло дальше. Администрация начала отовсюду эти кадры удалять, чем, разумеется, создала еще большую панику. Значит, от нас точно скрывают страшное. Классика. Когда весной поползли слухи о том, что готовится отставка Михаила Мишустина, многие из вас наверняка такие материалы и читать не стали дальше заголовка. Ну, камон, Путин не станет рубить этот сук. Но на днях выяснился совершенно невероятный факт. Если коротко, Мишустин спонсирует ВСУ. Что? Да, нет, не как взломанный на днях аккаунт Сергея Собянина, хотя это тоже было красиво. Но Мишустин реально помогал ВСУ оружием. Сейчас объясню. Есть у Мишустина старый друг, коллега и даже типа зять Александр Удодов. Он засветился в куче расследований. Хотите, загуглите и убедитесь. По сути, Удодов – теневой кошелек премьер-министра России. Есть у Удодова компания в Германии VJ Cargo. Обрабатывает грузы в аэропорту, а еще отмывает незаконно нажитые миллионы. А еще...
4: С февраля 2022-го VJ Cargo стала участвовать в поставках военной помощи в Украину. Да-да, вы не ослышались. Компания, подконтрольная кошельку премьер-министра России Мишустина, участвовала в военных поставках в Украину.
1: Ну уж, конечно, не из сочувствия соседям кошелек Мишустина оказывал им военную помощь. А зачем? Правильно, чтобы санкции избежать и под шумок еще чего-нибудь заработать на поставках какой-нибудь санкционки. Ничего себе схема. Да ладно, для российского чиновника ни бином Ньютона, ни гипотеза Пуанкаре.
5: Она, ну, просто звучит, но очень сложно объясняется.
1: А еще сложнее доказывается схема Мишустина с немецкой компанией. Другое дело слухи. Если болтовня у Додова дойдет до ушей Путина, то премьер и вправду может слететь, и доказывать ничего не надо будет.
6: И другие все люди все прекрасно знали от него, что и он всем это говорил, что Мишустин следующий президент России.
1: А верите ли вы в силу символа, например, вот этого? А вот Путин, кажется, верит. Об этом нам рассказал кремлевский репортер Павел Зарубин. Иносказательно, конечно. Он напомнил зрителям телеканала России, что в 2005 году на саммите АСЕАН лидеры стран-участниц сфотографировались, скрестив руки вот так, в позе лебедей.
7: Тогда на первом саммите лидеры чуть не запутались во время фото в своих руках.
1: А это сейчас, в 26-м, другие участники могут повторить тот жест, но Путин отмахивается. А чего это? На себе не показывают. Скоро увидимся.

0: Нью-Йорке 2 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Западные и восточные регионы нашей страны страдают от экстремального зноя. Центральная часть страны столкнулась с разрушительным ударом водной стихии. На штат Кентукки обрушились сверхинтенсивные проливные дожди, которые привели к мгновенным и масштабным паводкам. Местные спасательные службы провели десятки сложнейших операций по эвакуации людей, заблокированных в затопленных автомобилях и на крышах собственных домов. К сегодняшнему утру официально подтверждена гибель 4 человек. Власти штата ввели режим чрезвычайной ситуации в наиболее пострадавших округах. Эта природная катастрофа наложилась на серьезный логистический вызов национального масштаба. По оценкам экспертов, в преддверии празднования Дня независимости 4 июля на дороги и в аэропорты страны должны выйти около 72 миллионов американцев. Это рекордный показатель для внутренних поездок за последние годы. Из-за разгула стихии в Кентукки и соседних штатах, а также из-за временного закрытия некоторых автомагистралей, транспортное агентство прогнозирует колоссальные задержки в расписании поездов и авиарейсов, призывая граждан скорректировать свои планы на праздничную неделю. В Оклахоме произошло историческое событие для коренных народов США. Состоялась официальная церемония приведения к присяге нового губернатора индейской нации Чикаса. Им стал Крис Ануатуби, сменивший на этом посту своего отца, легендарного лидера Билла Ануатуби. Билл Ануатуби руководил нацией на протяжении беспрецедентных 10 сроков подряд и принял решение уйти в отставку за год до официального окончания своих текущих полномочий по состоянию здоровья. Новый глава автономии Крис Ануатуби пообещал продолжить курс на экономическую независимость племени и сохранение культурного наследия. Одновременно с этим в фокусе внимания прессы оказался международный вопрос репатриации культурных ценностей коренных народов Северной Америки. Спустя полгода после резонансного возвращения индейских артефактов из музеев Ватикана, лидеры первых наций Канады начали масштабный юридический процесс по возвращению тысяч традиционных и церемониальных предметов из Швейцарии. Стало известно, что частный музей в Цюрихе собирал уникальные предметы канадских аборигенов на протяжении более чем 30 лет. Сейчас владелец коллекции выразил готовность передать ее законным владельцам, однако выставил за возвращение реликвий внушительную финансовую компенсацию, что вызвало волну споров о правах на историческое наследие. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран обменялись новыми ударами в ответ на предыдущие атаки. Джо Байден впервые за долгое время выступил с публичной критикой Трампа, назвав его тщеславным и коррумпированным. Трамп выдвинул Лэнса Шройера, бывшего морского пехотинца и сотрудника правоохранительных органов с 29-летним стажем, на должность руководителя ICE. Ученые обнаружили у нью-йоркских мышей мутации, помогающие выживать после яда. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 62%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей программе. Сегодня предлагаю вам отвлечься, наконец, от малоприятных событий, которые происходят в нашей стране, в нашем городе и вообще в мире, и наслаждаться феноменальным голосом одной из величайших джазовых вокалистов 20 века Сарой Вон. Ее ставили в один ряд с Билли Холидей, Эллой Фицджеральд, и неоднократно подчеркивала она сама, что не на ее сильнейшее влияние оказали импровизации Чарли Паркера и Дизи Гилепси. Она обладала диапазоном в 3 октавы и считалась самой лучшей вокалисткой периода бибопа. И надо сказать, что Сара Вон по сей день потрясает своим голосом, умением петь не только джазовые композиции, но и вполне популярные эстрадные песни. Она, кстати, очень сопротивлялась, чтобы ее называли только джазовой вокалисткой. Так что, друзья мои, сегодня будем наслаждаться этим феноменальным голосом этой выдающейся певицы и радоваться жизни. Ну, мы, как всегда, начинаем с благодарности нашим спонсорам.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, сегодня мир очередной раз перестраивается под новые технологии и, прежде всего, искусственный интеллект. Исчезают профессии, люди теряют работу, включая крупных специалистов. И поэтому я хочу познакомить вас с уникальным профессионалом, специализация которого становится жизненно необходимой. Вы можете воспользоваться его услугами, чтобы вновь найти себя и начать новую жизнь. Рекомендую. Леон Червинский, Executive Coach PCC, специалист высшей квалификации. Его телефон 646-431-3080. 646-431-3080. Потеря работы сегодня для многих ощущается как личная катастрофа, особенно в возрасте 45 и старше лет. И даже очень сильные профессионалы после увольнения теряют уверенность в себе. Леон Червинский разработал специальные методики, которые помогают найти правильные пути к нахождению нового места работы и даже новой профессии. Он очень внимательный и вдумчивый специалист. Он объяснит, что сегодня работодатели ценят больше дипломов и какие навыки смогут быстрее помочь найти работу. Леон Червинский помог огромному количеству людей выйти из кризиса и опять зажить полноценной жизнью. Звоните 646-431-3080, 646-431-3080. Первая беседа 15 минут бесплатно. Вы не должны отчаиваться. Часто кризис – это не конец, а начало новой жизни. И Леон Червинский поможет вам в этом. Звоните 646-431-3080. 646-431-3080.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.

Дорогие друзья, сегодня я хочу познакомить вас, те, кто не знает, а те, кто знает, с удовольствием послушают вновь, Сарой Воин. Сара Вон, у нее вообще по-разному по-русски произносится ее имя, но вообще, конечно, Вон, у нее очень сложное написание такого короткого, как бы, произносимой фамилии, но будем говорить так, как бы положено. Сара Вон, одна из самых знаменитых джаз-див ушедшего века, одна из трех. По степени мастерства, исключительности и великолепия Сара Вон стоит в одном ряду с Эллой Фицджеральд и Билли Холидей. В начале 40-х Сара пела среди боперов. Ее профессиональная вокальная техника, утонченная манера держаться, ее прозвище «Сесси» дерзкая. Чувство восприятия инфраструктуры популярных песен, о чем мы с вами сегодня, дорогие друзья, обязательно убедимся, восхищали и продолжают восхищать всех джазовых музыкантов и всех любителей джаза. У нее был невероятный диапазон голоса, оперный практически, 3 октавы, которым она блистательно владела, а также изумительное тихое проникновенное вибрато. Вот все эти нюансы мы с вами сегодня услышим. И манере ее исполнения подражали очень многие вокалистки и продолжают подражать, если это возможно. И вообще говорят, что такой голос и такая персона, как Сара Вон, рождается один раз в столетие. Знаете, при моей абсолютно невероятной любви к Элле Фицджеральд, которую я считаю просто number one, вот я бы сегодня Сару Вон поставила к стыду своему. Я как-то ее не персонифицировала раньше отдельно. Ну, слышала, но вот чтобы так мощно сесть ее и послушать в таком разнообразии, этого я не делала почему-то. А может, потому что у нас она была менее известна в среде, так сказать, широкой публики. Я не говорю о супер знатоках джаза. А вот для меня сегодня она, конечно, на уровне Эллы Фицджеральд, а в чем-то, может, даже по объему голоса и по этим 3 октавам, может быть, даже ее и превосходит. Итак, Сара Вон Луи Вон родилась 27 марта 1924 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси. В детстве пела в хоре негритянской баптистской церкви. 7 лет обучалась игре на фортепиано, позднее на органе. В 1943 году Сара стала победительницей любительского вокального конкурса в Гарлинском театре «Аполло». Мы с вами много говорили об этом театре, где стартовало такое количество выдающихся певцов. И где ее заметил джазовый мэтр Эрл Хайнс. И уже на следующий год Билли Экстайн по рекомендации Хайнса пригласил ее в свой биг-бенд в качестве вокалистки и второй пианистки. Там она встретилась с другими участниками коллектива, будущими пионерами современного джаза, Чарли Паркером и Дизи Гилепси. Ну, конечно, вы знаете эти фамилии выдающихся совершенно музыкантов. И в участии в записях бенда Экстайна в духе модерновой стилистики помогло юной Саре постичь базовые основы новой музыки, которая в дальнейшем сопровождала ее всю оставшуюся жизнь. И вот я хотел бы, чтобы ранние, вот в каких-то ранних записях мы сейчас послушали ее песню «If You Could See Me Now», ставшей хитом. И затем сразу же послушаем «Tenderly». Вот эти 2 песни, мне очень хочется, чтобы вы послушали. Они стали абсолютным хитом. Они по отдельности публиковались, продавались. Но аккомпанируют ей здесь вот эти вот радикально настроенные в то время передовые музыканты Дизи Гилепси и Чарли Паркер. Давайте послушаем.

дорогие друзья, я думаю, что уже вот здесь, в ранних песнях, вы видите вот это невероятное владение всеми нюансами голоса. И голос как инструмент звучит. Может быть, то, что она играла на органе, сделала как бы дополнительно что-то такое, дало ей в плане владения голоса. Ну вот давайте послушаем сейчас вторую песню Тендерли. Вот эти, как я вам сказал, две песни, которые принесли ей невероятную популярность.

друзья мои, ну вот я думаю, что вы, конечно, вот именно в Тендерли увидели вот этот невероятный диапазон ее, да, вот эти низкие ноты. И вот эта невероятная, фантастическая музыкальная изобретательность, конечно, которую может владеть истинный джазовый вокалист в своих импровизациях, вызывала вот это всеобщее восхищение публики и всех коллег. Вот именно такой была Сара Вонг. Вы знаете, когда критик Леонард Фезер написал о ней, я слышал вокалистку со спонтанностью Эллы Фицджеральд, с душой Ареты Франклин, с теплотой Пегги Ли, с фразировкой Кармен Макрай, и все это было у Сары Вон. Вы знаете, давайте послушаем сейчас еще одну песню. Как вы обратили внимание, я стараюсь, дорогие друзья, сегодня, как всегда, как я вам уже говорила неоднократно, выдающихся джазовых музыкантов того времени, собственно, она и не так давно была с нами, Сара Вон, а как-то вот никаких таких, знаете, подробностей, с кем жила, куда ушла и так далее, вот этого никогда у них нет. Есть только анализы и, так сказать, скрупулезное понимание того и попытка объяснить, рассказать о вокальных возможностях этих певцов. То же самое касается Сары Вон. Поэтому сегодня будем с вами достаточно много слушать ее песни, наслаждаться ее феноменальным совершенно голосом. И мне бы хотелось, чтобы мы сейчас послушали песню, которая... композитор, которая была написана в 1944 году, и первой ее исполнила Билли Холлидей. Так что давайте послушаем. Она называется «Lover Man».

затем Сарвон сотрудничал с фирмой «Коламбия» в 49-54 годах и приобрела известность как одна из лучших исполнительных джаза и популярных песен балладно-лирического характера. А у нее есть замечательный альбом, записанный в 1950 году с октетом Майлза Дэвиса. А в середине 50-х она начала записывать джаз на лейбле MRC и выпустила два классических альбома для тех, кто интересуется: «Sarah Vaughan with Clifford Brown» и «Swingin' Easy». И записи этого периода

0: «Звездные войны» Симы Березанской. Продолжение следует.
1: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
2: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа
5: вас произвела? Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Новости на Davidson Radio. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Накануне в акватории Бостона произошло серьезное ЧП. Один из знаменитых экскурсионных автобусов-амфибий, известных как «Утиные лодки», во время прогулки накренился и частично перевернулся в воде. Спасателям пришлось оперативно эвакуировать пассажиров. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 11 человек. Береговая охрана Нью-Йорка в связи с этим экстренно инициировала внеплановые технические проверки аналогичных туристических амфибий, курсирующих в районе Манхэттена и реки Гудзон, чтобы не допустить подобных аварий в пик туристического сезона. Самый невероятный столетний юбилей празднует легенда американской комедии, режиссер, продюсер и композитор Мел Брукс. Уроженец Бруклина, получивший при рождении имя Мелвин Камински, Брукс является одним из редких обладателей статуса «ИГОТ», лауреат премии «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони». Мэр Нью-Йорка и Бродвейский театр подготовили серию праздничных мероприятий и ретроспективных показов его великих картин, включая «Продюсера» и «Молодой Франкенштейн», чествуя одного из главных создателей американского комедийного жанра 20 века. В Нью-Йорке состоялись главные мероприятия в рамках «Месяца гордости». Десятки тысяч горожан и туристов заполнили 5-ю авеню и Гринвич-Виллидж, чтобы принять участие в историческом марше, который ежегодно напоминает о событиях у бара Stonewall Inn на Кристофер-стрит, заложивших основу современного правозащитного движения. Полиция Нью-Йорка работала в режиме усиленного контроля безопасности, полностью перекрыв для автомобильного движения ключевые магистрали Манхэттена. Вечером финальной точкой празднований стала Таймс-сквер, где на гигантских медиаэкранах транслировались тематические инсталляции. Городские власти и департамент по туризму уже отчитали, что праздничные выходные принесли малым предприятиям, отелям и ресторанам Нью-Йорка рекордную прибыль, сопоставимую с допандемийными показателями, что подтверждает статус города как главного центра проведения подобных международных манифестаций.
8: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718, 648, 33, 32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
6: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
7: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
6: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
8: Дэвидсон Радио. Радио.
9: Американское радио на русском языке.
8: Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
10: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
11: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
2: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

Дорогие друзья, вот я вам говорила перед перерывом про ее альбом «Swingin' Easy». Вот эта вот песня, которая называется «Swingin' Easy», вот это золотой фон джаза. Посмотрите на ее вариации, импровизации. John Malachi. Сказать, что Вон возражала, когда ее называли джазовой певицей. Она считала, что ее диапазон значительно шире. С годами голос Вон становился все глубже, и исполнительный стиль усложнялся, балансируя на грани изысканности и манерности. И свой уникальный голос она считала своеобразным музыкальным инструментом. Слова исполняемых песен и их значение играли для нее все же подчиненную роль. А вот вокальные экзерцисы, которые мы с вами сейчас слышали, Вон зачастую строила на очень быстром и плавном скольжении по мелодии между октавами, то, что на музыкальном термине называется глиссандо. Но я, дорогие друзья, у нас время поджимает, а мне хочется все же, чтобы вы услышали как можно больше ее песен. Давайте послушаем одну из известнейших песен, которая называется «Fever». Вы, безусловно, ее знаете.

Друзья мои, я хотел бы вот немножко буквально рассказать вам про джазовый вокал. Вот музыка бывает как инструментальная, как вы знаете, так и вокальная. Но исторически первым инструментом человека, несомненно, был его голос. В джазе существуют свои особые пения, которые постепенно менялись параллельно с общей эволюцией джаза. И джазовый вокал является одним из важнейших средств джазовой выразительности. Вначале участие человеческого голоса в джазе было несколько аномальным явлением, так как вместо свободной импровизации, как у инструменталиста, предположим, исполнитель имел лишь образец текста. Но, тем не менее, они, голос и музыка, могут быть эквиваленты. Потому что, например, пение джаз Луи Армстронга, которого с 20-х годов фактически начался джазовый вокал, недаром известна историческая книга, посвященная знаменитым джазовым певцам и певицам Америки, так и называется «Дети Луиса». Хотя в действительности и не существует вот строгой формулировки джазового вокала. Но если назвать его наиболее отличительные характеристики, тогда будет понятно, о чем идет речь, что же находится в центре. Но при этом, как и любую музыку, его главным образом надо слушать, что и делают джазовые певцы, учась друг у друга. Джазовый вокал определяется индивидуальными качествами певца или певицы. И сюда относятся джазовая манера исполнения, характерные вокальные тембры, уникальные тональные качества и, сверх того, джазовая фразировка и джазовая атака. Со временем, в процессе развития джазовой музыки, вокалисты все чаще старались подражать в своих импровизациях инструментам, что наиболее ярко проявилось в манере так называемого скет-пения, то есть фонетической импровизации, когда исполнитель использует не слова или фразы, а просто отдельные слоги. И также началу скету, вот этому стилю, положил, как гласит история, еще в 26-м году все тот же Луи Армстронг, будучи певцом, как и инструменталистом, поскольку на своей трубе он исполнял практически те же ноты и фразы, что и пел, и наоборот. И вот в течение 40-х годов в связи с появлением стиля боб, джазовое пение значительно усложнилось и получило название боб-скет, чему немало способствовало Элла Фицджеральд. И исторически специфика джазового вокала во многом определяется его связью с фольклором североамериканских негров и прежде всего с блюзом. Поэтому для него характерно расширение средств выразительности по сравнению с традиционной европейской техникой. И вот то, что мы слышим так отчетливо у Сары Воан, проявляющееся в использовании глиссандо, фальцета, вибрации, носовых гортанных звуков, шепота или резкого форсирования нот, а также и других внешних звуковых эффектов. Давайте послушаем, дорогие друзья, еще одну песню, которую вы тоже, безусловно, узнаете. Она очень популярна. «The Man I Love».

В 60-х годах Сара достигла положения мировой звезды первой величины. И ее джазовая активность, правда, несколько снизилась, и она сделала акцент на коммерческую музыку. И только в 70-х она опять вернулась к реальному джазу. В 74-м году Сара Вон выступила на джазовом фестивале в Монтре. В 78-м записала альбом с квартетом, в котором играл Оскар Питерсон, Джо Пес, Рэй Браун, Луи Белсон. А в следующем году на студии Пабло она записала два превосходных альбома с песнями Эллингтона. Он называется «Дюк».

участников этого концерта невероятные. Там есть как бы такое промо небольшое, где они разыгрываются, как бы предваряя этот концерт, включая Сарвон. Это просто одна вот эта вот небольшая штучка уже представляет вам, что это такое вообще было на самом деле, что это за эпоха великих людей. Ну, дорогие друзья, я хочу обязательно, чтобы мы послушали ее интерпретацию «Summertime». Я обожаю эту вещь. Я всегда стараюсь у разных певцов ее поставить. Но вот то, что делает Сара Вон, считается лучшим исполнением forever. То есть вот это не мое определение, это определение джазовых специалистов. Это невероятно, что она сделала с этой песней.

Ровно рано умерла в возрасте 66 лет, в апреле 90-го года в Лос-Анджелесе от рака легких. Она очень много курила. Но ее имя стало синонимом джазовой певицы для двух поколений. Одаренная невероятным голосовым диапазоном, превосходной интонацией, она могла очень тонко управлять, о чем мы с вами говорили, тембром своего голоса, интерпретируя песни. Сара Воан в совершенстве владела блюзовой интонацией, свингом, оффбитом и узнаваемой, характерной только для нее фразировкой. Она искусно сочетала фразы в мягких и теплых эмоциональных оттенках с более резкими, вибрирующими и хрипящими звуками. Ее понимание бибопа, полученное в биг-бенде Экстайна, дало ей возможность объединять современные музыкальные интонации и собственные мелодические линии. И я вам говорила уже, что ее записи продолжают вдохновлять вокалистов и будут вдохновлять еще очень долгое время. Я хотела бы, чтобы мы послушали сейчас еще одну очень известную песню, которую вы, безусловно, получите огромное удовольствие. «Lullaby of Birdland».

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
6: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
7: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
6: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 3 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Быстрицкая, вы слушаете новости. По данным опроса, 20% жителей страны не собираются праздновать 4 июля. Среди демократов таких 25%, среди республиканцев 8%. Еще двое из пяти опрошенных сомневаются, что страна просуществует еще 250 лет. День независимости всегда объединял американцев, но теперь ситуация изменилась, комментируют эксперты. День независимости стал частью политического противостояния, но больше всего специалистов поражает, насколько широко среди жителей страны распространился пессимизм. Свыше тысячи преподавателей математики и естественных наук Калифорнийского университета подписали открытое письмо о критическом падении уровня подготовки первокурсников. В кампусе в Беркли у 30% студентов обнаруживаются серьезные пробелы в подготовке. Преподавателям приходится заново объяснять программу средней школы. В Гарварде преподаватели гуманитарных и социальных дисциплин признаются, что вынуждены сокращать объем текстов для чтения, поскольку студенты хуже справляются со сложной прозой и хуже удерживают внимание, чем 10 лет назад. Одной из причин называют отказ большинства вузов от вступительных экзаменов SAT. Если до пандемии их требовало больше половины учебных заведений, присуждающих степень бакалавра, то сейчас около 10%. Губернатор Нью-Джерси Майки Шеррилл подписала исполнительный указ об усилении борьбы с необоснованными сборами, так называемыми «junk fees». Новый документ требует, чтобы все государственные ведомства подключились к борьбе с «junk fees» во всех сферах услуг, включая самые проблемные – дилерсвипы, спортивные клубы, бронирование отелей, жилья в частном секторе и разнообразные memberships. Жители Нью-Джерси заслуживают полной прозрачности цен, которые не обременены скрытыми платежами, подчеркнула Шеррилл. Новый указ поддержал генпрокуратура штата, запустившая программу «Fight the Fees».
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио». «Дэвидсон Радио». Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. «Дэвидсон Радио», 620 АМ. Настройтесь.
4: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

0: Она жила по всем законам главным, общественным и православным, не возжелала, не убила, не украла, и замужем, и дочку воспитала, лгала по-крупному всегда по делу, что не права и слышать не хотела, на людях весела, дружна с собою, легко справляется с проблемой любою, а возраст гарантирует ей мудрость, так думает она, плюс неподсудность, ведь можно, если что, свалить на годы, мол, память подвела, глаза, погода, не помнит, как ремнем стегала дочку, любовь дарила каплями в рассрочку, какой-то муж, распиленные доски, и те в глубокой давней заморозке, скандалы за закрытыми дверями, любовники всегда звались друзьями, все под ее незыблемым контролем, записаны все явки и пароли, изучены маршруты и конспекты. Есть у нее свои боекомплекты на случай провала разведданных. Она из аналитиков диванных, ей на вопросы не нужны ответы, она всегда права. Not fucking matter. И в небо молится она. Вот это сила! Клянусь, отец мой, никогда не согрешила. Я часто с упреком спрашивала себя, зачем продолжаю выступать на сцене, когда я уже достигла славы, и не лучше ли выбрать этот момент для ухода? Но меня неудержимо влекло танцевать. Я чувствовал настоящий творческий подъем. Выход на сцену был для меня осуществлением всего, что дремало во мне. На сцене я чувствовала себя счастливой и, забывая все, сливалась со своей ролью. Так писала эта выдающаяся балерина. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная. За пультом звукорежиссера Акмаль Тахиров. Программу я начала со своего стихотворения «Она жила по всем законам главным». Моя сегодняшняя героиня подчинялась только своим законам. Она стала всемирно известной и на ходу переписывала свою биографию с расчетом на то, что останется в истории. Так и произойдет. Не только благодаря ее личным связям с императором Николаем II и другими Романовыми, но и благодаря ее таланту, огромному трудолюбию, железной воле и хватке, а также колоссальной выдержке и умению быстро восстанавливаться после стрессов. Матильда Кшесинская, получив от жизни славу, богатство, благосклонность особ царского дома, все это потеряет, но сумеет возродиться и в 48 лет начнет новую жизнь, в которой будет и бедность, и игра в рулетку с другой выдающейся балериной Анной Павловой, об этом порасскажем отдельно, и будет любовь, плавно перетекающая из юношеской во взрослую, женскую и благодарную, но только уже объекты будут другие. Нельзя сказать, что Матильда обладала необыкновенной красотой. Нет, скорее, внешность ее обыкновенна. Небольшой рост, маленький острый нос, темно-карие глаза, ноги крепкие, скорее перекачанные и коротковатые для балерины. Но этот недостаток она тщательно скрывала под длинными юбками и всегда невозмутимо ровной осанкой. Она точит свою танцевальную технику и одной из первых научится крутить 32 фуэте. Она прекратит засилье зарубежных балерин на русской сцене. Дожив почти до 100 лет, Кшесинская будет следить за собой до последних дней и всегда улыбаться. Она, обаятельная, чувственная, грациозная, не могла не осознавать, какие проклятия и комья ненависти летели ей в спину. Ведь романтические отношения она заводила только с членами царской семьи. Ее материальное благосостояние и карьера были под высоким покровительством. Она держала большой пакет акций Путиловского завода, где производилось вооружение во время Первой мировой войны. Единственное, что спасет ее, когда большевики отберут все, это собственная вилла во Франции на Лазурном берегу. Балерина и педагог Матильда Кшесинская родилась 150 лет назад, 31 августа 1872 года. В эту женщину, блиставшую на сцене, были влюблены члены царской семьи, начиная от самого тогда еще будущего царя Николая II до его двоюродных братьев и дядей. Они всегда оставались покровителями артистки, спасали ее в любых ситуациях, пока были живы. А Матильда родилась на пуантах. Балет был в ее крови с рождения. Ее отец, Феликс Кшесинский, знаменитый танцовщик, непревзойденный исполнитель мазурки, а мать, Юлия, окончила Императорское театральное училище артистка балета. Она была замужем за танцовщиком, родила от него 5 детей, а после его смерти вышла замуж за Феликса Кшесинского и родила еще 4. Маленькая Малечка, как называли Матильду близкие, была любимицей отца. Он сразу увидел в ней тягу к искусству. Он водил ее на оперу и балет. С 3-летнего возраста она уже танцевала. Собственно, как и ее сестра и брат. 4-й ребенок умер маленьким, в младенчестве. А старшая сестра, Юлия Кшесинская, первая, исполняла характерные танцы и считалась украшением сцены. «Брат Юзе, — писала Матильда, — был талантливым первым танцовщиком и походил на отца, такой же красивый, высокий, стройный, также любил свое искусство, как мой отец. Отец давал частные уроки бальных танцев. А дед ее был скрипачом, певцом и танцором в разные периоды жизни. Говорили, что он выступал вместе с Никколо Паганини. Он стал первым тенором Варшавской оперы. Польский король называл его «мой словик», «мой соловей». Потеряв голос, дед перешел на драматическую сцену и стал прекрасным актером, трагиком и комиком. Умер он в 106 лет случайно от угарного газа. А его внучка Матильда росла в просторных квартирах Санкт-Петербурга, летом с семьей отдыхала в загородном имении. Порядок там был строго установленный, отступать от него было нельзя. Одному лишь описанию всех перекусов, завтраков, полдников и обедов в течение дня позавидовал бы сам Гаргантюа. К утреннему кофе в 8 утра подавались домашние молочные продукты с домашними булочками, печеньем и вареньем. В 1 обед со множеством разных блюд. Днем во фруктовом саду объедались фруктами и ягодами. В 5 дневной кофе с простоквашей, густыми сливками и печеньем. А ужин в 21:00 состоял из нескольких горячих блюд, маринадов, ветчин, копчений и прочего. Как можно было держать себя в форме, каждые 4 поглощая все это, непонятно. Тем более балерине. И неудивительно, что на первом же занятии после летнего отпуска балетмейстер указал на Матильду и громко сказал: «Жаль, что столь талантливая артистка так располнела». Детство свое Матильда назовет счастливым и радостным и скажет, что родители создали ту чарующую обстановку, которая останется навсегда самым дорогим ее воспоминанием. В 9 она впервые вышла на сцену Мариинского театра. Вскоре танцевать профессионально на императорской сцене она будет в течение почти 30 лет. Всеобщая любимица Матильда уже в 14 нашла способ получать желаемое. Решив, что она влюбилась в молодого человека Макферсона, который был обвенчан, самым невинным способом она сделала так, что свадьба не состоялась. Взяла и отправилась с чужим женихом по грибы. Невеста приревновала. «Это был первый грех на моей совести», — напишет Матильда Кшесинская. А несостоявшийся жених, который переключил внимание на нее, ей даже и не нравился. Дома у Кшесинских порядки были строгие. Подрастающие сестры учились обходить их. Матильда писала: «Если надо было ехать куда-нибудь в вечерних платьях, то мы поверх них надевали пальто, шли прощаться к родителям в таком виде, а по возвращении домой быстро скидывали свой вечерний туалет и отправлялись пожелать родителям покойной ночи уже в ночных рубашках». Но по существу это были совершенно невинные проделки. Матильда станет самым ярким представителем балетной династии Кшесинских. Как и ее старший брат и сестра, научилась в Петербургском императорском театральном училище. К выпускному экзамену, на котором традиционно присутствовала вся царская семья во главе с императором Александром III, юная артистка была готова. Но тогда она еще не знала, какая встреча ей уготована и какая необычная судьба. Государь усадил ее рядом с собой, наследником Николаем, и, улыбаясь, сказал: «Смотрите только, не флиртуйте слишком», тем самым дав зеленый сигнал молодым. Я не помню, о чем мы говорили, но я сразу влюбилась в наследника. Как сейчас вижу его голубые глаза с таким добрым выражением, все было как сон, вспоминала Матильда. Да еще она в 18 лет зачислена в балетную труппу Мариинского театра. И начнутся ее тайные встречи с Николаем, ее замирающее от любви сердце и запись в дневнике 4 января 1892 года. Цесаревич приехал в 12 часу ночи. Не снимая пальто, вошел ко мне в комнату, где мы поздоровались и первый раз поцеловались. Я не в силах описать, что со мной сделалось. Первый раз я почувствовала, что это не просто увлечение, как думала раньше, а что я безумно и глубоко люблю цесаревича, что никогда не в силах буду его забыть. О, это милое, прелестное, девическое никогда! Скольких оно позже разочаровало в жизни. А тогда Матильда и Николай стали близки. Вероятно, и он, и она впервые в жизни. Вечером полетел к моей МК и провел самый лучший с ней вечер. До сих пор нахожусь под впечатлением от нее. Перо трясется в руке, писал Николай. А отец балерины объяснил ей, что у этого романа нет будущего, что она никогда не станет женой наследника. Она все понимала, но хотела быть счастливой со своим Ники столько, сколько ей отпущено. Отец разрешил переехать ей из дома, чтобы встречаться с Николаем, но жить она должна была со старшей сестрой. Лишь недавно, в 2017 году, нашли неизданный фрагмент мемуаров Кшесинской, в котором говорится, что она ждала ребенка от цесаревича. Тогда она вылетела из саней в снег и сильно расшиблась. «Если бы не это несчастье, — пишет Матильда, — я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, что тогда потеряла». Когда в дирекции императорских театров заметили связь наследника с юной балериной и поняли, что Александр III не против, очень быстро Кшесинская стала примадонной императорского балета. Весь репертуар теперь подбирали специально под нее, под ее желание той или иной роли. Главный балетмейстер театра Мариус Петипа пытался помешать ее статусу примы, но царская воля была сильнее. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Кшесинская все время училась танцу, брала уроки у разных педагогов, оттачивала мастерство. Это и сделало ее первой русской танцовщицей, исполнившей 32 фуэте подряд. Это было завораживающее зрелище, необыкновенный, неостановимый волчок. В театре она была всесильна. Она выступила против приглашения иностранных танцовщиц на русскую сцену. Недаром коллеги ее побаивались. После того, как директор Сергей Волконский оштрафовал ее за отказ выходить на сцену в костюме, который ей не нравится. Директор подал в отставку. Говорили, что сам Николай II объяснил ему его неправоту. Матильда играла Аврору в балете «Спящая красавица». И на 50-й юбилейный спектакль пожаловал сам автор, великий композитор. Она пишет: «Приехал в театр Чайковский, и его попросили на сцену. И даже я провела на сцену, чтобы поднести ему венок». И вот ее уже называют лучшей русской современной балериной. Ее образы на сцене полны украшений. То на голове кокошник в русском стиле из настоящего жемчуга, то бриллиантовый обруч с огромными сапфирами, то костюм, лиф которого расшит жемчужинами разных оттенков. Я всегда имела собственные костюмы для вставных номеров и дивертисментов, и они выполнялись из дорогих материалов, писала балерина в дневниках, о существовании которых до 2017 года вообще никто не знал, пока не обнаружили 4 тетради, заполненные бисерным почерком, и десятки отдельных листов. Главный период с весны 1890 до окончания отношений с наследником престола. В общей сложности меньше 3 лет. Переживания 18-летней девушки, ее первая любовь, которая кажется навсегда, которая настолько сокрушительна, что ничто не может ей помешать. Новые ощущения ее сердца, ее тела. По-другому она чувствует себя и на сцене, по которой теперь летает, особенно когда он, ее любимый Ники, с восторгом смотрит на нее в бинокль из ложи. В один из вечеров наследник вздумал исполнить мой танец красной шапочки в «Спящей красавице». Он вооружился какой-то корзинкой, нацепил себе на голову платочек и в полутемном нашем зале изображал «и красную шапочку, и волка», напишет Матильда. Наследник стал часто привозить мне подарки, которые я сначала отказывалась принимать, но, видя, как это огорчает его, принимала их. Подарки были хорошие, но не крупные. Первым его подарком был золотой браслет с крупным сапфиром и 2 большими бриллиантами. Теперь у нас с вами, дорогие радиослушатели, есть возможность сопоставить 2 картинки, 2 жизни, происходившие в один и тот же день. Будущий император Николай II каждый вечер выпивал стакан молока и педантично записывал все, что с ним произошло за день. В общем, сегодняшний Facebook только для личного пользования. Но спрятанные даже самым надежным способом рукописи все время норовят вылезти на поверхность – и обязательно где-нибудь находятся. Хозяйка великосветского салона тех времен, Александра Богданович, дама из профессиональных монархистов, ежевечерне записывала в свой дневник все новые сплетни. Настоящая светская хроника с точными датами. Делала она это на протяжении 40 лет, все время, с 1870-х до 1912 года. Когда Николай был только наследником, она писала, что он развивается физически, но не умственно, что во время посещения Японии он и его свита бывали в злачных местах и много пили, что он ведет очень несерьезную жизнь, не хочет царствовать, упрям и никаких советов не терпит, что увлечен танцовщицей Кшесинской II, которой 19 лет. Она некрасивая, не грациозная, но миловидная, очень живая, вертлявая. Зовут ее Матильдой. Цесаревич говорил этой Мале, что упросил царя 2 года не жениться. Она всем и каждому хвалится своими отношениями с ним. Да, Матильда была уверена, что Ники решит все ее проблемы, что он любит ее. Он умеет владеть собой и скрывать переживания. Но дневнику своему доверяет. Я никогда не думал, что 2 одинаковых чувства, 2 любви одновременно совместились в душе. Пишет он, обрученный и обреченный стать императором и супругом другой женщины. Если в начале 1893 года почти каждый день он писал что-то о моей Мале, о моей МК или о том, что полетел к маленькой М, то вскоре упоминание Матильде стало меньше, и к 1894 году они исчезли совсем. Он больше ее не упоминал. И тогда объявили о его помолвке. И значит, о ее крахе, ее любви, а следом карьеры и всей жизни. Об этом, а также о том, как Матильда Кшесинская выживет, и как она переживет всех своих обидчиков, и кто будет самой главной большой любовью ее жизни. Об этом во второй части программы «После рекламы». Вы на волне 620 АМ, Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
7: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
0: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерий.

После объявления о помолвке наследника русского престола Николая с Алисой Гессен-Дармштадтской завершились его тайные встречи с балериной за кулисами, его ночные визиты к ней, их взаимная нежность. Любовные отношения прекратились по инициативе цесаревича. Он хотел быть честным и перед будущей женой, и перед Матильдой. Известие о его сватовстве было для меня первым настоящим горем, напишет она. А в театре надо появляться, надо держать лицо, играть на сцене, когда за спиной змеиный шепот всех, начиная от кардебалета и заканчивая дирекцией. И все смотрят и ждут, когда ты споткнешься, когда станешь жалкой и несчастной, чтобы можно было наброситься всей сворой и затоптать тебя окончательно, низвергнуть того, кому достается слишком много счастья. Но такой радости Кшесинская никому не могла доставить. Как она выясняла свои отношения с подушкой по ночам и сушила ли ее от слез, нам знать не дано. Но мы знаем, что лишь благодаря силе характера она всегда держала себя в руках. Я знала, что найдутся люди, которые будут меня жалеть, но найдутся и такие, которые будут радоваться моему горю. Я не хотела, чтобы меня жалели, а для встречи с теми, кто будет злорадствовать, надо было приготовиться и быть очень сильной, писала она. Романовы все еще оставались ее охранной грамотой, пока сами были живы. Николай купил ей в подарок тот самый дом, в котором раньше часто бывал, где они встречались. Матильда одинокой не стала. Поставив себе сразу самую высокую планку, она не могла спуститься ниже Романовых по иерархической лестнице, тем более, что она видела особые к ней знаки внимания со стороны великого князя Сергея Михайловича. «Я с ним кокетничала», — пишет она. «Он начинает заметно поддаваться. Еще немного, и будет то, что я добиваюсь. Я пила много, в особенности коньяка, но, как всегда, оставалась совершенно нормальной». А в это время над ее головой в театре сгущались тучи. Впрочем, эти тучи всегда были наготове, ждали своего выхода. Директор императорских театров Владимир Теликовский, не отрицая способности Матильды как танцовщицы, скажет, она считала балеты своей собственностью и могла дать или не дать их танцевать другим. «Неужели это театр? И неужели этим я руковожу? Все довольны, все рады и прославляют необыкновенную, технически сильную, нравственно нахальную, циничную, наглую балерину, живущую одновременно с двумя великими князьями, и не только это не скрывающую, а напротив, вплетающую и это искусство в свой вонючий, циничный венок людской падали и разврата». Ох, и сильно же он ее не любил. Но недобрая репутация дамы, живущей под высоким покровительством, не помешала ей стать первой из русских танцовщиц, которую признали звездой мировой величины. Ее, а не директора театров. «Мне очень хотелось получить балет «Эсмеральду». Я попросила об этом нашего знаменитого всевластного балетмейстера Мариуса Ивановича Петипа», вспоминала Кшесинская. Он говорил по-русски, хотя очень плохо его знал и так и не выучил за долгие годы пребывания в России. Ко всем обращался на «ты». Приходил, обыкновенно завернувшись в клетчатый плед и посвистывая, с уже готовым планом, и ничего не придумывал во время репетиции. Не глядя на нас, он просто показывал, приговаривая на своем особенном русском языке: «Ты на я на ты на мой, я на твой». Что означало переход с одной стороны на другую. Мы его язык знали и понимали, чего он от нас хочет. Выслушав мою просьбу, он спросил: «А ты любил?» Я ему восторженно ответила, что влюблена и люблю. Тогда он задал второй вопрос: «А ты страдал?» Этот вопрос мне показался странным, и я тотчас ответила: «Конечно, нет». Тогда он сказал то, что потом я вспоминала часто, что только испытав страдания любви, можно по-настоящему понять и исполнить роль Эсмеральды.
И все же Матильда своего добилась спустя пару лет, когда Петипа предложил ей эту роль. И танцевала она ее страстно, со всеми нужными для образа страданиями и переживаниями. В ее личном опыте эти чувства уже были. Она добилась того, что Петипа назвал ее первой звездой русского балета. А Айседора Дункан писала, что ее Эсмеральда была великолепна. Тем временем Сергей Михайлович своим вниманием, тактом и заботой завоевал ее сердце. Он помогал ей в карьере, покупал дорогие усадьбы и всячески баловал. Матильда, как и члены царской семьи, любила и умела играть в покер. И великие князья были ее покерными партнерами. Но в 1901 году у Сергея Михайловича появился соперник. И отнюдь не покерный. Двоюродный брат Николая Андрей Владимирович. С Матильдой у него была любовь с первого взгляда. Хотя она старше на 6 лет. И она металась между двумя мужчинами, любя одного и будучи благодарной другому. Сергея Михайловича она отпустить не могла. На 6-м месяце беременности она передала Анне Павловой свой балет «Баядерка». И в 1902 году, в 30 лет, родила сына. Сергей вел себя трогательно, к ребенку относился как к своему, напишет балерина. «Я так обожала Андрея, что не отдавала себе отчета, как виновата перед великим князем Сергеем Михайловичем. Сына она назвала Владимиром Сергеевичем, потому что Сергей его признал. Много позже, уже в эмиграции, Матильда в очередной раз перепишет свою биографию, а заодно и биографию сына. Он станет Владимиром Андреевичем. Харизма и женственность Матильды трогали сердца многих высочайших особ. Было в ней что-то завораживающее. Свою роль в жизни она играла с таким же достоинством и мастерством, как и на сцене. Даже в самых безвыходных ситуациях. Ей преподносились роскошные презенты. Она считалась одной из самых состоятельных дам страны. И всего этого состояния она лишится в один миг с приходом большевиков. И только тогда осознает, как была права, купив когда-то виллу во Франции. А пока у нее дача в Стрельне. И она провела туда электричество, которого не было еще даже во дворце. Все кругом мне завидовали. Некоторые просили уступить им часть тока. Но у меня станции едва хватало для себя, пишет Кшесинская. Но понятно, что не завидовать ей не могли. Она, вероятно, еще и надменностью своей некоторой умела вызывать зависть. И не столь удачливые артистки балета не исключено, что даже более талантливые, но менее предприимчивые соображали просто куда медленнее Кшесинской. Она же прочно раз и навсегда устанавливала границы своего мира. Делала его таким, каким хотела видеть, и себя в нем, великой балериной, счастливой и удачной во всем. И она стала одной из роковых героинь российской истории, прекрасно понимавшей, что таких плотных связей с семьей Романовых, как у нее, большевики никогда не простят, и вовремя уехала. Тем самым спасла себе жизнь. В Париже, зарабатывая преподаванием танцев, Кшесинская напишет, что не жалеет об оставленных на родине сокровищах. Ни акции, ни деньги не были ей так дороги, как шкатулка с любовными письмами от Ники. В театре женский танцевальный коллектив не очень ее любил, зная, что любую конфликтную ситуацию она решает с помощью государя. То есть все равно выйдет по ее. Но когда Матильда с помощью своих связей добилась увеличения жалования балеринам с 5000 рублей до 8000 в год, что было существенным, никто из них не сказал даже спасибо. В 1906 Матильда въехала в построенный специально для нее особняк длиной 50 и шириной 33 метра. Бронза, ампир, люстры, людовик, канделябры, ковры, шелк для обивки мебели – все из Парижа.
В саду две громадных пальмы. Винный погреб с каталогом и стаканами для каждого сорта вин. Пробовали эти вина и Шаляпин, и Нежинский, и Корсавина, и Собинов, и Анна Павлова, и Карл Фаберже, одаривавший Матильду украшениями, и американская танцовщица, возлюбленная Есенина Исидора Дункан. С ней хозяйка быстро подружилась. Вокруг дома был сад, во дворе коровник, чтобы сын артистки пил свежее молоко. В одном из сараев жила толстая свинья, любимица Вовы. Хотя Матильда была собачницей, любила фокстерьеров. В доме обитали Фокс и Козочка, с которой Кшесинской выступала в балете «Эсмеральда». Она брала ее в театр, чтобы приучить к сцене и музыке. И Козочка стала ручной. И в ее саду можно было увидеть гуляющих вместе Козочку, свинью и Фоксика. Помимо особняка, дачи и гаража с двумя автомобилями, у балерины была прекрасная конюшня и богатейшая коллекция ювелирных украшений. Подарки от поклонников. Огромные зеркальные окна особняка выходили на Петропавловскую крепость. У стен стояла обитая шелком белая мебель. Именно там, в белом зале, выбрав его, видимо, как символ чистоты и невинности, со своими апрельскими тезисами выступит Ленин, которого Кшесинская будет судить. Мало кто знал, а если и знали, то не упоминали благотворительную деятельность балерины. Во время Первой мировой войны она на свои деньги оборудовала два госпиталя, вывозила солдат в театр или танцевала для них прямо в палате. Привозила раненых к себе на дачу партиями по 10 человек, чтобы они отдыхали. А вырученные от бенефиса средства передала семьям призванных в армию актеров. Все вокруг знали о близости Кшесинской к императорской семье. 1916 год. Уже не первый месяц она получает анонимные письма с угрозами расправы. 22 февраля 1917-го она давала обед на 24 персоны, не зная, что это последний прием в ее особняке. Что через два дня, после счастливо прожитых здесь 11 лет, успев схватить какие-то драгоценности в сумочку, она будет бежать из собственного дома, что с сыном они будут слоняться по чужим домам, жить у знакомых, у брата, что автомобили ее исчезнут, антиквариаты, драгоценности тоже. Дом подвергнется налету мародеров. Граждане и гражданки, как известно, любят подсчитывать чужие деньги. Как говорят преферансисты, сначала посмотри в карты соперников свои, всегда успеешь. Так и современники Кшесинской подсчитали, что у нее 2 миллиона рублей. Для масштаба военный получал 25 рублей в месяц. Ее слишком заметный особняк стал штабом большевиков. Удобно же. Проспав за границей февральскую революцию, в апреле Ленин толкал речи с балкона ее особняка из комнаты сына Володи. Это запечатлели многие художники тех дней. В газетах появились заголовки «Тяжба Кшесинской и Ленина». Балерина подала в суд на вождя пролетариата за то, что он вместе с другими большевиками занял ее особняк. Суды были долгими. Адвокат Матильды работал на износ. Но законов в стране уже не было. И на место большевиков прибыли солдаты самокатного батальона. Они разрушали и растаскивали все, что еще оставалось. Дом был разграблен, ковер залит чернилами, ванна-бассейн была наполнена окурками, писала потрясенная Кшесинская, вернувшаяся взглянуть на свой несчастный дом. И солдаты любезно предложили ей переехать обратно и жить с ними. Пообещали уступить комнаты сына. Газеты писали: «Внутри все в грязи, мебели почти нет, и двор, и палисадник, и тротуар у дворца усеяны солдатами. Особняк госпожи Кшесинской расхищен до последней степени». В 1923 году в особняке будет не только создан уголок Ильича, как насмешка, но и детский дом для умственно отсталых детей. А нанесенный тогда революцией ущерб
оценивался в 250 тысяч рублей, не говоря уже о самом миллионном доме. Матильда тогда уехала в Кисловодск, где ее ждал Андрей Владимирович. В Новороссийске они прожили 6 недель в вагонах, кругом свирепствовал сыпной тиф. Вскоре она узнала, что семью Романовых расстреляли в 18 году. Матильда тяжело пережила это известие. В 20-м они эмигрировали во Францию. Сыну было почти 18, ей 48. Возраст для сцены более чем поздний. Они с Андреем поженились марганатическим браком неравным. Он усыновил своего сына Володю и записал в дневнике: «Наконец сбылась моя мечта. Я очень счастлив». Матильда получила титул и фамилию княгини Красинской, все же став членом царской семьи Романовых. Но на титул не проживешь. Средств не хватало. Она тогда заложила виллу и открыла в Париже студию танцев. Среди ее учениц оказались бэби-балерина Татьяна Рябушинская, дочери Шаляпина Марина и Дася. Самого Федора Ивановича Матильда знала по императорской сцене. Они дружили с семьями, часто бывали в гостях друг у друга. Певец называл ее «маленькой». В Париже ее всегда поддерживала и семья Юсуповых. Матильда в 36-м году, когда ей было 64, станцевала в лондонском Ковент-Гардене свою легендарную русскую в сарафане, расшитом серебряными нитями и жемчужном кокошнике. Традиционно сдержанная английская публика вызывала балерину 18 раз. Были у нее в жизни и откровенно провальные постановки, но она о них не думала. Не вспоминала и никогда не теряла присутствие духа. Пусть ее мемуары во многом самовосхваление, без особой лирики, но ей хотелось собрать воедино все лестные отзывы, которые она слышала о себе. Надо же было как-то доказывать самой себе, что она все может, что у нее все получится. А то, что сентиментальности и многократно повторяемых эпитетов в адрес того или иного предмета страсти достаточно, спишем на юное женское сердце, занятое тяжелым физическим трудом. Ведь балет – это прежде всего тяжелый труд. В 1956 году любимый муж балерины Андрей Владимирович внезапно скончался после недавно перенесенного гриппа, от которого он вылечился и чувствовал себя уже прекрасно. А в тот день как-то стремительно вышел из кабинета, бросив жене на ходу: кружится голова. Успел дойти до своей постели, лечь, и через 2 минуты он умер. Убитая и потрясенная, я отказывалась верить, что не стала верного спутника моей жизни, напишет Матильда. С кончиной Андрея кончилась сказка, какой была моя жизнь. Матильда Кшесинская умерла 6 декабря 1971 года, за несколько месяцев до своего столетия. Она так же, как и дед, ее долгожитель, любила жизнь и любила играть в рулетку, всегда ставила на цифру 17. Нередко в Монте-Карло тех дней можно было увидеть вместе двух великих балерин – Матильду Кшесинскую и Анну Павлову. «Павлова странно по-своему одевалась», — пишет Матильда. «Она, собственно говоря, не носила платья, а поверх нижней юбки обматывала себя широким шарфом, который закреплялся булавками. Длинная бахрома шарфа свисала на плечи, заменяя рукава. Живая и очень нервная, она любила играть в рулетку, но, не полагаясь на свою память, просила двух друзей стоять возле нее и запоминать те номера, на которые она будет ставить». Ставила она очень быстро по всему столу. А если номер был далеко и рукой она не могла его достать, то брала длинную лопатку и толкала свою ставку, сбивая по дороге чужие ставки со своих мест. Ну, конечно, со всех сторон раздавались протесты, все оборачивались в ее сторону, но, узнав ее, тотчас успокаивались. «Да это же ведь Павлова, знаменитая Павлова!»
Она сконфуженно начинала извиняться и, желая поправить сдвинутые ставки, невольно бахромой своего шарфа сдвигала другие. Это продолжалось весь вечер, но игроки охотно ей помогали с улыбкой. К концу вечера она проигралась и попросила у меня в долг 1000 франков, которые вернула потом в прелестном черном шелковом бумажнике с золотой застежкой. Я бережно храню его на память о незабвенной Павловой. Когда она уезжала, мы все поехали ее провожать в Ниццу. Нас предупредили знакомые, что с ее отъездом всегда бывает много суеты. Это оказалось верно. Началось с того, что в вагон начали вносить бесчисленное количество ручного багажа всех видов и размеров. Павлова все пересчитывала, ошибалась, снова пересчитывала, суетилась, путалась. Все старались помочь, тоже пересчитывали, тоже путались в счете, что, конечно, только увеличивало суету. Она сердилась, потом улыбалась. Наконец все пришло в порядок, все успокоились, как вдруг снова поднялась невероятная суета и волнение. «А где же клетка с моей птичкой?» — кричит Павлова. И снова все бросаются во все стороны в поисках ее клетки. Так, словно из всего багажа, эта клетка была самая драгоценная, что она имела. К счастью, клетку скоро нашли. И Анна Павлова благополучно укатила в Париж, махая нам рукой через окно. Так же, как и другая балерина, моя сегодняшняя героиня,

0: Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Эскал Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето! Поем! СК Learning Center.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: В Нью-Йорке 4 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. В первой части программы в эфире Иван Денисов, наш корреспондент из Москвы. Во второй части Александр Майстровой, наш корреспондент из Иерусалима. Ну вот сейчас появится Иван Денисов. Я уже вижу, он должен выйти по Зуму. Я хочу сказать, что у нас в Нью-Йорке серьезная жара сейчас за 90 градусов уже с утра. И, видимо, реагируя на эту жару, одна из камер, она забарахлила. Поэтому я вот так вот анфас не выгляжу, а в профиль я смотрюсь сейчас на ваших телеэкранах. Но это временно. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте. Как всегда, рад нашей встрече.
0: Взаимно рад. Давайте начнем. Российские власти последнюю неделю продолжили беспокоиться о духе Анкориджа. Оказывается, соглашения на Аляске не было. На Аляске было предложение, но соглашения на Аляске не было. Ну вот такая история. Об этом сказал еще дней 10, наверное, назад Марко Рубио. Я не думаю, что он комментировал постоянные заявления по этому поводу Лаврова, Пескова, да и того же Путина. Вот этот дух Анкориджа, который американцы, собственно, не подтверждали. Его, оказывается, и не существовало для американцев. Никаких соглашений не было. Я помню пресс-конференцию, мы об этом уже говорили на этой неделе с нашим корреспондентом из Лондона, тоже вспоминали. Пресс-конференция в Анкоридже, уже год будет, это 15 августа. После того, как несколько часов побеседовали Путин и Трамп, они вышли перед журналистами, на вопросы они не отвечали. В основном время было предоставлено Путину, где он там рассказывал, как все замечательно у России, как все замечательно будет в отношениях с Соединенными Штатами и Америки, а Трамп сидел с таким кислым выражением лица, было очевидно, что как-то ему все это не пришлось, не по душе. И так в результате и получилось, по-моему, даже никакого обеда не было, Путин отбыл с Аляски через несколько часов после этой пресс-конференции. Постоянно Россия настаивала на том, что какие-то были договоренности, отсюда вот этот дух Анкориджа, который, естественно, не соблюдает Украина. Оказывается, теперь все это было туфтой. Ну, давайте с этого начнем.
1: Да, здесь вынуждены тоже немного повториться и еще раз напомнить уважаемым зрителям, что, конечно же, ну, любые подобные мероприятия, они для американцев это лишь, так исторически сложилось, важная часть, да, но американцы очень любят сам процесс во внешней политике. То есть, чем больше встреч, тем больше каких-то возможностей для исправления ситуации. Мы на примере и Ближнего Востока, и Северной Ирландии, то же самое. В общем-то, не раз наблюдали, что в реальности это крайне редко чего-то дает, а если дает, то зачастую по закону непредвиденных последствий приводит к не очень хорошим результатам. Но, тем не менее, американская внешняя политика, для нее встречи, они очень важны, играют важную роль. Но именно это некая череда событий, встреч, договоренностей, обычно договоренности о следующих встречах, но никак не соглашений. Российская же сторона из одной единственной встречи, которая, ну, естественно, в глазах пропаганды возвеличила Путина. Вот видите, все от него отворачиваются, а президент Соединенных Штатов, не кто-нибудь, встретился. И, естественно, это поддается как великое достижение. И чтобы к этому великому достижению еще что-то пристегнуть, вот и появляются истории о том, что, оказывается, Трамп обещал отдать Донецкую область. Как он это мог сделать, непонятно. Но уже такие звучат высказывания, что Трамп чуть ли не согласился на все условия Путина. А вот теперь выясняется, что не было ничего. Ну, встретились, поговорили, и все. Американцы ждут дальнейшего развития событий, а Россия ждет исполнения несуществующих соглашений. Мне это немного напоминает, кстати, ситуацию с пресловутым расширением НАТО на восток, когда где-то якобы кто-то там, Бейкер, в 90-м, что ли, году госсекретарь, что-то там обмолвился на эту тему, и с тех пор это подается как официальная позиция Запада вообще, что расширения НАТО не будет, хотя в том же 90-м году был ряд событий, которые подразумевали, что Советский Союз вроде бы не возражает против возможного расширения НАТО. Ну вот то же самое и теперь. Мы вот придумали какую-то свою мифологию, связанную с Анкориджем, и считаем, что американцы должны нашей мифологии следовать. И очень обижаемся, что американцы этого не делают.
0: Ну вот я приведу слова Рубио. Соглашения на Аляске не было. На Аляске было предложение, но соглашения на Аляске не было. Если бы было соглашение, у нас бы завершилась война. Он сделал это перед журналистами заявление в столице Бахрейна, Манаме. Дальше он говорит, мы готовы сделать шаг вперед и сыграть конструктивную роль, если у нас есть такая возможность. Объединить стороны и положить конец этой войне – это то, что президент пытался сделать в течение полутора лет. Кстати, и сам президент Трамп на саммите Большой Семерки недавнем дал понять, что может отменить вот эти анкориджские понимания, как он отметил. Об этом писал Акшес, ссылаясь на двух чиновников, которые присутствовали на саммите. Там было сказано, Трамп был скептически настроен ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию. Но другие лидеры не верят, что он действительно что-то предпримет. Так сказал один из чиновников, ну, как всегда, на условиях анонимности. Иван.
1: Да, у Трампа, конечно же, очень серьезно, ну, нельзя ему в голову залезть, но видно, разочарование в том, что происходит здесь, ему как ни одна из сторон особенно не симпатична, это, в общем, тоже понятно, но то, что действительно со стороны России не видно никаких попыток что-то идти навстречу, вот какая-то своя собственная реальность, отличающаяся от той, которую видит Трамп, это уже, ну, очевидно, что Трамп тоже замечает. И теперь ему либо надо как-то устраняться вообще и все на Европу перекладывать, ну, либо усиливать давление на Россию. И, судя по всему, вот эти его высказывания на G7 как раз и продиктованы вот этим разочарованием и неудовольствием происходящим. Как он себя поведет, мы, естественно, не знаем и предугадать не можем, но то, что от былого оптимизма явно ничего не осталось, ну, это понятно.
0: Здесь любопытно заявление Лаврова, который, в общем-то, говорит о том, что Трамп обыграл Путина во время саммита на Анкоридже. Он говорит, что не хочет даже подозревать Лавров, будто саммит президентов России и США на Аляске был задуман, чтобы выиграть время для довооружения Украины. Но как же это так? Путин обычно всех переигрывает, он самый мудрый, самый дальновидный, и вдруг его обставили, как в игре в шашки. Как-то даже неловко так получается. Лавров, по-моему, сбился с курса.
1: Да, меня тоже очень удивило. То есть Лавров там, конечно, выдал очень эту сложную конструкцию, как положено советским дипломатам, гэбистам, напомню, тут надо ставить знак равенства. Но смысл такой, что да, Путина, как в советской классике, подобрали и обогрели, заманили, втерлись в доверие, а тем временем позволили Украине усилить свое положение. То есть практически, да, Лавров в такой туманной форме признал то, что Путин потерпел серьезное дипломатическое поражение. Удивительно, как пока на это еще гневно не отозвалась российская пропаганда. И, ну, может, Лаврову там где-то сделали внушение, я не знаю. Но вообще, да, это приравнивается к признанию поражения, подобное высказывание.
0: Вообще сегодня какие-то высказывания слышишь? Ну, к примеру, Германа Грефа о том, что все хотят в России, чтобы закончилась война. Это он прокомментировал бензиновый кризис, который в России продолжается. А если, ну, я не смотрю этих Z-блогеров, но смотрю стримы, где их показывают, там вообще паника. Там говорится о том, что мы не представляем, что будет самое ближайшее будущее. Пора завершать боевые действия. В разных регионах России вводят новые схемы продажи бензина, и лучше не будет. Сегодня, кстати, где-то еще там разбомбили НПЗ и так далее. Опять-таки, это все только наращивается. Это операция по уничтожению нефтяных запасов России. Уже сколько там? 35% или 40%? Практически треть. Больше трети нефтяных запасов они уже не существуют. Россия обеднела на вот такое количество. При этом будет закупать нефтепродукты в Индии, а Казахстан, по-моему, или Кыргызстан, Казахстан, какое-то количество тысяч баррелей нефти он передает России безвозмездно. Ну, видимо, акция такая помощи Российской Федерации, стране, которая сидит на игле, которая, в общем-то, ничего другого и не продает, как нефть и газ, сегодня ей помогают. У Индии они покупают, Казахстан ей помогает. Кошмар, конечно. Люди стонут. Они, наконец, пришли к пониманию того, через более чем 4 года, что идет война. И эта война, она не будет все время продолжаться в Украине. Не только в Украине будут гореть дома, будут погибать люди, будут уничтожаться электростанции, теплоэлектроцентрали, НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы и так далее. Это пришло и к вам. Потому что 24 февраля 2022 года вы начали специальную военную операцию, которая продолжается больше 4 лет. Иван.
1: Совершенно верно. Я здесь еще тоже напомню часто повторяющуюся тему, что здесь свою роль тоже сыграли и вот те самые санкции осени прошлого года, введенные Соединенными Штатами против нефтяных компаний. Потому что нефтяные компании в России, они продолжают терпеть убытки, и что с ними будет, на самом деле, очень и очень большой вопрос. Доходность падает, держатели акций недовольны, потому что дивиденды тоже падают и очень и очень серьезно. А теперь, да, к этому прибавилась еще и бытовая сторона дела.
0: Ну, я бы добавил там, еще, что Соединенные Штаты ввели санкции с начала действий в Иране военных. Это продлилось несколько месяцев. Они касались судов, которые уже вышли из портов и таким образом дали им возможность прибыть в порт разгрузки. Теперь эти санкции прекращены. Снятие санкций прекращено. Это как-то очень тихо произошло, и в июне месяце Трамп просто их не продолжил. Вот это снятие санкций. То есть они продолжают работать, эти санкции. Это тоже серьезный удар.
1: Это очень серьезный удар, и тут, в общем-то, противники Трампа об этом не очень много пишут, а вот это действительно одно из самых, пожалуй, самое серьезное его решение и его администрации, которое очень и очень большой удар нанесло по российской экономике, по российской системе вообще. И вот об этом тоже надо помнить тем, кто Трампа не любит, так или иначе. Что это есть, этого никуда не денешься, это он сделал. Так вот, теперь, да, прибавилось еще и проблема с бензином. При этом чиновники радостно докладывают, что это, как всегда, в Советском Союзе-России временные трудности, что бензины у нас завались, что это все истерика нагнетается извне. Но официальные бензозаправки, как пишут и как видно, пустуют. Бензозаправки, которые каким-то крупным мейджорам не принадлежат, там цены на бензин растут очень и очень серьезно. НПЗ, нефтеперерабатывающий завод в Подмосковье, мы говорили, скорее всего, до следующего года не заработает. Основные партнеры Москвы, НПЗ в Ярославле, насколько я помню, еще в нескольких городах, они тоже получили свое, тоже были под ударом, и от них особой помощи нет. То есть речь идет о импорте нефти, в том числе из Белоруссии, например, как говорят, или, вернее, даже не нефти, а бензина, нефть из Индии прежде всего. Но пока все ждут, насколько вырастут цены. Они уже растут, это постоянно происходит. А если учесть такой скачок роста на бензин, ну, это всегда связано, вы сами понимаете. Поэтому здесь здесь ситуация только ухудшается.
0: Интересно, что мы говорили в прошлом эфире о Крыме, о Севастополе, а теперь уже Алтай вслед за Крымом и Севастополем вводит ограничения на розничную продажу топлива. Причем местные власти заявляют, что новые правила касаются как бензина, так и дизеля и будут действовать с 1 июля по 1 сентября. А проблемы и в Омске, и в Иркутске, и на Дальнем Востоке. Здесь нужно понять, что происходит в Омске. Если бы не забирали бензин в Москву, вот туда, в европейскую часть, то все было бы в порядке с поставками бензина и на заправочных станциях для жителей Омска. Но это обычная практика российская. Центр существует за счет окраин. Окраины все должны сделать для того, чтобы, если проблемы в центре, то его спасать. На самом деле, это же напоминает времена Голодомора, 30-е годы, когда в России начали голодать целые районы, регионы. И за счет Украины полностью все забирали, весь урожай, и поставляли куда-нибудь там на Волгу, где был голод, в другие районы, естественно, в Москву все это шло за счет того, что в Украине просто погибали люди. Сколько там? Около 10 миллионов человек просто-напросто погибли от голода, потому что Москва снабжала РСФСР за счет Украины. В данном случае то же самое происходит. То есть это такая практика системная. Из Омска, из Иркутска поставляют бензин куда-нибудь там в Москву, Санкт-Петербург, а в Омске и в Иркутске при этом недостаток бензина.
1: Ну да, здесь тот самый принцип короткого одеяла, помните? Когда натягиваешь его на одно место, прикрываясь там от холода, и, естественно, открываешь другое, ну и так далее. И поэтому, да, получается, что даже те регионы, которые, может, напрямую от ударов ВСУ не пострадали, но им надо за свой счет совершенно верно решать проблемы Москвы, Петербурга и каких-то приграничных регионов. Ну, прежде всего, Москвы и Петербурга, уж честно будем говорить, и отправлять бензин туда, ну, потому что как же это, центр, и вдруг останется без топлива. Поэтому вот та самая цепная реакция, она, конечно же, срабатывает. Но, к сожалению, о чем мы в прошлый раз с вами тоже говорили, и на этом мы завершили наш разговор, хотя, да, звучат в некоторых блогах высказывания о том, что пора бы все это заканчивать, но вот это вот, как не знаю, каким словом цензурным назвать, уверенность, что вот если мы как следует ударим по проклятой Украине, их победим, то вот тогда все закончится. К сожалению, это никуда не девается. И я даже рискну предположить, что большинство в России, увы, думает именно так.
0: Ограничение по 30 литров на машину – это совсем немного. Я для наших телезрителей скажу, что 4 литра – это галлон. Так что считайте сами, 30 литров разделите. Это 7,5 галлонов. Далеко особенно не уедешь. Ну, у нас бак там 13-14 галлонов. А ограничения по 30 литров, по 20 литров, они уже пришли в Приморье. А в Новгородской области на всех заправках действует единое ограничение, ну, имеет отношение к отпуску топлива на автозаправочных станциях. Ну и кроме того, продолжится строгое соблюдение, запрет на выдачу и продажу бензина в канистры. Это тоже такой момент, когда люди закупают бензин на какое-то время. Таким образом, у них где-нибудь там в гаражах или в багажниках стоят канистры, и я, насколько понимаю, скоро это будет, наверное, будут открываться уголовные дела. Иными словами, вы запасаетесь бензином за счет людей, которые не смогли заправиться на СЗС. Видимо, какие-то сроки будут давать или штрафы, как вы считаете?
1: Ну, к тому идет. Я не удивлюсь, если начнутся рейды по гаражам скоро проверять. Как помните, опять, раз мы вспомнили 20-30-е годы, тогда проверяли, чтобы никто зерно не хранил. Теперь будут проверять, чтобы никто бензин не хранил и его излишки. Поэтому, да, все к тому и идет. И еще важный момент, вот те цифры, которые вы озвучивали, это, в общем-то, цифры, которые в открытом доступе, это официальные данные, это как бы не какие-то там оппозиционные домыслы или попытки на расстоянии представить, что происходит в России. Это действительно то, что даже никак не запрещается открытая информация. Удивительно, что она пока еще выкладывается, и что ее пока не запретили. Но, с другой стороны, есть такая мысль, что если это официальная информация, то, возможно, в реальности дела еще хуже. Потому что, ну, мы все помним, в России, в Советском Союзе официальная информация существует для того, чтобы реальность приукрашивать. Поэтому, возможно, все даже хуже, чем сейчас выглядит.
0: Вы живете в Москве. Насколько, как вы считаете, прозревают россияне? Ну, москвичи в данном случае, поскольку когда начались атаки дронами украинскими и массированные атаки, я помню, смотрел несколько видео, как снимают их люди, показывают горящие там НПЗ или и в дом какой-то влетает, или дрон, или сбитый дрон, остатки его какие-то, куски дрона могут попасть в здание. Стояли россияне и говорили, ну, когда вот украинцы напьются уже нашей крови, когда они поймут, что хватит нас третировать и так далее. Они не понимали, что произошло в 22 году, 24 февраля. Явно не понимали. Насколько они теперь понимают, что дело не в этих украинских дронах, а дело в том, что нужно просто-напросто заканчивать войну. Теперь россияне, они находятся в состоянии войны, и они к этому приходят теперь с пониманием. Многие, я смотрю, люди начинают прозревать. Насколько, вот вы выходите на улицу, вы общаетесь, насколько люди начали понимать, что происходит уже более 4 лет?
1: Ну, и, к сожалению, не очень начали понимать. Во-первых, люди боятся эту тему обсуждать даже со знакомыми, а уж с плохо знакомыми и подавно. То есть те мои знакомые, с которыми я, правда, стараюсь не общаться, кто в 22-м году себя проявил не с лучшей стороны, когда мне с ними доводится соприкасаться, они вообще уже свои взгляды той поры не вспоминают. Кто-то избегает любых политических разговоров вообще. Но, к глубочайшему сожалению, о чем я вот только что говорил, все-таки преобладающее настроение это даже сейчас. А что это Путин и прочие церемонятся? Вот бы как стереть Киев с лица земли и дело с концом. Вот эти настроения, они никуда не деваются. То есть, да, люди недовольны, что конфликт затяжной, но видят выход не в том, чтобы уйти уже оттуда и все это прекратить, а вот в том, чтобы уже уничтожить проклятых украинцев, и тогда все закончится обязательно. Я не знаю, что должно произойти, чтобы этот идиотизм из голов выветрился. Просто не знаю. Но, к сожалению, пока он остается.
0: Еще одна тема, у нас осталось несколько минут. В России планируют ввести обязательные отчисления от проката иностранных картин. При этом говорится, ну вот так действует во Франции. Я должен сказать, что во Франции вообще отчисления, они существуют и от иностранных картин, и от картин французских. То есть те, которые в отечестве производятся. Здесь же разговор идет об отчислениях от проката иностранных картин. Это кого? Прокатчика собираются наказать? Ну и прокатчика, и, видимо, тех, кто придут в кинотеатр, они должны будут больше за просмотр иностранного кино заплатить.
1: С прокатом вообще в России очень дикая ситуация, потому что, несмотря на то, что есть бойкот крупнейших киностудий западных, все равно какие-то фильмы в российский прокат попадают в официальный. Они дороже, чем российские. И хотя регулярно радостно сообщается, что зрители ходят на российские фильмы, но все равно прокат, конечно же, держится за счет фильмов Запад. К тому же есть такое возведенное в ранг уже официальной политики пиратство под названием «параллельный прокат». Это когда фильм идет, например, в Казахстане на русском языке, а его копии присылаются в Россию, и их здесь показывают вместе с какими-то российскими короткометражками. То есть официально вы идете на российскую короткометражку, а на самом деле вы смотрите ее, а потом американский фильм, который не должен быть в российском прокате. Это в чистом виде пиратство, но тут не придерешься. Прокатчики из Казахстана или вот ближайших стран, они всем довольны, они на этом зарабатывают деньги. Российский прокат и российские кинотеатры тоже на этом зарабатывают очень неплохо. Но это пиратство. Как ни крути, это нарушение всех законов, которые существуют. Но не в России, скажем. А теперь вот еще новое, да, это забава имени Михалкова, так как он это продвигает, идею, что надо обязательно, чтобы вообще фильм вышел на экраны западные, как прокатчики должны какую-то сумму уплатить, и еще чтобы от сборов шли какие-то отчисления в фонд российского кино. Михалков, кстати, мерзавец изрядный, но это опять не его инициатива, это Путин вездесущий. Путину только кино сейчас и заниматься, да? Тем не менее, он несколько недель назад заявил, что надо вот спасать российский прокат, надо помогать российскому кинематографу, ну, точно по вождям, да? Из всех искусств для нас важнейшим является кино. И что вот нужны эти самые меры. Господдержка кинематографа – это вообще отвратительное явление, потому что, ну, это почти автоматически цензура, это автоматически очень нечестное поведение по отношению к зрителям. Еще, кстати, вот, да, во Франции упомянули, а во Франции было очень много критиков среди интеллигенции, среди интеллектуалов. Мой любимый философ Жан-Франсуа Ревель даже об этом писал. Но у нас принимается все худшее, естественно. И в самом худшем варианте. Поэтому теперь, да, скорее всего, опять, значит, поднимаются цены на билеты. И получается, что российское кино будет существовать за счет западного кино. Вот такая вот ситуация.
0: Причем Никита Михалков говорит, что полученные средства будут направлены на рефинансирование отечественной киноиндустрии. Ну, просто трудно в это во все поверить, Иван.
1: Да, потому что, ну, российское кино на сегодняшний день – это, по большому счету, подражание американским фильмам. Это либо... Ну, я его почти не знаю, конечно же, не могу точно судить, но трейлеры мне даже я периодически смотрю. И вот то, что я вижу, это, вот, знаете, какое-то там повторение приемов из худших даже американских фильмов с нагромождением спецэффектов, какими-то примитивными сюжетными ходами, романтические комедии, тоже которые в трейлерах выглядят очень удручающими. То есть мало того, что все российское кино – это калька западного, современное, так еще, видите, и так на него никто не смотрит. Значит, надо все равно отбирать деньги у прокатчиков, которые прокатывают западные фильмы. Полное безумие, но, как я постоянно говорю, для современной российской жизни, культурной или общественной, или политической, безумие, шизофрения и прочие терминологии психиатрическая – это лучшее описание.
0: И Иван, время подошло к концу. А, кстати, вы давно не ходили в кинотеатр? Сколько стоит билет? Мне просто интересно. В мое время это было там 50 копеек.
1: Рубль. Ну, тут зависит от времени, от места и от кинотеатра. Ну, вот я куда хожу, там от 300 до 600 рублей.
0: Это что примерно? 10 долларов?
1: Сейчас сообразим. Доллар сейчас 78 рублей официально. Ну вот посчитайте, сколько это получается.
0: Ну, будем считать так. Если 700 рублей, то это было бы 10 долларов.
1: Да, вот примерно так.
0: Но это недорого.
1: Кстати, последний фильм, который я смотрел, это был английский фильм «Давление» про высадку в Нормандии. Вот порекомендую. Очень хороший фильм, между прочим. Попал в наш прокат каким-то чудом официальный. И фильм действительно достойный. Английский фильм, но и с американскими актерами, на реальных событиях основан. То есть тут мне денег не было. Жалко, я по-английски «pressure», так и называется. Я всем вам рекомендую его посмотреть.
0: Спасибо. Иван, время подошло к концу в первой части программы. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: До встречи.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
6: хорошо получается.
5: Мы дарим людям
6: хорошее настроение.
5: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
6: Дэвидсон Радио.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
6: Радио.
7: Мы любим Нью-Йорк.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, начну издалека. В Латинской Америке все чаще побеждают правые. И вот, кстати, в Перу последние выборы принесли победу правым. Это в немалой степени надежда на то, что Латинская Америка все больше и больше будет поддерживать Израиль, поскольку правые правительства, они в основном вот в этом плане работают. И я должен сказать, что пример тому, президент Аргентины Хавьер Милей заявил, Израиль является бастионом Запада. Ну вот еще одно правое правительство в Аргентине.
1: Да, Геннадий, вы знаете, интересный феномен, причем мы об этом феномене даже, ну и предполагать, я, по крайней мере, не мог предполагать. Но Латинская Америка, это где-то всегда была такая глубокая периферия западного мира, постоянные, помните, перевороты повсюду в этих странах, постоянная нестабильность, крайне левацкие вот эти вот режимы, как в Венесуэле. То есть, ну, вот какое-то такое что-то непонятное, какая-то нелепая эклектика такая из, вы знаете, экстравагантных всяких культур и вот левацкой идеологии и режимов. И там действительно, там все больше и больше звучат правые голоса, приходят к власти правые правительства. Но помимо Тири Милея, в Бразилии должны быть выборы. И в Бразилии там идет ожесточенная борьба между Лулу, нынешним леваком, коммунистом, и между сыном Больсонаро, который, ну, судя по всему, набирает очки. И есть надежда на то, что он может одержать победу. И он заявляет, что в случае, ну, мало того, что он проводит консервативную, такую консервативно-религиозную повестку, он говорит о том, что он перенесет посольство Израиля в Иерусалим. Победили в Чили, победили в Перу, вот то, что вы сказали. По-моему, в Эквадоре, если я не ошибаюсь, могу ошибиться, конечно. То есть по всей Латинской Америке поднимаются такие консервативные силы, которые являются, в общем и целом, отражают именно западные ценности. Запад, который находится в глубочайшем духовном упадке, сам. И Западная Европа, и Канада, но вот Соединенные Штаты как-то пытаются бороться. Австралия и в Латинской Америке, это по сути дела вот этой постколониальной Испанской империи такой, там происходит резкий подъем, в том числе и евангелистов. В Бразилии, например, там очень быстро растет евангелистское движение, я не помню сколько, там очень резкий прирост именно евангелистов. То есть это очень положительные тенденции. Они просто дают надежду на то, что еще не все закончено. А то, что заявил Милей, он действительно сказал потрясающую вещь. И вот он один из немногих, кто демонстрирует прекрасное понимание проблемы, что речь идет не о конфликте каких-то интересов, не о коммерческой выгоде, не о том, чтобы кто-то получил больше дивидендов от чего-то. Речь идет о конфликте цивилизаций в самой острой, в самой острейшей драматической форме. То есть западная цивилизация, которая в принципе основана на иудохристианстве и потеряла эти корни уже в большей части своей, и ислам. Ислам, исламская империя, многосторонняя, шиитский ислам, суннитский ислам, отдельные государства, но все они стремятся в той или иной степени и хотят подчинить себе весь остальной мир. От Африки до Европы и от Америки до Дальнего Востока. Это их цель, которую они заявляют совершенно открыто. И вот Милей сказал, что считает Израиль последней линией обороны, что Израиль – это еврейское государство, которое защищает западные ценности, это его слова, от радикальных исламистских группировок в Иране. И если падет Израиль, говорит он, то следующей мишенью станет весь Запад. То, что называется «West is next». Есть такое выражение, не помню, кто его сказал. Да, это как если Запад представить себе как какую-то большую крепость, как город-страну, то Израиль – это форпост. Как только этот форпост будет сметен, он очень может быть легко быть сметен, учитывая и натиск исламистов, и вот такую меркантилизм и глупость Запада, который все время Запад демонстрирует, и мироломство, лицемерие и так далее, очень легко может быть сметен, то помимо того, что это будет катастрофа еще одного Холокоста, то начнется прилив зеленой волны на, собственно, Запад. Он еще сказал, Геннадий, то, что мы с вами тоже прекрасно знаем и говорим об этом открыто, о том, что существует братство зла между радикальными левыми и исламским экстремизмом. И мы видим на примере того же Мамдани, на примере всех прочих деятелей, как это братство работает. То есть они друг друга нашли, они разрушают Запад, они уничтожают и Америку, и стремятся уничтожить Израиль. Так что действительно ему честь и хвала, что он это говорит, что есть такой лидер, и не только он, и чешский народ последовательно очень... Все лидеры Чешской Республики, они об этом говорят. Может быть, не так громко, но это звучит. И вот нынешний премьер-министр Словении об этом заявил. Мы тоже с вами это обсуждали. Но это, конечно, очень мало, Геннадий. Это слишком мало в ситуации, когда такой накал достигает, ну, действительно, эпического такого масштаба, и в ближайшие десятилетия будет, я думаю, уже исход этой борьбы определен. Ну, хотелось бы, чтобы американские лидеры это тоже понимали, но пока есть большое сомнение в том, что это происходит.
0: А вчера было открытие, по-моему, этого участка, где должно быть построено посольство Соединенных Штатов в Иерусалиме. Тоже значительный момент такой.
1: Да, да, дай бог.
0: Выступал Майк Хаккаби, выступали израильтяне, да.
1: Да, то, что сделал Трамп во время своей первой каденции, перенес в Иерусалим, это подчеркивает. Понимаете, многие не понимают, Геннадий, насколько это значимо. Это не просто перенес посольство из одного города в другой, потому что так кому-то захотелось, и Израилю это нравится. Нет, это подчеркивает, что Америка поддерживает Израиль как государство, основанное на библейских пророчествах, основанное на иудохристианской цивилизации, что это не просто какое-то государство для всех, как говорят наши постсионисты, которые для всех, там тебе и суданцы, там тебе и малайцы, кто угодно, приезжайте, живите здесь. Это они говорят. Это государство, которое может существовать и способно существовать только если оно будет уйдет корнями в историю. А история – это то, что мы знаем. Это Ветхий Завет, это и Новый Завет, потому что одно неразрывно связано с другим. И поэтому перенос Иерусалима, конечно, был очень и очень важен. Так что, ну, я надеюсь, что эта идея понимания возобладает, потому что понимание мира – это очень драматичная ситуация сегодня в целом. И если не будет понимания того, что Израиль – бастион Запада, то Запад, как я уже сказал, West is next. Это вот то, о чем заявил Милей.
0: Запад следующий, да.
1: Запад следующий, 100%. Безусловно. Они мечтают снести Израиль, и потом они говорят об этом. Вы знаете, я помню, как-то испанцы, они, у них правительство, конечно, невероятно глупы, какое-то время назад они заявили, что они признают Газу палестинскую, палестинское государство и так далее. И сразу же после этого какой-то из лидеров, духовных лидеров, богослов Хамаса, он заявил, что как только мы уничтожим Израиль, Андалус, государство Эль-Андалус будет следующее. Но они этого не слышат, они же слепцы все.
0: А Гаарец говорит о том, что передовые израильские системы вооружений проданы Катару и Саудовской Аравии. Насколько это вообще хорошо с точки зрения обороны Израиля? Катар?
1: Вы знаете, это сделки, это опять-таки тут интересный момент, Геннадий, что на протяжении уже длительного времени идут очень такие интенсивные контакты между израильскими военно-промышленными структурами, между израильскими спецслужбами, разведками и так далее, со всеми этими государствами. Хотя они говорят, что нет, мы никогда, Израиль сначала палестинское государство, без палестинское, на палестинское государство им абсолютно наплевать. И они готовы сотрудничать. Готовы сотрудничать в самых разных областях. Я не думаю, что это чревато для Израиля чем-то, потому что, ну, мы поставляем им какое-то оборудование. Ну, хорошо, шлемы, какие-то устройства, то, что производит Эльбит Систем, системы противоракетной обороны тоже. Это мы все поставляем, очки ночного видения. Вот эти все вещи, они идут. Но я не думаю, что, во-первых, мы поставляем им самые передовые наработки. Во-вторых, даже если и так, ну, они вряд ли что-то могут нам сделать. Ведь главная угроза, которая от них исходит, Геннадий, это в том, что они не их военная мощь. С точки зрения военной мощи они вообще никто. Они трусливы, ко всему прочему, необычайно. Они просто субсидируют, они покупают весь западный истеблишмент, весь культурный, политический и так далее, и тут при этом продвигают исламистскую повестку, вот мусульманские братья, салафиты, вот это вот вся публика, то есть вот такой вот двойной охват, двойное кольцо, они коррумпируют, по сути дела, западную элиту повсюду, не только в Америке, и усиливают

0: 250 миллионов в этой статье говорится для ВВС Катара и Саудовской Аравии. Но говорится опять-таки, что это не очень точно, непонятно, но компьютеризированные нашлемные дисплеи, очки ночного видения, вот о которых вот сказал. Так что вот такие, такое вот все оборудование. Опять-таки, я не думаю, что для Израиля это представляет проблему, но интересно, что, что сотрудничество продолжается. То есть при том, что они стараются подорвать Израиль максимально, но при этом заинтересованы опять-таки во взаимодействии с Израилем. И я думаю, что с точки зрения обмена информацией, какой-то киберинформации, тоже идет сотрудничество. Просто об этом не говорили.
1: Столкновение на северо-западе Ирана. Сообщается о гибели 6 иранских военнослужащих корпуса стражи Исламской революции. Что там происходит? Есть какие-то подробности?
0: Вы знаете, очень интересно. Произошло за последние буквально несколько дней, Геннадий, произошла серия инцидентов, которые раньше, в общем-то, не фиксировались. На северо-западе Ирана. Там находится знаменитое озеро Урмия, которое легендарное озеро, оно уже практически пересохло благодаря успешной экономической политике этого режима. Но там в основном курды, населено это курдами, и там активируются, судя по всему, курдские боевые формирования. Они нападают на КСИР, на формирование КСИР, убивают их, осуществляют какие-то диверсии, какие-то вылазки. Указывается уже на 3 инцидента, в результате которых погибло, ну, предположительно, 6 иранских военнослужащих КСИР. Не просто иранских военнослужащих, то есть каких-то хлопцев в иранской форме. Нет, КСИР — это, как мы знаем с вами, элитное подразделение, и именно против них ведется вот эта вот охота. То есть это означает, что курды усиливают свою военную активность. Я предполагаю, что за ними стоят. Возможно, Израиль, возможно, Соединенные Штаты, возможно, и Израиль, и Соединенные Штаты. Трудно сказать. Но то, что эти инциденты уже происходят регулярно и с определенной частотой, это показатель того, что, что-то там варится.
1: Кстати, сегодня 1000 дней исполняется, пусть 7-го... октября 2023 года, как Израиль ведет борьбу с террором, ну, имеется в виду и в Газе, и в Ливане. В общем, сегодня такой исторический рубеж, 1000 дней.
0: Вы знаете, Геннадий, действительно, это рубеж, это черная дата, кровавая дата. Я много раз говорил в нашей программе свое убеждение, что это имел место заговор, то, что называется заговор элит против нынешнего правительства. Но если говорить о сегодняшних вот этих вот церемониях, то это опять-таки используется для того, чтобы заявить, что во всем виноват Нетаньяху. Нетаньяху все проспал, Нетаньяху должен уйти. Вот это посыл вот этой вот всей нашей ливанской публики о том, что где были спецслужбы, где была армия, где были все эти доблестные генералы и офицеры, все эти товарищи в погонах. Никто об этом не говорит. Вот Нетаньяху во всем виноват. То есть опять очередное, да, кровавая дата, ужасная дата. И опять мы видим, как это манипулируется и используется вот всеми нашим левацким лагерем.
1: В Катаре заявили о прогрессе на непрямых переговорах США и Ирана. Что в этом плане? У нас буквально остается одна минута. Что-то сообщается?
0: Геннадий, нет, я не читал никаких подробностей, не хочу спекулировать на этой теме. Я не знаю, переговоры, то, что мы с вами говорили вчера, к сожалению, продолжаются. На мой взгляд, опять-таки, иранцы завлекают Соединенные Штаты вот в это болото переговорного процесса. И ничем хорошим это не сулит, но будем ждать более детализированных.
1: Интересно ответил Трамп вчера. Ему задали вопрос по поводу того, а вот если пролонгировать вот все эти 60 дней, как вы согласны с этим? Он говорит, да, меня, говорит, не беспокоит, если будет и после 60 дней, то есть после 18 августа обсуждение соглашения. Но это, кстати, то, о чем я говорил. 2 месяца, потом еще 2 месяца. Вполне возможно, что и этот вариант устраивает Белый дом накануне выборов на ноября, а потом, может быть, военные просто действия.
0: Геннадий, все что угодно можно предположить. Я боюсь, что иранцы

0: мастера своего дела и что они сумеют обвести вокруг пальца. Но давайте действительно посмотрим. Я только одного хочу. Я хочу, чтобы вы были правы.
1: Да я тоже хочу, чтобы я был прав. Чтобы мы все наконец-то оказались в выигрыше по отношению к Ирану.
0: Да, да. Поэтому... Я готов проиграть, но лишь бы все было по вашему сценарию.
1: Это не мой сценарий. Я тоже еще раз говорю, я верю в то, что режим фанатиков, он будет разрушен, он проиграет. Хочется в это верить. Поэтому... Я благодарю вас, Александр, за информацию и комментарии. Спасибо. Прощаюсь с вами. Спасибо. До следующего эфира. Всего доброго.
0: Всего доброго.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
3: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
4: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
6: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200-222-27-86.

0: Нью-Йорке 5 часов. В Нью-Йорке 5 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме.

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли, вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Вновь и давно забытые мне напомнил старый Патефон.
5: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу, это как круги на воде, ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра. Всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и, плюс ко всему, тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитата, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

0: Уверен, что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня только что рожденного уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла, Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» — спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», — отвечает отец, «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам. Деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армаст заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите. И ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра?» «Да», — отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армаст, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, у свой закон негласный.
2: иди, мой друг, всегда иди дорогой добра.
3: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
4: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
3: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций. Но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато-затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
3: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается, вот, в смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: папа. И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
1: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом, ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. Здесь же у него сотни рубашек, говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным.
2: Каждую пятницу на волне Дэвид Зен Радио слушайте старый патефон.

0: Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?
1: Я буду считать. 10, 9, 8.
2: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
0: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрясь, и слезные железы уже распаковываются. И сердечный сок уже течет из всех пор нашей

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это, а если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: слушаете шоу Лены Вишневецкой. Старый патефон.
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте старый патефон. И, быть может, вам откроются тайны прошлого.

0: Итак, дамы и господа, вот он я, фантастический пианист. Танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер. Единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока. Единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.

0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями, мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, и еще. Боже мой, содомия!
1: Вы очнетесь по моему сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых кучи дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства, ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующей канкан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабско-индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев: «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек. Давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя. На завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои, вот он, вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой, где меня встречает мистер

0: «Может быть!» — воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий. Запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги, стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю, я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью, и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни считал сон. Столько времени просто на то, чтобы отдохнуть.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Батифон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.

0: Прогнись по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж, с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И как всегда интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Слушайте старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить, шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус, ну вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: вы очнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество Спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент, просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему. Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось, вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно, с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос, а жил ли я вообще? И как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я, уже стою перед своим богом, и он говорит мне: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло. Свет гаснет. Включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, кадр за кадром. Во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная фишка.

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информации человеческого интеллекта, сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная ирония улыбка. И если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места. Уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя, и что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. 100-процентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумный и все с ног сшибающий. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет? –

передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности. Ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
5: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
4: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
5: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
4: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
5: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
4: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
5: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
4: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
5: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
4: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
5: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
4: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
5: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
4: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
5: Спасибо вам большое.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
6: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
10: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием. В пятницу в 10:12 после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
11: Нас слушает весь мир. www.davidsonradio.com davidsonradio.com.
12: Итак, уважаемые слушатели, мне нужно кое-что вам рассказать. В прошлом году мы были одержимы идеей создания канала на YouTube. И название придумали «Дэвидсон Форум» и проинтервьюировали интересных людей. В октябре мы поговорили с Валерией Коренной, актрисой, автором и исполнителем, красивой женщиной. Предлагаем вашему вниманию запись той встречи.
0: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
12: Приветствую вас, это Дэвидсон Форум. У нас в гостях Валерия Коренная, поэтесса, автор и исполнитель песен, актриса, телерадиоведущая. Валерия, приветствую.
13: Привет. Привет, Наташа.
12: Ты знаешь, я не могу похвастаться тем, что я выросла на твоем творчестве, увы, но могу похвастаться тем, что я тебя видела 25-летней на сцене «Сатирикона», когда подростком приезжала в Москву с родителями, мы пришли на лица. И ты... И коллектив творческий, театральный, и лично Константин Райкин сыграли роль в моей так называемой возведенной ныне в культ насмотренности. Так что спасибо тебе большое.
13: Ой, какая...
12: У меня даже программка, сохранилась, да. Могу показать.
13: Да, спасибо, верю.
12: Да.
13: Спасибо, мне очень приятно, да. Слушай, это какая-то другая жизнь была совершенно, о которой вроде ты вспоминаешь. Я недавно как раз думала о том, что вот тот период до 20, до 25, до 28 лет, он длился. Он долго-долго длился. А потом он стал лететь. Я вот, у меня сейчас новая песня появилась, я еще ее даже не опубликовала, как раз на эту тему. О том, что вот тогда первые 20 пролетели, то есть прошли там столько было событий, а сейчас уже измеряешь время декадами. Декадами. Но ничего, пока еще держимся.
12: Ты где-то 5 лет проработала, да, в Сатириконе?
13: Да. До отъезда. С 85-го года я пришла туда, когда еще был Аркадий Исаакович. Собственно, он меня и брал в театр, в труппу театра. Костя тогда был актером театра, ну и, конечно, он набирал уже тогда молодежную труппу. Молодежный такой костяк, который и сейчас является главным в театре. Хотя уже моя молодежь, так сказать, люди моего возраста, которые пришли тогда вместе со мной, они уже вроде как и не молодежь, но они действующие, они потрясающе играют. Я за них безумно рада. Театр процветает. И да, я там проработала 5 лет, а в 90-м я уже уехала в Америку. И все. И пошла другая жизнь.
12: Знаешь, очень хочется сдерживать себя. Не хочу задавать этот вопрос, но на фоне того, что многие актрисы сейчас вспоминают то, что с ними было раньше, и вспоминают о каких-то неприятных случаях харассмента, в твоей творческой биографии нет таких случаев?
13: Есть, конечно, он был. Я поэтому, по всей видимости, немного снималась там в кино. То есть, я бы сказала, совсем почти не снималась в каких-то эпизодах. Потому что один режиссер, его уже нет на этом свете, поэтому не будем называть имя. Он, я пробовалась у него, у меня были кинопробы. И после кинопроб он меня вызвал к себе в кабинет и... сказал, вот, так сказать, показывая мне в угол кабинета, вот диван, сама знаю, что делать. А я всегда была хулиганистой, мне никогда, так сказать, я за словом в карман не лезла. Я встала над ним, так вот наклонилась немножечко вперед, он сидел за столом, и я сказала, вы себя в зеркале, товарищ, видели? Ну и все, моя дорога, я уже понимала прекрасно, что мне дорога туда будет закрыта в кино, и, в общем-то, так и произошло. Он был довольно могущественным человеком и режиссером того времени, конечно, я не снималась, но ничего, это нормально, это каждый реагирует по-своему, у каждого своя жизнь. Те, которые поступали по-другому, конечно, у них карьера как-то складывалась более удачно по сравнению со мной, и это нормально, это был их выбор, у меня был выбор такой.
12: То есть выражение в режиссерском кабинете стоял диван для распределения ролей, это основано на реальных событиях, да?
13: Абсолютно, конечно. Это многие могут рассказать об этом. Просто меня миновалась сия участь, слава богу.
12: И все-таки я забыла спросить о твоих родителях. Исправляю оплошность свою. Ты родилась в творческой семье. Мама твоя актриса, а папа музыкант. Джазовый музыкант. И ты в детстве стала сочинять стихи. А вот когда ты осознала, что у тебя, так сказать, получилось...
13: Да я не могу сказать, что я осознала. Это как-то вот началось. Там я первое стихотворение написала 6 лет, так сказать, стихотворение. Могу тебе прочесть. «Пришла суровая зима. На сером небе облака. Деревья мрачные стоят. Они от холода дрожат». Ну, это вот было первое мое стихотворение в 6-летнем возрасте. А потом я писала...
12: Да, вот просто я тоже вспомнила свой первый журналистский опыт. Это тоже было лет 10, когда я просто писала в дневнике, я сижу на кухне, ем бутерброды, а мама готовит плов. Была такая публицистика, это тоже был первый журналистский опыт. Ну, прости, перебила.
13: Ну да, такая обзорная, то есть что вижу, то пою, по принципу Акынов. А потом я уже, я писала в школе, но я, к великому сожалению, я считала это какой-то, ну, такой блажью, глупостью, писала целые поэмы большие, и потом взяла и дуру, все сожгла. Поэтому у меня от юности, из юности стихов практически не осталось. А уже в 23 года, в 85 году, как только я пришла в театр Райкина, я написала сразу и стихи, и музыку. И получилась песня, называлась она «Силуэт», она есть на одном из моих дисков. Это первая моя песня была. И, в общем-то, я считаю это первым осознанным таким стихотворением, если ты уже вот спрашиваешь об этом. Но не я сама это осознала. Мне помог выдающийся человек, вернее, два выдающихся человека. Это Аркадий Михайлович Арканов, которому я принесла первые свои стихи. И Арканов взял, так вот при мне снял трубку, мы сидели у него дома, он снял трубку и позвонил в редакцию журнала «Юность» Юрию Ряшенцеву, потрясающему, совершенно удивительному человеку, поэту, поэту-песеннику его еще называют, потому что огромное количество стихов написано, и песен на его стихи, вернее. И Ряшенцев назначил мне, так сказать, встречу. И я пришла в журнал «Юность». Он мне сказал, вы принесите, ну, стихотворение 4-5. Выбрать я не могла. И я принесла вот такую вот папочку, стопочку опечатанных стихов своих. И Ряшенцев достал вот это вот стихотворение «Силуэт», которое стало песней, и сказал мне, ты должна все писать, как ты написал вот эту строчку. За окном совещались о чем-то пустые сады. И на меня это произвело такое колоссальное впечатление. Хотя он мне сказал, он забрал все мои стихи и сказал, через неделю позвоню, где-то мне нужно неделю. Позвонил он мне на следующий день утром. Я, конечно, была и в восторге, и в шоке, что вот что-то понравилось из того, что я делаю. И с тех пор я считаю своими крестными отцами в поэзии, в стихосложении и Аркадия Михайловича Арканова, и Юрия Ряшенцева. Вот такая вот история. А как-то потом уже я стала писать и стихи, и песни отдельные, исполнять их. Мы ездили с театральной нашей актерской бригадой. Нас было 7 человек. Сережа Урсуляк, тот самый знаменитый режиссер «Ликвидации» и других потрясающих фильмов. Сережа был в нашей бригаде. Миша Ширвинд, Володя Большов, Лика Нифонтова, Сережина жена. Мы ездили, вот нас было 7, иногда 8 человек. Мы ездили концертной бригадой по Сибири, Дальнему Востоку, Алтайский край, Урал. И мы выступали. Я вот там пела свои песни, которые были вот только-только-только из печки. Буквально я вот вчера писала, и на следующий день я исполняла их уже в концертах. Как-то вот набивалась рука и набивался глаз, поэтический глаз потихонечку. И с тех пор вот уже не останавливаюсь последние сколько? 40 лет, правильно? 40 лет, да.
12: Так причудливо тасуется колода, ведь Юрий Ряшенцев не только работал в «Юности», но также является, уже позже является автором либретто к мюзиклу «Метро», а я пробовалась на этот мюзикл в Москве, в театре «Оперетты» господина Тартаковского, поэтому видишь, как все мир мал.
13: Потрясающе.
12: Все друг друга, получается, знают.
13: Да, да. Ну, а куда мы денемся? Мы все как-то вращаемся в одном кругу, и мы варимся в одном соку. Особенно сейчас, когда мир сузился до точки под названием интернет, вот мы все в этой точке и находимся.
12: И в продолжении, хотелось бы, ты уже упомянула, что мир изменился и сузился, а может быть, даже и ускорился где-то. Вот изменилась ли поэзия после вот всех этих мировых катаклизмов?
13: Ну, я думаю, в целом, конечно, потому что сейчас очень стало популярно, что ли, нехорошее слово, но, наверное, так оно и есть, гражданская поэзия. Какие-то другие появляются формы поэтические. Как-то по-другому ты видишь мир. Конечно, в целом она изменилась. Вот я тебе могу просто как пример недавнее свое прочесть. Такие три Катрена. «Нынче, куда ни плюнь, попадешь в правду. Нынче, что ни скажи, это будет мимо. Дьявол переоделся, не носит Праду. Смотрится он привычно уже без грима. Нынче, куда ни глянь, купола мечетей. Даже рассвет о конце возвещает света. Если не каждый второй, то каждый третий молится не тому, что дает ответы. Впрочем, вопрос один, он простой и ясный. Где это все таилось? В каком портале? Нынче, чтобы выглядеть милым и безопасным, дьявол переоделся и стер детали».
14: Мне очень нравится. Я пока поверхностно знакома с твоими опусами, но обещаю исправиться. Я уже была на твоем сайте, познакомилась с некоторыми стихотворениями, и ты сейчас упомянула слово «Катрен». А вообще вот в каком жанре ты творишь?
13: Ой, у меня любые жанры, абсолютно. Я творю на заказ. Я творю на заказ своих собственных мозгов. Вот я какую-то строчка какая-то мне попалась одна, вот она куда-то влетела мне в голову, и эта строчка будет там вариться до тех пор, пока не сварится этот суп поэтически. Абсолютно в любом жанре. Я пишу и иронические стихи, и комедийные, и сатиру, и гражданскую лирику, и, конечно, любовную лирику. Пишу о природе, но природа всегда у меня живая. Я никогда не пишу описательные образы. У меня дочь говорит, у меня осень – это женщина, это кокетка, которая не замужем, и так далее. Так что в любом абсолютно жанре. И тренируюсь этому, учусь этому, потому что как только ты останавливаешься, как на велосипеде, ты перестаешь уже обладать, то есть навыки какие-то пропадают, и как-то должен сначала все раскачивать, вот все с самого начала, с первой педальки опять нажимать. Поэтому пишу я каждый день. Это тот самый случай, когда не можешь не писать, поэтому пишу каждый день.
14: Прочитала на твоем сайте, что ты берешь заказы и можешь поздравить с днем рождения, с юбилеем, с бар-мицвой, например. То есть, как у классика, не продается вдохновение, но можно рукопись продать?
13: Ну, конечно, а почему нет? Но в конце концов, сейчас то, что мы публикуем, для этого не нужно ждать годами, чтобы твоя книга вышла из печати, вот нюхать эти страницы только-только отпечатанные. Сейчас ты можешь все это делать тут же, буквально в прямом эфире, написал и выдал, как действительно горячие пирожки, как пончики. А то, что не продается вдохновение, рукопись, да, а почему нет? Это же такой же труд, как и все остальное. И это интеллектуальный труд, который подчас иногда выматывает больше, чем, наверное, ну, если не грузить мешки, но, по крайней мере, чем какая-то такая физическая работа, не меньше выматывает. Она психологически бывает очень сложна, и ты теряешься, ты после этого не сразу восстанавливаешься, тебе нужно какое-то время на это. Да, так что да, и рукописи продаются.
14: По рассказам родителей и по историческим артефактам, я знаю, что там в 60-е годы поэты, даже была Ахмадулина, Евтушенко, Вознесенский собирали стадионы. А сейчас стадионы собирают там Тейлор Свифт или «Руки вверх». Это связано с деградацией общества или с чем-то другим?
13: Да нет, я не думаю. Я думаю, каждое поколение говорит о том, что общество деградирует. Это, ну как, прошлый год мы помним 100 лет назад, прошлый век. Видишь, я уже века годами считаю. Нормально. А тоже люди считали, что все деградирует, общество становится хуже и хуже, ничего следующее поколение не принесут. А как-то вот выживает и общество, и мы в этом обществе. А то, что поэзия всегда менее востребована, чем попса, который ты говоришь, там та же Тейлор Свифт, это нормально тоже. Поэзия вообще-то для избранных, потому что ее надо уметь слышать, ее надо уметь не только подносить и приносить, ее надо еще уметь воспринимать. Это дано не каждому, это совершенно нормальное тоже явление. Поэтому я всегда говорю и на своих выступлениях, на своих концертах, я пою не для всех, а пою для каждого. И вот этот каждый уже, это зависит только от него, сможет он принять это или нет. И поэзия поэзии рознь тоже. Одни собирают стадионы. То, что было тогда, в 60-х годах, Политехнический институт, да, Ахмадулина, Евтушенко, Вознесенский, это был такой прорыв, это было что-то совершенно необычное, потому что выяснилось, что поэты могут еще быть трибунами. То есть они могут громко с трибуны заявлять какую-то свою позицию. И, наверное, тогда начался такой, ну, настоящий всплеск, взрыв поэтический в России, в Советском Союзе. Сейчас, мне кажется, он тоже в какой-то части есть, но, конечно, больше за рубежом, потому что в России сейчас говорить нельзя, не надо, опасно. И, в конце концов, все, кто мог как-то и что-то говорить, или уехали, или просто стали писать в стол. Что-то мы еще потом выясним, что-то мы узнаем потом, когда весь этот кошмар закончится. Я думаю так.
15: Ну вот ты, как я поняла из твоего рассказа, ты считаешь, что творческая единица, поэт, писатель, музыкант не должны стоять в стороне от политики. Так ли это? Есть ли у тебя что-то на злобу дня?
13: Ты знаешь, я вообще-то уже давным-давно, много лет говорила о том, что я аполитична, я не хочу вообще заниматься политикой, что все это не для меня, что мне это не нужно, не интересно. А потом, вот уже сейчас, в 22-м году, с началом полномасштабной войны, конечно, я поняла, что я не могу стоять в стороне, и, наверное, ни один нормальный человек, адекватный, у которого есть здравый смысл, у которого свой разум, он не может стоять в стороне, потому что это вопиющая несправедливость, то, что произошло и то, что происходит. Поэтому я посчитала своим долгом, что, ну, уже как-то политика вошла в нашу кровь, в наше тело, в наши все поры, она пропитала нас. И мы не можем не высказываться об этом. Да. Нельзя быть сейчас аполитичным, нельзя быть вне политики.
15: Почитаешь что-то, может быть, на, вот, в связи с этими событиями страшными, с этой трагедией?
13: Ну, давай, сейчас я, если не одну секундочку, я думала, чуть-чуть другое я буду. Но ваших детей промыли не как промывают золото, они как песчинки уплыли, осели за чьим-то воротом между наковальней и молотом. Остались от них ошметки, отходы плавильной фабрики. Их усики и бородки остались фотками в паблике, туристами на кораблике. Ваших детей уничтожили. Тех, что когда-то были, скопировали, размножили. Вот до чего вы дожили. Ваших детей убили. Но на самом деле я пишу много и о войне, непосредственно о войне. И песни есть, и стихи на эту тему. Я... Давай вот такой вот я тебе. Все рождаются на родине. И несчастный, прекрасный, ставший собственной пародией, и с собою несогласный. Жизнь, конечно, всех исправила. Кто шагал и заблудился, исключение есть правило. Жил не там, где пригодился. И любил не тех, кто должен бы отвечать любовью нежной. С кем такое было прожито, что снесло волной прибрежной. Доверял не самым преданным, кто умел хранить секреты, а другим, кто между бедами дорисовывал анкеты. Никогда не ездил зайцем и, чтобы избежать вопросов, он трясущимися пальцами зажигал край папиросы. Этот край воспетый, проклятый, нулевой меридиан, столько слез здесь было пролито, их скопился океан, но засохли от безводия души, как зола в камине. Все рождаются на родине, умирают на чужбине. Невеселые, да?
12: Не весело, поэтому я вот как раз вспомнила такую поговорку: где родился, там пригодился. Я считаю ее абсолютно неактуальной и местами глуповатой, потому что, как показывают и наши приличные примеры, и примеры очень многих людей, люди в эмиграции находят себя и живут свою лучшую жизнь.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
16: Доброе утро, дорогие друзья! Спешу сообщить вам всем, что день грядущий нам готовит. А на лунном календаре сегодня встречаются 19 и 20 лунные дни. Символ дня Орел. Луна убывающая находится в знаке Водолея. Энергетика этих лунных суток дает нам силу для духовного роста. Не сомневайтесь, берите барьер, который возник перед вами. Этот день создан для победы над собой. Овнам звезды советуют сегодня быть внимательнее к собственному здоровью. Легкая пробежка или прогулка – лучшее решение. Что касается работы, то звезды рекомендуют воздержаться от критических высказываний, чтобы избежать конфликта. Тельцам сегодня желательно экономить силы и эмоциональную энергию. День хорош для голодания или диет. Откажитесь от важных разговоров во второй половине дня, а во время занятий спортом берегите позвоночник. Беспокойным близнецам светило советует пересмотреть все свои планы. Больше решительности, упорства, терпения, и у вас все получится. А еще стоит поговорить по душам с близким человеком. Раки сегодня открыты для общения. Их привлекательность не знает границ, но при этом настроение может меняться. Старайтесь ограничить себя мясной пищей, пейте достаточное количество воды, берегите желудок. Многие львы вполне уверены и готовы к решительным действиям, но им сегодня нужно быть поосторожнее и воздержаться от рисковых идей. Включите в рацион морепродукты, клюкву и яблоки. А вот девы сегодня очень обидчивы, чувствительны и ранимы, чем в другие дни. Забудьте про обиды, займитесь своей внешностью, пообщайтесь с младшими членами семьи, и день запомнится как один из самых удачных на этой неделе. Весы сегодня рискуют поссориться с партнерами, и поэтому чаще улыбайтесь и делитесь своей добротой. Что касается нежных чувств, то внимание со стороны противоположного пола усилится, будьте готовы. Скорпионы сегодня будут больше похожи на представителей знака весов, которые долго взвешивают и выбирают. И это правильно. Не получается сделать самостоятельно, посоветуйтесь с партнерами. Стрельцы сегодня очень уверены в себе, да и возможны финансовые поступления. Вот только вам желательно воздержаться от откровенных разговоров. Младшие члены семьи будут нуждаться в вашей помощи. Козерогам сегодня предстоит непростой разговор с партнером. Наберите терпение и поверьте, что все ваши вложения не уйдут в воду, так сказать. Ограничьте употребление алкоголя, советует вам сверху. Водолеи смогут реализовать все свои скрытые резервы, и звезды им благоволят. Берегите желудок и не переедайте. Рыб, звезды просят быть внимательны к своим половинкам. Больше тепла, любви, нежных слов и знаков внимания и отдачи не заставят тебя долго ждать. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
17: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
18: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
9: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
19: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
9: А я напоминаю, уважаемые радиослушатели, в эфире запись нашего прошлогоднего разговора по душам с Валерией Кореной.
12: А вот расскажи, в Америке ты в 90-е, вот как проходило твое становление? Ты не хотела, например, играть в театре на Бродвее?
13: Нет, ну, во-первых, театр на Бродвее и тот английский, которого у меня не было, это две совершенно несовместимые вещи, потому что я приехала вообще с нулевым английским. Вообще мне тогда казалось, что вся речь состоит, людей речь, из одного огромного гигантского предложения. Я никак не могла разбить это на отдельные слова и на отдельные фразы. И нет, конечно, я вообще-то... У меня такое правило получилось невольно. Я уехала, еще находясь там. Я уехала мозгами, еще находясь там. Поэтому, когда я сюда приехала, у меня никакой страшной адаптации, как у многих, как многие тогда говорили, не происходило. А я уехала в 90-м году, это был еще Советский Союз. И мы уезжали навсегда. нам давали по 50, вернее, не давали, а разрешили обменять по 50 долларов на брата. Уехала я с родителями, мы уехали втроем со 150 долларами в кармане. И мы все прощались, и ни о какой той же самой карьере или той же работе речи тогда идти не могло, потому что я прекрасно понимала, что я театром никогда здесь заниматься не буду. Потом просто так получилось, поскольку я на радио с 13 лет, я вела программу «Ровесники», передачи для старшеклассников, вот это была я, и мне очень повезло, что я сразу практически приехав сюда, в 90-м году меня взяли на радио. Первое тогда было подписное русскоязычное радио. Были такие приемники, которые ставились в домах. Это не было открытое радио, как сейчас идет эфир, и ты можешь любую волну нажать кнопочку и, значит, слушать, кого ты хочешь. Нет, это были вот такие вот приемники, которые ставили дома, и шло вещание. Это было первое русскоязычное радио в Америке. Мне повезло, меня взяли туда на работу, и я, в общем, там несколько лет работала. И как-то благодаря этому везению я не ощутила колоссальной разницы между тем, что было, и тем, что стало. Хотя я понимала, что я могу прожить без сцены, и в отличие от многих артистов, которые только умеют находиться на сцене или на экране, я еще все-таки как автор-исполнитель выходила с гитарой, и это был, если не хлеб в таком в современном понимании этого слова, но хлебушек, по крайней мере, своей крошечки хлебушка, я заработать этим могла. Я ответила на твой вопрос?
12: Да, ты вполне ответил на мой вопрос. И расскажи, пожалуйста, о телевизионном опыте, потому что вот про радио ты уже рассказала. А как ты стала телеведущей в Америке, в Нью-Йорке?
13: Очень хороший вопрос. Я тебе за него благодарна, потому что я с детства, вот как-то нас ведет, всегда выводит какое-то провидение. Оно нас ведет, оно нас тащит, и ты не понимаешь вроде, с чем это связано и куда это все идет, а потом ты вдруг думаешь, а, так вот оно в чем дело-то. Когда независимо от тебя ты выполняешь какие-то действия, не понимая еще, к чему эти действия приведут. С детства я всегда повторяла за дикторами, потому что все-таки это была лучшая школа, лучшая дикторская школа, речевая школа. Вообще мне всегда нравилось работать с речью, со словами, со словом, с голосом. Мне всегда это нравилось, потому что я понимала, например, что радио сложнее телевидения, потому что на телевидении еще есть картинка, и ты можешь какие-то недостатки речевые как-то исправить картинкой, взглядом, паузой. На радио нету никаких пауз. На радио есть ты, есть микрофон, есть твой голос и твоя подача. И вот то, как ты это подашь, от этого будет зависеть вся картинка, которая складывается в голове у человека, благодаря тому, что они просто слышат твой голос в радиоточке. Так вот, я повторяла за дикторами все, что они говорили, я читала вслух все титры, которые были на экране, и мне всегда казалось, что вот я должна быть там, внутри этого экрана. Но поскольку я в театральный институт поступила как травести-инженю, то есть актриса, играющая, соответственно, мальчиков и девочек, мне казалось, что где я вообще, и где вот эти вот солидные женщины, дикторы, которые ведут программу «Время» или там зачитывают программу передач «На завтра», где они и где я. Ну, какая-то маленькая, какая-то, ну, полумальчик, полудевочка, вообще непонятно что. Маленькая, худенькая. И вот так вот интересно выводит тебя судьба, когда ты вроде как мечтаешь об этом, но пассивно мечтаешь. Это была такая пассивная мечта. И потом вдруг в 2000 году, то есть я уже 10 лет нахожусь в Америке, в 2000 году я получаю в один день два звонка от двух разных телевизионных компаний русскоязычных, которые, в общем-то, только начинают свое существование, свою жизнь, и мне предлагают и там пройти конкурс. Я выбрала одну из них и прошла конкурс. Это был конкурс, я должна была не только читать, я должна была написать новость, то есть перевести ее с английского какого-то источника, типа AP или еще какого-то другого популярного источника новостного, перевести на русский язык, сделать из этого нормальную новостную какой-то сюжет и прочесть это в кадре. Это я никогда этого не делала. Но я села и сделала. И вот таким образом я попала на телевидение. И там я проработала в общей сложности около 15 лет. Сначала в одной компании, а потом в другой компании. RTN вела ежедневные 5 дней в неделю новости. Еще вела такую программу, встречу, интервью с разными людьми, актерами, музыкантами, людьми творческих профессий, которые приезжали сюда, в Америку, из Советского Союза, вернее, уже из России, из Израиля, из других стран, которые приезжали сюда с гастролями. В общем, через мои интервью прошли абсолютно все артисты, которые сюда приезжали, за исключением, к великому моему сожалению, Аллы Борисовны Пугачёвой и Максима Галкина. Остальные все вот так или иначе попадали в эту мою программу часовую. Это был прямой эфир с вопросами, со звонками от телезрителей. Вообще замечательное было время, да, любое время, собственно, замечательное.
12: Есть ли дружба на телевидении? Потому что я вспоминаю имена, такие великие имена: Марина Левинсон, Галина Тот, Валерия Коренная. Вы дружили между собой или все-таки конкурировали?
13: Да нет, я вообще, как-то у меня слово «конкуренция», как-то у меня понятие это размыто. С Галочкой я очень дружила, конечно, и продолжаю дружить. Мы в прекрасных отношениях, и я с ней вела ее программы, Галина Тот, о которой ты говоришь. Я с ней вела ее программы, когда уже она открыла свою косметическую компанию, очень известную в Америке. С Мариной я в нормальных, в прекрасных дружеских отношениях. Насчет конкуренции, да не знаю, как-то меня это всегда обходило стороной, я никогда об этом не думала, я никогда не хотела перепрыгнуть кого-то, перепрыгнуть даже себя. Я занималась делом, это мне было гораздо интереснее, чем думать о том, конкурирую я с кем-то или нет.
12: Интересно узнать твое мнение. Мне, например, по душе и по сердцу то, что сейчас в эпоху постмодернизма, постправды так называемой, можно в эфире позволять себе какие-то вольности. Ну, например, прости слово «жопа». Ну, жопа-то есть, а почему не должно быть, например, слова такого? Вот как ты к таким относишься вещам на телевидении современном?
13: На телевидении не знаю, вряд ли это допустимо. Сейчас все стали блогерами. Это очень зависит от контекста. Я могу и крепким словом высказаться, и в поэзии могу, когда это к месту. Я не разговариваю этим языком в эфире. Я могу говорить этим языком, когда мне нужно высказаться как-то более ёмко, и когда других слов явно в русском языке не хватает, в богатом русском языке. Но о том, чтобы в эфире употреблять какую-то ненормативную лексику, не знаю, я к этому спокойно совершенно отношусь, если это к месту, если это сделано талантливо. Как говорит Костя Райкин, когда он на что-то смотрит, вот у него есть такой критерий. Это талантливо или это не талантливо? Вот когда это не талантливо, то, ну, даже, вот извините, мат бывает не талантлив, черт возьми, и он бывает неприятен. А бывает, другого слова ты не найдешь. Это настолько талантливо и замечательно сказано и сделано, что остается только аплодировать.
12: Ты, скажи, пожалуйста, Валерия, ты сейчас чем увлечена? Есть ли в твоей жизни хобби?
13: Ой, я не знаю вообще, что то такое хобби, как хобби, а денег поэзия не приносит. Тогда, наверное, это можно считать хобби, потому что даже книги поэтические всегда пользовались гораздо меньшим спросом, чем проза. Они у меня есть. У меня несколько книг, в которых есть и стихи, и проза, и рассказы, и роман есть. Наверное, я тот самый счастливый человек, у которого хобби совпало с работой. То есть и то, и другое как-то вот меня радует. Наверное, это можно называть хобби. Мои песни, мои стихи. А так, ну как, я, в общем-то, я всеядный, я очень много читаю разного, я не читаю фикшн, я не читаю художественную литературу практически, уже мне она стала менее интересна, чем документалистика, чем публицистика, я читаю, мне очень интересна разная информация, мне интересно все, что касается медицины, я всегда этим увлекалась, и вообще я думаю, что если бы я не пошла в сторону актерскую, в эту сторону я бы, наверное, занималась медициной в самом-самом широком смысле этого слова, мне всегда это было интересно. Мне интересно все, что касается психологии, психологии человека, общества, как мы к этому приходим, что способствует тому или другому. Психология в совокупности

0: поэтами, например, что ты думаешь о творчестве Веры Полосковой или, например, Солы Моновой?
1: Соломонова вообще мне очень нравится. Она очень необычная. Она, помимо того, что просто вот красавица, которая умеет себя преподносить на сцене, она великолепна. Она умудрилась сделать то, что не делает никто, потому что ей не дано изначально петь, но она стала выступать с как бы песнями. Она свои стихи так певчески интерпретирует, что полное ощущение, что она умеет петь. Но она режиссер еще по образованию, насколько я понимаю. Что касается Веры Полосковой, у нее есть очень неплохие стихи, хорошие. Она меня очень расстроила со своим интервью. Это было плохо, неправильно. Мне показалось, что абьюзер, о котором она говорит, это вовсе не абьюзер, а абьюзер она сама. И я что-то перестала ее читать после этого, потому что уж больно личность как-то наложилась на эти поэтические строки. Вот Соломонова, о которой ты говоришь, она у меня не вызывает никаких неприятных эмоций. А Вера, к сожалению, подрезала себе немножечко крылья. Неправильные вещи стала говорить и делать. И я боюсь, что все это отражается и на поэзии. Боюсь. Может, я не права. Не знаю.
0: Я, признаюсь честно, скорее всего, грешна. Не очень увлекаюсь поэзией, но мне нравятся вот такие строчки. Человек не может жить без того, чтобы не любить. Человек не может жить без того, чтобы не страдать. Человек не может жить без того, чтобы умереть. Ну, узнала это Лев Рубинштейн. К сожалению, в прошлом году его не стало. Вот что, объясни мне, я не очень разбираюсь, объясни, это соцреализм или публицистика? Что это? В каком жанре писал Лев Рубинштейн?
1: Нет, у него очень много замечательных, интересных, таких коротеньких стихотворений, таких почти заметочек, полупоэтических, полубелостихотворных, то есть белым стихом. То, что ты привела в пример, ну, наверное, это имеет право на существование. Для меня это трюизмы. Ну, наверное, и так можно. Не хотелось бы никого обижать, как говорится.
0: Да, да, трюизмы, я всегда думала, что вот трюизмы – это такие банальные выражения. Держитесь, крепитесь, денег нет, но удержитесь, все будет хорошо, да? Это немножко ну, такие да. примитивные высказывания. А скажи, да. пожалуйста, Валерия, а ты упомянула, господи, прости, блогеров. Тебе не кажется, что это попахивает эффектом Даннинга-Крюгера или, так сказать, самозванцев, дилетантов и же с ними?
1: Ну, конечно. Слушай, раз есть возможность выйти публично и что-то делать, то каждый хотел бы использовать эту возможность. А когда ему мама или тетя или брат, сват говорят, что ну ты же вообще прекрасен, ну давай продолжай дальше, вот это твое дело, у него появляется какой-то стимул, и он начинает, так сказать, это прорабатывать еще больше. И среди этого количества, конечно, бриллианты или хотя бы жемчужины найти довольно сложно. Но мы работаем над этим. Если, кстати, вот говоря об этом, если в начале войны, 3,5 года назад, вылезло вот это вот огромное количество блогеров, и я лично, это я говорю о себе, слушала тогда разных людей, многих слушала постоянно, то потом потихонечку мой мозг стал все-таки отсеивать тех людей, которых я раскусывала. Когда я начинала понимать, что эти люди купленные, что они проплаченные, что они просто некомпетентные. И у меня сузился круг тех, кого я слушаю, до вот просто на пальцах одной руки я могу пересчитать. И слава богу, потому что лишняя информация мне не нужна, она не становится знаниями, а меня интересуют знания. Поэтому я слушаю очень сейчас малое количество людей, но тех людей, которым я остаюсь верна,

0: и которые меня пока еще не подвели.
1: Пока еще не подвели. Так немножко звучит пессимистично.
0: Ну, слушай, это тоже нормально. Но это тоже нормально, потому что вдруг ты кем-то очаровываешься, хотя я перестала уже очаровываться, чтобы потом не было никаких разочарований. Но есть люди, которые не подводят. Алла Борисовна Пугачева, она же не подводит. Вот она умудряется за всю свою жизнь, умудрилась за свою грандиозную, потрясающую жизнь совместить в себе качество абсолютно гениальной актрисы и певицы с уникальной личностью. Это редчайший случай, когда мы можем сказать, смотри, как потрясающе сошлось все в одном человеке. И других таких людей вот на сегодняшний день такого масштаба я, правда, не знаю. Я не знаю, ты знаешь, ты можешь мне привести вот какие-то примеры?
1: Я вообще думала, что если бы выборы, например, проходили, если бы Алла Борисовна захотела бы, потому что сейчас она ведет такой в хорошем смысле мещанский образ жизни, она сейчас наслаждается материнством, наслаждается тем, что она жена, хранительница очага. Но вот если бы, докабы, история не любит слагательных наклонений, но если бы выборы провели бы в России, то, мне кажется, она бы запросто могла стать президентом.
0: Абсолютно. Абсолютно, потому что в ней сочетание всего. И если учесть, что ее любят, обожают все слои общества, начиная от самых низших, и любят, и знают, и до самых высоких партийных верхушек, посмотрите, ее интервью с Гордеевой посмотрели абсолютно все. Абсолютно все. И такого количества людей, сколько там сейчас, 27 миллионов просмотров, я не знаю, я не смотрела, но пару дней назад было 27 миллионов, пойди перепрыгни эту цифру. И чтобы они не говорили, всякие завистники и нехорошие люди, да кто ее знает, да кто ее слушает. Ребят, закройте рты на замки, потому что слушают ее, любят ее. В отличие от всей этой однодневной шушеры, которая сейчас появляется на эстраде, и все равно Пугачева остается Пугачевой, все равно к ней прислушивается. Она для этого совершенно ничего не делает. Да-да, с детками по пляжу гуляет в Юрмале. Прелесть. Больше ничего не делает. Но остается Пугачевой. Уникальная способность, уникальная женщина.
1: Аплодирую. Аплодирую, Валерия. Ты прекрасна.
0: Спасибо.
1: Спасибо тебе большое.
0: Спасибо.
1: На Дэвидсон форуме у нас в гостях побывала Валерия Коренная, поэтесса, автор, исполнитель песен, актриса, телерадиоведущая и просто интересный человек.
0: Спасибо большое. Спасибо, Наташа. И подписывайтесь на мой канал тоже, в конце концов, в YouTube и в других социальных сетях. Я везде под своим именем Валерия Коренная. Спасибо, Наташ, большое за замечательный вопросы, за прекрасную беседу. Всегда рада.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк». «Пророк». «Пророк».
3: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.

Следующий альбом в 2000 году «If I Could Tell You». Следующий «Ethnicity» в 2003. Яни начинает амбициозное турне в марте 2003. За месяц до начала гастрольного тура выходит его автобиография «Яни in Words» при участии фирмы «Miramax Books», в которой повествуется жизнь известного музыканта от его детства в Греции и студенческой жизни в Миннесоте до международного успеха на поприще музыки. И в книгу включена история 9-летних отношений Яни с актрисой Линдой Эванс.

16 сентября 2006 года состоялась премьера музыкального видео «Яни Лайв The Concert Event». В ноябре 2008 года возвращение Яни с новым проектом «Яни Voices» в сотрудничестве с продюсером Риком Вейком. Презентация и видеозапись для DVD-релиза, которые состоялись в городе Акапулько. В 2000 году после двухлетнего перерыва Яни выпустил альбом, о котором я вам говорил, «If I Could Tell You», свой первый студийный альбом за 7 лет. И альбом тогда был продан тиражом 55 тысяч копий. За первую неделю занял 20 место в чартах Billboard, что стало его самым высоким дебютом на сегодняшний день. Яни описал альбом как более уравновешенный альбом для слушания, менее драматичный, чем концертные альбомы. И он объяснил, что сам создал все звуки альбома, включая явные вокализации посредством манипуляции звуком в своей студии.

Альбом Этнисити. Музыка в этом альбоме представляет многие культуры мира. Яни говорит, что он использует этническую принадлежность, чтобы отразить цвет и красоту многокультурного общества.

Впервые в своей карьере я не вывел вокалистов на передний план в сотрудничестве с Риком Уэйком, первым студийным альбоме артиста за 6 лет. PBS транслировали видеозапись концерта Voices в Акапулько в ноябре 2008 года, за несколько недель до релиза альбома 24 марта 2009 года Disney Pearl Imprint. Релиз альбома предшествовал туру, организованному подразделением Pearl Buena Vista Concerts. Альбом «Мексиканиссимо», выпущенный в ноябре 200-летия Мексики в 2010 году, был данью уважения к этой стране через совместную интерпретацию Яни ее народной музыки. Он включал сотрудничество с певцом и автором песен Пепе Агиларом и певицей и актрисой Луцеро.

Альбом «Truth of Touch» был выпущен в феврале 2011 года. Это был первый студийный альбом Яни с новым материалом. Разнообразное содержание «Truth of Touch» отражало современные инструментальные, электронные и кинематографические влияния и перешло в популярную New Age и мировую музыку. Хотя Яни сказал, что «Truth of Touch» начинался с экспериментов с новыми звуковыми решениями, Джеймс Кристофер Морган из AllMusic сказал, что альбом показывает, как Яни возвращается к своим инструментальным корням и должен понравиться поклонникам его музыки середины 90-х годов. Три из 15 треков на преимущественно инструментальном альбоме включали вокал от соответствующих вокалистов Яни Voices.

В марте 2014 года Яни выпустил свой 17-й студийный альбом «Inspirato», совместную работу с оперным тенором Пласидо Доминго и продюсером Риком Уэйком, в котором, как Яни Войсес 5 годами ранее, особенное внимание уделялось вокальным выступлениям. В «Inspirato» выдающиеся оперные вокалисты исполнили ремейки песен, которые Яни ранее выпускал в течение своей карьеры, причем названия и тексты песен были преимущественно на итальянском языке. Давайте послушаем Пласидо Доминго.

30 и 31 октября 2015 года Яни дал 2 концерта на территории египетских пирамид и Большого Сфинкса Гизы, что стало его первым выступлением в Египте. Концерты включали фейерверки и видеотрансляцию от командира Международной космической станции Скотта, чтобы передать образ стабильной безопасности после египетского кризиса 2011-2014 года. Египетские силы безопасности из 3000 человек охраняли концертную площадку. В декабре 2015 года Яни спродюсировал песню «7 Billion Dreams» для видео НАСА, которая отметила 15-ю годовщину Международной космической станции. 18 декабря 2015 года Яни выпустил сингл «Desert Soul» из своего 18-го студийного альбома «Sensuous Chill», который был выпущен в январе 2016 года. Альбом, который, будучи построен вокруг синтезаторов, запрограммированных ритмов и электронных звуков, как говорили, замкнул круг его альбомов начала 80-х.

Сингл Яни «When Dreams Come True», названный минимальной пьесой под фортепиано, был написан постепенно в течение 60-дневного североамериканского тура как серия импровизаций, исполняемых во время последовательных шоу. А его первое полноценное живое выступление состоялось в феврале 2019 на фестивале «Winter at Tantora» в Аль-Уле, это в Саудовской Аравии, объекте всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ноябре 2019 года я не выпустил сингл «Blue», черпая вдохновение в океане. А вообще, международные туры Яни продолжаются, и они включают в себя выступления более чем в 30 странах на 5 континентах.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
5: Какую промывку мозга?
4: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
6: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
0: Слушайте «Пророк». «Пророк». В студии диджей Дусик.

0: диалог про рок. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить...

0: ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Программа Алексея Орлова.
1: По средам с 5 до 7 вечера.
0: На Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.